на коленках до бела вытертые. Экой богатырь! Не мог не восхититься Николка Куролесин, даже отступил опасливо, но смотрел он, прищурясь, ниже лосиной головы. Опять боялся ненароком встретиться со звериным взглядом. И опять зловеще утешительно начал выбарматывать. Да ты выходи, выкарабкивайся, ты не бойся, миляга. Я ведь тебя только по головке поглажу прикладом. Пятясь, он уже навел пристрельный взгляд своих щурких глаз на светлые залысины звериного лбища. И вдруг вскинул ружье, замер выжидающе, весь напруженный. Пусть колось приблизится да подставит глупую беспомощную морду под удар. И он ударил бы его по темени, оглушил, а потом мигом выхватил бы свой длинный разбойничий нож из кожаного футляра у пояса и с хищным проворством браконьера вырезал бы ему шею. Он ударил бы прикладом и все завершил ударом ножа, и его ноздри раздулись бы при запахе хлынувшей вишневой дымной крови. Но произошло то, что обезоружило Николку Куролесина. Лось упал, едва выкарабкавшись на береговой припай, лось упал. Мешковато завалился на ободранный бок, и высокие ноги его, недавно такие стройно тугие, с крепкой выпуклостью светлых колен, враз откинулись палками в одну сторону. Правда, он ворохнулся, его узкие копытца судорожно раздвоились, царапнули по льду, но не было ни сил подняться, ни опоры. И тогда безнадежно тоскливый стон вырвался у лося из-под верхней, тряпично обмякшей, обвислой губы, и в глазной впадине верхней, видимой, льдисто-холодно блеснула, зажатая болью, страданием, тусклая слеза. «Ишь ты, разлегся как!» — буркнул Николка. «Прям по-царски. Да только мы и таких, и дохлых видали. Нас, брат, не умаслишь. Нет!» Он был растерян. Ружье уже опустил, но ему хотелось взбодрить себя, и поэтому он усвоил этот наигранно развязный, беспечный тон, да еще дабы физически укрепить свою жестокость, силой ткнул лося острием лыжи в буровато-серое подбрюшье. Лось, однако, не шевельнулся. Слабая, блеклая струйка его парного дыхания, как дымок угасающего костра, возносилась вверх тонкой изгибистой ниточкой. Изредка вместе с ней вырывался и все тот же безнадежно тоскливый стон. Огромный, обессиленный зверь, без борьбы, без трепета хотя бы одного мускула, отдавал свою жалкую жизнь человеку. И Николка Куролесин, привычный к сопротивлению, которое лишь увеличивает ценность победы, растерялся. Не мог не растеряться, ибо он, хищник в душе, все же оставался охотником по сердечной склонности, битого не бил. «Вот что!» — решил он с внезапностью смекалистого зорноватого малого, хотя было ему уже под 40. «Надо, пожалуй, отогреть Сахатова, а то, ишь, дрожмя дрожит!» Сквозь гладкую вьющуюся лосиную шерсть мелкими быстрыми волнами проходила текучая дрожь.

0: зарождались эти волны где-то на вздутой шее зверя, потом слабее докатывались до перекошенной спины и гасли на крестце, как-то жалко съеженным, уже, пожалуй, окоченелым. Дохлятина вырвалась у Николки, только знай, дохлых я не бью. Ты вот встань сначала, вдарь меня копытом или там бодни мордой, тогда я мигом тебя отправлю на тот свет. Он решил отогреть коченеющего зверя и, наломав ивовых веток, связав их в пучок, стало стервенело водить этим жестким мочалом по запавшему боку. Тер, водил до изнеможения, до пота, а лось хоть бы встрепенулся, только стонал. И все тише, все слабее становилось его дыхание в сером тусклом воздухе зимней оттепели. Тор сыскал себе няньку, — заворчал Николка и тут же сплюнул. — Нянька есть, да еще со стажем. Ведь я еще с измальства возился с вашим братом. Выручал.
1: И ему вспомнились далекие-далекие годы босого мальчишеского детства. Тогда еще не было моря, и недалече от родной деревушки в заливных лугах медленно струилась задумчивая молога. Но однажды, по весне, она буйно разлилась, да так и осталась в своем молодом вешнем разливе, и звали ее уже не Мологой реченькой, а Морем Рыбинским. Ах, это невозвратимо далекая весенняя пора мальчишеских тревог и забот. Грозное водополье накрыло луговые травы, непроходно чащобные леса, и не стало у прилетных птиц привычных гнездовий, гибли зайцы и полевки, лисицы и горностаи, ежи и белки, но пуще других бедовали лоси, властители чащоб. Они путались в кустистой непролази, плавали в прибылой воде, пока не лишались сил. И тогда жители Николкиной деревушки все от мала до велика начали вязать плоты и спускать их в море на радость зверью. Ох, сколько его набивалось на эти спасительные пристанища. Зайцы и змеи, ящерицы и полевки все ютились в добром соседстве, все были родней по несчастью. А однажды Николка увидел на плоту лося. В гордом одиночестве, вытянув чутко встревоженную голову, он стоял худущий на полкообразно расставленных ногах. Но он был жалок, до слез одинок. И Николка уговорил отца сесть в лодку и поплыть за лосем. И они добрались до него и наперекор сильной волне дотянули плот до берега. И разве же забыть, как взбрыкнул лось и с хрипом радостно ликующим, со стремительностью разжатой пружины, сиганул в лесную суховейную прохладу. Вдруг точно молодой весенний свет хлынул в трясинные глубины темной и постаревшей Николкиной души. И озаренный, он вздрогнул и с тупым недоумением, почти с ненавистью, взглянул на свои грубые, безжалостные руки, которые не терли, а скорее раздирали протяным пучком лосиный запавший бок, даже, кажется, вмяли его еще больше. И он ужаснулся тому, что замыслил. Спасти бездыханного, коченеющего лося ради его же будущей гибели. Всей своей нынешней жизни ужаснулся он. Пьяному угару запойных дней, злобной своей дрочливости, этому ожесточенному одиночеству после ухода избитой жены
0: и всегдашней хмельной потребности мстить кому-то за свою незадавшуюся жизнь. Все равно, кому мстить, людям или зверю. Но как же это так? Теперь недоумевал он в нежданном озарении добрых воспоминаний, душевно размягченный какой-то солнечной теплынью и, наверное, дыханием той далекой весенней поры. Куда же девалась во мне жалость человеческая? Или сам я уже зверем стал? И ему стало страшно своего нынешнего обличья, своих безжалостно разбойничьих рук. И он крикнул: «Нет, нет!» В этом крике души прозвучало отречение от себя. Он уже горящим, тревожным взглядом всматривался в немощного лося, словно от его воскрешения теперь зависела его собственная жизнь. Не эта нынешняя с ее мерзостной, бесчувственной пустотой, а та будущее с ее весенним молодым светом после тусклых зимних дней. Надо Сахато водкой взбодрить, наказал Николка себе. Да-да, водкой. Он попытался разжать лосиные челюсти, хоть и не сразу это ему удалось. Затем он вставил в зубастую пасть приклад, чтобы челюсти не сомкнулись, и влил туда из своей дорожной поллитровки неразлучницы жгучую живительную влагу. Лось дернул головой и всхрапнул. Затем уже весь дернулся, оживая. А Николка Куролесин, как только опустошил бутылку, принялся снова растирать лосиное тело размочаленным ивняком. Но сколько теперь было нежной осторожности в его быстро скользящих движениях, и каким ошеломительно радостным было ощущение от возможности быть вот таким нежным, жалостным, как и тогда в детстве. Водка оказалась чудодейственной. Ее пламенная пронзительность вывела лося из апатично-безвольной неподвижности. Резко встряхнул он свое литое тело, вдавленное в прибрежный снег, и вскинулась кремнево-лобастая голова в светлых залысинах на месте опавших рогов, и узко прорезались в шерсти, осмысленно блеснули глаза. А потом лось, подтянув под себя передние ноги, крепко упершись беловатыми вытертыми коленками в лед, медленно, плавно поднялся, величаво, высоко вознес голову, огляделся. И сделал первые шаги, еще неуверенные, раскосые. «Смелей, смелей!» — прикрикнул Николка Куролесин и окованным прикладом легонько, по-свойски подтолкнул лося. Тот осторожно повел ушами, зорко глянул на охотника одним глазом, но мирная поза человека, его благодушная расслабленность, особенно эти низко опавшие плечи и длинно тянутые руки успокоили лося. Уже без оглядки вошел он в кустистые заросли. И долго еще Николка Куролесин слышал мягко шуршащее втаптывание раздвоенных копыт в сугробистые намети, крепкие похлесты упругих ветвей о лосиное тело, грозно сырое плюханье сбитых с ветвей снежных навесей, то тревожащее прежде плюханье, которое теперь вовсе не тревожило.

в историях, переходящих из поколения в поколение, запечатлелся удивительный в своем многообразии мир женской души. Сумрачной и веселой, комической и трагической, благородной и ничтожной. Неизбывная любовь Суламифи, возлюбленной царя Соломона, и Джульетты. Благородная красота, недоступность и загадка духовного мира Лауры и Беатриче. Изысканный мир женских образов и высоких чувств в большой литературе. Мир, который по праву вошел в золотой фонд человеческой культуры и составляет одну из самых драгоценных ее частей. И среди этих образов неукротимая свободолюбивая цыганка Кармен –

1848 году французский писатель Проспер Мериме создал одну из лучших своих новелл «Кармен». Пройдет немного времени, и этот новый литературный персонаж, обладая какой-то необыкновенной гипнотической силой нравственного и художественного воздействия, отзовется в творчестве не только писателей и поэтов, но и художников и музыкантов. Немало этому способствовал и появившийся в европейском обществе интерес к таинственному, неизвестно откуда пришедшему и разбросанному по всему свету племени цыган. Вызывали любопытство их религия, образ жизни и обычаи, язык и песни. Другой француз, композитор Жорж Бизе, следом за Мериме увековечит национальный цыганский характер в музыке и подарит цыганке Кармен бессмертие.

Ты как отзвук забытого гимна в моей черной и дикой судьбе. О, Кармен, мне печально и дивно, что приснился мне сон о тебе.

1914 году в небольшом по тиражу журнале Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам» появилось 8 стихотворений Александра Блока, объединенных в один цикл под общим названием «Кармен». Еще одна «Кармен» с посвящением «Любови Александровне Дельмас». Блок уже был автором сборника стихов о прекрасной даме «Мир есть тайна». Блок уже был автором стихов «Снежной маски» «Жизнь есть страсть». К 1914 году он был уже автором и таких циклов, как «Страшный мир», «Пляски смерти» и других. Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим, и об игре трагической страстей повествовать еще не жившим, и, вглядываясь в свой ночной кошмар, строй находить в нестроенном вихре чувства, чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар. И вдруг Кармен. Вспомним, Блок утверждал, что искусство — это голос стихий и стихийная сила. В этом его единственное назначение, его смысл и цель, все остальное — надстройка над ним, дело беспокойных рук цивилизации. Обращение к стихии, считал он, помогает приблизиться к пониманию действительности, как человеческому существованию, в котором реальная суть жизни не заслоняется скрытой в ней тайной. В жизни поэта наступил момент, когда он готов был свести к стихийному началу не только всякое искусство, но и личное чувство. Отсюда и новые отношения с действительностью. Упоение земной жизнью, полной стихии и любовной страсти, новых интонаций, пусть противоречивых и исключающих друг друга, но определяющих новое состояние души Блока. Именно такой, таинственный, но земной и страстной, появилась перед нами блоковская Кармен, и совсем отделенная от высших сфер, предоставленная самой себе, грешная, жестокая и соблазнительная Кармен Мариме. Две Кармен, два апофеоза любовной страсти. Две сюжетные линии, одна литературная, другая реальная, из жизни поэта. В нашем повествовании они пройдут рядом друг с другом.

Меня назначили в караул на Севильскую табачную фабрику. На карауле испанцы играют в карты или спят. Я же, как истый наварец, всегда старался быть чем-нибудь занят. Я делал из латунной проволоки цепочку. Я был молод тогда. Я все вспоминал родину и считал, что не может быть красивой девушки без синей юбки и спадающих на плечи кос, обычный костюм баскских крестьянок. К тому же андалузок я боялся. Я еще не привык к их повадке. Вечные насмешки, ни одного путного слова. И так я уткнулся носом в свою цепочку, как вдруг слышу, какие-то штатские говорят: «Вот цыганочка». Я поднял глаза и увидел ее. Это было в пятницу. И этого я никогда не забуду. Я увидел Кармен.

На ней была очень короткая красная юбка, позволяющая видеть белые шелковые чулки, довольно дырявые и хорошенькие туфельки красного софьяна, привязанные лентами огненного цвета. Она откинула мантилью, чтобы видны были плечи и большой букет акаций, заткнутый за вырез сорочки. В зубах у нее тоже был цветок акации, и она шла, поводя бедрами, как молодая кобылица кордовского завода. Сперва она мне не понравилась, и я снова принялся за работу. Но, наследуя обычаю женщин и кошек, которые не идут, когда их зовут, и приходят, когда их не звали, остановилась передо мной и заговорила. «Кум», — обратилась она ко мне на андалузский лад, — «подари мне твою цепочку, чтобы я могла носить ключи от моего денежного сундука». «Это для моей булавки», — отвечал я. «Ей, для твоей булавки?» — воскликнула она, смеясь. «Видно, сеньор плетет кружева, раз ему нужны булавки». Все кругом засмеялись, а я почувствовал, что краснею, и не нашелся, что ответить. «Сердце мое», — продолжала она, — «сплети мне 7 локтей черных кружев на мантилью, милый мой булавочник». И, взяв цветок акации, который она держала в зубах, она бросила его мне щелчком прямо между глаз. Мне показалось, что в меня ударила пуля. Я не знал, куда деваться, и торчал на месте, как доска. Когда она прошла на фабрику, я заметил цветок акации, упавший на земь у моих ног. Я не знаю, что на меня нашло, но только я его подобрал тайком от товарищей и бережно спрятал в карман куртки.

Я смотрю на вас в Кармен третий раз, и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюбляюсь в вас, едва вы появитесь на сцене. Из письма Блока к Дельмас, 14 февраля. Блок впервые увидел Любовь Александровну Дельмас в роли Кармен в театре музыкальной драмы. Из воспоминаний Марии Александровны Бекетовой, родной тетки поэта, летописца семейной хроники. Сезон 1913-14 годов ознаменовался новой встречей с увлечением. Осенью Александр Александрович собрался в музыкальную драму, которая помещалась тогда в театре консерватории. Его привлекала Кармен. Он уже видел эту оперу в исполнении Марии Гай, которая ему очень понравилась, но особенно сильного впечатления он тогда не вынес. В музыкальной драме он увидел в роли Кармен известную актрису Любовь Александровну Дельмас и был сразу охвачен стихийным обаянием ее исполнения. Пришел, не ожидая никаких чудес, и вдруг в буре бессмертной, бравурно-тревожной музыки на сцене возникла настоящая Кармен, полная огня и страсти, вся дерзкая, неукротимая воля, вся вихрь и сверкание, разлетающиеся юбки, рыжие косы, сияющие глаза, зубы, плечи. Я думаю, что мог бы с вами познакомиться. Думаю, что вы позволили бы мне смотреть на вас, что вы знаете, может быть, мое имя. Я не мальчик. Я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе, и которой нет никакого исхода. Думаю, что вы очень знаете это, раз вы так знаете Кармен. Никогда, ни в чем другом, да и вообще до этого сезона я вас не видел. Кажется, ваша Кармен совершенно особенная, очень таинственная. Ясно, что молитва матери и любовь невесты от гибели не спасут, но я не умею разделить. Моя проклятая влюбленность, от которой ноет сердце, мешает. Прощайте. Второго марта. Я страшно тороплюсь в Кармен. На афише Давыдова, но я тороплюсь. Весь день тревога. Беру восьмой ряд. Вхожу, когда уже началась увертюра, пропущена, уже солдаты на сцене. Хозе еще нет. Я жду Кармен. Выходит какая-то коротконогая и рабская подражательница Андреевой Дельмас. Нет, Кармен. Одиннадцатого марта. Прошу вас, снимитесь, наконец, в роли Кармен и без грима. Все ваши карточки, во-первых, не похожи, во-вторых, распроданы. Их нет не только в больших магазинах, но и в маленьких, где обыкновенно остаются случайные. 22 марта. Вечером иду, волнуюсь, в Парсифаля. В первом антракте говорю «Смолько». Второй антракт мы опять говорим с ним. Я сажусь, уже занавес поднят. Он проходит мимо меня в первый ряд, трогает меня за плечо и говорит мне на ухо. Андреева Дельмас хотела с вами познакомиться. Я почти перестаю слушать. Через несколько минут нахожу ее глазами. Она сидит сзади и правее меня. Во время перерыва залу не освещают. Она выходит. Я досиживаю, думаю, ушла. Конец. Я выбегаю. Она сидит у лестницы с кем-то. Актером? Я пробегаю мимо, одеваюсь, выхожу, тороплюсь по офицерской. Хожу против ее подъезда. Идут двое, а сзади них одна. Подходя к подъезду, я вижу, что она хочет обогнать переднюю пару и пройти скорее. Да, и оглядывается в мою сторону. Вся чуткость. Я боюсь знакомиться с ней. На том не кончится. Еще что-то будет.

О, не впервые странных встреч я испытал немую жуткость, но этих нервных рук и плеч почти пугающая чуткость, в движениях гордой головы прямые признаки досады. Так на людей из-за ограды угрюмо взглядывают львы. А там, под круглой лампой, там уже замолкла сигидилья, и злость, и ревность, что не к вам идет влюбленная с камилью. Не вы возьметесь за тесьму, чтобы убавить свет ненужный, и не блеснет уж ряд жемчужный зубов несчастному тому. О, не глядеть, молчать нет мочи, сказать не надо и нельзя, и вы уже звездой средь ночи, скользящей поступью скользя, идете в поступи истома, и песня ваших нежных плеч уже до ужаса знакома, и сердцу суждено беречь, как память об иной отчизне, ваш образ, дорогой навек.

26 марта. Глубокоуважаемая Любовь Александровна, простите мою дерзость и не откажитесь принять эти книги старых стихов не для того, чтобы читать их, но я, будучи поклонником вашего таланта, хотел бы только поднести вам лучшее, чем владею. Примите уверение в моем глубоком уважении и преданности вам. Александр Блок. 27 марта Кармен идет в последний раз. Дельмас не участвует, но, конечно, будет в театре. Он набрасывает два письма с просьбой разрешить ему представиться в антракте, но не посылает их и звонит по телефону. Ее не было дома. Он передал свое имя, номер телефона и просьбу позвонить. Во втором часу ночи она позвонила. 28 марта они встретились. Ее звонкий смех, открытые плечи, розы на груди, крепкие духи. Его неловкость, пустынные улицы, темная Нева. В этот день было написано стихотворение «О да, любовь вольна, как птица». «О да, любовь вольна, как птица, да все равно я твой. Да, все равно мне будет сниться твой стан, твой огневой. Да, в хищной силе рук прекрасных, в очах, где грусть измен, весь бред моих страстей напрасных, моих ночей, Кармен. Я буду петь тебя, я небу твой голос передам, как иерей свершу я требу за твой огонь звездам. Ты встанешь бурною волною в реке моих стихов, и я с руки моей не смою, Кармен, твоих духов. И в тихий час ночной, как пламя, сверкнувшее на миг, блеснет мне белыми зубами твой неотступный лик. Да, я томлюсь надеждой сладкой, что ты в чужой стране, что ты когда-нибудь украдкой помыслишь обо мне. За бурей жизни, за тревогой, за грустью всех измен, пусть эта мысль предстанет строгой, простой и белой, как дорога, как дальний путь, Кармен. Да, велика притягательная сила этой женщины, прекрасная линия ее высокого гибкого стана, пышно золотое руно ее рыжих волос, обаятельно неправильное переменчивое лицо, неотразимо влекущее кокетство, и при этом талант, огненный, артистический темперамент и голос, так глубоко звучавший на низких нотах. В этом пленительном облике нет ничего мрачного или тяжелого. Напротив, весь он солнечный, легкий, праздничный. От нее веет душевным и телесным здоровьем и бесконечной жизненностью. Соскучиться с этой Кармен так же трудно, как с той, настоящей, из новеллы «Мэри Мэ».

0: Мы провели с Кармен целый день. Ели, пили и все остальное. Каких только шалостей и глупостей она не придумывала. Я сказал ей, что мне хотелось бы посмотреть, как она танцует. Но где взять кастаньеты? Она тут же берет единственную старухину тарелку, ломает ее на куски, отплясывает ромалис, щелкая фаянсовыми осколками не хуже, чем если бы это были кастаньеты из черного дерева или слоновой кости. С этой женщиной нельзя было соскучиться, ручаюсь вам. На утро она первая заговорила о том, чтобы нам расстаться. «Послушай, Хасита, — сказала она, — ведь я с тобой расплатилась. По нашему закону я тебе ничего не была должна, потому что ты Паилья, но ты красивый малый, и ты мне понравился. Мы квиты. Будь здоров». Я спросил ее, когда мы с ней увидимся. «Когда ты чуточку поумнеешь, — отвечала она, смеясь, потом уже более серьезным тоном. — Знаешь, сынок, мне кажется, что я тебя немножко люблю, но только это ненадолго. Собаке с волком не ужиться. Быть может, если бы ты принял цыганский закон, я бы согласилась стать твоей Роми. Женой, но это глупость. Этого не может быть. Нет, мой мальчик, поверь мне, ты дешево отделался. Ты повстречался с чертом.
1: Да, с чертом.
0: Не всегда он черен, и шею тебе он не сломал. Поставь свечу своей святой деве, она этого заслужила. Ну, прощай еще раз. Не думай больше о Кармен-Сити, не то она женит тебя на вдове с деревянными ногами. Виселица. С этими словами она отодвинула засов, запиравший дверь, и, выйдя на улицу, закуталась в мантилью и повернулась ко мне спиной.
2: Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь. Так вот, что так влекло сквозь бездну грустных лет, сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь. Вот почему я твой поклонник и поэт. Здесь страшная печать отверженности женской за прелесть дивную, постичь ее нет сил. Там дикий сплав миров, где часть души вселенской рыдает, исходя гармонией светил. Вот мой восторг, мой страх в тот вечер в темном зале. Вот, бедная, зачем тревожу из-за тебя. Вот чьи глаза меня так странно провожали, еще не угадав, не зная, не любя. Сама себе закон. Летишь, летишь ты мимо, к созвездиям иным, не ведая орбит, и этот мир тебе лишь красный облак дыма, где что-то жжет, поет, тревожит и горит. И в зареве его твоя безумна младость. Все музыка и свет, нет счастья, нет измен. Мелодии одной звучат печаль и радость. Но я люблю тебя. Я сам такой, Кармен.

0: течение 2 с лишним месяцев после знакомства Блок и Дельмас неразлучны. Длинные прогулки, пешком, на лихачах, в скрежещущих таксомоторах, бесконечные по многу раз за день телефонные разговоры, летний сад, Екатерингов, озерки, белые ночи на Стрелке, театры и кинематографы, зоологический сад, вокзальные буфеты, ужины в ночных ресторанах, возвращение на рассвете, Эрмитаж, лунопарк с американскими горами, ее концерты, чуть ли не ежедневные розы от Эйслера. Он от нее без ума. Она вся благоухает, она нежна, страстно чиста, ей имени нет, ее плечи бессмертны, бесконечная нежность тревога и надежды, душно и без памяти. Страстная бездна, и над ней носятся обрывки о будущем. Золотой червонный волос из миллиона единственный. Я ничего не чувствую, кроме ее губ и колен. Она приходит ко мне, наполняет меня своим страстным дыханием. Я оживаю к ночи. Однако эта горячка с самого начала то и дело разряжается беспокойством и печалью, без которых представить себе Блока невозможно. Уже становится печально. Жестоко, ревниво. Мысли мои тяжелы и печальны. Мы у моря, у Лоцмановского острова. Сладость, закат, огни, корабли. Купили баранок. Она мне положила в карман хлеб. Но все так печально и сложно. Я думаю жить отдельно. Я боюсь, что, как вечно, не сумею сохранить эту жемчужину. Говорили с Любой, чтобы разъехаться. Лунопарк. Она. Мы на горах. Пустая нервность и страшная тревога. Ее положение было, конечно, более трудным. Она тоже отдалась вихрю, но не сразу и не так безоглядно. Но из блоковской записной книжки можно судить о нарастании ее чувства. Я у нее, она поет. Тяжесть. Ей тяжело и трудно. Боюсь любви. Ее слова. Ужасно, если я уйду. Страшная бездна. Она написала на картоне от шоколада. День радостной надежды. Она говорит, что я забыл. Она звонит. Последние слова. Я прекрасно знаю, как я окончу жизнь, потому что вы оказались тот. Любовь Александровна тревожно писала мне письмо. Хочет уйти, оставить меня. Она у меня. Одни из последних слов. Почему вы так нежны сегодня? Потому что я вас полюбила. Нежней. Ласковей и покорней она еще не была никогда. Любовь Александровна звонит ко мне ночью. Я вас никогда не забуду, вас нельзя забыть. Переворот в моей жизни. Я помню нежность ваших плеч. Они застенчивые чутки, и лаской прерванную речь вдруг после болтовни и шутки, волос червонную руду и голоса грудные звуки, сирени темной в час разлуки, пятиконечную звезду, и то, что больше и странней, из вихря музыки и света, взор полный долгого привета и тайна верности твоей. Наступил период в жизни Блока, когда ему виделось или хотелось увидеть в этой женщине прежде всего живое человеческое чувство, свободное от инфернальности и эстетства. И его внутреннее состояние, его творческие возможности будут приведены, наконец, к гармоническому согласию. И, как он писал Дельмас, ясно обозначилось то, что теперь всего чаще стоит передо мной как страшно серьезное. Из бури, музыки, тишина. Нет, не тишина. Старинная женственность. Да, и она, но за ней еще какая-то глубина верности, лежащая в вас. Земля, природа, чистота, жизнь, правдивое лицо жизни, какое-то мне незнакомое, все это все-таки не определяет. Возможность счастья, что ли? Словом, что-то забытое людьми и не мной одним. Такое что-то простое, чего нельзя объяснить и разложить. Вот ваша сила в этой простоте.
1: Обида. Наконец наступило время, когда стали награждать. После тяжелых, но успешных боев дивизию вывели с переднего края, отвели на десяток километров в тыл, в леса и болота, и начали пополнять. В роте у меня осталось 11 человек. Замполит был похоронен на высоте 43,3, а заместитель по строевой скончался от ран в медсанбате. Ординарцу оторвало руку по локоть, и он был эвакуирован в тыл. Два командира взвода погибли в первую же атаку, а третий был ранен в голову и сейчас находился в медицинском пункте полка, так как ложиться в госпиталь категорически отказался. Все донесения были отправлены в штаб батальона, и я ждал, когда прибудет пополнение, и снова седьмая рота будет большой и боеспособной. Говорили, что в штабе дивизии, который разместился в рабочем поселке, сегодня кино, и я уже размечтался о том, что вечером увижу что-то интересное, увлекательное, не похожее на нашу тяжелую и безжалостную жизнь. Но в обед прибежал писарь полка и передал приказание к утру представить к наградам всех солдат, сержантов и офицеров, отличившихся в последних боях. Посещение кинотеатра таким образом отменялось. Мои солдаты временно размещались в двух шалашах. Мне они срубили невысокий, теплый и ладный домик с печкой и нарами. Я вызвал к себе сержанта Якушева, комсорга роты. Якушев был высок ростом, костляв, на узком и тонком лице, слева под глазом. У него была родинка размером с горошину. Если бы не перебитый нос, его можно было бы назвать красавцем. «Так вот, Якушев, — сказал я ему, как только он переступил порог, — приказано наградить всех участников боев. Видишь, дела-то какие. Я помню, за отвагу получил в 42-м. Так на формировке в Вологде в президиумах сидел. Видишь, как дело-то пошло хорошо. Договорились сначала составить список, продумать, кого чем награждать, а потом набросать тексты. Так мы быстро сварганим, — подтвердил Якушев. Значит так, — начал я, — к красному знамени. Замполита Егорова и зампостроя Иванова посмертно. Кочнева за то, что первым бросился в атаку и был тяжело ранен у проволоки. Белякова за то, что подполз и подорвал дзот, чем обеспечил продвижение роты вперед. Тоже тяжело ранен. Пиши в произвольной форме, но отмечай звание, фамилию, характеристику подвига. Якушев писал быстро и вдохновенно. Я прочитал первые 4 представления и выразил удовлетворение и содержанием, и стилем. «Знаешь что, Якушев, — сказал я, — когда кончится война, иди учиться на писателя. Есть ведь, видимо, такие институты. Так у тебя хорошо получается, что слезы из глаз выжимаешь. Талант! Завидую тебе, молодец!» С орденом Красной Звезды дело обстояло хуже. решили представить 12 человек, всех командиров взводов и отделений. Представления почему-то стали походить одно на другое. Часто повторялись одни и те же формулировки и одни и те же цифры. «Устаешь, Якушев?» — спросил я. «Да нет, подвигов особых не вижу. Приходится выдумывать, вдохновение пропало». Я начал внушать ему. «Ты представляешь, Якушев, все они каждый день, каждую ночь, день за днем, в течение целого месяца были в боях, то есть на волоске от смерти. Само пребывание в пехоте на переднем крае — это уже подвиг. Может, кто-то из них и не убил ни одного немца, но уже одно то, что он был здесь, это уже был вклад в победу». «Я все понимаю, товарищ капитан. За отвагу давали самым молодым. Я вспомнил, как ординарец просил в случае представления дать ему именно эту медаль. Уж никто не скажет потом, что награду получил в тылу, — говорил он. Все бумаги были готовы далеко за полночь. Я подписал представление, и вскоре мы уснули сном молодых и здоровых людей, не отягощенных никакими заботами, тревогами и сомнениями. А через месяц, когда рота пополнилась до штата, на лесной опушке было построение дивизии для вручения наград солдатам и командирам, проявившим себя в боях за социалистическую родину. Такого массового награждения у нас еще никогда не было. Все обнимались и поздравляли друг друга. Гремел оркестр. Командир дивизии вручал ордена и медали. Вот уже прошли командиры полков, батальонов и рот, получили командиры взводов. И когда я понял, что меня в списке награжденных нет, я почувствовал тревогу, потом испуг, потом обиду. Наконец услышал, как сердце начинает решительно стучать, беспорядочно колотиться в разнос. Их кровь прилила к лицу и выступил пот. Тогда вся эта торжественность и всеобщая радость больно ударили в сердце, усилили незаслуженную обиду. Я боялся, что разрыдаюсь, и в то же время стало стыдно от чего-то смотреть другим в глаза. И я не знал, как вести себя и что делать. Ко мне подошел комбат. Он широко развел в сторону руки, обнял меня, похлопал по спине и вдруг встал, как вкопанный. «Слушай, а ты получил?» «Как видишь, я тоже развел руками, и так мы с комбатом стояли один в удивлении, другой в обиде». «Послушай, дорогой, как же это могло получиться?» — спросил комбат. «Не знаю. Видно, некому было вспомнить обо мне. Не мог же я писать на себя», — ответил я. Комбат круто повернулся, отошел от меня, потом решительно подошел и сказал: «Даю слово. Первый же бой, и ты получишь». Это не могло меня утешить. Я посмотрел ему вслед. «Значит, что же? Полтора года боев никто не засчитал мне в актив?» Он снова обернулся и крикнул: «Даю слово, поверь!» Я не знал, что в первом же бою его убьют. А сейчас, когда он мне крикнул, я по-доброму помахал ему рукой. Мне почему-то захотелось, чтобы он успокоился. И вот когда я, помахав комбату рукой, повернулся к строю, я вдруг увидел комсорга Якушева. Тот стоял в стороне, что-то бодро насвистывая и блестя глазами. Я понял, что и его обошли. И тут я услышал свой собственный внутренний голос, который настойчиво и беспощадно говорил мне: «Слушай, ты, кретин, идиот и растяпа. Ты обиделся на кого-то за то, что тебя забыли, когда начали делить победу. Тебе показалось, что ты внес больше, чем получил. А сам-то ты разве не забыл никого? Вот, например, Якушева, этого милого, смелого и скромного парня, который был в тех же боях, что и ты, который вместе с тобой писал представления на своих товарищей к наградам, на всех мертвых и чудом оставшихся в живых. Я подошел к Якушеву. Тот улыбнулся, и я сказал: «Ты прости меня, знаешь за что. Но после первого же боя ты получишь. Уж я тебя заверяю». Якушев действительно после первого же боя был представлен посмертно к ордену Красного Знамени. В 7-й роте, лучшей роте полка, ордена и медали получили все, кто был в последних боях. Запишут потом в формуляре дивизии, и я 40 лет спустя прочту эти строки в Подольском архиве Министерства обороны в деле нашей дивизии. И они снова обожгут меня, как обжигает душу человека несправедливость и незаслуженная обида. И я подумаю с высоты своего возраста, как же мы больно реагируем, когда обижают нас, и как нечувствительны к обидам, которые сами вольно или невольно наносим другим. Я часто вспоминаю Якушева, молодого парнишку, который с тех пор не постарел, и которым я так и остался должен.
2: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию спектакль Киевского театра имени Леси Украинки «Интервью в Буэнос-Айресе». Спектакль Михаила Рушковича записан в 1977 году. Острая драматическая коллизия, люди трагических судеб, жизнь, которая требует от каждого выбора, ответственность за свои поступки. В главной роли, в роли Карлоса Бланка, замечательный Юрий Мажуга. В роли Марты – прекрасная Лариса Кадочникова. Мажуга и Кадочникова в представлениях не нуждаются. Слушаем спектакль.

0: тот самый стадион.
1: А теперь я попрошу вас задержаться. И вас, и вас, вас тоже. Вы предатель. Нам не о чем с вами говорить.
2: О чем вы можете нам рассказать?
3: О том, как вы предали друга.
2: О том, как вам заплатили за это.
1: У меня ничего не осталось в жизни. Ни прошлого, ни будущего, ни завтра, ни вчера.
4: Почему вам не сиделось дома? Зачем вы прикатились сюда?
3: А вы рассчитывали на мирную беседу? На поддержку?
1: Неизвестно, сколько я проживу.
4: Мы знаем цену вам и вашим статьям. Что вы хотите нам доказать?
2: И что вы можете нам доказать? Не надо ли вообще что-то доказывать?
3: Вы убили его. Да-да, нечего удивляться. Вы, именно вы.
2: Нет, конечно, не вы лично.
1: Разговор с вами может ускорить мою смерть. Они следят за мной.
4: Карлос Бланко! Как вы могли это сделать? Как вы могли это сделать?
1: Но я хочу, чтобы вы знали правду.
2: Правду? О чем?
1: О том, что произошло с Рохасом, бывшим министром правительства Альенде, моим бывшим другом и с другими.
0: Рассказывайте.
1: Сейчас. Я соберусь с мыслями. Сейчас. Это произошло у меня в доме. Была осень. Все случилось за одни сутки. Чуть больше, чем за одни сутки.

0: Черт знает что, Рита, комендантский час.
1: Ровно 6, папа, ровно 6.
0: Пристрелят тебя ровно в 6, вот и все.
1: Солдаты бегают, кого-то ловят. Смотри, что я достала. Чай надо заварить. Немножко мяса, но это на завтра. И пирожки. Настоящие пирожки.
0: Это уже не день рождения, это вечер.
1: У врача был?
0: Был.
1: Он что-нибудь нашел?
0: Нашел.
1: Что?
0: Нашел, что мне сегодня действительно 55. Вот и вся причина.
1: 55. Две пятерки. Что может быть лучше? Ты у меня круглый отличник.
0: Меняю две пятерки на две двойки. Прошу к столу.
1: Сейчас, папа. Можно тост?
0: Конечно.
1: Сеньоры и сеньориты, у нас за столом сегодня, кроме новорожденного, немного людей. Даже совсем мало. Но эти люди очень его любят. И эти люди хотят ему сказать, чтобы он никогда...
0: Извините, дорогие мои люди. Да? Пабло... Спасибо. Нет, вдвоем с Ритой. Сейчас? Ну что ты, пожалуйста.
1: Кто это, папа? Кто это?
0: Генерал Хименес.
2: Шеф пропаганды хунты.
0: Да, шеф пропаганды. Я жду окончания тоста.
1: Окончание вот какое. Люди, которые тебя любят, желают тебе что? Неужели генерал?
0: Что, он на самолете?
1: Я сейчас...
0: Никуда не ходи.
3: Кто там? Говорите громче, я не слышу.
4: Карабинеры, обыск.
0: Обыск? Какой еще обыск?
4: Трубку. Трубку положите.
1: Папа!
5: На место!
4: Не надо руки. Я не просил руки вверх.
0: Как он мог открыть дверь?
2: Как он мог открыть дверь?
0: У нее сохранился ключ.
4: Нам нужна помощь. Он ранен.
0: Вы ошиблись. Я не врач. Я журналист. Мое имя Карлос Бланко.
4: Как?
0: Карлос Рафаэль Бланко. Бланко.

0: Хорошо, нам не нужна ваша помощь. Мы только спрячемся здесь на час или полтора.
1: Я повторяю, вы ошиблись. Спрятать никого не буду. Уходите.
2: Пеппер, убери пистолет. Морта! Он окажет помощь. Он врач. Он не может оставить без помощи раненого.
1: И с ним ты пришла в этот дом?
2: Я не пришла с ним. Мы принесли его. Но что нам было делать, Карлос? Девочка моя, ты здесь? Кто-нибудь еще дома?
3: Никого.
2: Слава Богу.
0: Марта, ты знала, что это дом Карлоса Бланка?
2: Знала.
0: Зачем же сюда?
2: Остальные еще хуже.
1: Уходите немедленно вся!
4: Педро! Педро! Где вы? Кто это? Карлос? Почему? Где Марта?
2: Я здесь, Эрнесто.
4: Почему Карлос? Уходите, бросьте меня! Уходите!
2: Ты врач. Ты обязан оказать помощь раненому. Независимо от того, во что он верит и за что борется.
1: Я уже давно не врач. Я 35 лет не врач.
2: Солдаты!
1: Ну вот. Проблема исчезла сама собой.
2: А я думала, что у тебя осталось хотя бы мужество. Папа, в ту комнату. Вы их не спрятали?
0: Неужели решились?
1: В ту минуту...
2: Давайте быстрее.
4: Пойдите. Зажжёте,
0: карабины! Я останусь здесь.
1: Убирайтесь.
0: Я останусь здесь, если вы скажете хоть слово. Я стреляю хорошо.
5: Откройте немедленно.
1: В чем дело? Я журналист Карлос Бланка.
5: Нам нужно войти.
1: Рита, уйди.
5: Прошу прощения, сеньор, но нам сказали, что они свернули к вашему дому. Их трое. Их накрыли, но они угнали патрульную машину, отстреливались. Мы перекрыли дороги, они бросили машину в метрах 500 отсюда. Один из них, кажется, ранен.
1: Так, ну а при чем здесь я?
5: К вам никто не заходил. Это кто?
1: Моя дочь.
3: Кто-то пробежал перед окном, в ту сторону, минут 10 назад.
5: Сколько их было?
3: Я не знаю, темно.
5: В чем одеты?
3: Но я же вам говорю, темно.
6: Сеньор капитан, здесь кровь на ступеньках.
5: Где?
6: Здесь.
5: Да, что-то темное. Похоже, вижу. Окружить дом. Опускай в сад. Так может быть... Они все-таки стучали к вам?
1: Я не слышал никакого стука. У меня день рождения, музыка весь вечер.
5: Да. Музыка. Откуда здесь кровь?
3: А это не кровь.
5: Что же это?
3: Это краска. Маляр приходил сегодня. У нас ремонт. То есть мы хотим делать этот ремонт. Вот он и наследил здесь, разлил красную краску. Папочка, ты что, разве забыл? Мы же вчера вызывали маляра, вот он и приходил, когда тебя не было дома.
1: Да, это, наверное, краска.
5: Краску очень легко отличить от крови. Ну-ка, зажгите свет.
1: Здесь не следует командовать, капитан. Я буду жаловаться на вас командованию. Я журналист Карлос Бланко.
5: Я знаю, что вы Карлос Бланко. Я всегда слушал ваши выступления по телевидению. Я читал ваши статьи. Только в данном случае это не имеет никакого значения.
6: Что такое? Почему машины? Почему карабинеры? Кто здесь командир?
5: Сеньор генерал-капитан Мартинес при исполнении служебных обязанностей.
6: В чем дело, Карлос?
1: Врываются ко мне. Учиняют обыск. В моем доме ищут каких-то преступников.
5: Сеньор генерал, разрешите...
6: Вы знаете, кто такой Карлос Бланко?
5: Так точно, сеньор генерал.
6: Разве вам не объяснили, что есть дома, куда можно входить, но есть дома, куда входить нельзя?
5: Да, но в этом доме кровь. Там, на ступеньках, и вот, на полу.
6: Кровь?
3: Да какая же это кровь? Мы же ему объяснили. Маляр приходил и разлил красную краску.
6: Ну вот, вам объяснили.
5: Я хотел проверить.
6: Уходите!
5: Слушаюсь. Я поставлю возле дома часового.
1: Если возле каждого дома вы будете ставить часового, у генерала Пиночета не хватит карабинеров.
6: Ладно, ставьте охрану.
5: Слушаюсь, сеньор генерал.
6: Тебе же лучше, Карлос. Не сердись. Сейчас от этого никто не застрахован, даже я. Бог ты мой! Да неужели это Рита?
3: Да.
6: Та самая маленькая, голенастая, нескладная школьница, которая когда-то уехала в Аргентину? Стареем, Карлос, стареем.
1: Сядешь к столу.
6: Нет, нет, счастливый ты человек, Карлос. Ну что ж, поздравляю тебя, дорогой. Счастья тебе, радости, удачи. Да, вот от меня и генералов подарок Паркер. Именной, так сказать, личное оружие.
1: Спасибо, правда, я печатаю на машинке.
6: Фу ты, черт, совсем вылетело из головы. Ну, считай, что оно символическое, вроде старой шпаги.
1: Спасибо, я этого не заслужил.
6: Что это? Вроде стонет кто-то.
3: А это ветер. Наверное, открылось окно и скрипит. Я сейчас закрою.
6: Ты нам очень нужен, Карлос. Очень. Ты посмотри, что делают с нами во всем мире. Комиссии, трибуналы, демонстрации.
1: А ты уверен, что однорукий журналист может остановить это?
6: Но если не остановить, то во всяком случае не оставлять без ответа. Ты лучшее перо Чили, можно сказать, привел нас к победе и вдруг бросил. Я помню, когда ты потерял руку в печатной машине, ты уже через 2 дня диктовал очередную статью. А теперь, когда все так, быть может, ты полевел, потеряв правую руку.
1: Просто я иначе представлял победу. Но это длинный разговор.
6: Опять окно.
1: Что?
6: Я говорю, окно снова открылось.
1: А, да-да, наверное.
6: Дом у тебя старый. Хочешь, мы поможем тебе с новым домом? Сейчас много пустых домов.
1: Спасибо. Извини, я что-то неважно себя чувствую.
6: Так что мне передать моим генералам? Увидим мы снова статьи Карлоса Бланка?
1: Я... Да... Да, увидите.
6: Спасибо, Карлос. Я знал, что ты так ответишь. Ты напишешь статью в завтрашний номер?
1: В завтрашний я не успею, уже вечер.
6: Вечерний выпуск.
1: Я даже не знаю, о чем.
6: О чем угодно, о море, о солнце, о любви, но так, чтобы было ясно, ты с нами.
1: Нет, завтра я не смогу.
6: Карлос, давай договоримся.
1: Хорошо. Я постараюсь.
6: Еще раз поздравляю. Да, я встретил твоего сына.
1: Хосе где?
6: Здесь, Сантьяго. Он сказал мне, что вы не виделись с ним больше года. Я знаю, у вас с ним разногласия. Он максималист, но парень хороший. Мой тебе совет, помирись с ним. Сейчас время единения, время собирать камни. Сказать ему, чтобы он зашел?
1: Нет, не надо.
6: Ну, как знаешь. Да, и гони ты к черту этого маляра.
3: Ушел?
1: Да. Чуть не угробили всех нас.
3: Марта, он ушел. Старик, не надо, чтобы он не застонал громче. Надо что-то делать.
1: Делать вам надо только одно. Немедленно уходить из этого дома.
3: Нет. Он не может уйти. Он умрет, как только мы его поднимем. Неужели ты сможешь выбросить его сейчас на улицу? На верную смерть. Неужели у тебя поднимется рука? Да что бы ни было в прошлом между вами, ты не имеешь права этого сделать. Хоть капля совести у тебя есть?
1: Капля совести? Вы знаете, что это такое? Я нет.

0: Марта, скорее.
1: Отдайте пистолет.
2: Вы что, шутите?
1: Пока у него пистолет, Марта, я не двинусь с места.
3: Педро, отдай пистолет.
2: Ни за что.
3: Я говорю, отдай пистолет.
1: Нет.
3: Он будет у меня. Ну, скорее, скорее. Педро, ну, я прошу.
1: Рита, ты останешься здесь. И он пусть сидит здесь и не двигается. Все понятно?
3: Да.
1: Марта, идем к нему. И не разговаривать здесь.
4: Очень плохо.
2: Да.
4: А кто он?
2: Ты что, не Чилика?
4: Чилика? Только меня здесь не было 3 года. Я жила у тетки в Аргентине, училась.
2: Чему?
4: Всему, чему учат в колледже, всему.
2: Отец услал?
4: Да.
2: Понятно. Чтобы, не дай бог, не свихнула здесь.
4: Так кто же он такой?
2: Кто-кто? Человек.
4: Ну, это я заметила.
2: Зачем он приподнялся? Я же ему сказал, лежите, не двигайтесь. Он приподнялся, тут его и ранило. Мы бы перележали.
4: А кто он вам?
2: В каком смысле?
5: Рита, принеси полотняное полотенце. Из аптечки пинцет. Перекись водорода вату.
4: Хорошо.
5: У меня нет даже шприца.
2: Скажите мне, куда нужно пойти? Я принесу шприц. Все, что нужно, достану. Буду мыть дверь, а в аптеке но принесу.
3: Ну, куда ты пойдешь? Тебя схватят.
5: У него пуля в легком. Я думаю, он не выживет.
3: Кто-нибудь еще?
5: Пока все.
2: Не должен умереть. Он не может умереть.
4: Можно я вам задам один вопрос?
2: Ну?
4: Вот вы стояли тогда на лестнице с пистолетом. И что, если бы отец сказал, вы действительно в него бы выстрелили?
2: Конечно, в него и в генерала.
4: А если бы я сказала?
2: А вот если бы ты сказала, выстрелил бы в тебя и в генерала. В генерала в обоих случаях. Слушай, откуда твой отец знает нашу Марту?
4: Вашу. Марта его жена. Только они расстались 2 года назад.
2: Выходит, она тебе мать?
4: Мачеха.
2: Марта была женой этого...
4: Не смейте!
6: Ну вот, я промыл рану. Слегка обработала, зашить. Даже укол сделать не могу, ничего нет.
3: Как только он придет в себя, мы
6: сразу... Он может вообще не прийти в себя. У него не только ранение, он еще и серьезно болен. Срочно нужен настоящий врач.
3: У тебя кто-нибудь есть?
6: Есть. Но не для этой истории болезни.
4: Отец!
6: Рита, тебе тут нечего делать, иди к себе. Наверх.
4: Спокойной ночи.
2: Вы сделаете что-нибудь или нет?
7: Слушайте, как вас! Перестаньте так разговаривать со мной! Идите на кухню и сидите там!
2: Я никуда отсюда не уйду.
3: Педро, здесь ты ничем не поможешь. Пойди, пожалуйста, усни хоть немножко. Завтра будет очень тяжелый день. Он 2 суток не спал и не ел ничего.
2: Ты тоже не спала 2 суток и тоже ничего не ела.
3: Ну иди, иди, Педро. Ну я буду здесь. Что же делать?
6: Чтобы спасти ему жизнь, самое разумное – позвонить карабинерам. Ты слушай, слушай. Они, конечно, его арестуют, но поместят в госпиталь.
3: Тюрьму.
6: Тюремный госпиталь – это для него единственная возможность выжить.
3: Их тюрьма хуже, чем смерть, Карлос. Во 100 раз хуже.
6: Я не несу ответственности за то, что произошло. Я не сторонник многих действий хунты. Ты видишь, я даже перестал, ну почти перестал поддерживать их в печати. Любой переворот — это кровь. Больше или меньше здесь, больше. Но потом все войдет в норму.
3: Когда фашизм входит в норму, начинается самое страшное. А ты знаешь, как погиб Виктор Хара? Знаешь, не знаешь? А его привезли на стадион, сначала отрубили пальцы.
6: Мне это отвратительно, так же, как и тебе, но за это я не отвечаю.
3: А кто отвечает? Кто?
6: Они такие же люди, как все, Марта. Как я, как любой другой. Я знал Рохаса и Альенде, когда мы были студентами медицинского факультета. Если хочешь знать, им повезло. Они в ореоле мучеников. Я готов тебе все простить, Марта. Все. Я понял. Это когда ты вошла. Ведь я одинок. Кроме Риты и тебя у меня никого нет. И Рита тебя любит. Ты ушла не к нему. Ты ушла к фантазии, к утопии. Тебя просто захватил восторг опасности, риска. Я сам виноват. Как я мог разрешить тебе работать у него? Он хотел отомстить мне за мои статьи, за мой успех. И выбрал этот способ.
3: Неправда. Он никогда и ничего себе не позволил. Я сама ушла от тебя.
6: Не надо. Не надо, я ничего не хочу знать. Этого не было. Ты дома. Ты у себя. Ты никогда не уходил отсюда. И ты останешься здесь.
3: Я была счастлива с ним. Да, счастлива.
6: Марта. Мальчишке надо уходить. Немедленно. Его не было здесь вообще. Я позвоню Хименесу, самому Пиночету. Наконец объясню, что ко мне пришел только Рохас. Дополз лежал на крыльце. Я не сказал о нем карабинерам, потому что в горячке они неминуемо убили бы его. Как врач я дал ему приют, а теперь отдаю властям.
3: Отличный сценарий. А моя роль?
6: Ты разочаровалась в них. Ты вернулся ко мне уже несколько дней назад. Ты моя жена. И это, кстати, по документам все еще так. Потому-то Рохас и приполз сюда, искал тебя. Марта, это сейчас единственный разумный выход.
3: У тебя есть еще один.
6: Какой?
3: Ты можешь взять пистолет. Тот, что у тебя всегда лежит под твоей подушкой. Застрелить его, Педро и меня. За его голову обещано $3000.
6: Ты ненавидишь меня.
3: Я действительно ошиблась, придя к тебе. Лучше было бы погибнуть на улице. Но так получилось.
6: За 2 года человек не может так измениться. Я не верю тебе. Но ты не имеешь права решать ни за него, ни тем более за мальчика. Позови его.
3: Он спит.
6: Разбуди, речь идет о жизни.
3: Его там нет.
6: Нет. Сбежал. Через окно. Он не такой уж несмышленый, что твой мальчик. Только не решился сказать открыто.
3: Он сказал мне. Нет, не мог.
6: Я сказал ей, лишь бы он не решил заработать $3000.
0: Почта, сеньор Карлос.
1: Положи на крыльце, папа.
0: Заказное, сеньор Бланко. Доброе утро, сеньор Бланко. Здравствуйте.
1: Здравствуй, папа. Что там у тебя?
0: Заказное из Пунта Аренас. Вот здесь, пожалуйста, распишитесь. Благодарю.
1: Марта, вставай, уже утро.
0: Как? Сеньора вернулась. Ну вот и хорошо, теперь все пойдет по-старому.
1: По-старому, папа, к сожалению, никогда не бывает.
0: А то я смотрю, и в газете вы теперь вроде бы, как и раньше.
1: Что в газете, не понимаю.
0: Ну, в последнее время вы как-то не очень, ну, словом, мало писали. Ну, а теперь, значит, слава богу, опять выздоровели.
1: Что ты несешь, Пако?
0: Сегодня у Меркурио объявление на полстраницы про вас. Вы разве не видели?
1: Ладно, Пако. Поговорим в следующий раз. Извини, занят.
0: Всего доброго, сеньор. Всего доброго, сеньор.
3: Кто-то был, Пако?
1: Почтальон. Марта, они дали анонс.
3: Я слышала.
6: Я ведь ничего твердо не обещал. Я Просто хотел выпроводить его, и все. Надо звонить, Марта. Надо звонить. Больше ничего не остается.
3: Ты можешь делать все, что хочешь.
4: Он бредит. Зовет Педро.
3: Педро был ему как сын.
6: Сыновья не всегда остаются с отцами до конца.
4: А где Педро?
6: Смылся. Рохас выживет, а там все может быть. Его могут и освободить. Будь мудрой, Марта. Да. Эрнандо, кто вам разрешил давать анонс? Вы со мной разговаривали по этому вопросу? Я вам что-нибудь обещал? Но если Хименес вам приказал, то пусть он и пишет за Карлоса Бланка. У меня нет статьи, у меня раскалывается голова. Как угодно. Я сам ему позвоню.
8: Марта, я сейчас ему позвоню, скажу о Рохасе, и вопрос о статье отпадет сам собой.
4: Папа, ты хочешь рассказать им о Рохасе?
8: Рита, я потом все объясню. Слушай меня и запомни. Марта вернулась к нам несколько дней назад, а Рохаса мы нашли вчера ночью на крыльце, истекающего кровью. Никакого Педро здесь не было.

0: просто на словах добро со злом не путать, пока жизнь кулаком виски не застучит, и вдруг твоя судьба затиснута в минуту, которая тебя приговорит к доброй славе или к презрению, к слепоте или к прозрению, к покою или к панике, к предательству или к вечной памяти. Решай. Решай. Только быстро. Короткая, как выстрел, тебе дана всего одна минута. Решай. Всего одна минута. И все узнают, кто ты. Умеет бить наотмашь маятник часов. Всего одна минута. До падения или взлета. Она прошла, и приговор готов. Решай. Только быстро. Короткая, как выстрел, тебе дана всего одна минута.
1: Соедините меня с генералом Хименсом. Скажите, что говорит Карлос Бланко. Пабло, здравствуй. Я должен тебе сказать...
2: Марта!
3: Педро! Педро! Педро, родной мой! Жив! Жив!
2: Я принес.
1: Что?
2: Самое необходимое. Шприц, антибиотики.
3: Где ты был?
2: Я очень осторожно задними дворами через холм вышел к реке. Там, знаешь, кусты, и точно так же обратно. Меня никто не заметил. Если бы Роха смог двигаться, мы могли бы уйти точно так же.
3: Ты взломал аптеку?
2: Ничего я не взламывал, все в порядке, и врач будет скоро.
1: Какой еще врач?
2: Ну, не совсем врач, аптекарь, но хороший человек.
3: Кто это, Педро?
2: Ты не знаешь его, но когда врачи бастовали при Альенде, он помогал нашим, лечил.
3: Я оказалась права, Карлос.
1: К несчастью для тебя и для всех нас. Это Хименес. Да. Кто-то нас прервал. Пабло, я не смог написать статьи в сегодняшний номер. Нет, я не сошел с ума. Об анонсе не было уговора. Ты должен понять меня, Пабло. Бросил трубку.

0: Вам придется сейчас идти обратно тем же путем и все отменить.
1: Почему?
0: Этот район оцеплен. Карабинеры вчера видели, что вы свернули к этому дому. Знают, что один из вас ранен. Видели кровь на полу. А сегодня сюда приходит врач с хирургическими инструментами.
1: Он придет не с инструментами. Я принес инструменты. Он придет с кистью и ведром, как маляр.
0: Какой маляр?
1: Который должен красить вашу комнату.
2: Молодец, Педро. Молодец.
0: Я долго сидел на кухне один. Я вдруг почувствовал, как улетает жизнь. Рита, музыку.
3: Ради бога, извините, сеньор, дам-ка я на минуту, совсем на минуту.
4: Я волен.
3: Да-да, я знаю.
4: Откуда?
3: Я звонил в редакцию, там сказали, что вас не будет, что вы больны дома, а по телефону я не могу. Вот я и приехал.
4: Я вас слушаю.
3: Да-да, я совсем на минуту, я даже могу не раздеваться. Что это? А, да, музыка. Ради бога, извините, сеньор Бланка, я совсем на минуту. Вы единственный человек, который может мне помочь. Единственный. Простите, ради бога, я не назвал себя.
4: Я знаю вас.
3: Узнали? Меня обычно не узнают без грима.
4: Вы клоун Бом из кабаре Бом-Бум. Я вас слушаю.
3: Понимаю. Понимаю, я очень коротко. Очень. Сейчас. Спасите ее, сеньор Бланк. Спасите.
4: Что с вами? Встаньте.
3: Спасите ее.
4: Кого ее? Встаньте.
3: Простите. Простите. Сейчас.
4: В чем дело? Кого спасти?
3: Терезу. Дочь.
4: А что с ней?
3: Она в тюрьме. Уже 3 месяца. Ее взяли со всей группой. Но вы знаете, художники. Я ходил ко всем, кого знал, но никто не помог. А вчера мне в театр принесли записку от нее. Не знаю, кто принес, и не знаю, как она смогла ее переправить. Первая записка за все это время. Им объявили расстрел. Она прощается со мной. Я не знаю, как доиграл вчера, ничего не помню. Как кончилось прямо в гриме в рыжем парике к генералу Хименсу. А адъютант сказал, что он уехал к вам, потому что у вас день рождения. Ждать я не мог, комендантский час. Сегодня с утра я снова поехал к нему. Он принял, но сказал, что не занимается тюрьмами, а занимается пропагандой и культурой. Я сказал, моя дочь художник. Неужели можно девочку 16 лет расстреливать за то, что она рисовала плакаты на стенах домов и на тротуарах с другими детьми? Знаете, что он мне ответил? Прочтите статью Карлоса Бланка о них. О художниках он написал ее еще при Альенде, и вам сказал он мне, все станет ясно.
4: Я не писал о вашей дочери, Боб.
3: Да, я знаю, вы писали о всей этой группе художников без фамилии. Я разыскал вашу статью. Бездумные юнцы ожесточенно пачкают кровавой краской наши светлые традиции, сея ненависть, разбрасывая кровавые семена классовой розни. Но ведь они же никого не убили. Они же просто мальчики и девочки. Вот смотрите их фотографии. Вот слева моя дочь. Знаете, как ее там звали? Очень слышимо. Шишечка. Может быть, потому что она вся такая теплая и веселая, как шишечка на сосне в солнечный день. Они там все очень смешные ребята. И прозвища у них все были, вы знаете, тоже смешные. Был там парнишка Кисточка. Вот он. Был узелок. Кнопочка была. А вот этот вот справа, самый маленький, его звали Малышок. Они бывали в моем доме. Верьте мне, это очень хорошие ребята. Милые, добрые. Они не сеяли никаких кровавых семян. Они рисовали смешные картины. Все наоборот, за мир, за хорошую жизнь. Она пишет, что их расстреляют на днях. Я не знаю, что значит на днях. На днях это может быть завтра, а может быть уже сегодня. Разве они могли подумать, что за эти плакаты их будут расстреливать, и что ваша статья будет их приговором?
4: Чушь! Газетная статья не может быть приговором. Газета не трибунал. В публицистике могут быть преувеличения, вполне естественные в полемике.

Они мне нынче свой открыли мир. Я перст увидел, был тот перст кровавым. Я поспешил сказать, что этот мир мне мил. Дубинка надо мной, куда от мира деться? Он день и ночь со мной, и понял я тогда, что эти мясники, как мясники, умельцы.

0: и одобрял все то, что одобрять нельзя. Убийцу видел я и видел жертву. Я трусом стал, но жалость не извел. И видя, как убийца жертву ищет, кричал я: одобряю произвол. Как дюжи эти мясники и ражи, они идут, им только волю дай. Хочу им крикнуть: стойте, но на страже мой страх. И вдруг я восклицаю: хайль! Не по душе мне низость, но сейчас в своем искусстве я бескрылый сир, и в грязный мир я сам добавил грязь, тем самым, что одобрил грязный мир.
1: Но моя статья никакого отношения не имеет к их обвинению.
2: Нет, нет, ради бога, вы меня не так поняли, что вы. Но я подумал, что раз Хименес все-таки сказал о вашей статье, то вы единственный человек, который может спасти ее и тех, кто еще остался там. Ради бога, прошу вас, сделайте что-нибудь. Ради бога, прошу вас.
1: Я не знаю, что я могу сделать для вас. Я не знаком ни с тем, кто в тюрьмах занимается всем этим.
2: Вы можете позвонить генералу Хименесу. Вы можете объяснить насчет полемического. Ну вот вы сказали, преувеличение.
1: Хименесу.
2: Ну да, он же ссылался. Пожалуйста, вы ведь тоже отец. Я прошу вас. Прошу вас.
1: Я сегодня уже звонил генералу Хименесу.
2: Прошу вас, ради бога.
3: Пожалуйста, сеньорит.
4: Позвони, папа.
1: Бесполезно.
4: Все равно ты должен позвонить.
2: Ради бога, прошу вас. Это может случиться каждую минуту. Они с вами считаются, они вас ценят, они вас послушают.
1: Я ничего для этих людей не делал и не делаю.
4: Папа, если даже бесполезно, позвони.

0: Говорит Карлос Бланко. Соедините меня с генералом Хименесом. Пабло, это Карлос, здравствуй. Да, здоровимся второй раз. Я объясню тебе все позже. А сейчас срочное дело. Я прошу спасти жизнь невинного человека. Речь идет о дочери клоуна Бома. Ты знаешь его. Его дочери 16 лет. Она была арестована 3 месяца назад. Ей грозит расстрел. Она ни в чем не виновата. Она только... Моя статья была полемической. Там могли быть передержки. Но я не требовал расстрела детей. Речь идет о жизни единственной дочери старого человека. Я никогда не обращался к тебе с просьбами, а сегодня прошу, помоги. Я не могу написать статьи, я действительно себя скверно чувствую. Нет, не шутка, но... Пабло, подожди. Одну минутку.
1: Я сделал все, что мог, Бом. Вы слышали, что он мне ответил?
2: Да. Они ждут статей от вас. Вы действительно что-то давно не писали. Напишите. Мне вы уже не сможете помочь. Но если, не дай бог, арестуют вашу дочь, то вы хоть ее сможете спасти.
1: Может быть, еще все обойдется.
2: Я часто острил на сцене насчет счастья. Много есть реприз, а всерьез я думал, что счастье — это когда твоим остротом смеются и когда ты неплохо зарабатываешь. Сейчас я совершенно точно знаю, что такое счастье. Счастье – это когда твоя дочь не арестована и ей не грозит расстрел. Вот и все. Очень просто. Все остальное – клоунада. Вы не ходите в Бум-Бум? Приходите сегодня, у меня есть новая реприза о счастье, будет очень смешно.
1: Разве мог я думать, что моя статья и аресты детей...
3: Он забыл фотографию.
1: Бом.
0: Бом!
1: Нет, ушел. Ушел. Он забыл фотографию. Каланча.
4: Погиб. На национальном стадионе. С криком «Да здравствует народное единство!» бросился с 15-метровой высоты на бетонные ступени.
1: Кисточка.
5: Умерла от пыток электротоком в застенках Национального разведывательного управления. Перед пыткой следователь, чтобы заставить ее заговорить, сжег ей огнем руки.
1: Кнопочка.
6: В камере была подвешена за кисти рук. Ее били по животу палкой, по плечам, по ногам. Лежала на каменном полу, без движения под дулом автомата, 12 часов. Умерла.
1: Шишечка.

0: Вы будете делать ему уколы через каждый час. Вы сможете сделать уколы?
1: Жену научу.
0: Я не могу вам сказать сейчас ничего определенного. Не только потому, что я не настоящий врач, но и настоящий вам тоже не сказал бы сейчас ничего определенного. Большая потеря крови. Кризис может быть сегодня ночью. Сегодня ночью может быть кризис. Нет, если к утру станет лучше, вы сможете перенести его наверх, даже на чердак. Вот только осторожно. Ну, а если лучше не станет, я бы делал только одно. Облегчил бы ему страдания. Ему вряд ли разрешат быть живым. Да, вряд ли разрешат. Ну, всего хорошего.
1: Будьте здоровы.
2: Странный старик. Повторяет слова, говорит одно, а думает о другом. 3000 долларов для него целое состояние.

0: 6.
1: Комендантский час.
0: Слава Богу. Больше никто прийти не может. У нас есть вечер и ночь. У нас есть инструменты и лекарства. Надо попытаться его вытянуть.
1: Кроме карабинеров.
0: Что?
1: Я говорю, никто не может прийти, кроме карабинеров. Давай посидим немного. Я, честно говоря, устал. В одном старинном романе я читал, что какой-то врач вылечил своего врага, чтобы иметь возможность вызвать его на дуэль и убить.
0: И убил?
1: Нет, его самого и прихлопнули. Врача, так и надо, не лечи врагов.
0: Ты так не думаешь?
1: Нет, думаю, только поступаю иначе.
0: Почему?
1: Наверное, потому что до сих пор люблю тебя.
2: Кто там?
3: Обыск! Немедленно откройте карабинеры!
1: Ну вот и конец. Проклятый аптекарь донес.
4: Папа. Так значит, аптекарь предал.
5: Он привел карабинеров.
1: Это стучали не карабинеры. Это пришел мой сын Хосе, мы не видели с ним больше года.
3: Обыск! Немедленно откройте! Не бойся, папа! Это я, твой сын Хосе!
0: Хосе? Откуда он? С ними еще женщина и мужчина.
3: Блудный сын вернулся!
2: Как договорились, ты вернулась несколько дней назад. Переворот раскрыл тебе глаза. Ты сожалеешь, что работала у них в народном единстве, ясно?
0: Да.
3: Гуднабен, фадер, гуднабен.
2: Он пьян. Всегда, когда выпьет, вставляет немецкие слова. Марта, ты заняла его комнату. Там у тебя не прибрано, поэтому входить нельзя.
0: Да.
2: И возьми себя в руки, на тебе лица нет. Пистолет отдай Рите. Рита, забери у нее пистолет. Отнеси наверх, спрячь куда-нибудь. Марта, скорее в комнату, запри дверь на ключ. Я дам знать, когда выйти. Рита, где Педро?
0: Спит наверху.
2: Разбуди и спрячь на чердаке.
0: Хорошо.
6: Это ты, Хосе?
3: Ну вот, объявился фатер. Куда же ты пропал?
1: Искал ключ.
6: Ну? Я думал, ты нас не примешь, здоровый фатер. Твой сынуля тайный хинт. И не один. Лучшие друзья. Коммен забитте. Проходите, фатер счастлив. Он у меня гостеприимный. Известный, великий, но гостеприимный и простой.
1: Ты не представил друзей.
6: Это не просто отец друзья, это самые большие друзья. Габриэль Фастес и Клара Фастес. Между прочим, брат и сестра.
7: Похоже.
1: Очень приятно.
7: Непрошенные. Но это все Хосе виноват. Идемте, говорит, идемте.
6: А я решил так. Отец не примет. Вызову отряд штурмовиков и силой завоюю отцовскую любовь.
8: Мы, наверное, мешаем.
7: Так ведь если мешаем, уйдем. Мы люди простые.
8: Как же мы уйдем? Комендантский час.
6: Проходите, располагайтесь. Все-таки день рождения.
1: День рождения был вчера.
6: Мы устроим тебе второй день рождения. Но хайбай.
7: Мы тут кое-что принесли, чтобы не с пустыми руками.
8: Хотите, я накрою на стол? Хосе нам говорил, вы живете один без женской ласки.
1: Я не один.
7: Да? Завел?
1: Прекрати поясничать. Во-первых, здесь Рита.
6: Я думал, она все еще в Аргентине.
1: Приехала неделю назад.
6: Это моя сестренка. Где она?
1: Наверху.
6: Рита! Швестер, Хирис, Хосе, Дан и Брудер!
1: Подожди. Рита, здесь Хосе с друзьями. Приведи себя в порядок и спускайся вниз.
8: Хосе, ты не говорил, что у тебя есть сестра?
6: Она сестра по фатеру, а мудро у нас разные. Она на 17 лет моложе меня, и потом ее 3 года не было в Чили.
9: Привет, братец. А ты не изменился.
6: А ты похорошела.
9: Мой друг Педро.
6: Очень приятно. Рита, моя сестра.
4: Ее неизвестный мне друг Педро. А это мои друзья. Клара и Габриэль Фастес.
1: Хосе, покажи гостям дом. Поднимитесь наверх, оттуда прекрасный вид на город. Ты еще не забыл расположение комнат?
4: Закрытыми глазами пойду. Только, может быть, попозже?
1: Сейчас как раз закат. Прекрасный вид. Дом стоит на холме.
7: Мы это заметили.
4: Итак, дом, в котором Хосе Бланко провел свои лучшие годы.
8: Лучшие у тебя впереди, Хосе.
4: Ты так думаешь? Сеньоры и сеньориты, я прошу пожаловать за мной. Вы поднялись сейчас по исторической лестнице, по которой не раз в своей жизни падал известный политический деятель крайне правого уклона Хосе Бланко, сын известного чилийского журналиста, консерватора Карлоса Бланко. Дальняя лестница идет наверх, откуда действительно открывается замечательный...
1: Педро, зачем вы спустились?
9: Чердак заперт. Так безопаснее, честное слово.
7: Да я все равно наверху не остался бы, я должен быть здесь.
1: Рита, встань на лестнице, и как только они приблизятся, подай сигнал.
9: Да.
1: Марта! Они наверху. Как он?
0: Стонет и бредит. В любой момент может закричать. Может быть, мне сама попробовать сделать укол?
1: Вену. Повесь одеяло на дверь с той стороны. Педро, не маячьте около двери, вы не часовой. И не ведите себя, будто первый раз в этом доме. Вы же, с позволения сказать, друг моей дочери. Ну и ведите себя как друг.
9: Папа, а пусть лучше будет жених. Жених это даже лучше. А то почему он остался у меня ночевать? Хорошо, папочка?
1: Не говори глупостей.
9: Педро, вы согласны?
7: Я не знаю.
9: Ну вот и хорошо.
7: Вы должны были сделать ему укол ровно в 6. Как же теперь?
1: Я думаю, они ненадолго.
7: Они могут остаться ночевать, комендантский час.
1: Тихо.
4: Ну вот. Наконец мы одни. Почти одни.
1: Где твои друзья?
4: Там. Обалдевают от вида. Ты знаешь, я вижу впервые разрушенную ламеледу в таком ракурсе при закатном солнце.
1: Неудобно оставлять гостей одних.
4: Варум, почему? Наоборот, они считают неудобно меня уводить от семьи. Они меня сами сюда послали. Дома. Дома. Кресло на том же месте. Подсвечники те же. Моя комната. Сколько же я в ней не был.
1: А у нас новость.
4: Какая?
1: Вернулась Марта.
4: Что значит вернулась? И ты принял это,
1: Хосе?
4: Интересно. А где же она?
1: В твоей комнате.
4: А почему в моей?
1: У тебя полтора года нет дома.
4: У тебя нет гордости, Фатер.
1: Моя гордость тебя не касается.
4: Меня касается все, что происходит в этой стране, тем более в этом доме.
1: Занимайся лучше страной и попрошу тебя относиться к Марте с уважением.
4: А если я ее ненавижу?
9: Педро, пойдем на кухню.
8: Что за шум? У нас гости. Боже, Хосе. А я слышу знакомый голос и никак не могла подумать, что здесь ты.
4: Да. Ты знаешь, я тоже никак не мог предположить, что ты здесь.
8: А ты возмужал.
4: Я мамочке нравлюсь. Ну и чудненько. Я рад, что тебе стали нравиться крайние справа.
8: А ты разве крайний?
4: Я скажу тебе, какой я крайний. Я стрелял бы в каждого красного и даже розового. Лично всадил бы пуль в лоб.
7: Великолепный вид, и дом у вас отличный.
8: Нет, я думала, пошикарнее будет. Что-нибудь этакое. Все-таки дом Карлоса Бланка.
9: Педро, иди сюда.
7: Нас вроде больше стало.
4: Не намного. Знакомьтесь, Марта. Жена моего патера, в некотором роде тоже майный мудр. А правда ничего у меня мудр? А это мой друг и соратник по борьбе Габриэль Фастес. И его сестра Клара.
8: Какая вы молодая.
4: А-а-а!
7: Слушайте, у меня такое ощущение, будто стонет кто-то.
0: Просто рама наверху открылась, вот и скрипит.
8: А вот мы сейчас пластинку поставим и организуем танцы, и сразу все развеселятся.
10: Танго. Люблю танго, никогда не умрет.
0: Хосе, пригласи меня на танго.
11: Я тебя

0: Да, забыли вам рассказать. Мы сегодня в Бом-Буме были, там такое было. Знаете этого клоуна Бома?
1: Знаете, в конце своего номера он всегда одинаково кланяется. Занавес опускается, его, значит, закрывают, а ботинки его клоунские длиннющие видны из-под занавеса. Ну, публика ботинки видит, всегда аплодирует, а он за занавесом вылезает из ботинок и появляется на сцене то с одной стороны, то с другой. Ну, в общем, старый его трюк. Да, так вот, занавес опустился, башмаки стоят. Ну, зааплодировали все, как всегда, и вдруг за сценой... Бах, выстрел! Все стали громче аплодировать и смеяться. Решили, тут какой-то новый трюк. Ждем, когда Бом выскочит откуда-нибудь сбоку. А тут вдруг вместо него выскакивает Бум, его партнер, и кричит: врача, врача, нет ли врача? Публика снова смеется, думает, так надо. А потом, представьте, оказалось, он по-настоящему застрелился. Он там, представьте, уже мертвый валялся. Башмаки стояли... А публика наша все аплодировала и аплодировала. Вот тебе и клоун.
2: А я знаю от чего. У него дочь в тюрьме. Да, Габриэль?
3: Да.
4: Ее расстреляли?
3: Нет. Детей у нас не расстреливают. Просто солдат с ней побаловались. Хорошенькая девчонка была, а потом вдруг возьми и умри.
0: Фу, какая мерзость.
5: Когда это случилось?
3: Неделю назад.
4: Откуда вы это знаете?
2: Откуда он знает? Он все знает.
3: Художницей была, плакаты коммунистические рисовала. Всю страну изгадили, теперь соскоблить не можем.
6: Ага. Давай, сеньор Бланко, вы лучше меня знаете. Я помню, вы статью о них написали. Здорово вы там их, мне
2: ну понравилось. Хорошо, хватит.
5: И после всего этого вы не поняли, кто они? Вы не поняли, что своими руками объективно вы помогали прийти к власти фашиста?
7: Я еще больше запутался.
2: За Фатера, за блестящего журналиста, который помог нашей стране и всем нам вновь обрести себя. А теперь за самого главного человека в нашей стране.
6: Перестань, Хосе, перестань.
2: Нет, нет, за представителя самого главного класса.
6: Ах ты, боже мой, ну что?
2: Да,
6: ты...
2: да, самого главного.
5: Он лавочник. Правда, непростой. У него не простая лавка, а все-таки магазинчик.
2: Да, Габриэль? У тебя же магазинчик.
6: Ну, хватит. Что ты?
2: У него теперь 5 универмагов. Кроме того, он член нашей организации, один из главных ее руководителей. Скоро, уверяю вас, будет самым главным. А там и президентом.
6: Перестань, ты, Хосе, разошелся.
0: Будет наш Габриэльщик президентом.
2: Сейчас он представляет нашу организацию в тюремном надзоре. И в тюрьмах у нас порядок. Лавочник и Фатер объединяют всех нас. И поэтому да здравствует мой друг, самый большой человек в Чили, лавочник Габриэль Фастос. Это он при Альенде прятал товары на складах. Это он, теряя доходы, закрывал свои магазины. Это он избавил нас от красных, розовых и вообще марксистов.
6: Я шел сюда и волновался, как мальчишка. Думаю, куда иду? К самому Карлосу Бланко. Я все его статьи читал, все выступления по телевидению видел. Они для меня как приказ были иногда. Ну вот прочту, что впереди у нас трудности, ну, например, с одеждой. И знаю, что дальше делать. Одежду прятать. С маслом будут трудности. Масло прятали. А вы помните, когда на юге эпидемия среди детей началась, а вы написали, что пенициллина не хватает? Так мы же этот пенициллин, мы же его в реке утопили. Весь запас.
3: Я детей люблю, мне слезы детские. Вот здесь стоят, там говорят, 600 ребят умерло. Большое горе.
6: Если бы мы этого не сделали, то погибло бы не 600 детей, а вся нация. И никаким пенициллином ее после этого не откачать.
3: Я что хочу сказать, что нам, лавочникам, нам тоже нужны идеалы. Мы тоже люди, нас тоже нужно вести.
2: Но дай я тебя поцелую, Фатер.
7: Я никогда не призывал гибели детей, Я никогда не отдавал приказов прятать пенициллин.
3: Ну, прямо, конечно, вы не приказывали.

0: А вот что пенициллина не хватает в газетах, вы намекнули, а мы вас очень правильно поняли.
1: Вы неверно, вы неправильно меня поняли.
0: Вот начинаются интеллигентские штучки. Сделал большое дело, теперь открещиваюсь.
1: Я ни от чего не собираюсь открещиваться, но детей я не убивал и не призывал к этому.
0: А кто же говорит, что вы убивали? Убивали мы, лавочники, мы всю черную работу за вас проделывали, а вы только на машинке печатали. Только, может быть, вы и сами не знали, что для нас ваши статьи значили.
1: А что, Фатер? Ведь мы действительно иногда не знаем, кто мы, что мы, не знаем, какую роль играем в жизни. Иногда она оказывается гораздо большей, чем нам кажется. Вот я, например.
2: Мне что-то нехорошо. Вы извините, я пойду к себе в комнату.
3: Что? Нервишки не выдержали? Между прочим, это моя комната. И запирать дверь перед моим носом.
1: Чего ты к ней привязался? Сядь на место, я еще не кончил.
0: А я хочу добавить, что последнее время мы не видим Карлоса Бланко на страницах газет. А мы ждем. Вы нам нужны, Карлос Бланко. Очень нужны. Мы хотим вашего слова. И вот за то, чтобы наши ожидания сбылись.
4: А чего не танцуете?
5: Ну что ж, мы заводные, что ли, все время танцевать? Ну что, пришла в себя?
4: Кажется, да.
5: Здесь душно.
4: Спуститесь с террасы в сад, я зажгу вам свет. Там под каждым деревом лампочка горит. Очень красиво. Пожалуйста, пожалуйста, посмотрите.
0: Ну, если под каждым, тогда пойдем.
4: Пойдем.
0: Идем, Клара, перед сном полезно погулять.
5: Спит ваш Хосе.
0: Идем.
4: Ему хуже. По-моему, начался кризис.
6: Что ты хочешь от меня?
4: Нужен укол. Мы пропустили уже два. Пожалуйста, Карлос. Я прошу.

0: Где же все? Хороша у тебя семейка.
1: А я своего брата боюсь.
0: Почему?
1: Он когда разговаривает, у него губы мокрые и пена белая в уголках рта.
0: Помнишь, ты спрашивала, кто я? Я тебе ответила.
1: Не надо. Не надо ничего мне говорить. Я ведь знаю, кто ты.
0: Кто тебе сказал?
1: Никто.
0: Но ты не знаешь, кем я буду.
1: И это знаю.
0: Кем?
1: Знаю.
0: Я буду петь, как Виктор Хара пел.
1: Мне нравится, как ты поешь.
0: Откуда ты знаешь? Помнишь, ты спрашивала, кто он мне, а я... А я не знаю, и отец, и брат, и друг. Он помог мне поверить в свои силы, понять, что я с теми, кого колотит от боли каждый раз, когда в мире совершается несправедливость. Понимаешь?
1: Тише.
0: Слушай, где мой пистолет?
1: Не надо тебе его брать.
0: Сейчас твой братец проснется, мало ли что может случиться.
1: Педро, не надо тебе его брать.
0: Надо. Где пистолет?
1: Я положила его отцу под подушку.
0: Я возьму.
1: Нет, он потом его куда-то перепрятал. Я не знаю, куда.
0: Я найду.
1: Педро.
0: Я найду. Быстро.
2: А где Клара? Где Габриэль? Где все?
1: В саду.
3: Ты проснулся?
2: Давно.
1: Я поднимусь к себе.
2: А где отец?
3: Он только что был здесь. Может быть, он поднялся наверх.
2: Подожди. А ты совсем не постарела за тот год, что я тебя не видел. Даже похорошела.
3: Спасибо. Пусти меня.
2: Подожди.
3: Пусти.
2: Подожди.
3: Пусти. Пусти.
1: Ах ты. Застукала вас.
2: Фу, черт, ты явилась.
1: Я знала. Я сразу поняла. Габриэль, ты видишь, что здесь делается? Он тут на моих глазах с этой... Целуются.
2: Да успокойся. Ты что, Хосе?
4: У меня ко всем вам большая просьба. Если можно, уйдите. Я себя плохо чувствую, Мартин нездорова.
1: Что с ним?
5: Что вы ей сказали?
4: Он умер.
1: Рохас. Рохас.

где Торрес жил, там, где он ждал и верил, и в бой ходил.

смыть. Сотням дождей упавших не погасить. Так умирал Камило, что смертный час —

дождем стала водой живою. Память о нем. Он свою смерть заставил служить весне. И в самой злой атаке, и в тишине. Так умирал Камило, что смертный час вечным призывом к бою звучит для нас.

0: Сюда,
1: иди сюда.
2: Встань здесь.
1: Я сейчас ее позову, и ты сама убедишься, что все это было совершенно случайно.
3: Не смей ходить туда.
1: Что такое? Что здесь происходит? А почему это я весь вечер не могу войти в свою комнату? Что за тайна? Это моя комната, я выясню, что в ней происходит. Габриэль, одевайся, я с вами.
4: Отец, ты что, с ума сошел? Ты знаешь, чем это все пахнет?
5: О чем вы шепчетесь?
1: Ничего. Чего это просто так? Абсолютно ничего.
6: Я знаю. И сестра эта тоже ему не сестра.
1: Ты успокойся ты наконец.
6: Нет. Я выйду их на чистую воду. Пусть она мне сама скажет, что ей нужно от моего Хосе.
1: Стой!
7: Карабинеров. Говорит Хосе Бланко. Я звоню вам по поручению известного журналиста Карлоса Бланко, моего отца. Он просит меня передать, что в его доме находится труп бывшего министра правительства Альенде Эрнесто Рохас. И здесь же находится его сообщница, его бывший секретарь Марта Бланко. И еще один бандит Педро. Фамилию не знаю. Немедленно пришлите карабинеров. Возможно, вооруженное сопротивление.
8: Беги!

0: Марту и Риту взяли сразу. Меня не арестовали. На другой день газеты вышли с моими портретами. Карлос Бланко, патриот Чили, всей душой поддерживает новый режим. Он помог властям задержать коммуниста Рохаса и его сообщницу, свою бывшую жену. За это он получил награду $3000. Скоро я узнал, что все кончено. Я не мог жить в Чили. С меня взяли подписку, что я не буду выступать в печати и давать интервью. Вы первые, кому я рассказал все это.
1: Как они погибли?
0: Как они погибли?
2: Ты хочешь знать, как они погибли?
3: Фатер, зачем?
2: Очень просто.
4: Но их тюрьма хуже, чем смерть, Карлос.
2: Ее били и били долго. Она оказалась живучей.
5: Не надо, я знаю.
2: Ничего ты не знаешь.
4: Папка, ты у меня молодец.
2: Она девчонкой была, этого ты знать не мог. Умерла на второй день.
6: Теперь я точно знаю, что такое счастье. Счастье – это когда твоя дочь не арестована и ей не грозит расстрел.
3: Все перегорит, все забудется, все войдет в норму. И ты снова будешь писать, как писал когда-то, Фатер.
4: Папка, я так хотела, чтобы у тебя был день рождения с вином и пирожками.
7: Ты знаешь, как погиб Захар?
8: Не знаешь.
0: Так я понял, что такое фашизм. Но я хочу понять, где споткнулся, когда это началось. Я учился вместе с ним. По чистой случайности он стал коммунистом, я христианским демократом. Все могло обернуться иначе.
9: Нет, вы не правы, сеньор Бланко. Случайно можно стать кем угодно, но только не коммунистом.
0: Что же мне делать?
10: Вы можете драться с ними.
0: Вы думаете, чтобы драться, нужны силы?
1: Его действительно убили на следующий день после этого интервью.
11: Автоматной очередью из машины.
10: Так он начал борьбу.
1: И так мы поняли, что все сказанное им правда. То, что мы пережили, невиданно. Но еще придет мгновение.
10: Придет мгновение.
11: Придет. Мгновение.
12: Придет мгновение.

0: Вы слушали спектакль Киевского театра имени Леси Украинки «Интервью в Буэнос-Айресе». Режиссер-постановщик Михаил Рушкович. В спектакле заняты Юрий Мажуга, Лариса Кадочникова, Наталья Ковязина, Евгений Покерский, Валерий Сивач, Сергей Филимонов, Алексей Торшин, Валерий Бессараб, Оксана Миличкина и другие артисты театра.
1: Весной. Север мой застенчивый и скромный, мне твоя знакома красота. Без ружья и снасти рыболовной я пришел в заветные места. Покажи мне листьев появления, вербный цвет, обрызганный зарей. Все мои тревоги и волненья унеси апрельской волной. Либо зяблик, зимородок, либо дивного веселья не тая, все кричит на ветке: прибыл, прибыл. Радуется родине, как я. На таку. Вот повеяло весною, прелестью земной, над родимою лесною, милой стороной. Брежет утро, спят тетеры, снег во врагах бел, грузно тетерев матерый на землю слетел. Он зовет, шипят злости недругов на бой. Белизной горит под хвостья, горло синевой, громкий клич леса тревожит. Вот он ждет ответ, без него весна не может начинаться. Нет, пусть летят к нему с деревьев те, кто слышал крик, он повыщиплет им перья, старый таковик. Тянет свежестью болотной, небо все светлей. Будь охотник благородным, старика не бей. Как я люблю за речкою лесною, на просеку придя под выходной, с двустволкою пригнувшись под сосною, подкараулить вальчно повесной, заночевать под елкой, коль придется, встать до зари от свежести ветров и где-нибудь у дальнего болотца подслушать пенье майских соловьев, полюбоваться призрачным и мглистым убором рощ, окутанных в туман, и на рассвете выйти к трактористам и в них узнать своих однополчан. Мальчик. В гимнастерке отцовской, в Буденовке дедовской мальчик плыл на рыбалку по ламбе глухой. Над болотами хмарь за рекою неведомой пахла в воздухе ранней журавлиной весной. Плыл он с легким веслом на долбленке осиновой, ставил верши и сеть, самодельную снасть, и, прищурясь, глядел на рассветную киноварь, что на синюю воду огнем пролилась, и мечталась. Причалит он к берегу новому, и мечталась работой прославить страну, и засеет озера мальками сеговыми и с алтайскими кедрами сдружит сосну. Встречи. Она орнитолог и птицам ведет ежедневный учет. Немало их в плавнях гнездится, а он молодой рыбовод. И сколько им радостных, ясных подарено дней дорогих. Различие профессий прекрасных не служит помехой для них. По заводе солнцем прогретой плывут они вдоль тростников. Ей надобно цапель проведать, ему осетровых мальков. Склоняясь над ними все гуще, под ветром шумят тростники. Но знаю, средь лилий цветущих встречаются их челноки. А что мне осталось немало? Горит предвечерняя гладь, осталось мне ждать у причала и счастья обоим желать. Приглашение на охоту. Привет тебе, друг мой, влюбленный в охоту. Ты отдых находишь в ходьбе по болоту. Твой отпуск в апреле, чуть схлынет зима, и твой санаторий — природа сама. Сама среднерусская наша природа, воспетая в песнях родного народа, где вдоволь отыщется взору красот, где каждое деревце в гости зовет. Ну, что для охотника Гагры и Сочи? Он знает под Мшинской привольной ночи и озеро Велье, и Лужской простор, болотницу, пробу и трубников бор. Любой тебя встретит колхозник радушно, ты парень бывалый, так много ли нужно? К ночлегу соломы, клочок под бока, сердечное слово, глоток молока. Ты хочешь увидеть в предутренней рани, как тетерев пляшет на мглистой поляне. Ты хочешь услышать в рассветную хмарь, как в самозабвении такует глухарь. Проверить, приятель, тебе интересно, как солнце пылает в лазури небесной, как селезень грудью ломает волну, как вальдшнеп над просекой славит весну. Темны перелески, но сказочной ночкой внезапно взорвутся набухшие почки, и роща одета зеленым дымком, и счастлив, кто с этим явлением знаком, о прелесть костра, а в лесах бивуаки, о милой сердцу охотничьи враки. Отметили эти забавы отцов Некрасов стихами и кистью перов. Охота, охота, любезное дело, охота ты спорт закаленных и смелых, и старость к охотнику в дом не войдет, и любит охотничать рус. Народ. Лягушки по теплым разводьям расселись, куда ни взгляни. По всем травяным мелководьям расквакались хором они. И я на прибрежной опушке заслушался их до темна. Уж если запели лягушки, так значит и вправду весна. лесное чудо. Лось шагнул через кусты, а в кустах скрывался ты. Лось пошел к ручью лесному, напрямик по бурелому, а затем он дымной ранью встал, подобный изваянию. Капли гулкие воды побежали с бороды, а затем он куст пригнул, лег на землю и уснул. Тишина настала всюду, только сердце бьет в груди. Пусть поспит лесное чудо, ты его не разбуди. В дождь бежит девчонка по дороге, то улыбаясь, то смеясь. Она бежит, мелькают ноги, и не страшна девчонке грязь. Все нипочем ей, дождь унылый, трудный путь и ветра свист. Ее назвал, должно быть, Милый, на дальней пашне тракторист. Отдых. Механик прищурился зорко, камыш, раздвигаясь, шуршит. Стучит равномерно моторка, домой в заповедник спешит. А день разгорается ясен, к моторке кулак прикреплен, и ты беспечально в куласе уснула, и крепок твой сон. Ни солнца потоком слепящим, ни брызги веселой волны на этой лочонке летящей тебя разбудить не вольны. Ничто тебя здесь не тревожит, ничто не нарушит покой. И куртка из чертовой кожи лежит у тебя под щекой. Твои мне знакомы походы, тропинки по дебрям зыбей. Разведчица здешней природы, хозяйка окрестности всей. Какую природы поэму ты первая в мире прочла, в труды многотомного Брэма какие поправки внесла, и что тебе, милая, снится, как в плавнях кувшинки цветут, какие редчайшие птицы во сне тебе песни поют. Кем охотник бывает? Пехотинец в походе, на реке понтонер. В полночь к чаще подходит, здесь ведет он дозор. И в любую погоду дивной силой влеком он бросается в воду за ничтожным черком. Снегом поле покрыто, и на озере лед. И тогда следопытом он за зверем идет. Строит в дебрях шалашку, как бывалый сапер, делит братскую фляжку, разжигает костер и сидит обогретый. Начинает рассказ, и бывает поэтом в этот сказочный час.
2: Сначала дела Колесничука пошли недурно. У него был чистый паспорт. Его личность не внушала оккупационным властям никакого подозрения. Он был беспартийный советский бухгалтер, сын одесского мещанина, приказчика известного мануфактурного магазина братьев Пташниковых. Стало быть, он имел какое-то отношение к торговле. Ему без труда выдали разрешение на открытие магазина «Жорж». Задание, которое поставил перед Колесничуком Черноиваненко, заключалось в том, что, во-первых, комиссионный магазин «Жорж» должен был служить явкой. Во-вторых, на Колесничука, как на владельца магазина, возлагалась обязанность всю чистую прибыль предприятия передавать в партийную кассу подпольного райкома. Все это было крайне сложно и опасно. Однако Колесничук как бы совсем не чувствовал опасности, которой подвергался каждую минуту. Он честно исполнял свой долг перед Родиной, так же просто и скромно, как он исполнял его до фашистского нашествия, работая бухгалтером. Может быть, сейчас он был даже еще спокойнее, по крайней мере, внешне. Его работу нельзя было назвать иначе, как героической. Ему очень трудно было примириться со своей презренной профессией частного торговца. Но он знал, что принял на себя это унижение для пользы дела. Он дал слово Черноиваненко и изо всех сил старался торговать как можно лучше. Первое время Черноиваненко не появлялся. От него не было никаких вестей, если не считать заметок о деятельности группы таинственных партизан, скрывающихся в усатовских катакомбах, которые время от времени Колесничук читал в одесской газете, выходившей на русском языке. За срок кратковременного процветания своего торгового предприятия Колесничук постарался придать себе респектабельный вид немолодого, солидного негацианта. Он приобрел на базаре драповое демисезонное пальто колоколом, затем выбрал из своего товара не слишком старый котелок, и, наконец, он отпустил усы. После первых кратковременных успехов Колесичук вдруг заметил, что выручка стала заметно падать. Он долго не мог понять причину упадка своей торговли, а причина была очень простая. Он быстро распродал все хорошие вещи, все ленинградские отрезы, которые действительно представляли большую ценность, а на остальные товары покупателей находилось мало. В конце января, наконец, пришла весть от Черноиваненко. Однажды утром в магазин вошел молодой человек в совершенно новом драповом пальто с каракулевым воротником, в пыжиковой трюхой шапке, завязанной наверху тесемочками, и в калошах. У человека был такой вид, как будто он только что вышел из магазина готового платья. — Здравствуйте, Георгий Никифорович, — сказал молодой человек отчетливо. — Я к вам от Софьи Петровны. Она прислала узнать, получили ли вы письмо из Бухареста от господина Севериновского. Сердце Колесничука дрогнуло. Он широко улыбнулся и произнес со вздохом еле сдерживаемой радости и нетерпения заученную фразу. «Представьте себе, уже 2 месяца нет писем. Такой неаккуратный господин!» Глаза молодого человека просияли. «Слушайте!» Быстрым шепотом сказал он и оглянулся на дверь. «Имею пару слов от Черноиваненко. Во-первых, пламенный боевой привет, а во-вторых, ряд поручений. Срочно необходимы копировальная бумага, ленты для пишущей машинки размером 13 миллиметров и пара автомобильных аккумуляторов. Можете обеспечить?» «Безусловно, мсье!» Привычным тоном сказал Колесничук, изгибаясь над прилавком, но сейчас же спохватился и поправился. «Обеспечу!» «И еще один вопрос», — несколько замявшись, сказал молодой человек. «Гроши! Давайте выручку, сколько у вас там есть, а то у нас люди уже 2-ю неделю сидят на голодном пайке». То и дело, посматривая на дверь, Колесничук торопливо достал из ящика шкатулку и сунул в подставленный карман молодого человека всю наличность. «Живем!» — сказал тот, протягивая Колесничуку руку. во все поры и складочки которой въелась серая подземная пыль. Большое спасибо. До скорого. Не прошло и месяца, как в магазин снова неожиданно вошел человек в знакомом пальто. Бегло кинув пустой магазин подозрительным прищуренным взглядом, он подошел к прилавку, за которым праздно томился Колесничук.
3: «Как живешь, старик? Что-то я не замечаю, чтобы твой универмаг ломился от покупателей». Весело сказал он, снимая с мокрой, вспотевшей головы шапку и расстегивая воротник пальто. «Фух, совсем запарился. Я думал, что у вас наверху еще зима, а оказывается, уже потекло. Совсем весна».
2: Это был Черноиваненко. «Ты?» — просияв, воскликнул Колесничук. «А мне показалось... что это опять тот самый чудак, который приходил в прошлый раз. Смотрю и не узнаю. То же самое пальто, тот же самый чепец.
3: Пальто и чепец специальные для выхода в город. Одни на всех. А чудак — это наш Леонид Цимбал. Слушай, тебе еще не пора запирать на обед свою погребальную контору?»
2: «Можно», — сказал Колесничук. Он запер входную дверь и повесил картонку с надписью на немецком языке «Заперто». После этого они удалились в маленький чулан позади магазина.
3: «Ну, Жора, — сказал Черноиваненко, — во-первых, большое тебе спасибо за копирку, ленты, бумагу, аккумуляторы. И за гроши, конечно. Но главное, за аккумуляторы ты нам очень помог. Еще раз спасибо».
2: Он встал и, сделав серьезное лицо, крепко пожал руку Колесничуку.
3: «А теперь так», — сказал Черноиваненко и стал по своему обыкновению расхаживать взад и вперед по чулану, опустив голову. «На днях мы записали переданный по радио приказ номер 55».
2: Черноиваненко остановился и строго посмотрел на Колесничука.
3: «Ты слышал что-нибудь об этом приказе?»
2: «Нет», — смущенно ответил Колесничук и слегка покраснел.
3: «Откуда же? Ну, посуди сам».
4: «А между тем, каждый советский человек, где бы он ни находился, обязан ознакомиться с этим приказом».
2: Черноиваненко взял с ящика свой триух, порылся в подкладке и протянул Колесничуку несколько листков папиросной бумаги, сложенной в виде ленты. Колесничук разгладил пропотевшие листки на коленях и прочитал первые строчки приказа. Чувство глубокого волнения вдруг охватило Колесничука. Всей душой ощутил он в эту минуту, что слова, в приказе обращенные к партизанам и партизанкам, в сущности относятся также и к нему, Колесничуку. Черноиваненко еще ближе придвинулся к нему, осторожно вынул из его рук листки приказа и сказал:
3: «Мы уже распространили у себя в сельской местности 400 экземпляров этого приказа, но необходимо, чтобы он распространялся также и среди городского населения, на заводских территориях, в железнодорожных мастерских, на вокзале. Тебе понятна задача?»
2: «Можно подумать, что я ребенок», — усмехнулся Колесничук.
3: «Боже упаси, я этого не говорю.
2: Но мне очень важно, чтобы ты хорошо понял свою задачу. Я тебе оставляю приказ. Ты снимаешь с него 3-4 копии. К тебе будут в магазин приходить разные люди специально за приказом. Каждому дашь по одному экземпляру, чтобы он, в свою очередь, сделал несколько копий и передал дальше. Таким образом, приказ быстро разойдется по всей нашей сети.
3: Стало быть, можно на тебя рассчитывать? Обеспечишь?»
2: «Обеспечу», — решительно сказал Колесничук. Был жаркий день. В магазине было томительно душно. Торговля шла бойко, то и дело входили новые покупатели. Колесничук устал. Его раздражали эти праздные, одетые с претензией на моду, суетливые, скупые, вместе с тем высокомерные мужчины и дамы, требующие к себе какого-то исключительного подобострастного внимания. Колесничук презирал их всей душой. Они ему давно уже смертельно надоели. Однако приходилось смиряться. С любезной улыбкой Колесничук бодро взбегал на лестничку, снимал с полки товары, раскладывал на прилавки и, изгибаясь на все стороны, не уставая, болтал. «Прошу вас, мадам, выдающаяся лисица, что вам угодно все, ленинградское трико, к сожалению, в данный момент не могу вам служить, распродано-с, на днях ожидаю новую партию, несколько исключительных отрезов». В особенности раздражал Колесничука молодой немец, здоровенный детина, блондин с гофрированными волосами, заложенными за уши. Неторопливо расхаживая по магазину, он каждую минуту тыкал толстым пальцем в какую-нибудь вещь, повелительно говоря: «Дизе!» А затем неторопливо возвращал ее и коротко говорил: «Найн!» Он просто замучил Колесничука. Покупатели приходили и уходили, а немец продолжал расхаживать по магазину с таким видом, будто собирался здесь поселиться. Когда в магазине кроме них никого не осталось, немец посмотрел Колесничуку прямо в глаза и вдруг негромко сказал на прекрасном русском языке:
5: «Здравствуйте, Георгий Никифорыч. Я к вам от Софьи Петровны».
2: Колесничук даже пошатнулся от неожиданности. Но немец продолжал стоять перед ним, как колонна, не спуская с него пристальных глаз, в один миг ставших какими-то пронзительно умными, а главное, необъяснимо русскими. Немец быстро оглянулся на дверь. «Вы Колесничук?»
6: «Так точно», — сказал Колесничук.
2: «Мне надо видеть товарища Черноиваненко. Я представитель украинского штаба партизанского движения». В это время дверь звякнула, и в магазин вошел новый покупатель. Немец выразительно взглянул на Колесничука и вышел на улицу. Колесничук бросился за ним. «Послезавтра в это же время», — шепнул он в дверях.
5: «Чем могу служить, мсье?» — обратился он, вернувшись в магазин, к новому покупателю. Через день в назначенное время немец появился в магазине.
2: «Прошу вас, мсье, пройдите в эту дверь», — сказал Колесничук с поклоном, пропуская немца в чулан. Немец, положив руку в задний карман своих коротких брючек, вошел в чулан, где его ждал Черноиваненко.
7: «Закройте дверь на крючок и не шевелитесь», — сказал Черноиваненко, не спуская глаз с немца и держа в руках пистолет. Не вынимая руки из заднего кармана, немец заложил крючок и прислонился к двери всем своим большим грузным телом.
8: «Пропуск», — сказал Черноиваненко.
7: «Киев».
8: «Отзыв».
7: «Карабин».
8: «Верно».
7: «Подождите, не приближайтесь. Документы».
2: Немец отколупнул ногтем заднюю крышку часов и подал Черноиваненко маленькую папиросную бумажку, скатанную шариком. Черноиваненко развернул ее, надел очки, не выпуская из рук пистолета, прочитал несколько слов, написанных хорошо ему знакомым почерком секретаря обкома, и весело улыбнулся. Улыбнулся и немец, но сдержанно.
5: «Представитель украинского штаба партизанского движения капитан Максимов», — сказал он, представляясь.
7: «Черноиваненко, садитесь».
2: Они пожали друг другу руку. Черноиваненко подвинулся, и капитан Максимов сел рядом с ним на край ящика.
7: «А я, признаться, и не знал, что существует такой украинский штаб партизанского движения. Давно создан?
5: В июне месяце. И не только украинский.
2: Постановлением Государственного комитета обороны СССР образован центральный штаб партизанского движения.
7: Максимов прислушался к голосам, доносившимся сквозь тонкую перегородку из магазина.
2: Здесь безопасно?
3: По крайней мере, до сих пор эта явка у нас считается наиболее надежной. На всякий случай учтите, что за этими ящиками в углу есть еще одна дверь. Она выходит непосредственно во двор. Так что в случае какого-нибудь непредвиденного происшествия мы можем выйти, так сказать, через черный ход. Мы люди не гордые. Но не беспокойтесь, у меня на улице и во дворе расставлены надежные хлопцы. Они своевременно дадут знать.
7: Так вы говорите, что образован центральный партизанский штаб?
2: Да.
7: В его задачу входит оперативное руководство партизанским движением на всей временно оккупированной территории Советского Союза.
6: Каков размах, сказал Черный Ваненко взволнованно. Это здорово. Ей-богу, это просто здорово.
7: Теперь, товарищ Черный Ваненко, позвольте передать вам инструкции штаба. До поражения под Москвой основной поток немецких военных грузов шел через Белоруссию и Украину. Тогда начали действовать украинские партизаны, нанося планомерные удары по южным дорогам. Эти удары продолжаются и до сих пор. Сила и с каждым днем нарастает.
6: «Ага, понятно», — сказал Черный Ваненко. «Улавливаю вашу мысль. Значит, теперь врагам приходится пустить основной поток железнодорожных грузов еще южнее?»
7: «Совершенно точно. Часть этих грузов доставляется в Одессу. Отсюда вытекает основная боевая задача для черноморцев».
6: «Зажать их на Черном море», — сказал Черный Иваненко, с силой собирая открытую руку в кулак.
7: «Этим вы сильно поможете Красной армии. У вас есть в порту люди?»
6: Черный Ваненко задумался, перебирая в уме свои кадры. «Найдутся.
7: Значит, перенесите центр вашей подрывной работы в Одесский порт. И чем скорее, тем лучше. Действуйте не только оружием», — продолжал Максимов. «У нас имеются сведения, что в Одесском порту сосредоточены большие запасы зерна, предназначенные для вывоза в Германию. Мешайтесь, черт возьми, в это дело. У вас есть все возможности. Устраивайте зонтики».
6: «Зонтики?» – переспросил Черный Ваненко.
7: «Ну да, чудесные изобретения. Оставляйте в заполненном доверху пароходном трюме пустое пространство. В результате можно не догрузить несколько сот тонн зерна. Кроме того, смещается центр тяжести, пароход теряет устойчивость. Не исключена авария, особенно если в море сильная волна». Черный Иваненко быстро записал в книжечку слово «зонтик». В это время послышалось осторожное постукивание в дверь.
3: «Это ты, Жора?» — негромко спросил Черный Иваненко. «В чем дело?»
6: «Уже время закрывать магазин», — послышался из-за двери шепот Колесничука. «Сейчас начинается полицейский обход. Закругляйтесь!»
7: Черный Ваненко и Максимов так заговорились, что не заметили, как пролетело время.
6: «Сейчас, Жора, постой возле двери».
7: «Ну», — сказал Максимов, вставая и протягивая Черный Ваненко руку, — «бывайте здоровы».
2: «Всего наикращего», — сказал Черный Ваненко, весело хлопнув его по большой открытой ладони и крепко пожал ее своей небольшой, сильной рукой. Первые месяцы с магазином все обстояло прекрасно. Однако это совсем не зависело от торговых способностей Колесничука. Просто-напросто Черный Ваненко снабдил его магазин ходким товаром, который Колесничук продавал по такой дешевке, что скоро его магазин стал самым популярным не только на всей Дерибасовской, но даже за ее пределами. Колесничук простодушно торжествовал, приписывая это своей коммерческой сметке. «Ух, как я, однако, здорово торгую!» — с некоторым, впрочем, удивлением восклицал про себя Колесничук. Но торговать он не умел.
7: хотя и старался всеми силами постичь не слишком сложную науку торговли. Он с детства ненавидел и презирал лавочников. Самый факт, что он сам сделался лавочником, все время раздражал его. Невозможно было успешно торговать и наживать барыши, не обманывая и не прибегая к мелкому ежедневному мошенничеству. А на это он не был способен. Впрочем, все это обнаружилось не сразу, а гораздо позже, примерно через год. Боясь провала, Колесничук был вынужден оставить магазин и уйти в катакомбы. Мокрая степь курилась туманом. Ветер был неприятный, холодный. Низко над степью бежали темно-синие утренние тучи. Глубоко засунув руки в рукава и прижав к груди винтовку, Синичкин железный кутался в шинель и никак не мог согреться. Его бил озноб. Черноиваненко пытался освободить его под разными предлогами от дежурств у входа в катакомбы, но Синичкин железный не желал ничего слушать. Синичкин железный смотрел из своей щели в степи. Вдруг он увидел человека с портфелем, идущего без дороги по морскому бурьяну. Он подошел так близко, что Синичкин железный услышал его шумное порывистое дыхание. Не успел Синичкин железный подумать, кто может быть этот странный человек и что ему здесь надо, как послышался рычащий лай бегущих собак, отдаленный крик, выстрелы, и человек с желтым портфелем скатился откуда-то сверху в кусты сербалины. «Братцы, товарищи, спасите!» — закричал человек, уткнувшись лицом в землю, и Синичкин железный увидел кровь на порванном рукаве его чесучевого пиджака. Этот крик и в особенности слово «товарищи» настолько поразил Синичкина Железного, что он высунулся из щели. «Товарищ, я свой! Я свой! Вы же видите, я свой! Ну что ж вы стоите, я не понимаю, и смотрите!» Почти заплакал он. В это время в степи послышался топот бегущих людей, крики на немецком языке, и тотчас грянул выстрел. В следующий миг Синичкин Железный схватил человека с портфелем за плечи, впихнул его в щель и скатился за ним в подземелье. «Ну, смирно, руки вверх! Не оборачиваться!» Человек с портфелем испуган.

0: Продолжая раздувать ноздри, сказал Колесничук. «Всю ночь бегал по степу вокруг усатовых хуторов и шукал ваши чертовы катакомбы».
1: «Постой, — наконец сказал Черный Ваненко, постепенно приходя в себя от изумления. «Постой, Жора!» Он наморщил лоб, и его глаза сузились. «Какое же ты имел право, — процедил Черный Ваненко сквозь зубы, — какое же ты имел право уйти со своего боевого поста? Чего ж ты молчишь?»
0: «Я вылетел в трубу», — мрачно ответил Колесничук. «Вас это устраивает?» «Нет, на самом деле, чистая каторга. Одни жулики, разве советский человек это может выдержать?» «Что это такое?» — с недоумением сказал Черный Иваненко, беря в руки портфель. — Тут весь остаток моей кассы, наличность и ценности.
1: — Да, так сказать, все, что осталось от комиссионного магазина «Жорж». И на комиссионном магазине поставили крест.
2: Если ночи тюремные глухи, если сны паутинны и тонки, так и знай, что уж близко старухи, из-под ревеля близко эстонки. Вот вошли, приседают так строго, не уйти мне от долгого плена, их одежда темна и убога, и в котомке у каждой полена. Знаю, завтра от тягостной жути буду сам на себя непохожим. Сколько раз я просил их забудьте, и читал их немое не можем. Как земля эти лица не скажут, что в сердцах похоронена веры, не глядят на меня, только вяжут свой чулок бесконечный серый. Но учтивы столпились в сторонке, да не бойся присядь на кровати. Только тут не ошибка ли с тонки, есть куда же меня виноватей. Но пришли, так давайте калякать, не часы ж, не умеем мы тикать. Может быть, вы хотели б поплакать, так тихонько, неслышно, похныкать? Или от ветру глаза ваши пухлы, точно почки берез на могилах? Вы молчите, печальные куклы, сыновей ваших я ж не казнил их. Я, напротив, я очень жалел их. Прочитав в сердобольных газетах, про себя я молился за смелых, и священник был в ярких глазетах. Затрясли головами эстонки, ты жалел их? На что ж твоя жалость, если пальцы руки твоей тонкие, и ни разу она не сжималась? Спите крепко, палач с палачихой, улыбайтесь друг другу любовней. Ты ж, о нежный, ты кроткой, ты тихой, в целом мире тебя нет виновней. Добродетель, твою добродетель мы ослепли, вязавши, а вяжем. Погоди, вот накопится петель. Так словечко придумаем, скажем. Сон всегда отпускался мне скупо, и мои паутины так тонкие. Но как это печально и глупо. Неотвязны эти

0: Год 1895. Владимир Ильич Ульянов продолжает работу в нелегальных рабочих кружках, пишет статьи, разоблачающие экономистов и легальных марксистов.
1: Из воспоминаний Михаила Александровича Сильвина, члена марксистского кружка в Петербурге. Литературные дела и заботы не отрывали Владимира Ильича от подпольной работы нашей организации. Наоборот, его главное внимание было сосредоточено именно здесь. Владимир Ильич расширял свою и нашу кружковую работу, следил за ростом организации, преобразовывал ее. Он поставил перед нами вопрос об оторванности нашей работы от движения масс. Было созвано собрание, были приглашены представители от рабочих. Владимир Ильич изложил вопрос, были прочитаны выдержки из брошюры об агитации, и принято большинством голосов решение перейти от кружковой пропаганды, не прекращая ее, однако, к агитации в массах на почве их насущных требований.
0: Февраль. На совместном совещании социал-демократических групп Петербурга, Москвы, Киева и Вильны также обсуждался вопрос о переходе от пропаганды марксизма в рабочих кружках к массовой политической агитации. Совещание решило наладить связь с заграничной группой Плеханова «Освобождение труда». Для этого за границу поедут Ульянов от петербургских социал-демократов и Спонти от московских. Тяжелое воспаление легких задержало выезд Ульянова до апреля.
2: В департамент полиции донесение петербургского градоначальника 2 мая 1895 года, номер 5947. Состоящий под негласным надзором полиции сын действительного статского советника Владимир Ильин Ульянов 25 минувшего апреля выбыл за границу по паспорту, выданному мной 15 марта сего года за номером 720. Об изложенном имею честь сообщить департаменту полиции согласно параграфа 10 положения о негласном надзоре. Генерал-лейтенант фон Валь, начальник отделения, полковник Секеринский.
3: Из письма Владимира Ильича матери Марии Александровне в Москву. Зальцбург, 2 мая. По загранице путешествую уже вторые сутки и упражняюсь в языке. Я оказался совсем швах. Понимаю немцев с величайшим трудом. Лучше сказать, не понимаю вовсе. Несмотря на такое позорное фиаско, духом не падаю и довольно усердно коверкаю немецкий язык. Поклон всем нашим. Твой Ульянов.
0: В Женеве Владимир Ильич познакомился с Плехановым, руководителем марксистской группы освобождения труда, а в Цюрихе с членом группы Аксельродом. Он договорился с ними о совместном издании за границей популярного сборника «Работник». В июне Владимир Ильич переехал в Париж, а затем в Берлин.
2: Отношение департамента полиции заведующему заграничной агентурой Рачковскому. По имеющимся в департаменте полиции сведениям, Ульянов занимается социал-демократической пропагандой среди петербургских рабочих кружков, и цель его поездки за границу заключается в приискании способов к водворению в империи революционной литературы и устройства сношения рабочих революционных кружков с заграничными эмигрантами. Сообщая о сём, прошу вас учредить за деятельностью и заграничными сношениями Владимира Ульянова тщательное наблюдение и о последующем уведомить. Директор департамента Петров. 6 июля 1895 года.
3: Из письма Владимира Ильича матери. Берлин, 10 августа 95 года. Устроился я здесь очень недурно. В нескольких шагах от меня Тиргартен. Прекрасный парк, лучший и самый большой в Берлине. Шпрее, где я ежедневно купаюсь, и станция городской железной дороги. Третьего дня был в театре. Давали Вебер, ткачи Гауптмана. Несмотря на то, что я перед представлением перечитал всю драму, чтобы следить за игрой, я не мог уловить всех фраз. Впрочем, я не унываю и жалею только, что у меня слишком мало времени для основательного изучения языка.
2: Циркуляр департамента полиции номер 4254. Господам начальникам жандармских пограничных пунктов. Департамент полиции, препровождая при сём список лиц, проживающих за границей, имеет честь просить вас, милостивый государь, установить наблюдение за возвращением означенных лиц в пределы империи и в случае прибытия их на вверенный вам пограничный пункт поступить согласно указаниям, изложенным в списке. Фамилия, имя, отчество. Ульянов Владимир Ильин. Как поступить по прибытии на пограничный пункт? Тщательный досмотр багажа и о направлении избранного пути уведомить департамент полиции и начальника подлежащего жандармского управления для продолжения негласного надзора полиции. Директор генерального штаба, генерал-лейтенант Петров.
4: Вспоминает Анна Ильинична Ульянова. По возвращении из-за границы Владимир Ильич много рассказывал о своей поездке и беседах, был особенно довольный, оживленный, я бы сказала, даже сияющий. Последнее происходило главным образом от удачи на границе с провозом нелегальной литературы. Владимир Ильич взял чемодан с двойным дном. Это был обычный в то время способ перевозить нелегальную литературу. Она укладывалась между двумя днами. Работа производилась в заграничных мастерских чисто и аккуратно, но способ этот был все же очень известен полиции. Вся надежда была на то, что не станут же исследовать каждый чемодан. Но вот при таможенном осмотре чемодан Владимира Ильича был перевернут вверх дном и по дну, кроме того, прищелкнули. Зная, что опытные пограничные чиновники определяют таким образом наличие второго дна, Владимир Ильич решил, как рассказывал нам, что влетел. Тот факт, что его благополучно отпустили, и он сдал чемодан в Питере, привел его в великолепное настроение.
2: Рапорт начальника Вержбаловского пограничного отделения в департамент полиции от 7 сентября 1895 года, номер 170. Сего числа прибыл из-за границы, указанный в циркуляре департамента полиции, сын действительного статского советника Владимир Ильин Ульянов. По самому тщательному досмотру его багажа ничего предосудительного не обнаружено, о чем доношу департаменту полиции. Ротмистр Шпеер.
0: 29 сентября. Владимир Ильич вернулся в Петербург.
1: Из воспоминаний Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Наконец наступил желанный день, и наш старик, стремительный и подвижной, как ртуть, вновь вернулся в нашу среду. Он живо рассказывал нам о тех впечатлениях, которые вынес от знакомства с Плехановым, Аксельродом и Засулич. В памяти моей живет его описание встреч с парижским пролетариатом. Как раз к этому времени и к этой поездке Владимира Ильича за границу относится письмо Плеханова, ставшее нам впоследствии известным, в котором сообщалось, какое впечатление произвел Владимир Ильич на группу освобождения труда. Плеханов писал о нем, что у него перебывало большое число лиц из России, но что, пожалуй, ни с кем не связывает он столько надежд, как с этим молодым Ульяновым. Он отмечал и удивительную эрудицию Владимира Ильича, и целостность его революционного мировоззрения и бьющую ключом энергию.
2: Начальнику Петербургского губернского жандармского управления. Отношения. Что касается Владимира Ульянова, то последний по возвращении из-за границы, по данным наблюдения, 30 сентября посетил дом 139 по Невскому проспекту, исключительно населенный рабочими. А 1 октября отправился в дом номер 8/86 по седьмой линии Васильевского острова, где проживают рабочие.
3: Из воспоминаний Ильина, рабочего питерского завода «Новое Адмиралтейство». Сказав, что он работает над какой-то книгой, товарищ Ульянов попросил меня сообщать ему самым точным образом все то, о чем он будет меня спрашивать, заметив, что от этого зависит для него очень много важного. Много фактов сообщил я в вечера наших свиданий Владимиру Ильичу о штрафах, которые форменным образом съедали весь заработок рабочего.
4: Из воспоминаний Надежды Константиновны Крупской. В 1895 году Владимир Ильич пишет брошюру «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». В этой брошюре Владимир Ильич дал блестящий образец того, как надо было подходить к рабочему середняку того времени и, исходя из его нужд, шаг за шагом подводить его к вопросу о необходимости политической борьбы.
0: Осень 1895 года. В жизни российской социал-демократии произошло историческое событие. Все марксистские кружки Петербурга объединились в единую организацию, которая стала первым зачатком политической партии пролетариата России. Несколько позже эта организация получила название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Ноябрь. Союз борьбы организовал забастовку 500 ткачей на фабрике Торнтона.
3: Из листовки «Союза», написанной Владимиром Ульяновым. «Рабочие и работницы фабрики Торнтона, ткачи своим дружным отпором хозяйской прижимки доказали, что в нашей среде в трудную минуту находятся люди, умеющие постоять за наши общие рабочие интересы, что еще не удалось нашим добродетельным хозяевам превратить нас окончательно в жалких рабов их бездонного кошелька. Будемте же, товарищи, стойко и неуклонно вести нашу линию до конца. Будем помнить, что улучшить свое положение мы можем только общими дружными усилиями».
4: Из воспоминаний Анны Ильиничны Ульяновой. К осени 1895 года за Владимиром Ильичем сильно следили. Но если при ловкости и удавалось уходить иногда от преследований, то все же полиция и стаи шпионов были сильнее. И они выследили, наконец, Владимира Ильича и его товарищей.
2: Донесение помощника петербургского градоначальника Турчининова директору департамента полиции Сабурову 10 декабря 1895 года. В ночь на 9 число сего месяца были произведены обыски у лиц, поименованных в списке, представленном вашему превосходительству начальником охранного отделения. Обыски эти дали следующие результаты. У чиновника комиссии погашения долгов Пантелеймона Лепешинского обнаружены 22 экземпляра печатной брошюры «Ткачи», 16 экземпляров брошюры под заглавием «Царь голод», воззвание к рабочим фабрики Торнтона, прибор для тиснения с двумя валиками, жестянка с типографской краской. У помощника присяжного поверенного Владимира Ульянова также гектографированные и рукописные сочинения. Воззвание к рабочим фабрике Кеннига по поводу забастовки в мастерской механической обуви, ярославская стачка 1895 года и разная переписка. Ввиду сего и согласно распоряжению вашего превосходительства, подвергнуты личному задержанию в Санкт-Петербургском доме предварительного заключения. Владимир Ульянов, Глеб Кржижановский, Василий Старков, Анатолий Ванеев, Петр Запорожец, Елена Сибирская, Елизавета Агринская, всего 44 человека.
3: Из книги Ленина «Что делать?» Той группы петербургских социал-демократов, которая основала Союз борьбы за освобождение рабочего класса, был составлен в конце 1895 года первый номер газеты под названием «Рабочее дело». Вполне готовый к печати, этот номер был схвачен жандармами в набег с 8 на 9 декабря у одного из членов группы, Анатолия Александровича Ванеева, и «Рабочему делу» первой формации не суждено было увидеть света.
2: 1895 года, декабря 21 дня, в городе Санкт-Петербурге я отдельного корпуса жандармов подполковник Клыков на основании статьи 1035 Устава уголовного судопроизводства в присутствии помощника прокурора Санкт-Петербургской судебной палаты Кичина допрашивал обвиняемого, который показал:
3: «Зовут меня Владимир Ильин Ульянов. Не признаю себя виновным в принадлежности к партии социал-демократов или какой-либо партии. О существовании в настоящее время какой-либо противоправительственной партии мне ничего не известно. Противоправительственной агитацией среди рабочих не занимался. По поводу отобранных у меня по обыску и предъявляемых мне вещественных доказательств объясняю, что воззвание к рабочим и описание одной стачки на одной фабрике находились у меня случайно, взятые для прочтения у лица, имени которого не помню. На заданный мне вопрос о знакомстве со студентом Запорожцем отвечаю, что вообще о знакомствах своих говорить не желаю, вследствие опасения компрометировать своим знакомством кого бы то ни было».
0: Вскоре Владимиру Ильичу удалось передать Надежде Константиновне Крупской из тюрьмы первую шифрованную записку, а затем рукописи новых листовок и брошюр. Борьба продолжалась.
4: Вспоминает Надежда Константиновна Крупская. Этот петербургский период работы Владимира Ильича был периодом чрезвычайно важной, но невидной по существу, незаметной работы. Он сам так характеризовал ее. Вопрос шел не о геройских подвигах, а о том, как наладить тесную связь с массой, сблизиться с ней, научиться быть выразителем ее лучших стремлений, научиться быть близким и понятным и вести ее за собой. Но именно в этот период петербургской работы выковывался из Владимира Ильича вождь рабочей массы.
5: У нас в программе обзор из газетных и журнальных публикаций. Я уступаю место у микрофона Илье Прудовскому.
6: Добрый день. Я начну передачу с некоторого лирического отступления. Я не люблю делать обзоры из политических материалов. Считаю, что для этого нужны специально политические обозреватели. Но вы, уважаемые слушатели, столь бескомпромиссны, большинство из вас, как мне кажется, по почте и по звонкам, считают, что только их точка зрения имеет право на жизнь. Многие пишут о том, что, мол, вы читаете материалы на моральные, нравственные, научные, культурные и прочие темы, когда нас интересует только одно – жить стало трудно, и поэтому обращенность к политике все больше и больше. Но конкретным толчком для сегодняшнего обзора послужило для меня письмо. Город Москва, Радио России. Я должен сказать, что собеседник не принадлежит Радио России, он только работает на ее волнах. Радио России, господину диктору Илье Прудовскому. «Милостивый господин, вы из всех сил пытаетесь внушить россиянам прелести курса пути соплеменников самозахватчиков ельцинско-гайдаровской власти. Вы прекрасно понимаете, что это антинародно и нагло. Вспомните ваши выступления до прихода ренегатов. Прикиньте умом уже немолодого гражданина, что вас ждет хотя бы через год. Не думаю, что с таким подобострастием будете восхвалять бывших Ельциных и Гайдаров. Сожалею, что среди вашей компании есть такие. Как не вспомнить классика? Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Честь имею, вологжанин. Это письмо из города Вологды от жителя по фамилии, если это не псевдоним, Вологжанин. И постскриптум. Записка появилась на ваше выступление по радио, так называемое «России», к сожалению, где правят не русские. Ну, я оставлю на совести товарища Вологжанина определение, кто где правит. Но хочу сказать, что это послужило для меня именно толчком к сегодняшнему обзору. Политических материалов в газетах, в журналах действительно очень и очень много. И сегодняшний мой обзор до некоторой степени, прошу извинения за это, будет представлять лоскутное одеяло. Приходится делать большие купюры в больших материалах. Литературная газета сегодняшняя за 18 ноября. Политический диалог обозревателя литературной газеты Юрия Щекочихина и посла России в Соединенных Штатах Америки Владимира Лукина. Погибла ли в России идея демократии? Щекочихин. Какая-то женщина на улице стала кричать на меня. А, демократы, что вы сделали с моей страной? Конечно, утешаю я себя. Может быть, она была немного не в себе, но все равно сильное впечатление. Лукин. Со мной была аналогичная история. Когда я шел с 6-го съезда, ко мне подошла женщина с совершенно округленными глазами и сказала: «Почему вы уничтожаете русский народ?» Я спросил: «Кто? Я лично?» Она смешалась и сказала: «Вас лично я не имею в виду. Вообще вы». И все-таки дело в символах, в словах. Слово «демократия» было в моде. Потом вышло из моды. А на самом-то деле люди думают не о демократии или национал-патриотизме, а о конкретной жизни, быте, ценах, преступности, безопасности на улицах. Щекочихин. Но вспомните, это же было совсем недавно. Перед и во время первого съезда народных депутатов СССР тот энтузиазм жизни, надежд на демократию, который просто витал в воздухе. Лукин. Не получилось у демократов первой волны, среди них у меня много друзей, каждого из которых я индивидуально люблю, но их беда в том, что они в конце концов оказались балалаечниками перестройки. Они думали в рамках их западно-демократического романтизма, что достаточно провести в стране 2-3 простенькие социальные операции, и все в стране изменится к лучшему. А ничего не получилось. Теперь они валят все на темные силы и утешают себя тем, что должны находиться в вечной оппозиции к властям. А у власти пусть остаются бюрократы, но возникает вопрос, зачем же тогда они так стремились к власти? Щекочихин. Все-таки для того, чтобы не быть обвиненными в том, что они могут только рисовать схемы прекрасной жизни, а самим, провозгласив пути к ней, оставаться в стороне. Лукин. Но в конце концов так и получилось. У многих наших демократов считается за правило взяться за дело, потом его полностью провалить, после чего сделать заявление о том, что вообще надо стоять в оппозиции, потом возглавить какую-то партию, претендующую на то, чтобы встать во главе государства. Это классическое состояние российских маргинальных интеллигентов, которые пришли с первой волной отрицания. Я их очень уважаю за ту роль, которую они сыграли в уничтожении первого слоя тоталитаризма. Но дальше следующая стадия, которой, повторяю, они не оказались готовыми. Но что же такое страшное у нас сейчас происходит? У нас избранный народом президент. У нас, да, несовершенный, но парламент. У нас многопартийность, хотя и очень слабая, но не потому, что кто-то мешает становлению новых партий, а по совершенно другим причинам, чисто российским. У нас нет проблемы сказать или не сказать, то есть есть свобода слова. Короче говоря, есть все предпосылки для очень серьезного демократического развития. и разговоры о том, что все демократы должны уйти в оппозицию, просто несерьезны. А ощущение того, что демократия в России проиграла, погибла, связано прежде всего с субъективным ощущением слоя людей, которые сделали свое дело, но сами не пришли к власти. А сама власть не приблизила к всеобщему счастью так быстро, как они ожидали. Я делаю большие пропуски в беседе Юрия Щекочихина и Владимира Лукина и перехожу к финалу этой беседы. Щекочихин. Я все-таки думаю, что разочарование не из-за того, что в течение нескольких лет Россия не превратилась в Америку. Думаю, никто об этом серьезно и не думал. Да нет, просто у многих ощущение того, что оказались обманутыми. Демократическими лозунгами воспользовались старые аппаратные силы, которые остались у власти, используя эти лозунги. Лукин. Ну и что? Политика – вещь жестокая. Да, сегодня прежняя партийная номенклатура пользуется демократическими лозунгами. А что, до этого наша интеллигенция не пользовалась марксистско-ленинским словарем для того, чтобы спокойно жить, писать книги, получать от властей подачки в виде поездок за границу? Что же теперь придуриваться-то? Вот и портократы, чтобы уцелеть, пользуются новыми демократическими лозунгами. После каждой революционной заварухи к власти не только приходят новые люди, но и остаются старые. Это обычная историческая колея. А нам хочется чего-то идеального, так что надо работать. А работа интеллигенции — это не чистить улицы, а вырабатывать созидательные устои в обществе. Щекочихин, вы мне сейчас напоминаете какого-нибудь деятеля из агитпропа ЦК старых времен. У них еще был термин «критика должна быть позитивной». Лукин, но я вам говорю о подпорке демократических институтов, о том, что на Западе называется системой веры, ориентации, системного подхода к проблемам. Сегодня даже у тех, кто умеет работать, нет критериев, для чего они работают и зарабатывают деньги. Что, только накопить денег и удрать в Америку, или для того, чтобы сделать свою страну цивилизованной? Ведь так и немцы развивались, и японцы, и южные корейцы. Для меня это и есть западничество. Вы посмотрите, у нас даже новые формы экономики приобретают какой-то уродливый, дикий характер. А почему? В них нет света, духа. А внести их не дело агитпропа. Они свое дело сделали, и вы знаете как, а интеллигенции. Но это и есть профессиональная работа интеллигенции, излечившейся от романтизма демократии. Щекочихин. Я тоже за то, чтобы интеллигенция излечилась от романтизма, но для меня это немного другое. Было время, когда интеллигенция идентифицировала себя с властью. Вот наши пришли, умные, тонкие, понимающие. Мне кажется, сегодня лучше снова уйти на кухни, так как кухни и рождали нормальное российское двоевластие силы и духа. Лукин. Пусть себе сидят на кухне по вечерам, но днем занимаются нормальной, демократической, гражданской работой. Щекочихин. Если демократическая работа — это митинг, то на них ходят все реже и реже. Лукин. Демократическая работа начинается тогда, когда кончается митинг. Митинг — это инкубатор тоталитаризма. Вы когда-нибудь видели митинг, где один говорит одно, а второй прямо противоположное? Да за противоположное освистят. Но после митинга есть две дороги. Идти по одной — создавать цивилизованное общество. Идти по другой — значит переходить с одного митинга к другому, пока, наконец, не появится усатый или бородатый человек, который на одном митинге выступит, а другой разгонит. Тогда-то и начинается тоталитаризм. Вы говорите «снова на кухню», то есть снова противопоставить интеллигенцию власти. А как же быть с нищими, неустроенными стариками, с молодежью, которая не знает, куда идти? Что, так и будем, сидя на кухнях, противопоставлять себя новым кремлевским сидельцам? Щекочихин. Надеюсь на то, что на кухню не придут с ордером на обыск. Лукин. Если интеллигенция будет только лишь сидеть на кухнях, то в конце концов ее обязательно сожрут. Я напомню, что политический диалог, отрывки из которого я вам прочитал, политический диалог Юрия Щекочихина, обозреватель литературной газеты, и Владимира Лукина, посла России в Соединенных Штатах Америки, опубликован в номере за 18 ноября газеты, литературной газеты. Я обратил внимание, что и у Щекочихина, и у Лукина присутствуют очень похожие фразы. Вот Владимир Лукин говорит: «Сегодня прежняя партийная номенклатура пользуется демократическими лозунгами». Ну, партийная номенклатура – это коммунистическая номенклатура. В этой беседе минимально употреблялось слово «коммунисты», но, тем не менее, это как бы все время было вторым планом. Для меня была очень интересной в сегодняшнем номере «Подмосковных известий» точка зрения, статья, может быть, размышления Юрия Идашкина, что сегодня означает коммунист. Автор пишет: «На днях я услышал вопрос, а каковы ваши политические взгляды? Вопрос был обращен не ко мне, но заставил меня задуматься. Прежде всего, невозможностью политически определиться в размерах полярных определений коммунист и демократ, которые сейчас практически заменили прежнюю жестокую дилемму «белые или красные», а во многих устах стали не столько политическими терминами, сколько бранными кличками. Что, собственно, сегодня означает коммунист? Сторонник марксовой доктрины? На мой взгляд, большинство тех, кто считает себя коммунистом, они и представления не имеют. Маркса и Ленина не читали. Приверженцы той политической практики, которая навечно связана с именем Сталина? Есть, конечно, и такие, но, согласимся, их совсем мало. И им нужно ставить не политический, а медицинский диагноз. Стало быть, сторонники того кайфа, который кто как мог и умел ловил при Брежневе. Поймали немногие, но разложились почти все. Они, что ли, коммунисты? Нет. Тогда кто же? А сегодняшний демократ, кто он? Человек, который проклинает тоталитарный социализм Ленина-Сталина, но кроме права на частную собственность ничего предложить взамен не может? Или тот, кто ничего не желает знать о собственности, а жаждет лишь всяческих свобод, не вдаваясь в экономический и правовой механизмы их обеспечения? Не тот ли, кто, наболтав на митингах и съездах авторитет, уверенно обживает роскошные кабинеты, дачи и лимузины бывших большевистских бонз? Или наш брат из пишущей братьи, который еще недавно, сжав зубы, терпел гонения и угрозы Сусловых разных калибров, порой лишался работы, даже со следователями знакомился, а ныне твердой рукой сгребает с редакторского стола неугодные мнения, или, несколько ошалев от пьянящей свободы, а главное, безответственности, ерничает по поводу власть придержащих, демократически компенсируя зубоскальство над Гайдаром и издевками над Хазбулатовым. Не говорю уже о тех демократах, которые откровенно воруют. Думаю, продолжает Юрий Идашкин, что между коммунистами и демократами, если эти термины принимать не слишком буквально, если не требовать от тех, кто себя таковыми считает, солидного теоретического багажа или философского обоснования своих взглядов, и, конечно, если не ставить термины в кавычки, намекая на несоответствие слова содержанию обозначаемого им понятия, есть простые, но очень существенные отличия. Коммунисты, начисто презрев знаменитую Марксову формулу «человек есть мера всех вещей», потребовали полностью подчинить интересы индивидуума интересам коллектива, по существу без остатка растворив личность в обществе. Именно это примирило с ними сегодняшних национал-патриотов и привело к созданию противоестественного союза между большевиками и так называемыми кадетами или христианскими демократами, объединившимися на платформе государственничества. Вот это не государственничество, а примат общества над личностью. Это совершенно неприемлемо для демократов.
7: Разумеется, демократы вовсе не против сильного государства, сильной авторитетной власти, но считают, что они должны быть условием и гарантом свободы личности. Противоположная точка зрения была со свойственными ему образностью и афористичностью сформулирована Иосифом Виссарионовичем, нежно назвавшим советского человека «винтиком». Итак, винтик, которого еще природа государства принимает в свои руки, учит, лечит, дает жилье, работу, путевку или курсовку на отдых, хоронит, выделяет место на кладбище. Или экономически независимый от государства человек, которому ничего не выделяют, не предоставляют, не выдают, живущий по своим средствам, богато, средне или бедно, сталкивающийся со множеством проблем, ведущий постоянную борьбу за существование, но уверенный в том, что законопослушание и уплата налогов – это все, чего от него требует государство. В остальном он совершенно свободен. И еще одно отличие коммунистов от демократов. Первые считают революцию, а стало быть, насилие, естественным, правомерным и даже исторически предопределенным путем развития человечества. Демократы же такой путь категорически отрицают. Конечно, на практике все не так просто. Юрий Дашкин продолжает. Тупиковость ситуации, к осознанию которой мы как будто пришли, все же кажущаяся. Выход есть. Он не сулит ни быстрых, ни легких достижений и вообще обладает лишь одним преимуществом – исключает возможность гражданской войны. Выход этот заключается в том, чтобы и силы, заинтересованные в смене общественно-экономической формации, и силы, стремящиеся противодействовать этому, вели борьбу любыми средствами, за исключением насилия и угроз его применения, то есть в конституционных рамках. Разумеется, в условиях переходного периода, когда Конституция буквально испещрена поправками, когда некоторые из процессов, идущих ныне, начались в одном государстве по одним законам, а продолжаются в юридически другом и по другим, порой трудно определить, что конституционно, а что нет. Но деятельность Конституционного суда, оказавшегося принципиально новой для нашей государственности структурой, показывает, что и это возможно. В частности, рассмотрение дела по иску группы депутатов о незаконности указов президента и встречного иска, каково бы ни было решение суда, показало, что даже такие острейшие проблемы могут разрешаться в цивилизованной форме. За редчайшим исключением, все активные граждане, стремившиеся приносить пользу Отечеству, шли или в КПСС, или в диссиденты. Членами КПСС были не только почти все члены Конституционного суда, но и такие разные по взглядам и человеческой сути люди, как Горбачев и Ельцин, Яковлев и Зюганов, Хасбулатов и Бабурин, Гдлян и Трубин, Исаков и Волкогонов. Но если бы членами суда стали бывшие правозащитники Ковалев или Якунин, которые никогда не были коммунистами, вряд ли Ивашко, Купцов или Слободкин чувствовали бы себя на процессе увереннее. Не так давно президент объявил, что в отношении лидера национал-коммунистов Анпилова и бывшего чекиста Стерлигова, ставшего общественным лидером, возбуждены уголовные дела по обвинению в призывах к насильственному свержению законных властей. Не является ли это насилием над политиками, пропагандирующими и отстаивающими свои убеждения? Такой вопрос вполне закономерен. Но, думаю, любой здравомыслящий человек в состоянии понять, что если допустить насильственное свержение законной власти или давление на нее угрозой такого свержения, то страна, где такое будет происходить, обречена на перманентную революцию. Ибо после свержения законной власти ее сторонники тут же начнут готовиться к реваншу. А поскольку довольных властью всегда меньше, чем недовольных, у оппозиции постоянно будут шансы устроить очередной переворот. Напомню, что с сокращениями я прочитал статью Юрия Идашкина «Что сегодня означает коммунист», опубликованную в сегодняшнем номере «Подмосковных известий». Вот в этой статье упоминалось имя генерала Стерлигова, и это же имя я встречаю сегодня на страницах 47-го номера еженедельника «Россия». Под заголовком «Союз меча и орала» опубликован диалог бывшего генерала КГБ, ныне сопредседателя Думы Русского национального собора Стерлигова и представителя, руководителя Гражданского союза Травкина. Вот, в частности, фрагменты из этого диалога. Травкин. Прежде всего о мере влияния тех или иных политических сил. Можно лоскутную поддержку обеспечить любой политической силе. Взяли лоскут национальный, приехали к казакам, высказали, что они думают. Их поддержка обеспечена и так далее. Из двух соседних предприятий выбрали именно то, которое стоит, и вновь успех оппозиционным лозунгом гарантирован. Но нельзя Россию разрывать на такие лоскуты. Польза от образования Гражданского союза была в том, что он преодолел этот лоскутный подход в политике. В регионах мы работаем и вместе, и порознь. Но говорить сегодня о Гражданском союзе как о какой-то единой партии неверно. Стерлигов. Настоящей угрозы реформам сегодня нет. Подавляющее большинство людей за нее. Несколько десятков бывших номенклатурщиков не делают погоды. Поэтому сегодня надо было бы говорить не об угрозе реформе, а о ее оптимальной программе. В печати появились сообщения, что Русский национальный собор готов идти на коалицию с Гражданским союзом. Это не так. Мы пока таких решений не принимали, но ведем консультации, например, с Травкиным. И думаю, что мудрость президента сегодня состоит в том, чтобы подняться над интересами какой-то группы людей и провести прямые переговоры с оппозицией. Травкин. Программа, которая передана лидерами Гражданского совета президенту, это коллективный вклад всех сил, которые входят в блок. Когда мы говорим, что программа Гражданского совета и правительственная во многом совпадают, то здесь нет ничего удивительного. Жизнь не стоит на месте и начинается какое-то встречное движение. Главное отличие нашей программы в следующем. Поскольку сегодня есть государственный сектор, то государство должно им управлять. Мы не предлагаем вернуться в прошлое, усилить государственное управление, но, по нашему мнению, перспективы этого сектора – государственное регулирование его перехода к рынку. Это были лишь очень маленькие фрагменты диалога между Травкиным и Стерлиговым, но я хотел их предложить вашему вниманию, напомня, что опубликован диалог в сегодняшнем в последнем 47-м номере еженедельника «Россия», и хотел дать именно потому, что это показывает конструктивность, с моей точки зрения, тех мыслей, которые были и в предыдущих материалах. Не должно быть гражданской войны, и разные политические группы сегодня во имя мира в России должны как-то сосуществовать и, возможно, сотрудничать. Вот это показывает, с моей точки зрения, и диалог Травкина и Стерлигова. Кому что, в частности и нам с вами, уважаемые радиослушатели, ответить на этот вопрос очень трудно. Единства мнений, единства точек зрения нет. Вот примером, мне кажется, может быть опубликованный материал Леонида Почевалова под рубрикой «Точка зрения» в сегодняшнем номере литературной газеты. Он называется «В то утро на Лубянке». Автор пишет: «Подходя к площади, я едва их различаю за ретушью безлистых веток деревьев в сквере. Так мало? Наверное, сотни три, не больше. Накануне газеты сообщали, ожидается 10 000, ожидается. В наши дни ожидания зыбки. В прошлом году как раз и было около 10, запрудили всю площадь. А сейчас мчатся мимо порушенного памятника Дзержинскому стада автомашин, катится по тротуарам праздная толпа к магазинам, к палаткам, к комкам, и нет никому дела до тех, кто в сквере. Власти тоже ожидали большего. К скверу припарковались милицейские машины, автобусы с ОМОНом, кареты скорой помощи. Временами над площадью погромыхивает вертолет, высматривают беспорядок. Беспорядка нет. Молебен попавшим. Священник и 300 собравшихся вокруг него молятся за души 60 миллионов мучеников. Сегодня, 7 ноября, в 75-ю годовщину революции. Вечная память. Стоящий у сквера радиоавтобус усиливает динамиками голос, и он устремляется в дальние концы площади, бьется о стены огромного коричневого здания, занимающего на площади главное место, стучится в его окна. Окна наглухо зашторены, но мне чудится, что из-за каждой шторы всматриваются в нас, собравшихся в сквере, чьи-то немигающие глаза. Вечная память невинно убиенным. Минует еще год, и в этот день, 7 ноября, день скорби, соберется в скверике уже не 10 тысяч, как вчера, не 300, как сегодня, а 30 человек. А еще через год придет сюда одна, вот эта старуха, если, конечно, доживет. Она стоит сейчас в сторонке от всех, голову склонила, темное лицо еще больше затенено козырьком черного платка, глаза опущены долу, веки неподвижны, будто незрячие. Одной рукой сжимает свечу, другой прикрывает язычок пламени, не шелохнется, наверное, не слышит ни слов священника, ни шума толпы, вся в себе. И думается мне, что в этот момент именно ее неподвижная щуплая фигурка и олицетворяет нетленную память о тех миллионах. За ее спиной квадрат щита. Еще недавно щит крепко стоял в этом сквере на металлических опорах, а вот сейчас почему-то рухнул. Прислонили его под углом к стволу дерева. Буквы на щите то ли выцвели, то ли размыты дождем. Этот камень — символ нашей памяти и скорби о чудовищных жертвах самой бесчеловечной войны из войн. Войны против собственного народа. Я ухожу отсюда. По склону Лубянского холма, внизу у музея Ленина полыхают на ветру алые стяги, здесь людей больше и много шума и крика. И тут тоже кто-то через усилитель динамик обращается к городу и миру, желая быть услышанным. Голос жесток и напорист, срывается на крик «Долой!». Мой взгляд вдруг цепляет в толпе неподвижную женскую фигуру, тоже в темном платке. Но подбородок решительно выброшен вперед, а глаза смотрят куда-то поверх толпы в сторону Манежной площади, будто к горизонтам то ли прошлого, то ли будущего. В руках у женщины портрет Брежнева. Каждому свое. Напомню заметки Леонида Почевалова в то утро на Лубянке, опубликованные в литературной газете 18 ноября. На этом я заканчиваю свой опыт обзора политических материалов. Прощаюсь с вами. Подготовил обзор Илья Прудовский.
8: 1942 год. Грозные дни Великой Отечественной войны. Советские люди напряженно слушают каждое сообщение московского радио, сводку Софинформбюро. Положение на фронтах становится все серьезнее. Растет тревога за судьбу города на берегу Великой Русской реки. Здесь, на этом фронте, решается судьба всей страны. Грохот артиллерийской канонады доносится из штаба фронта, расположенный на западном берегу реки. В эти решающие дни во главе войск фронта поставлен генерал-полковник Муравьев. Штаб фронта. В приемной штаба неторопливо входит широкоплечий генерал, спрашивает дежурного адъютанта.
9: Генерал Виноградов здесь?
10: Командующий фронтом выехал встречать генерал-полковника Муравьева.
9: Я Муравьев.
10: Извините. Вот ваш кабинет, товарищ командующий фронтом.
8: Вошел бывший командующий фронтом генерал-полковник Виноградов.
11: Приехал?
10: Так точно, прибыл.
11: Вот незадача. Как же это мы разминулись-то с вами?
9: Я виноват. Свернул. Захотел по городу проехать.
12: С приездом, генерал-полковник. Рад вас видеть.
9: Здравствуйте, учитель.
12: Учить теперь будете вы. Давно ждете? Разденьтесь, пройдемте, и вот ваша комната.
8: Муравьев и Виноградов прошли в комнату командующего. В кабинет направляется коренастый парень в кожаной куртке. В руках у него большой чемодан.
13: Сюда, что ли?
10: Ну что, сам не знаешь, куда пришел? А ну, стать перед офицером, как полагается.
13: Можно стать. Разрешите обратиться.
10: Пожалуйста.
13: Где тут наша квартира?
10: Тут чья это наша?
13: Генерал-полковника Муравьева.
10: Ах, вот как. Вот сюда, сюда, пожалуйста. А вы кто такой?
13: Числюсь личным шофером, но вообще постоянно при нем.
14: Кругом! Марш! Строевым! Равнение налево!
8: Это скомандовал генерал Муравьев, появившийся на пороге комнаты. И минутка, старательный, четко отбивая шаг, промаршировал из кабинета к выходу.
9: Большой нахал. Его одергивать нужно. Вам будет звонить доктор из 105-й дивизии. Попросите ее зайти в 23:30. Это моя жена.
10: Слушаюсь.
12: В общем, хозяин положения пока фон Кляус.
9: Да. Я читал вашу докладную записку Верховному. Тут нужно крепко подумать.
12: А что же решил Верховный? Я полагал, что вы приведете план ставки.
9: Хороший город. Мне вспомнилось, как бывало в академии на занятиях по тактике, стоишь вот так же после вашего разбора, после вашего жестокого анализа. Но черт возьми, если бы сражения решались только анализом, сражений бы не было. Есть еще воля и необходимость. Мы должны, мы не можем не победить. А для этого нужно удержать город.
12: Да, ставка категорически этого требует. А что вы привезли о втором фронте?
9: А вы рассчитываете, что нас выручит второй фронт?
12: Я только хочу предупредить, что если нам и удастся остановить немцев, при отсутствии второго фронта они будут перебрасывать к нам все новые дивизии, пока не достигнут результата.
9: И все-таки Кляус снова переоценивает свои силы и недооценивает наши. Да, прежде всего артиллерия.
12: Да, это самые сильные у нас. Но боеприпасы, пока мы подвозим их по единственной оставшейся у нас дороге. Но и она будет перерезана.
9: А новая ветка?
12: Будет готова через месяц. Эвакуация заводов лишит нас значительного притока боеприпасов. Кроме того, заберет вагоны, значит, еще замедлит накопление запасов.
9: Владимир Викентьевич, вы сама неумолимая действительность.
12: Печальная роль. Мне тяжело, что я оставляю вам такое наследство и ничего не могу сказать в облегчении.
9: Владимир Викентьевич, вы мой учитель и командовали этим фронтом. Я понимаю, что это тяжело, но так нужно. Я решаюсь предложить вам остаться в качестве моего заместителя или начальника штаба.
12: Пожалуйста, не подумайте, что это вопрос самолюбия.
9: Товарищ Сталин уполномочил меня предложить вам это. Он вам верит и ценит вас.
12: Вы не представляете, как мне это действительно тяжело. Но если так нужно, я готов остаться в любой роли.
9: Спасибо.
10: Разрешите, товарищ командующий?
9: Да-да.
10: Прибыл первый секретарь обкома, товарищ Лавров.
9: Здравствуйте, товарищ Лавров.
15: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Викторович.
9: Как настроение?
15: Злое настроение. Вы новый командующий. Ну, знакомиться некогда, в деле познакомимся. Свыше 5000 наших рабочих уже дерутся у вас. Мы дадим больше, только развяжите нам руки.

0: Я все же не понимаю. Ведь вывезли же мы промышленность с Украины. Это что, новые директивы?
1: Товарищ Лавров, я привез приказ о вашем назначении членом военного совета. Сейчас вы ознакомитесь с обстановкой. Этот город мы должны удержать любой ценой.
0: Город мы не отдадим. Но какой смысл оставлять под огнем такие заводы, первенцы пятилетки?
1: Пустой город армии защищать не будет. Это товарищ Сталин сказал.
0: Так.
1: Затем, товарищ Лавров, на фронте тяжело с подвозом боеприпасов. Пока не будет закончена новая ветка, мы должны выжать все, что могут дать ваши заводы. Владимир Викентьевич, дайте график. Постепенное разрушение заводов в первую же неделю снизит поступление боеприпасов на...
0: Ничего. На ремонте снова повысим, прибавьте.
1: На гибели какого-то процента рабочей силы теряем.
0: Обожди. Сейчас каждый будет работать за двоих, прибавьте.
1: Думаю, что полностью заводы будут разрушены не раньше, чем через месяц.
0: Да. Вот так же когда-то высчитывали мы сроки, проценты, как будут расти, наливаться силой эти заводы. Ну что ж, отдать все в один месяц, чтоб долгие годы потом жили другие, новые заводы.
1: Слушаю. Ну вот, началось. Атакуют Михайловку. Что-что? Как, сам въехал? Не может быть. Немедленно высылайте. В 7-й захвачен офицер генерального штаба с оперативными документами. Товарищ Лавров, обстановка ухудшилась. Объявим город на осадном положении.
0: Ясно. Сегодня соберем партактив, и вам надо выступить в 23.30.
1: 23.30? Не могу.
0: Если нужно, то не может быть не могу.
1: Вот это хорошие слова. Значит, в 23.30.
2: Поздний вечер. Штаб фронта погружен в темноту. Только в комнате командующего горит на столе большая керосиновая лампа. Меланхолично наигрывает на гитаре шофер-минутка.

0: взял Пантелеев, ушел. По кабинету ходит адъютант, тщетно пытаясь зажечь электричество.
1: Зря выключателями щелкаете. Электростанция небо коптит. Я деревенскую жизнь, понятно, не обожаю. Но вот вопрос. Одна приличная бомба, и в городе всеобщая тьма. С ног сбили, чтоб командующим одну лампу найти. А вот теперь возьмите, свалится бомба на деревенский объект. Ну, в крайнем случае, пару ламповых стекол разобьет. А которой халупа в сторонке, чирк, и, пожалуйста, собственный свет. Вот неожиданный плюс керосинового освещения.
2: Да, вот не удержим город, тогда и лампы погаснут. Немец реку перехватит, по которой керосин из Баку идет.
1: Удержим. Раз мы прибыли, теперь минутное дело.

0: Да, слушаю. Пропустите, пропустите.
1: Я генерал Муравьев.
0: Ждем вас. Сюда, пожалуйста.
2: В шинели с тяжелым вещевым мешком на плече стремительно входит высокая женщина, майор медицинской службы. Она улыбается. Сейчас она увидит своего мужа Муравьева.
1: Где же он?
3: Здравствуйте, Елизавета Михайловна. А командующий выехал, меня оставил вас встречать.
1: Выехал? Но ведь он же скоро вернется, правда?
3: Точно.
1: Здравствуйте, минутка.
3: Здравствуйте, Елизавета Михайловна.
1: Ну, как же вы здесь живете?
3: Да ничего. На центральном немцы отбили, теперь вот нас сюда прислали. Да. Проходите.
1: Значит, здесь он живет. Узнаю его порядок.
3: Ну, он тут и часу не был, порядок я наводил.
1: Ну, минутка, рассказывайте скорее. В Москве заезжали домой? Ну, рассказывайте, рассказывайте. Ну, как Танечка?
3: Ну что ж, девочка ничего, да и Кирилл Степанович ничего. Да что говорить, Елизавета Михайловна, уважение нам полное. Не говоря там от лейтенантов или капитанов, но и от высших званий, несмотря что у меня лычка на погоне. Тут комичный случай с одним полковником получился.
1: Ну а как же он? Совсем верно не спит, все курит.
3: Да ему хоть бы что, вот поверьте, Елизавета Михайловна, я шофер московского такси, видал виды. Ведь бывало, намотаешь за ночь, спидометр ломается, а мне хоть бы что. Но тут такая езда, я извиняюсь.
1: Ладно. Значит, здоров он?
3: Здоров. Он мне все говорит, что ты поешь за рулем, опять машину разобьешь. А если я петь не буду, я же засну на полной скорости, понятно? Вам-то говорю, что? А если я в телеграфный столб, вся ваша операция... Ей-богу, ушел бы, несмотря на военное время, и тут способ есть один, но кто ж его возить будет?
2: Девушка в гимнастерке, в солдатских сапогах, приносит поднос с посудой, едой.
3: Сейчас будете чай пить.
1: Нет, спасибо, я не хочу.
3: Командующий приказал.
1: А знаете что? Он ведь скоро вернется.
3: Точно.
1: А мы пока стол накроем. Скатерть есть? Ну, или чистая простыня?
3: Ну, что ж, это можно.
1: А бутылочка вина есть?
3: Найдется.
1: Консервы?
3: Вот смотрю я на вас, Елизавета Михайловна, непорядок все-таки это.
1: Что?
3: Ну, к чему это вы в среднем офицерском звании, понимаете, фронтовую грязь месите? Генеральша должна в глубоком тылу, в спокое жить, на полном генеральском довольствии.
1: А я, минутка, доктором стала раньше, чем генеральшей.
3: Так это не имеет значения. Раньше и генерала вовсе не было, вот и ввели. Генерал-полковник любит, чтобы соль с правой руки стояла.
1: Ну, вы не мешайте, минутка, я сама знаю.
3: Вот теперь так.
1: Ну... Вот что, вы идите. Будет нужно, я позову.
3: Слушаю. Разрешите, товарищ майор, гитару взять?
1: Да, возьмите.
2: Минутка обиженно взглянул на нее, взял гитару, уселся в приемный. Лиза бесцельно ходит по комнате, поправила волосы перед зеркалом. Та же девушка... с маленьким букетиком полевых цветов остановилась на пороге, смотрит на Лизу.
4: Ой, а у меня вроде вашей блузка, только в голубенькую полосочку. А с чулками беда. Сперва без портянок, сапогами чисто все изорвала. Теперь оборачиваю. Вот вам еще.
1: Цветы! Милушка моя!
4: Да какие ж цветы-то? Это ж тут, на пустыре. Разрешите идти?
1: Да, спасибо, голубчик.
3: Сержант!
4: Ну что вам еще?
3: Какого года рождения?
4: 23-го.
3: Мордашка ничего, сапогами топаешь.
4: Ну, знаете...
3: Идите.

0: Минутка! Если это он, скажите, что я здесь.
1: В чем дело? Нет, это не командующий. Откуда вам известен телефон командующего? Что? Что? Это можно. Вас.
0: Я слушаю. Это вы, Митрич? Как, уже? Но почему же? Митрич, голубчик, ну еще полчасика нельзя? Так плохо? Нет, нет, что вы? Сейчас же бегу. Нет, не задержу. Одеваюсь. Мне надо ехать. Есть у вас листок бумаги?
1: Командующий приказал ждать.
0: Нет, с дорогой на Михайловку что-то неладно. Надо успеть проскочить в дивизию. Я не успею написать. Ну, скажите на словах, что не могла, что ждала. Машина оставалась на ночь, но неожиданно уходит сейчас.
1: Да что, Елизавета Михайловна, чтобы машина жену командующего не обождала? Да я их сейчас...
0: Ну, минут...
1: Они в каком звании у вас?
0: В мои дела вы не вмешивайтесь. До свидания.
1: До свидания.
0: Скажите, я буду в Михайловке. Ну, может быть, он заедет.

0: окна. Сидят у печурки друзья, солдатская.
1: Товарищ командующий, а Елизавета Михайловна была и только что уехала.
2: Как? Я же сказал, задержи.
1: Ну, задержи, машина уходила. Вот как их задержишь? Они ведь тоже вроде вас, не вмешивайся ни в свое дело. Хм.
2: Недолюбливает она тебя, минутка.
1: Разрешите сказать, они ревнуют.
2: Давно уехала?
1: Да нет, недавно. Говорит, что если будете в Михайловке, может быть, заедете.
2: В Михайловке?
1: Так точно.
2: Нельзя было пускать.
3: Так и не встретились Муравьев и Лиза. Ей нужно было срочно ехать к себе в 105-ю дивизию, эвакуировать раненых. Долго стоял в темноте у окна Муравьев. Смотрел на зарево горящего города. Потом подошел к телефону.
2: Пленного привезли? Приведите. Свет!
3: Быстро входит начальник разведки, начальник оперативного отдела. Передают Муравьеву карту и документы, захваченные у пленного. Боец Степан и другой конвоир вводят пленного немецкого майора.
1: Хайльхитлер!
2: Нервы.
4: Ihr Name?
5: Nichts werde ich sagen.
4: Я ничего не скажу.
5: Schießen Sie oder lassen Sie mich schlafen.
4: Ну, стреляйте или дайте спать.
5: Drei Tage und drei Nächte habe ich nicht geschlafen.
4: Я не спал трое суток.
5: Ich fuhr auf dem Auto 300 Kilometer und später ging ich zu Fuß.
4: Я мчался 300 километров в машине, потом пешком.
5: Schlafen.
4: Спать.
5: Ich werde alles sagen. Aber zuerst schlafen.
4: Я, говорит, все скажу, только сначала спать. Спать.
2: Минутка.
1: Здесь.
2: Воды или лучше водки.
1: Слушаю.
2: Вы что, били его?
6: Как можно, товарищ генерал-полковник? Мы службу знаем.
2: Как взяли?
6: Нынче утром нас из Михайловки выпили. Наш лейтенант и говорит: что же это вы? Ну, мы их, конечно, обратно вышибли. Тут он к нам и вкатил, прямо на машине. Наш лейтенант говорит, что под ним духом в штаб доставить. Ну вот, иду я, а машины ни одной. Только под самым городом встрелась. И то не отдают. Спасибо, докторша из нашей дивизии ехала. Сказала отдать. Ну, значит, больше пешком пришлось наверстывать.
2: Докторша из 105-й дивизии, что ли?
6: Ну да, наша, Елизавета Михайловна.
2: Ну, а она как же?
6: Пешком на Михайловку пошли. Ноша у ей тяжелая.
2: Конвоиры могут выйти. Вы будете переводить? Пусть он думает, что я не говорю по-немецки. Я хочу понаблюдать.
5: Я говорю по-русски.
2: Ну что ж, значит, поговорим совсем откровенно.
5: Я ничего не скажу.
2: Что же вы еще не скажете? Вы же привезли нам карту генерального штаба. Как это вас угораздило въехать, майор? Что скажет генерал фон Кляус?
5: Я точно выполнил приказ.
3: Поспешно входит генерал Виноградов и Студенцов, командующий 7-й армией.
2: Каков? Посмотрите. На карте помечено, что Михайловка будет взята сегодня 19-го. И он мчится, очертя голову, не оглядываясь, потому что так по уставу положено. А если обстановка сложится не по уставу?
5: Смеетесь не вы, а смеюсь я. Машина германского наступления уже пущена в ход. И вы можете смотреть в эту карту. Я даже могу сказать, сколько дивизий и куда. Так, много и так быстро, что вы только сумеете понять, где гибель. Но сделать ничего.
2: Это, видимо, и есть основная идея вашего плана, что мы ничего не успеем.
5: Да.
2: Идите. Вы посмотрите, они дают нам всего 6 дней. Сегодня, 19-го, помечено взять Михайлов.
5: Товарищ командующий.
2: 25-го город. 6 дней. А затем Саратов 10 августа, Куйбышев 15-го, Арзамас 10 сентября. Это снова удар на Москву.
7: Товарищ командующий.
2: Вы понимаете, мы только коротенький эпизод. Сходу разделаться с нами, повернуть на север, перерезать все коммуникации Москвы и где-то там, в решительном сражении, выиграть Москву, кампанию, может быть, войну. О, этот майор стиль всей стратегии. Наглец. Кляус наглец. Гитлер авантюрист и наглец.
7: Товарищ командующий, немцы заняли Михайловку.
2: Когда?
5: В 1:30. 105-й отбило все атаки. Танки обошли и ворвались с тыла.
2: Немцы по плану должны взять Михайловку 19-го. Сейчас уже 20-е. Мы выиграли у них 1.5 часа. И так на каждом шагу вырывать у них час, день, неделю, время. Вот сейчас основное звено.
7: Я полагал бы отвести армию.
2: Ни за что. Каждый рубеж отстаивать до последней возможности. Контратаковать непрерывно везде, где удастся.
5: Но они же обходят меня. 105-й дивизии уже в мешке.
2: 105-е? Все равно. Этим клином займется армия генерала Кривенко. Минутка. Машину!
3: Михайловку захватили немцы. Где же теперь Лиза? Успела ли доехать до Михайловки или задержалась где-то в пути? Захват Михайловки угрожает обороне города. Генерал Муравьев выезжает на фронт командующим 21-й армией генералу Кривенко. Ночь. Когда по небу проползает луч прожектора, на изрытых склонах оврага видны окопы. Вход в блиндаж штаба.

0: У входа в блиндаж стоит генерал-лейтенант Кривенко.
1: Петро!
2: Кирилл!
1: Здорово, друг!
2: Здорово, здорово, друг!
1: Вот ты где закопался!
2: Ну, как же, надоело по деревням-то гореть, пускай отсюда выковыривают. Ты, а?
1: Я!
2: Здорово, друг!
1: Садись!
2: Нюра, вина!
1: Сейчас не пью.
2: Ну, я ж не говорю водки. Знаешь, брат, как я рад, никто так не рад. Ну, рассказывай. Рассказывай, что привез из Москвы. Когда второй фронт? Бог с ним. Ты мне скажи, что тебе товарищ Сталин сказал.
1: Город не сдаваться?
2: А мы сдаем. Сдаем город, Кирилл. Потому что наш Виноградов над резервами дрожит. Это генерал от обороны. Хорошо, что ты приехал сюда. Да, ты понимаешь, Кирилл, конечно, это верно. Это верно, у Клауса подавляющее превосходство в силах и в технике. Да ты ешь.
1: Ешь то, что, брат.
2: Но остановить немцев равномерным усилием всего фронта глупо. Они его рвут, где хотят.
1: Да, на глупой линейной тактике далеко не уйдешь.
2: Нет, уйдешь, только чего доброго за Урал. А ты погляди, что может сделать одна только моя армия. Ты только дивизии давай, особенно танковые. Вот, гляди. Понимаешь? Атаковать всеми возможными силами. Маневром восполнить нехватку. Рискованно. Да. Дальше будет безнадежно, Кирилл. Ведь ты понимаешь, что видно, ведь дутые фигуры этот Клаус. Никаким оперативным мастерством прет голым перевесом сил. А ты гляди, мы ударим по флангу, расшибем, и они откатятся к вами.
1: Да. Ну что ж, так и сделаем.
2: Когда?
1: Сейчас, сегодня.
2: А ты не шутишь?
1: Нет, может быть, ты шутил.
2: А когда ж успеет подойти резервные дивизии?
1: Резервных дивизий пока не будет. Сегодня ночью немцы прорвали фронт у Михайловки и охватывают седьмую.
2: Так и она отходит.
1: Нет, не отходит, а бьется на старых рубежах и ждет, что ты ударишь немцам во фланг, и если не разобьешь, то остановишь. Сил у тебя для этого достаточно.
2: Так. Значит, снова работа на дядю.
1: Не на дядю, а для победы.
2: Слушай, Кирилл, я хочу победы нашему народу. Хочу победы всему нашему фронту. Но тебе я правду скажу. Хочу. Всеми печенками хочу, чтобы это была победа моей армии. Для всех, но моя победа, понимаешь?
1: А ты лучше не путай. Победа народа и есть твоя победа. Только то, что ты задумал, маловато. Мы больше хотим.
2: Мало, но что ж ты обещаешь?
1: Генерал Кривенко, я приехал не обещать, а требовать. Ну? Что приуныл?
2: Обидно, что готовил удар и верил, что он спасет город, а теперь снова распылять силы и спасать положение. Дальше-то что?
1: Будет и на нашей улице праздник. Это он мне сказал.
0: Немецкие танки прорвали оборону и стремительно мчатся к северной окраине города. Против них брошены рабочие истребительные дружины, все свободные силы, все зенитки. Положение на фронте исключительно серьезное. И в это время Муравьев узнает, что его жена, которая поехала в Михайловку за ранеными, задержалась при отходе наших частей и не вернулась. Она должна была выехать последней машиной, но нашли лишь разбитый гранатами Виллис. В штабе фронта собрались вечером на срочное совещание генералы.
1: Прошу садиться.
3: Товарищ командующий, по вашему приказанию вызваны люди из частей для награждения.
1: Не время сейчас.
4: А по-моему, самое время. За положение ответим мы, а они свое дело сделали.
1: Это их дела?
3: Так точно.
1: Идите.
3: Слушаю.
1: Владимир Викентьевич, доложите обстановку. Я хочу слышать мнение собравшихся.
5: Немецкие танки, прорвавшиеся к северной окраине города, свыше 10 часов сдерживались упорным сопротивлением рабочих истребительных дружин, организованных товарищем Лавровым. К тому времени, когда немцы отбросили на север 7-ю армию генерала Студенцова и ввели в прорыв пехоту...
6: Товарищ командующий, разрешите объяснить?
1: Вы думаете, что это улучшит положение?
5: К тому времени подошла 105-я дивизия. А на восточном берегу сосредоточилась группа артиллерии дальнего действия, которая своим огнем задержала противника. Правда, уже в городе, на рубеже кольцевой улицы и заводов.
7: Ну да, а вражек, он и... Ох, прошу извинить.
5: Наконец, решающую роль сыграли непрерывные атаки 21-й армии генерала Кривенко, которая прорвалась в город, соединилась с 105-й дивизией, таким образом прикрыла собой весь участок прорыва и пока удерживает его.
3: Давно начали? Точно 0:30.
8: Товарищ командующий, надо же перевязку сменить, нельзя же так.
2: Ничего, ничего. Потом.
9: Прошу извинить за опоздание. Меня задержали немцы.
1: Вас извиняет только то, что вы задержали немцев. Продолжайте.
5: Сейчас мы должны использовать передышку, которую дает нам успех генерала Кривенко, чтобы трезво оценить положение. Тяжелая обстановка в городе и положение 21-й армии, которой угрожает опасность быть сброшенной в реку, требует от нас предусмотреть ряд неотложных мер на случай возможной катастрофы. Мною заготовлен приказ о сборе всех транспортов, барж, катеров.
1: Вы установили, кто передал ложное и паническое сообщение о падении города?
5: Да. Я сказал бы, неточное сообщение.
1: Снимите и отдайте под суд. Вы хотите продолжать?
5: Нет.
9: Разрешите?
1: Да.
9: Командование 21-й армии отказывается от таких резервов, транспортов и барж.
5: Мужество полководца не в лихости кавалериста, а в способности бесстрашно оценить положение. Этот тяжелый долг я на себя беру.
9: А мне не нужно спорить. Положение само говорит, кто был прав и что надо теперь делать. Теперь ясно, что только немедленным ударом всех сил
5: виноват
9: еще можно спасти город.
5: Таких сил?
9: А вот, вот предо мной три генерала. Их нетронутых армий достаточно, чтобы вышвырнуть немцев из города. Мне неизвестны планы Верховного командования, но ясно, что ведь резервы-то стягиваются для контрудара. И мне также ясно, что любой план наступления рухнет, если мы сдадим город.
1: Вызовите.
3: Слушай.
1: Так вы говорили о вражах.
7: Так точно. Осмелюсь высказать парадокс. Прискорбно, но впустив немцев в город, мы выиграли в крепость обороны. Немцы сильнее в танках, но в городе теряют преимущество танкового маневра. Печально. Но особенно разрушение кварталов делает позицию необычайно прочной. И, по-моему, французы, сдав без боя Париж, потеряли незаменимую противотанковую позицию.
5: Но это уже не Париж, а узкая полоса развалин, который насквозь простреливает.
7: Именно! Именно не Париж! Надо быть русским, чтобы пойти на такую жертву.
9: А тылы?
7: Тылы! Тылы? А если вы изволили прогуливаться по набережной, то могли заметить, что примерно от голубого киоска берег высок и обрывист, и образует при обстреле мертвое пространство, в котором и можно расположить штабы, резервы и даже маневрировать по фронту.
10: Честновато, честновато.
7: Но можно.
9: Товарищ командующий, время уходит, а мы говорим о решительном сражении, как о заселении квартир.
7: Согласен, не спорю. Полагал, что если нужно, возможно.
3: Товарищ Федоров, прошу вас.
11: Лейтенант Федоров прибыл по вашему приказанию.
12: Лейтенант Федоров. Геройской обороной дома 48 вы заслужили эту награду. Поздравляю вас!
11: Служу Советскому Союзу.
12: Но это не все. Сейчас каждый дом будет решать судьбу обороны всего города, всего фронта. Предупреждаю, что за сдачу дома вы будете отвечать вплоть до расстрела.
11: Товарищ командующий, я отвечаю за свою позицию, пока нахожусь на ней. Прошу вашего распоряжения меня в штабы без надобности не вызывать.
12: Тяжело, друг. Знаю, что тяжело, и не могу обещать, что будет легче. Будет еще тяжелее. Но сегодня мне товарищ Сталин сказал, не останавливаясь ни перед чем, отстоять город. Я спрашиваю вас, ваших бойцов, что мы ответим ему?
11: Мы не уйдем отсюда. Для нас на том берегу земли нет.
12: Я передам ему это. Идите. Этот прекрасный офицер никогда не будет расстрелян. Он умрет геройски, даже если не сможет выполнить задачи. У высших командиров такого преимущества нет. Распоряжение на случай оставления города отменяю. Такой случай исключается.
13: Слушаюсь.
12: Генерал Студенцов, вы обязаны любой ценой удержать плацдарм, который еще остался у вас на западном берегу на фланге у немцев. Или ответите за все сразу.
13: Слушаюсь.
12: Оборону города возлагаю на 21-ю армию.
10: Товарищ командующий, если все остается по-прежнему и не будет резервов, я не смогу поручиться за судьбу города.
12: Генерал-лейтенанту Пантелееву приказываю принять командование 21-й армии.
13: Слушаюсь.
10: Как вы снимаете меня? Как командира, не справившегося с задачей?
12: Нет, как человека, который может не справиться. Прошу остаться члена военного совета Лаврова, генерал-лейтенанта Пантелеева и полковник Сергеева. Пройдите ко мне, я сейчас.
3: Слушаю.
12: Петр. Генерал Кривенко. Ты же хотел остановиться у меня?
10: Товарищ командующий фронтом, разрешите идти перевязать рану, полученную на посту командующего 21-й армией.
12: Ты ранен? Идите.
3: Муравьев быстро пошел в свою комнату. Кривенко сделал несколько шагов, пошатнулся, тяжело опустился на стул.
10: А Иван Анисимович...
14: Петр Михайлович, что это вы, батенька? Вставайте-ка.
10: Да у вас кровь. Сейчас я сдам армию. Сдам.
14: Ну да. А сперва-то, батенька, надо же полечиться. Помогите на диван.
10: Легче.
14: Голубчик, быстро за доктором.
3: Слушаюсь.
14: Дайте-ка шинель под голову.
3: Есть.
10: Вы не смеете сдавать город, Иван Анисимович.
14: Да.
10: Как же вы удержите его?
14: А я удержу. Удержу, батенька. Удержу. Доктор, пожалуйста. Так.
7: Ну-с, теперь все хорошо. Доложите командующему.
3: Слушаюсь.
7: Вы из 21-й?
8: Так точно.
7: Едем немедленно.
12: Перенесите пока ко мне. Владимир Викентьевич, представьте к награждению генерала Кривенко за отлично проведенные операции. Все.
5: Кирилл Степанович, я же прекрасно понимаю, все, что сегодня было решено вами, направлено также и против меня. Почему вы не сделали выводов?
12: Владимир Викентьевич, вы думали когда-нибудь о будущем? Что будет после войны? Как мы будем жить?
5: Нет, не думал. Я уже стар и одинок. У меня был только сын, и его я отдал войне. Нет, я не думаю ни о себе, ни о будущем. Я думаю о настоящем. Да, я считал, что если бы мы оставили город, река стала бы мощным оборонительным рубежом, за которым нам легче было бы удержать фронт. Я допускаю, что мы не удержим города, и тогда мне тяжело думать о напрасных жертвах.
12: Вы думаете, что мы проиграли войну?
5: Кирилл Степанович, я никогда этого не говорил и не думал. Война уже выиграна нами. Но отсутствие второго фронта создало нынешнюю ситуацию. И только второй фронт может ее разрешить. Рано или поздно он будет. И вы знаете, чьи это слова.
12: Правильно, правильно, как всегда правильно.
5: И тогда, сохранив армию, мы вернем город и пойдем вперед.
12: Вслед за союзниками. Так-то. Напрасно вы не думаете о будущем. Нам ведь не только войну, нам еще мир нужно выиграть. Ах, дорогой мой Владимир Викентьевич, каждого из нас можно снять и переставить на другое место, где он будет полезнее. Ведь Кривенко прав, и вы правы. Немцы и наши друзья во всем мире, да и многие из нас в глубине души считают, что удержаться по эту сторону реки нельзя. Один человек решил, что можно и нужно. Правильно оценить сложившуюся обстановку и вывести из нее выполнимую задачу, это каждый талантливый военачальник умеет. Но только подлинный полководец ставит задачу и сам создает нужную ему обстановку. И такой полководец у нас один.
5: Бесспорно, но вы чего-то не договариваете. Я не понимаю, что вы хотите сказать.
12: То, что я вам сейчас скажу, абсолютная тайна. Знать будете только вы и несколько человек, отобранных для работы с нами.
5: Слушаю.
12: Речь идет о генеральном плане Верховного командования.
0: Все ожесточеннее сражение за город. Борьба идет за каждый перекресток, за каждый дом. Но город упорно держится. Штаб фронта. Быстро входит начальник разведки.
15: Владимир Викентьевич!
5: Тише. Командующий прилег отдохнуть перед совещанием.
15: Надо разбудить его.
5: А что?
15: Сейчас у меня были партизаны из района Михайловки.
5: Так.
15: Они говорят, что вместе с ними перешла линию фронта женщина-доктор из 105-й дивизии. Она и вернулась в 105-ю.
5: Так вы что же думаете, что это... Нет, не может быть. Она приехала бы сюда вместе с ними. Ну, в крайнем случае, прислала бы записку.
15: Так ведь они же не сказали ей, что идут в штаб фронта. А позвонить сразу из 105-й она не могла, так как у нас прямой связи с дивизией нет. Связь только с Пантелеем, и то через реку.
5: Ах, мой друг, если бы это... Но это так невероятно.
15: Вот только она много дней прошла с партизанами и ни разу не сказала, что она жена командующего. Я спрашивал их, нет, говорят.
5: А вы знаете, она поступила бы именно так. Да-да-да. Это лучшее доказательство. Пойдем, для этого стоит разбудить. Нет. Нет-нет. Лучше проверите. Вы понимаете, потерять второй раз... Давайте свяжем с генералом Пантелеевым и проверим. Пойдем.
0: Из своей комнаты в расстегнутом кителе выходит генерал Муравьев. Он пытался заснуть, но не мог. Высокий, широкоплечий, с тронутыми сединой висками, задумчиво проходит он по кабинету.
16: Входи, входи, входи! Я тебя ждал, давно ждал. Ну, зажила рана.
17: Картинки старые.
16: Не интересуешься? Вот фон Кляус, завоеватель Бельгии и герой Дюнкерка.
17: Что ж, готовишься к собственному Дюнкерку?
16: Да, но с другим продолжением.
17: Я вошел, никого, а где же Минутка?
16: Умер Минутка.
17: И он тоже?
16: Да.
17: Ты меня прости. Я ведь тогда не знал, что погибла Лиза.
16: И многого другого не знал, иначе бы понял.
17: Слушай, Кирилл, я пришел поговорить с тобой не как генерал, а как друг. Можно?
16: Да.
17: Я верил тебе, Кирилл. Но ты сам не знаешь, сколько раз ты отнимал у меня самое дорогое.
16: Знаю.
17: Нет, не могу как друг. И не буду тебя жалеть.
16: Хорошо, поговорим как коммунист с коммунистом.
17: Да, у меня теперь ничего нет, я теперь не о себе. Я лежал 3 месяца и ждал. У меня не рана, у меня душа болела. Чего ты добился за это время?
16: Отстоял город.
17: Города нет. Я был там и смотрел на карту. У тебя осталась узкая полоска земли и груда развалин у реки. Этого нельзя долго выдержать.
16: Замолчи! Этого нельзя выдержать по приказу, а люди выдерживают, потому что они решили стоять до конца. Народ нам приказывает стоять.
17: Да, народ. Народ, а не ты, совершили это чудо. Сдать город теперь преступление. А к этому медленно, но верно идет, и этого не было бы, если бы ты бросил все силы тогда.
16: Фон Кляус мечтает об этом.
17: Ты что, шутишь?
16: Смотри, вот секретный приказ Гитлера от 24 октября. Русские, силы которых истрачены в результате последних боев, уже не смогут повторить жестокой зимы 41 года. Фон Кляус навязывает нам это. А ты думаешь, что это твой наступательный порыв?
17: Так чего ж ты ждешь? Есть ведь предел человеческим силам. Что ты решил?
16: Стоять! И не я это решил, а народ и... Смотри, это страшнее, чем ты думал. 22 немецкие дивизии навалились на узкую полоску развалин у реки, а обороняет ее горстка. В некоторых дивизиях 1000 бойцов не насчитаешь. И они не только удерживают, они притянули на себя лучшие силы. Они нам выиграли главное время. А теперь смотри, смотри, что мы накопили за это время на флангах. 2 танковых корпуса, 1 кавалерийский, не считая стрелковых дивизий фронта. На севере Польши. Танковые, еще танковые, 3 танковых. Мало. 2 кавалерийских. Это только ударная группа, таран!
17: Значит, теперь ударишь.
16: Обожди. Кляус еще придерживает в районе Михайловки несколько первоклассных дивизий. Но он втянет их, втянет. До зимы-то осталось 2-3 недели. Если они сейчас не возьмут города, им придется или отходить по морозцу, или зимовать в мешке. И то, и другое страшновато с такими флангами.
17: Значит... Ты хочешь, чтобы они навалились на город сами?
16: Да! Только бы не прозевать, поймать момент, когда все силы их будут скованы в городе, и тогда мы рванем с севера здесь, с юга здесь. обнимем, задушим, не выпустим ни одного.
17: Слушай, как же ж ты выдержал? И хватило сил у тебя?
16: Конечно же нет.
17: Но я ж помню эти дни, только ты один устоял и не дал мне резервов.
16: Да не я. Сталин.
17: Слушай, ну что ж ты мне не сказал раньше-то? Ну, хоть бы намекнул, что ли.
16: Ах, если бы мы могли говорить на войне людям все, насколько бы нам было легче. А ты все простить мне не можешь, что я снял тебя тогда. Ты ведь не верил, значит, себя бы погубил и город потерял. А я, брат, тебя так люблю, так люблю. Ну, это дело второе. Я ведь знал и тогда, что тебе, неугомонная душа, большие дела предстоят.
2: Разрешите, товарищ командующий?
16: Да-да,
2: пора начинать.
16: Прошу. Располагайтесь, товарищи.
17: Товарищ командующий, разрешите уйти?
16: Останьтесь. Генерал Кривенко выздоровел и отдохнул. Он назначен командовать новым соединением. Поздравляю. Верховный главнокомандующий поручил мне изложить вам план нашего решительного наступления, разработанный Ставкой. План наступления исходит из расчета, что в оставшиеся до зимы недели немецкие атаки будут нарастать. И Клаус, безусловно, сделает попытку взять город. Следовательно...
0: Входит начальник разведки, подает Виноградову записку. Тот передает записку Муравьеву. Муравьев читает, меняется в лице.
16: Вы что? Шутите?
2: Нет, нет, все проверено, точно. Вас ждет генерал Пантелеев у телефона.
16: На чем бишь я остановился?
4: Ты пойди. Пойди, Кирилл Степанович. А Виноградов пока приготовит карты. Пойди.
16: Извините меня, я на одну минуту.
18: Что случилось?
4: Жена командующего жива. Вернулась.
16: Почему мне не доложили, что немцы прекратили атаки в городе?
2: Я не хотел будить вас из-за этого.
16: Я требую такие сведения докладывать мне немедленно, днем или ночью.
19: Товарищ командующий, на моем участке тоже все затихло. Сегодня в 2 часа.
16: Как? И у вас? Что же это значит?

0: Штаб генерала Пантелеева расположен в подвале с низкими каменными сводами. За столом генерал Пантелеев, рядом с ним Лиза. Она беспрестанно взглядывает на дверь.
1: А вы кушайте,
2: Елизавета Михайловна.
1: Кушайте. Всем это затишье все-таки отдых. А ведь вы и вовсе с ног сбились.
3: Нет, спасибо. Совсем есть не хочется.
1: Ну-ну-ну-ну-ну. А вы бы прилегли пока, матушка. Вот прошу, тут чистенько.
3: Нет, если я лягу, я сразу усну. А он придет.
1: Ну-ну.
3: Вот.
1: Лиза.
3: Кирилл.
1: Ну, я схожу, послушаю.
2: Лиза, ну, голубчик, ну, не плачь. Ну, все же хорошо, все хорошо. Ну.
3: Ну, как Танюшка, девочка?
2: Хорошо, хорошо, все хорошо. Я ж пересылал тебе ее письма. Ты читала?
3: Да, да, да. Я получила. Ох, Кирилл!
2: Лиза, но что же было с тобой? Как ты вырвалась?
3: Сейчас все расскажу. Вот как смешно. Все выдержала, а с тобой вот сразу ослабела. Сейчас все расскажу.
2: Приляг.
0: Лиза прилегла на кровать. Муравьев заботливо укрывает ее курткой.
2: Лиза, бедняга, что же ты испытала за это время? Но зачем же ты осталась, когда отходила дивизия?
3: Но как же я могла? За мной прислали офицера. По дороге его тяжело ранило. Я долго прятала его у крестьян, старалась лечить. Ох, как это было тяжело и безнадежно. Я ведь знала, что он умрет. Но что же я могла?
2: А обо мне? Ты хоть раз вспомнила?
3: Нет. Кажется, нет. Когда за тебя умирает человек, невозможно думать о себе. Потом я шла по пыльным дорогам. Ну, что же рассказывать? Потом дожди, грязь, партизаны. Да, вот это! Да, это было самое страшное. Когда мы пробирались через Михайловку, автоматчики окружили улицу и погнали всех во дворы. Я решила, облава, пропали. Нет, не это было самое страшное. Я очень спокойно подумала. Но это оказалось не облава. Промчались мотоциклисты и большая машина. И в ней сидел генерал.
2: Кляус?
3: Да-да. Я стояла босая, оборванная, прижавшись к забору и смотрела. И вдруг я вспомнила, что ты обещал приехать сюда, ко мне. А теперь он ехал, как ты, как хозяин. А ты не можешь. Это было так страшно. Так унизительно страшно. Я вдруг на минуту почувствовала то, что земля, как наша земля, которую топчут эти сапоги, эти шины.
2: Но что он задумал?
3: Не знаю. Он просто ехал, я не знаю куда. Но ты о чем? Боже мой. Кирилл, какой же ты жестокий. Ты уже не слушаешь меня.
2: Прости меня. Мне сейчас очень трудно. Я никому этого не говорил, только тебе.
3: Как? Как ты сказал? Как ты это сказал? Погоди. Разве ты не уверен? Разве ты не знаешь, наверное, что победишь? Слушай, Кирилл, я шла по сожженной земле. Я, кажется, целую жизнь шла. И то, что я видела, дети, мертвые женщины и горе. Горе. Оно накапливалось за моими плечами. И мне казалось, что они посылают меня к тебе. Я думала о тебе беспрерывно. Нет, нет, я не тосковала по тебе. Я не могла, у меня сил не хватало. Вся моя любовь превратилась в одну мысль. Ты должен вернуться. Ты должен победить. И я дойду и потребую.
2: Успокойся, Лиза. Так и будет.
3: Ой. Ой, погоди. Погоди, как у меня голова закружилась.
2: Приляг, приляг, Лиза.
3: Кирилл, ты здесь?
2: Я здесь.
0: Уснула Лиза. Муравьев смотрит на нее, но мысли его снова о делах. Он хмурится, медленно идет к столу. Входит Пантелеев.
1: Пренеприятная тишина. Неспроста. Неспроста?
2: Прочтите директиву ставки. Время Х – срок нашего решительного наступления.
1: Значит, через несколько дней. Слава тебе! Выдержали испытание.
2: Тяжело, Иван Анисимович?
1: Ну, что было, то прошло.
2: Иван Анисимович, но что он задумал? Неужели о нашем наступлении пронюхал или уходит?
1: Что вы, батенька, не уйдут. На весь мир прокричали, взяли. Завтра возьмем и последний кусочек. Вот. Да как же его не укусить-то? Прошу.
2: Клубничное?
1: О, и учтите, домашнее. Старуха моя большая мастерица по этой части. Прошу, прошу, Кирилл Степанович.
0: Входит Виноградов и начальник разведки.
4: Кирилл Степанович.
2: Что случилось?
4: 3 дня тому назад в Михайловском лесу у фон Кляуса происходило совещание. На нем как будто присутствовал Гитлер. Вот, сопоставьте с этим.
1: Ну, этот господин не приедет разводить части на зимние квартиры.
2: Страх. Да, страх потерять свой престиж пригнал Гитлера сюда. Страх перед взбесившимся фюрером погонит Кляуса на город. Страх перед зимовкой в котле погонит солдат.
1: Будут штурмовать.
4: Да, это была тишина перед бурей.
1: Ну, а мы, выходит, упредим?
2: Выходит, выходит, ничего не выходит. У них преимущество внутренних операционных линий. Если мы начнем наше наступление раньше, чем они, Кляус успеет перебросить дивизии, приготовленные для штурма города, к местам нашего прорыва.
1: Ох, нет, нет, нет, тогда надо выждать. Пусть штурмуют, крепче вцепятся в город, тут-то и ударите.
2: Значит, отодвинуть срок нашего наступления. А вы понимаете, если вы не выдержите?
1: Если бы не понимали, давно б уж не выдержали.
4: Имейте в виду, натиск будет гораздо тяжелее, чем мы рассчитывали. Надо придать городу несколько дивизий.
2: Откуда? Снимать дивизии, приготовленные для наступления? Ослабить удар.
4: Не ослабить, товарищ командующий. Наносить удар, наверное.
2: Все силы вложить в удар. Вот это будет, наверное. Пантелееву придется продержаться недолго. Почти сразу ударим мы, и тогда Кляусу будет не до города.
4: Фон Кляус рассуждает точно так же. Он тоже вложит все силы в один удар.

0: А что если...
1: Хорошо! Обрушить все сразу в полчаса.
0: Вот.
1: Владимир Викентьевич, умница. Так и сделаем. Трех дивизий я вам не дам, дам только две. Знаю, что мало, но зато и удар Кляуса мы ослабим вдвое.
0: Как?
1: Часа за полтора до штурма мы ударим всей артиллерией по их батареям и войскам, приготовленным к атаке. Да, так, чтобы шерсть полетела. Месячный запас обрушим в полчаса. За час до наступления Кляус его уже отменить не сможет. Хочешь, не хочешь, а ударит, но ударит в полсилы.
2: Ага, под корень, если так, выдержим.
3: Но для этого нужно точно знать день и час немецкого наступления. Очень опасно. Поторопимся, опоздаем, провалим все.
1: Владимир Евгеньевич, у вас золотая голова, но волков боятся в лес не ходить. Разведка, вы понимаете, какая лежит ответственность на вас?
4: Слушаюсь.
1: Владимир Евгеньевич, нам необходимо связаться со Ставкой.
3: Слушаюсь. Счастливо.
2: До свидания, всего хорошего.
1: Я крепко полюбил вас в эти тяжелые дни.
2: Ну, мы и виделись всего раз четыре.
1: Я вашу опору чувствовал ежеминутно. Ну, Иван Анисимович, только берегите себя. Нет, ну, берегите себя по возможности.
2: Слушаюсь.
0: Иван Анисимович.
2: Ась!
0: А я-то боялся, что вы у меня выпросите дивизии три.
2: А я был уверен, что вы дадите только одну.
5: Все было готово для решающего артиллерийского удара. Поздно ночью в штаб фронта привели пленного немецкого сапера.
6: Захвачен за разминированием проходов. Подтверждает, что атака в 6. Огонь открывает в 4 часа.
1: Уведите.
3: Все как будто подтверждается. Надо немедленно связаться со Ставкой.
1: Не успеем. Если это правда, нужно немедленно начинать. Ну, бог войны, не подведете?
7: Никак нет, товарищ командующий. Сделаем. Клаус ударит в полсилы.
1: Приведите в готовность всю артиллерию.
3: Такое решение без Ставки? А если это ложное сообщение?
1: Я сказал, в готовность.
7: Да-да, приведите в готовность и сами неотлучно оставайтесь у телефона.
4: Упустим момент, Ставка тоже не погладит по головке.
3: Нельзя упустить. Если опоздаем открыть огонь, генерал Пантелеев не выдержит.
4: Ну а что, если мы открываем огонь? А в 4 ничего.
3: Не дай бог, мы выпустим на воздух весь запас снарядов.
6: Время уходит.
2: Да, второго такого случая не будет. Упустить момент, значит, тоже проиграть. На карту поставлено все.
1: Быть мне битым. Открываем огонь. Звоните.
7: Огонь!

0: смолкла канонада. Муравьев неподвижно смотрит перед собой. Беспокойно ходит из угла в угол Виноградов.
1: Наши давно уж кончили. Скоро заговорят немецкие пушки.
2: Только бы начали. Да уж будьте покойны. В 4 часа услышим.
3: На курорте я был в последний раз, помнится... Ну да, в 25-м году я был на курорте. Приехал ничего, здоровый. А пожил недельку, чувствую, заболеваю.
1: Да.

0: Бывает.
1: Сейчас начнут.
2: Все напряженно смотрят на большие стенные часы.
1: Сейчас начнут.

0: 10 минут пятого. Ничего не будет.
1: На 10 минут опоздал.
2: Эти 10 минут стоят жизни. Я знал, я видел, как Кляус метался все эти 10 минут в сомнениях от неожиданности. Теперь рванется, как раненый бык.
3: Однако кое-что у него осталось. Разрешите идти проверить.
2: Да-да, и займитесь подготовкой огня к наступлению.
3: Слушаю.
2: Следите, как Кляус будет втягивать силы в город. Непрерывно освещайте фланги. Идите.
4: Слушаюсь.
2: Ну, Владимир Евгеньевич, передайте все Сергееву и езжайте на южный участок фронта.
3: Слушаюсь.
2: Я думаю, что завтра назреет. Да-да, знаю.
4: Раза в начале мая.
1: Середине ноября.
4: Ах, вы аккуратист, Владимир Евгеньевич. Ваш календарь ошибается. Раз в 4 года на Касьяна. Ха. Май сегодня, май.
2: Рано.
4: Как опять рано? Да у меня моторы зубами скрипят. Шучу. Товарищ командующий приехал доложить, что у меня все готово. Танки подтягиваются к исходным рубежам.
2: Пойдем поговорим.
5: Слушаю. Занят.
2: Слушаю. Докладывайте. Послушайте.
5: Слушаю.
2: Да-да.
5: Да?
2: Известно.
5: Записываю.
2: Так.
5: Все. Слушаю. Прибыл.
4: Нет, говорю, трофейный бензин вы мне не сулите. Он у немцев синтетический, а мне по морозцу гулять. Давай, говорю, советский, чистенько.
2: Ну, езжай.
4: Товарищ командующий, извините, но разрешите на счастье обнять.
2: Ну,
4: спасибо.
2: Счастливо.
4: Спасибо.
6: Счастливо.
4: Нет, а вам, Владимир Викентьевич, я руку в Михайловке пожму.
2: О,
4: счастливо. Когда весенний первый гром, как бы резвясь играя, грохочет в небе голубом.
2: Генерал Кривенко, вы прорываетесь навстречу генералу Виноградову. Я требую, чтобы вы действовали с точным и трезвым расчетом, как он.
4: Понятно, товарищ командующий. Клинок на огне куют. А когда он в дело идет, называют холодным оружием. Слушаюсь. Разрешите идти?
2: Счастливо.
4: Ух, и отыграю же я теперь за все.
1: Однако разрешите нам, товарищ командующий. Я все рассчитал и совершенно уверен в успехе прорыва.
2: Не сомневаюсь. Но я хочу, чтобы вы провели его с темпераментом генерала Кривенко.
1: О, постараюсь. Счастливо.
6: Счастливо.
2: Счастливо.
1: Идем.
2: Ох, что-то теперь в городе. Тяжело придется Ивану Анисимовичу со всех нас.
7: Вот я к нему и поеду.
2: Нет, товарищ Лавров, может быть, мне тяжелее придется. Как-то еще ставка нас одобрит. Вы звонили?
7: Да, тогда же. Вече.
2: Генерал Муравьев! Так точно! Все надежды оправдались! Надеюсь? Нет, уверен. Уверен, товарищ Сталин. Слушаюсь. Спасибо, товарищ Сталин. Ну, товарищ Лавров, завтра на рассвете в 3 начинаем. Товарищ Сталин сказал, желаю вам успеха.
7: Значит, будет успех.
2: Ну, товарищ Лавров, я еду на северный участок фронта.
7: А я к Виноградову.
2: Нет, товарищ Лавров, посидите здесь вместо меня, вдруг что-нибудь.
7: Эх, Кирилл Степанович, в такой момент, ей-богу, раздеваться не хочет.
2: Успеешь, ну хотя бы пока я доеду. Ну, товарищ Лавров, начинаем!
7: Начинаем!
2: Машину!
7: Да, а город-то нам заново строить придется.
8: Слушаю. Нет, командующий выехал. Лавров.
9: Что? Иван Анисимович? Опасно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что же вы смотрели?
7: Сейчас еду. Полковник Сергеева. Я еду в город. Если будет звонить командующий, скажите, что генерал Пантелеев
8: Смертельно ранен. Раздробило ноги.
7: Нет, ничего не говорите. Скажите только, что город держится хорошо. Понятно? Хорошо.

0: Снова кабинет командующего. Ясный зимний день. В кабинете Муравьев, рядом с ним Лиза.
1: Нет, Иван Анисимович сам строго приказал не сообщать тебе ничего. Он даже прикрикнул. До последней минуты держался, следил. Я ведь не могла быть все время, ты знаешь, как тяжело было в городе. Вырвусь на минутку, а он... А вы бы спать шли, матушка. Улыбнется так, одними усами. Не беспокойтесь, я человек военный. Пока операция не закончена, не уйдусь.
2: Разрешите, товарищ командующий? Там уже все погружено. Можно отсюда начинать выносить?
3: Потом успеете.
2: Слушай,
3: Лиза, но дожил он? Узнал?
1: Да-да. Как только мы узнали о капитуляции, я ночью побежала к нему. Он ведь не спал, мучился ужасно. Он сразу по моему лицу понял. Даже привстал, вздохнул глубоко. Ну вот, сделали. Русские к славе своей повернули. Закрыл глаза, очень ослабел. А потом, ты знаешь, я до сих пор не знаю, мне он это сказал или себе. Можно уходить. И сразу от всех лекарств отказался. Незачем. Запас мой кончился. Я и старухе своей написал, что отбываю. Да и устал я, матушка. Но ты знаешь, вот до сих пор звучит в ушах. Да и устал я, матушка. Вот сколько я видела смертей за это время. Я врач, но и меня иногда ужас охватывал. Но он умирал. В этом было такое спокойствие. Такая, да, радость.
3: Удивительный человек был. Скромный, добрый и железный. Старой русской закваски.
1: А ты знаешь, мы действительно стали другие. Я как-то никогда об этом не думала, но вот в нем мне открылось что-то такое близкое и нужное. Вот хочется, чтобы и в наших людях сохранилось что-то от этого.
3: Да. Вот и минутка не дожил.
1: Да, и минутка. Ох, сколько я еще видела.
3: Я вот наблюдаю людей. Мы не заметили, как за время войны вырос совершенно новый народный характер. На страшном огне сплавлялись и старая русская доблесть, трезвость и выносливость пятилеток. И еще такая... Небывалая мера воли и мужества. Вот пугают нас теперь новым секретным оружием. А я думаю, что вот этот новый советский характер и есть самое грозное секретное оружие нашего народа.

0: как мне уезжать от тебя не хочется.
1: Лиза, оставайся.
0: Да, но ты же знаешь, что это невозможно. Вон уж и дивизия пошла грузиться. А знаешь, я, кажется, начинаю себе немножко представлять, как это будет, когда все кончится. Мир, жизнь.
2: Можно?
1: Да-да.
2: Товарищ командующий, Кляуса привезли.
1: А?
0: Я пойду посмотрю, как укладываются, и стол приготовлю. А товарищ Лавров зайдет, простит?
1: Товарищ Лавров уже улетел в Москву и мечтает, как город заново строить будет.
0: Это хорошо.
1: Ну-с, где же он?
2: Здесь приемный сидит.
1: Позовите-ка мне лучше вот их конвоиров.
2: А Кляус?
1: А, займитесь-ка вы им сами. Меня теперь Манштейн интересует.
2: Слушаюсь.
1: Здравствуйте, победители.
3: Здравствуйте, товарищ генерал-полковник.
4: Ох, извините. Извините, товарищ генерал армии. Простите, по старой привычке.
1: А вот вчера мне за вас новую звездочку дали. Ну ничего, товарищ Федоров, зато и вы последний день в лейтенанта ходите. А ты что же старшина командующего обманул? Хотел майора доставить, а сам фельдмаршала привел?
5: Извините, товарищ генерал армии, действительно, тогда мне всего-навсего офицер завалящий подвернулся. Вот ведь русский человек завсегда так. Сначала недобор, потом перебор. Товарищ командующий, а ежели всерьез майор нужен, так, пожалуйста, у нас их теперь хоть пруд пруди.
1: Ну-с, приглашаю вас от лица всех офицеров и бойцов фронта оказать мне честь и позавтракать сегодня вместе с нами. Прошу вас, прошу, товарищи. Садитесь, садитесь, садитесь. Вам еще далеко идти, можно и отдохнуть. Садитесь.
4: Спасибо, спасибо.
5: Постоять нам одно удовольствие, товарищ командующий. Мы ведь в городе больше на брюхе воевали.
1: Приказываю сесть. Вы теперь первые люди в мире.
2: Разрешите?
1: О, ну-с, едешь новый фронт принимать. Ох, поди рад теперь, что сам себе хозяин.
2: Рад, что сразу в новое дело. Спасибо тебе, командующий, за все.
1: Ну-ну.
2: Здорово, орлы!
3: Здравствуйте, товарищ генерал-лейтенант.
2: Значит, живы, товарищ лейтенант?
4: Да нет, не раз убивали. Но только не убьют. Не, пока я до самого Берлина не дойду. Вот, может, там в землю закопаюсь и буду сторожить.
6: Кирилл Степанович, пора поторапливаться.
1: Да-да, можно выносить.
6: Выносите все.
2: Слушаю.
6: Петр Михайлович, поздравляю вас с новым значением. Очень рад.
2: Благодарю вас.
6: Кирилл Степанович, я полагаю, что штаб нужно перевести подальше. Пока мы будем переезжать, фронт еще километров нас-то передвинется.
0: Товарищи, пожалуйста, к столу.
4: А, Елизавета Михайловна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, к столу. Здравствуйте, Петр, пожалуйста, пожалуйста.
1: Ну-с, Владимир Викентьевич, операция закончена. Вы свободны решать. Может быть, вы хотите самостоятельного назначения? Товарищ Сталин спрашивал меня об этом.
6: Нет, Кирилл Степанович, лучше я с вами до конца. Может быть, вы, я своих ошибок не забыл и благодарю за науку.
1: Ну, полно, полно, Владимир Викентьевич. Ну, что бы я делал без вашего жестокого анализа и точности? Вот только насчет второго фронта вас, политика, не хватило.
6: Да.
1: Ну, это не так просто. Нам еще насчет этого самого второго фронта придется крепко подумать.
6: Это да.
7: Начальник разведки подает Муравьеву телеграфную ленту.
8: Товарищ командующий.
1: Товарищи. Товарищи. Поздравляю вас. Великий перелом наступил. Сегодня на рассвете прорван фронт на центральном и южном. Мы только часть великого наступления всего Советского фронта. На запад, на Берлин!

0: повеселей.
1: Здравствуйте, ребята! Поздравляем вас с началом нового учебного года.
2: Отложены удочки и теннисные ракетки.
3: Смазаны зеленкой ссадины на локтях и коленках.
2: Поставлен в угол друг велосипед.
4: И на нем из пункта А в пункт Б выехал...
2: Как сказано в задачнике.
4: Некий велосипедист.
2: А кому-то очень жаль, что кончились каникулы.
4: И надо писать первый диктант.
2: Стеклянный, оловянный, деревянный.
4: И надо решать первую контрольную.
2: Квадрат суммы двух чисел.
4: Бимон Ньютона.
2: Не бимон, а бином. Голова.
4: Нет, бимон.
2: Бимон — это который в Мексике в длину прыгал.
4: Не в длину, а в ширину.
2: Ну, в ширину не прыгают.
4: А что, по-твоему, бегают?
2: Нет, в ширину толстеют.
4: Как-то толстеют.
2: Как ты. Вон какой толстый стал за лето. Наверное, только ел да спал, а спортом не занимался. Жиртрест.
4: А ты сухофрукт. Наверное, все лето только купался и загорал.
2: А как же?
4: Вот и высох на солнце, вобла вяленая. Тебя даже узнать невозможно.
2: А как же ты меня узнал?
4: По костюму. У тебя как была пуговица на пиджаке оторвана, так и осталась.
2: Тебя даже радиоволшебник не узнает.
4: Узнает.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Здрасте.
5: Кто меня звал?
2: Мы.
5: Очень приятно. Давайте знакомиться.
4: Николай Владимирович, вы нас что, не узнали?
5: Да нет, нет, я вас, конечно, узнал. И в первую очередь потому, что вы, как всегда, спорите. А я ведь надеялся, что хоть за лето вы, наконец, исправите свое поведение.
2: А разве мы себя плохо ведем?
5: Ну, конечно, плохо. Вы спорите некультурно, обижаете друг друга. Вот вас, например. Да. Вас назвали как это? Жирафом, что ли?
4: Или... Нет.
5: Нет, позвольте, жировкой.
4: Нет.
5: Жирторгом.
4: Да жиртрестом он меня назвал. Да.
5: Ну вот видите, как нехорошо. А вас назвали сухарем.
2: Нет, он меня назвал сухофруктом.
5: Вот. Это все очень печально, друзья мои. Вы совершенно не умеете себя вести. А ведь поведение для человека – самая важная наука. Особенно, если этот человек впервые пошел в школу. Совершенно такого же мнения придерживаются поэт Михаил Танич и композитор Борис Савельев.

0: учебникам класс. Дорогие друзья, первоклашки, в добрый час, в добрый час,
1: в добрый час.

0: молодцы. Не нужны драчуны и лгуны.
1: Не нужны.
0: Как на форме чернильные кляксы.
2: Не нужны.
1: Не нужны.
0: Не нужны.

0: ты ловко решаешь задачи.
1: И в грамматике тоже хорош.
2: Ничего это в школе не значит, если ты себя плохо ведешь.

0: не дождутся утра промокашки, снится новым учебником класс.
1: Дорогие друзья первоклашки, добрый час, добрый час, добрый час.

0: хорошим.
1: Поведение всего важней.
0: Поведение всего важней.
2: Да, поведение всего важней, а я, надо сказать, себя веду не очень. У меня вот письмо, которое я до сих пор не прочитал. Ну-ка, посмотрим. Так, опять стихи. Бегу, лицо мое в пыли, кошмарный взгляд сверлит дорогу, и так душа моя болит, как будто ей сломали ногу. Как будто ей сломали ногу. Ну, уморил.
3: Что, смешное письмо?
2: Просто уморительные стишки прислали. Прямо поэт-уморист.
3: Как ты сказал? Уморист?
2: Ну да, каламбур получился. Между прочим, каламбуры мой хобот.
3: Не хобот, а хобби. Увлечение так называют.
2: Хобот и хобби — это тоже каламбур. Я с детства каламбурю. Вот помню, ехали мы в пионерлагерь, а я по дороге простудился. Все поют песню, и я пою. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой катар. Верхних дыхательных путей, значит. Это у меня ловко получается. Поменяю одну букву, и, пожалуйста, Ростов-на-Дону. Знаки препирания.
3: Послушай, остановись-ка.
2: Шавка Мономаха. Дай, Джим, на счастье лампу мне.
3: Слушай, ты можешь прекратить это слово извержение?
2: Мой час настал, ой, и вот я убираю. Инфаркт мимо кадра. Хоккей с шайкой.
3: Нет, он определенно болен. Грачать. Фу ты, врача.
1: Все ясно. Острый приступ болезни под названием каламбуркулез. Большим специалистом по лечению этой болезни является ленинградский автор Аркадий Кленов.
3: Это опасно?
1: Ну, как вам сказать, для больного не очень, скорее для окружающих. Каламбуры хороши в меру, иначе такой юмор быстро надоедает. А настоящие юмористы должны стремиться к тому, чтобы люди хотели их слушать еще и еще. Вот, например, в прошлой передаче у нас выступал Юрий Никулин. Сколько писем пришло в радионяню, чтобы он выступил еще раз. Так сказать, на бис. И мы с радостью выполняем эти просьбы.
2: Да и мы сами с удовольствием послушаем народного артиста республики Юрия Владимировича Никулина.
1: Юрий Владимирович исполнит песню о цирке, которую сочинил сам.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, дальний край умчат тебя.

0: Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Когда я был мальчишкой.
2: Сегодня о себе рассказывает лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады Евгений Петросян.
3: Мне очень приятно, что меня пригласили выступать в передаче «Радио няня» и рассказать о том времени, когда я был мальчишкой. Произошло это 20 лет тому назад. Я жил в Ереване, и было мне всего 7 лет. А вспомнил я этот случай вот при каких обстоятельствах. Я работал конферансье. И вот как-то обиделся на меня один артист. Не так, наверное, я объявил его. Он сказал мне: «Женя, Женя, мало вас, наверное, в детстве пороли». Действительно мало. Меня пороли всего один раз. Мои родители очень добрые люди, а я был, мягко говоря, не самым идеальным ребенком. После каждой новой шалости меня стыдили. Я давал слово исправиться, но на следующий день все повторялось. И вот однажды, когда я провинился серьезно, кажется, я разбил в школе стекло, на семейном совете было решено меня выпороть. «Что поделать?» — сказал папа и глубоко вздохнул. Но сам пороть меня отказался категорически. Мама тоже отказалась. Тогда на помощь призвали моего дядю, дядю Сурена. Он был очень высоким и очень сильным. Совещание шло в столовой.
4: «С какой стати, понимаешь, я должен его пороть?» — говорил дядя Сурен. «Этот мальчик не сделал мне ничего плохого».
3: Его убеждали долго, он отказывался, тогда мама начала плакать. Дядя Сурен не выдержал.
4: «Пожалуйста, не плачь, очень тебя прошу. Хорошо, раз уж так необходимо, я его выпорю».
3: Меня вызвали в столовую, папа объявил мне, что дядя Сурен сейчас будет меня совсем немножко, капельку, пороть. При этом папа не глядел на меня, и голос у него дрожал.
4: «Пойдем», — сказал дядя Сурен и взял меня за руку. По дороге он снял с себя ремень и сложил его вдвое.
3: Мама закрыла лицо руками и выбежала из комнаты. Дядя Сурен запер двери. Я не плакал, меня никогда не били, я просто был очень удивлен.
4: «Снимай штаны», — громко сказал дядя Сурен, — «снимай и ложись сюда».
3: Я исполнил его приказание и приготовился. Но дядя Сурен повел себя как-то странно. Он сел на подоконник, закурил и тихонько проговорил: «Слушай, дорогой, пожалуйста, покричи немножко».
4: «Ну да чего непонятливый мальчишка? С ума сойти можно. Громче кричи, ну!» Я все понял, натянул обратно штаны и, взглянув с благодарностью на дядю Сурена, начал добросовестно орать.
3: А дядя Сурен, сидя на подоконнике, курил и очень громко говорил:
4: «В другой раз будешь знать, как не слушать, понимаешь, маму, папу».
3: Через пару минут в дверь начал стучать отец. «Довольно истязать ребенка, Сурен! Хватит! Обрадовался!» Дядя Сурен улыбнулся, слез с подоконника и прошептал мне: «Потри глаза, ослик, чтобы красные били». Вот так меня пороли единственный раз в жизни. Я не знаю, может быть, мои родители были слишком добры ко мне, но, честное слово, я, как ни странно, ни хулиганом, ни лоботрясом из-за этого не стал, чего и вам желаю.

0: Так, если вы помните, товарищи ведущие, в прошлый раз мы просили наших слушателей помочь нам разобраться в таком сложном вопросе. Чем кошка отличается от собаки?
1: Помним.
0: И вот смотрите, сколько писем я принес, а?
2: Почитаем сейчас, почитаем. Дайте, пожалуйста, Николай Владимирович, немножко писем.
1: Мне тоже, я тоже хочу посмотреть.
0: Прошу вас, пожалуйста.
1: Спасибо.
2: Вот. Прослушав передачу, я вышел во двор, и тут передо мной пробежала кошка. За ней гналась собака. Кошка влезла на дерево и этим спаслась от собаки. Я увидел эту сцену и сразу догадался, чем кошка отличается от собаки. Валерий Габихт, город Москва.
1: А, и я догадался. Значит, собака не умеет лазить по деревьям. Запомним.
0: Ну что ж, это, пожалуй, различие, конечно, которое может быть.
2: А вот Валя Николаева из поселка Поддыба, Коми АССР, считает, что собаки умеют думать, а кошки нет. И еще собаку можно дрессировать.
1: Ну, а кошку разве нельзя?
2: А ты что, видел, чтобы дрессированные кошки выступали в цирке, да?
1: Нет, не видел.
2: Ну, значит, нельзя.
0: Друзья мои, смотрите, Марина и Максим Кокаревы и Саша Нагайцев из деревни Лукошкино Московской области вот что написали. Кошка не прибежит на зов на. А собака не откликнется на кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кошка не может сторожить дом, ходить на поводке и быть пограничной собакой.
2: Это точно подмечено, что пограничной собакой кошка никогда быть не может.
0: По-моему, главная разница в том, что у кошки когти высовываются и втягиваются обратно, а у собаки нет. Саша Поддубенко, город Симферополь.
2: А вот еще выдержки из писем. Кошка отличается от собаки носом, ртом, зубами, ушами и расцветкой.
1: Да. Кошка царапается, а собака кусается.
0: Собаки умнее кошек. У них лоб чуть выпуклый, а у кошки приплюснутый.
1: Зато кошки мурлычат, а собака этого делать не умеет.
2: Собака зато была в космосе, а кошка нет.
0: Вот это действительно правильно.
1: У кошки все время хвост вверх трубой, а иногда опущен вниз. А у собаки... калачиком.
2: А у кошки разве не бывает хвост калачиком?
1: Ну, конечно, не бывает. И вообще, вот Леночка Ширяева из города Омска написала, кошка плавать не умеет.
2: А собака умеет, правильно.
1: Ну, собака прекрасно плавает по-собачьи, точно как ты.
2: Я по-собачьи?
1: Да.
2: Это собака, по-моему.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, значит, ты считаешь, что собака по-человечьи плавает.
0: Друзья мои, не спорьте, не спорьте. Лучше посмотрите, что написали наши постоянные слушательницы. Лена Афанасенкова и Надя Михеева из поселка Бурятино Калужской области. Собака была первым млекопитающим, которого человек приручил в глубокой древности.
2: А вот Соня Петрикова со станции Охтпост Коми АССР прислала самый простой ответ. Кошка похожа на кошку, а собака на собаку.
0: Да, тут необходимо вмешательство крупного специалиста. У микрофона радио «Няни» эксперт всесоюзной категории, старший кинолог Министерства сельского хозяйства СССР Александр Павлович Мазовер.
3: Я познакомился, ребята, с вашими письмами. Оказывается, вы все очень наблюдательные. И мне остается только помочь вам в том, чтобы определить, чем же, собственно, кошка отличается от собаки. Собака и кошка уже тысячелетия живут под одним кровом с человеком. Собака была приручена раньше. Дикий предок, ее волк, приручен более 10 тысяч лет тому назад, когда человек добывал себе пропитание охотой, и ему нужен был помощник в этой работе. Кошку человек приручил позднее, примерно 3-4 тысячи лет назад, тогда, когда уже он занимался земледелием, ему нужно было охранять склады зерна от грызунов. И сейчас есть дикие кошки. Они живут в лесах, в степях, в песках Средней Азии. По своему строению и по особенностям и кошка, и собаки очень различные и принадлежат к различным видам. Трудом человека выведено около 400 пород собак. От маленьких, декоративных, весящих 700-800 граммов, и высотой в 14-15 сантиметров, до больших, которые весят 60-70 килограммов, и высотой достигают метра и даже больше. Сравнивать между собой собаку и кошку, в общем, неверно. Эти два домашних животных выведены для совершенно различных целей. Вы знаете, что собаки помогают на охоте, сторожат дом, помогают пограничникам в их трудной работе охране границ нашей Родины. Про кошку несправедливо говорят, что она льстива, неверна, привыкает будто бы не к людям, а к месту и так далее. Это неверно. Конечно, к ней нельзя предъявлять такие же требования, как к собаке. Но она способна хорошо привязываться и любить своего хозяина. В Москве, в уголке Дурова, есть хорошо дрессированные домашние кошки. Есть такие же дрессированные кошки и у отдельных любителей. Некоторые из них даже снимались в кино. Кошки бывают разных пород. Вы, наверное, видели пушистых ангорских кошек. Есть кошки гладкие, их называют северные, у нас часто называют их сибирские. Обычно кошки не любят воды, и если она мочит лапку, она брезгливо отряхивает ее. А вот в Англии, на островах, имеются бесхвостые кошки, которые ловят рыбу. На острове Вознесения, в районе Гвинейского залива, домашние кошки сторожат хозяйский дом, как собаки, бросаются на чужих, ходят по пятам за своим хозяином. О кошках и собаках можно говорить очень много. И если, ребята, у вас возникнут какие-нибудь вопросы о собаках или кошках, то пишите в «Радионяню».
0: Благодарим вас, Александр Павлович. Дорогие ребята, «Радионяня» ждет ваших новых вопросов. Уж так устал.

0: дети, не очень любит отвечать.
1: А радио няня друзьям отвечает, что писем немало она получает,
2: что рада вниманию,
0: жива и здорова,
1: и все пожелания исполнить готова.
0: Готовясь к этой передаче, мы просмотрели все ваши письма. И нам стало ясно, что песенка «Мальчик или девочка», которую сочинили Эдуард Успенский вместе с композитором Борисом Савельевым, вам понравилась. Ученицы 6 класса 27 школы колхоза имени Шаумяна пишут: «У нас в классе есть такие мальчишки, которые никогда не подстригаются. Им хоть говори, хоть не говори. Они не слушают и продолжают обрастать». А ученики 5 класса деревни Сутоки Калининской области пишут, что некоторые мальчишки так обросли, хоть косы заплетай. Мы хотим еще раз услышать песню «А волосы растут». Когда эта песня прозвучала, то те ребята, которые не стриглись, сразу стали стричься. Им стало стыдно, потому что мы в классе пели эту песню. Коля Трофимов, город Красноармейск.
3: Мальчик стричься не желает, мальчик с кресла уползает. Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
4: А волосы растут,
5: а волосы растут.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Парикмахерша устала,
6: и мальчишку стричь не стало.
3: Год прошел, другой проходит, мальчик стричься не приходит.
4: А волосы растут,
5: а волосы растут.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отрастают, отрастают, их в косички заплетают.

0: Волосы растут, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-
1: письмо из...
2: Обратно из Кемерово.
3: Минуточку, друзья мои. Как это обратно из Кемерово? Что же, оно не дошло по назначению, что ли?
2: Нет, я говорю обратно из Кемерово, потому что у нас уже были письма оттуда.
4: Николай Владимирович, он просто путает слова опять и обратно.
2: А-а-а. Ничего я не путаю.
3: Ну, теперь понятно. А ведь это с ним не впервые, между прочим. Он в прошлый раз путал.
4: Да.
3: И сейчас обратно путает.
4: Николай Владимирович, а вы не ошиблись?
3: Я?
4: Да.
3: Дорогой мой, волшебники никогда не ошибаются.
4: Извините.
3: Я просто пошутил. Неужели вы не понимаете? Вот я вам прочту сейчас одно очень интересное письмо. Пишет нам Ираида Николаевна Негодаева, учительница из города Топки Кемеровской области. Дорогая радионяня, с удовольствием слушаю твои передачи. Веселые уроки очень полезны. Нам хотелось бы обратить ваше внимание на такой вопрос. У нас многие дети... да и взрослые тоже, часто путают понятия «обратно» и «опять». Не могли бы вы нам помочь? Спасибо, дорогая Ираида Николаевна. Попытаемся что-нибудь придумать. Посылаем вам песенку по обратному.
4: Николай Владимирович.
3: Нет, теперь уж точно по обратному адресу в город Топки Кемеровской области.
5: Это очень неприятно в разговоре услыхать.
3: Мы с ним встретились обратно, вместо встретились опять.
5: Пусть каждый из ребят запомнит слово в слово.
6: Обратно значит назад,
3: опять значит снова.
5: Обратно значит назад,

0: это нам в тетрадь.
1: Не обратно, не обратно.
0: А вот именно опять пусть каждый из ребят запомнит слово в слово.
1: Обратно значит назад.
2: Опять значит снова.
0: Обратно значит назад.

0: должен с нами повторять. Пароход пришел обратно,
1: а весна пришла опять.
2: Пусть каждый из ребят запомнит слово в слово.
1: Обратно значит назад,
3: опять значит снова.
2: Обратно значит назад, опять значит снова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Дорогие ребята, теперь у вас нет никаких сомнений в том, что радионяня, как и вы, начала новый учебный год.
5: Вернулись из отпуска и уже присутствовали на веселом уроке режиссер Надежда Киселева,
4: редактор Елена Лебедева,
5: радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов
6: и постоянные ведущие радионяни, артисты Александр Лившиц и Александр Левенбук.

0: веселей.
1: Вы меня не знаете? Не знаете. Я пасечник из колхоза «Верный путь». Вот, если желаете, я вам расскажу, как я стал чемпионом, спринтером. Это было 6 лет назад. И никогда я до того дня, извиняюсь, спортом в полном смысле не занимался. Ну, правда, в детской юности я ставил неофициальные рекорды, это я не отрицаю. Бывало, от околицы до ветряка на перегонки так летишь, словно у тебя сзади пропеллер действует. Или из Поповского сада с яблоками за пазухой. Такого стрекача дашь, даже нынешняя ракета не догнала бы. Да, ну вот, значит, ровно 6 лет назад посылают меня в Чебоксары на республиканское совещание колхозных пчеловодов. Ну, приехал я в свое министерство, предъявил документы, записали меня, выдали удостоверение, и направился я вместе с другими пчеловодами в большой зал. Один доклад прослушал, другой. Потом стали выступать колхозники-пчеловоды. А что, думаю, если я про свои опыты расскажу? Как-никак, а наша пасека имеет 250 ульев. Написал записку, послал ее в президиум. А через полчаса председатель объявляет: после перерыва первым выступит товарищ Одноухов из колхоза «Верный путь». Это я, значит. Ну ладно, подумал я. После обеда и отдыха люди еще лучше слушать будут. Ну, пообедал как следует и вышел к Волге полюбоваться. Подхожу к берегу, гляжу, на той стороне полным-полно народу. Народ купается, на солнце греется, на лодках катается. Ну, решил я искупаться, тем более в нашей сельской речонке как следует не выкупаешься, до того она мелкая. И тут с досады даже плюнул. В городе-то в специальных коротких полуштанах купаются. Неужто, думаю, придется в подстанниках окунуться? Неудобно все-таки. Не то время, не та мода теперь, чтобы в исподник по пляжу разгуливать. Ну, погоревал немного и сам себя обругал. Эх, ты некультурный хрен, че раздумываешь, как будто ты такой безденежный. Пойди купить полуштаны, дело с концом. Ну, я, значит, так и сделал. Стал я нырять, почти целую минуту под водой нахожусь. А ну-ка вы попробуйте. Замечаю, на меня глядят, словно на артист в цирке. А тут музыка заиграла. Все туда, к музыке. Ну, я решаю, пора одеваться и на заседание. Вышел из воды, отжал бороду и гляжу наверх. А там человек 50 молодцов выстроились, как полагается, и ждут. Потом слышу выстрел, и вся эта команда побежала по дороге. Я в то время еще не знал, что означает кросс там, и тому подобное, бега. Ну, побежали, ну и ладно, значит, так и надо. А тут посмотрел на то место у столбика, где я оставил свой пиджак, штаны, полуботинки и прочее. Ничего нет. Чисто. Как будто корова слезала. Ёкнуло у меня сердце, как будто кто сзади ножом пырнул. Как же, думаю, я на заседании в таком виде явлюсь? И тезисы мои в пиджаке, и все данные по пасеке. Замечаю одного мальчугана. Он раньше меня из воды выбрался, уж оделся. Ты не видал, говорю, кто мою одежду утащил? Видал, говорит. Вон один дяденька подбежал, взял ваши вещи в охапку и побежал туда. И указал в сторону, куда молодцы побежали. Ну, что там раздумывать? Я на дорогу и даю полный ход, как в детской юности от околицы до ветряка. А народ стоит по обеим сторонам дороги и кричит мне: «Давай, дед, нажимай, а то не догонишь, не отставай!» Напрасно просите, думаю я. Мне и самому интересно догнать бандита, тем более мне пора на заседание. Ну, надаю как следует и нагоняю одного из этих молодцов с номером на спине. Кричу ему: «Ты не видел, кто мою одежонку утащил?» А он мне вперед рукой показывает. По сторонам народу все меньше. Но все мне тоже рукой показывают: «Беги вперед!» И кричат: «Не сдавай, деда! Жми! Догоняй!» Ну, дожал я еще одного с номером. Другого, пятого. А похитителя моих штанов все не видать. Бегу далее. возвращаться-то мне никак нельзя, а мне все кричат: «Обставляй их, старик! Твой соперник впереди, догони его!» Конечно, я уже в это время разогрелся, как хороший мотор. Я уже вошел в раж, ничего не вижу, не слышу, только ходу прибавляю. Обогнал я всех с номерами. Кто ж мою одежу утащил? Стал я оглядываться. Тут подбежал ко мне один с флажком и вопит, словно его ограбили. «Чего стали? Скорее к финишу! Вон там!» Схватил он меня за руку и тащит вперед, как буксир, барку. «К финишу!» — кричит. «Скорей!» «Ну, к финишу так к финишу!» В последний раз запустил я, налетаю на розовую ленточку и попадаю в обнимку к какому-то очкастому. «Где мой пиджак? Штаны? Полуботинки?» «Отдай! Нечего меня хватать!» — кричу ему. Тут подбегают ко мне человек 10 и ведут меня. Я им: «Братцы, ребята, граждане, за что? Я за своими вещами бегал, никакого нарушения не производил. Я же сам пострадал. А ленточку, так я с разбегу ее порвал». Меня никто не слушает и только слышу: «Молодец, дед, вот показал класс, вот это тренировка, за какую команду бегал?» А я в ответ как закричу на них: «Чего вы мне голову морочите? Я за своей одеждой бегал». «Какая одежда?» — спрашивают. Я им и говорю: «Обыкновенная, пиджак и брюки из синего шевьета, полуботинки коричневые на кожаном ходу, рубашка вышитая шелковой, часы карманные и тезисы в блокноте». «А вы, собственно, кто будете?» — спрашивает очкастый. «Из какого общества?»
0: «Да как из какого? Советского, колхозного.
1: Я пчеловод, из колхоза верный путь. У меня одежду украли, а вы мне такие глупые вопросы задаете. Не могу же я на республиканском совещании в таком вот виде свой опыт».

0: их у стартового столбика положили, а мы на время убрали их, чтобы не мешали старту. Мы уже собирались сдать ваши вещи в милицию, но мальчишка сказал нам, что вы в кроссе участвуете. Ждали-ждали вас, а оказывается, вы как чемпион здесь задержались. Ну, повели меня к столу, вручили значок, пожали руку. Музыка в мою честь играла. А теперь говорю, спасибо за честь, только вы меня срочно доставьте на заседание, а то я опоздаю. Доставили. Вернулся домой и организовал я в нашем колхозе спортивное общество. Руковожу, и чего там скрывать? Бегаю, опыт передаю.
1: В ночь под 1 мая нас пригласил Чайков, мы были у него на командном пункте, когда Крепс ему приезжал с просьбой о перемирии, чтобы привести Денца для заключения договора. А наши уже были в Берлине, остался только маленький пятачок, где имперская канцелярия, и еще они держались там. Ночь на 1 мая громили так центр Берлина, и вся артиллерия, которая их заточила, била по этому пятачку, так что там ничего живого не осталось.

Впервые я встретилась с Лениным в 1894 году на маленькой даче в Лесном под Петербургом. Была организована нелегальная сходка-вечеринка, на которой всеобщее внимание привлек невысокий молодой человек, очень живой. Из-под большого выпуклого лба светились умные, проницательные глаза. Из уст в уста стало переходить имя нового оратора. Это Ульянов, молодой адвокат. Выступление Владимира Ильича на нелегальной вечеринке мы слушали как зачарованные. Поражало его необыкновенно глубокое знание учения Маркса. Положение Маркса он приводил не абстрактно, а применительно к политическим и экономическим условиям тогдашней российской действительности. Его речь была полна горячей веры в победу рабочего класса. Огромное впечатление произвела на меня и моих товарищей его оценка легального марксизма как враждебного революционным задачам течения. Ленин быстро завоевал уважение и любовь членов марксистских рабочих кружков. Он предпринял шаг, имевший огромное значение для дальнейшего развития рабочего движения в России, для создания революционной марксистской партии. Разрозненные марксистские кружки Петербурга были объединены в союз борьбы за освобождение рабочего класса, который стал школой революционного воспитания пролетариата. Этот союз во всей своей деятельности связывал экономические требования рабочих с политической борьбой против царского самодержавия. В ночь на 9 декабря 1895 года Ленин был арестован и после 14-месячного тюремного заключения отправлен в ссылку. Оказалось, в ссылке и я с мужем. Вначале мы жили в селе Казачинском. Затем меня, как фельдшерицу, перевели в Минусинский округ, в село Ермаковское. По пути я заехала в Красноярск, где узнала, что туда прибыл Владимир Ильич, направлявшийся к месту ссылки. Мне очень хотелось его повидать, но я стеснялась идти к нему. Вдруг раздается стук в дверь, и ко мне в комнату заходит весь искрящийся энергией Владимир Ильич. Услышав о моем приезде, он немедленно явился ко мне, чтобы узнать, как живут ссыльные казачинской колонии. Он подробно расспрашивал о здоровье и материальном положении каждого человека. Интересовался взаимоотношениями между марксистами и народовольцами –

спрашивал, ведутся ли литературные работы. Владимир Ильич очень любил природу. Окрестности Красноярска – один из живописнейших уголков в мире. Вековые сосны и кедры величественно возвышаются густой стеной за холмистыми берегами Енисея. Над лесом вырисовываются силуэты гор Саянского хребта. Направляясь на пароходе из Красноярска в Минусинск, Ильич глядел с палубы на горные вершины, любовался дивными видами енисейской природы. В обширной десятиместной каюте парохода наши койки были рядом. Я невольно обратила внимание на то, что страницы в книге, которую читал Ильич, перелистываются им очень быстро. Едва я прочитывала в своей книге 5-6 строчек, а рядом в книжке Ильича уже перелистывается новая страница. Я поглядела на раскрытую книгу в руках Ильича. Книжка иностранная. «Владимир Ильич, вы читаете или только просматриваете книгу?» «Конечно, читаю. И очень внимательно. Но разве можно так быстро читать?» Ильич улыбнулся. «Вы правы, я читаю быстро. Но так надо. Мне необходимо очень много прочесть. Медленно читать мне никак нельзя». За несколько дней Ленин прочитал в каюте парохода столько книг, сколько иной и за год не прочтет. По расписанию пароход должен был плыть 3 суток, но стояли жаркие июльские дни, и Енисей сильно обмелел, пароход часто останавливался и выбился из расписания. Уже на полпути у большинства пассажиров иссяк запас продуктов. Каждого волновал вопрос, как быть с питанием. Выручил Владимир Ильич. На одной из вынужденных остановок он скрылся в прибрежных зарослях, а через некоторое время привел к пароходу группу крестьян. Крестьяне принесли молоко, хлеб, масло, яйца. Ленин в ссылке поддерживал тесные связи с партийными работниками, оставшимися на свободе, был в курсе всех вопросов, волновавших партию. Однажды он собрал нас, марксистов, находившихся в Минусинской ссылке, и рассказал о полученном письме, в котором сообщалось о состоявшемся первом съезде партии. Было видно, что Владимир Ильич глубоко рад этому событию. Он торжественно подчеркнул перед нами, что отныне социал-демократическая партия в России создана, и предложил нам всем вступить в нее. Мы с энтузиазмом откликнулись на предложение Ильича. Каждый испытывал необычайную гордость. Гордость революционера, удостоившегося права носить великое звание члена партии. В ссылке в селе Шушинском Ленин проделал гигантскую литературную работу. Здесь он закончил свой капитальный труд развития капитализма в России, написал множество статей, заметок, рецензий, сделал ряд переводов социально-экономических книг с английского и немецкого языков, вел переписку с многими товарищами. Работая столь интенсивно и плодотворно, Владимир Ильич умел дать и законный отдых своему мозгу. Умел внести разнообразие в монотонную жизнь ссыльных. Он увлекался охотой, шахматами, коньками. Много внимания он уделял художественной литературе. Ленин любил поэзию, особенно классическую, Пушкина, Байрона, Шиллера, Шекспира. Охотно читал Баратынского, Тютчева. Из членов нашей ссыльной колонии был создан хор. Особую страстность в наши вокальные увлечения вносил Владимир Ильич. Он участвовал в разучивании революционных песен. Сколько огня сияло в глазах Ильича, когда он, подняв кулак, дважды повторял заключительные слова боевого рабочего марша «И водрузим над землею красное знамя труда». 29 января 1900 года
Закончился срок ссылки, и все ссыльные Минусинского округа, арестованные одновременно с Владимиром Ильичем, стали собираться в обратный путь. Молодежь вела себя беспечно. И только Владимир Ильич позаботился об организации самой поездки. Он написал мне письмо с предложением прежде всего заказать для моей маленькой дочери Оли вазок крытой рогожей, мешок из беличьего меха и 2000 пельменей для отъезжающих, для питания их на остановках. Перед отъездом пельмени были готовы, но я забыла их в Ермаковском. Мысль о них была вытеснена заботами о дочурке, заболевшей крупозным воспалением легких. Минусинские товарищи, которые должны были ехать с нами из ссылки, чрезвычайно огорчились, узнав, что мы забыли пельмени. А кто-то даже в сердцах начал говорить, что ребенок для революционера — это обуза и помеха в работе. Но Ильич, как всегда очень чуткий к товарищам, стал утешать нас. «Очень хорошо, — говорил он, — что у вас родилась Оля. Она будет революционеркой». Ленин проявил большую заботу о нас и нашей дочурке. Он разыскал и пригласил врача. Даже ночью Ильич приходил и справлялся о здоровье Оли. Владимир Ильич поделился с нами своими планами. Еще раньше у него зародилась идея создать по возвращении ссылки общероссийскую социал-демократическую газету, вокруг которой будет организовываться работа социал-демократов. Все с восторгом восприняли идею Ильича. Каждый рисовал себе перспективы дальнейшей революционной работы вокруг газеты, для которой Ильич уже и название придумал – «Искра». Говоря о названии будущей газеты, Ленин приводил слова декабриста Адоевского, написанные им в стихотворном ответе Пушкину на его послание в Сибирь. «Из искры возгорится пламя». Из-за болезни дочери я с мужем вынуждена была на 2 месяца задержаться в Омске. С нетерпением мы ждали вести от Ильича. Он сдержал обещание. Мой муж Пантелеймон Николаевич получил письмо, в котором Владимир Ильич приглашал его по дороге в Псков заехать к нему в Подольск под Москвой, где в это время жила мать Владимира Ильича с семьей. По приезде из Сибири Владимир Ильич не терял ни минуты для достижения намеченной цели – объединения партийных сил России вокруг задуманной им общероссийской социал-демократической газеты. Муж рассказал мне, как гостеприимно встретили его в Подольске Ильич и вся семья Ульяновых. Ленин показал ему все достопримечательности Подольска и его окрестности, подолгу играл в шахматы. А самое главное, подробнейшим образом наставлял мужа относительно его партийных функций в Пскове. А функции эти следующие. Пантелеймон Николаевич становится одним из агентов «Искры», которую решено издавать за границей. В Пскове он будет работать земским статистиком. Владимир Ильич уже подготовил для этого почву, и Псковское статистическое бюро уже осведомлено о Лепешинском, ждет его. Работая статистиком, муж должен конспиративно обслуживать «Искру», посылая для нее корреспонденции, печатные рукописные материалы, ведя с редакцией шифрованную переписку, получая за границей экземпляры «Искры» и другой нелегальной литературы, храня и распространяя эту литературу. В июле 1900 года Ленин выехал за границу. Вскоре начала выходить «Искра». Вновь я встретилась с Ильичем в 1903 году в Женеве. Здесь нами была организована столовая, которая стала пунктом сбора большевиков-эмигрантов. Владимир Ильич проводил там занятия с группами большевиков, отъезжающими на партийную работу в Россию. Это была партийная школа, в которой под руководством Владимира Ильича изучалась программа партии. В течение 3 лет существования этой школы мне нередко доводилось присутствовать на занятиях у Ильича
И я всегда восхищалась его замечательным педагогическим даром. Он, как никто другой, умел глубоко заинтересовать своих слушателей, вызвать интерес к занятиям, придать живость и страстность беседе. Если в спорах со своими политическими противниками Ленин был беспощаден, то в партийной школе он проявлял исключительную мягкость и терпимость к суждениям учащихся. Подчас выступавшие высказывали ошибочные положения, и тогда Ильич тактично разъяснял их заблуждения. Аудитория большевистской партийной школы в Женеве была очень разношерстна по составу и по уровню развития слушателей. В ней были и интеллигенты, обладавшие значительной теоретической подготовкой, и сидевшие рядом с ними рабочие с производства. И все же, несмотря на неоднородность состава, Ильич умел так вести занятия, что они захватывали всех участников, и все в одинаковой мере чувствовали важность изучаемых ими основ партийной грамоты. Для меня лично ленинская школа имела особое значение. Я изучала в Лозаннском университете естественные науки, а в то время, как, впрочем, и сейчас, в университетах капиталистических стран в преподавании естественных наук довольно широкое хождение имели идеалистические теории. Ленин на занятиях с нами нередко делал экскурсы в различные области философии и естествознания. Изучение марксистской философии сделало меня энтузиасткой материалистического естествознания. В Женеве Ильич работал дни и ночи с огромным напряжением. Его письма, телеграммы, указания, статьи в органе большевиков «Вперед», а затем в «Пролетарии» служили боевой программой для революционного пролетариата. В начале апреля 1905 года Ленин поехал в Лондон, где руководил собравшимся там третьим съездом партии. Съезд выработал тактическую линию большевиков в революции. Ленинская тактика, принятая третьим съездом, состояла в том, что хотя революция в России носит буржуазно-демократический характер, в ее победе больше всех заинтересован пролетариат, который должен возглавить революцию, вступив в союз с крестьянством и изолировав либеральную буржуазию. Обоснованию этой большевистской тактики и критике оппортунистической тактики меньшевиков была посвящена историческая книга Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Волны революции поднимались все выше. Ленин рвался в Россию. В начале ноября 1905 года он приехал в Петербург и принял самое деятельное участие в подготовке революционных выступлений. В декабре улицы Москвы покрылись баррикадами. Революционные восстания вспыхнули и в других городах. Однако царскому правительству удалось подавить их. Но потерпевшее поражение революция 1905 года явилась генеральной репетицией Великой Октябрьской социалистической революции. На упрек Плеханова, брошенной партии, не надо было браться за оружие, великий революционер Ленин ответил: напротив, нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие. Вновь мы встретились с Владимиром Ильичем лишь после Великого Октября. Пантелеймон Николаевич и я работали в наркомпросе. В 1918 году Пантелеймон Николаевич обратился к Владимиру Ильичу с предложением послать нас в Белоруссию, в родное село Литвиновичи, для проведения опыта объединения крестьян в сельскохозяйственную коммуну. Владимир Ильич был очень доволен этим предложением, немедленно с ним согласился, говоря, что объединение крестьян в крупные коллективные хозяйства – наша важнейшая задача. Мы поехали в Литвиновичи, приступили к созданию коммуны, но в условиях острой гражданской войны
не удалось осуществить задуманных планов. В 1919 году Ленин послал Пантелеймона Николаевича в Ташкент для работы в качестве замнаркома просвещения Туркестана. После встречи с Владимиром Ильичем, где решался вопрос об этой поездке, Пантелеймон Николаевич вернулся домой возбужденный, сияющий. «Чему ты радуешься?» — спрашиваю я. «Отстоял театры». «Какие театры? И большой, и малый». «Да кто отстоял?» «Ильич отстоял!» И муж рассказал мне события того вечера. На заседании Большого совнаркома Анатолий Васильевич Луначарский не мог по какой-то причине присутствовать, и вместо него на заседание пошел Пантелеймон Николаевич как член коллегии наркомпроса. Обсуждались разные вопросы, в том числе и перенесенные из Малого совнаркома ввиду выявившихся там разногласий вопрос об отоплении государственных театров. Доклад делал представитель Малого совнаркома Галкин. Он говорил, что на данном этапе Большой и Малый театр не нужны Рабоче-крестьянской республике, так как в репертуаре их все те же старые буржуазные пьесы и оперы, вроде «Травиаты», «Кармен», «Евгения Онегина», и что не следует бросать драгоценное топливо в прожорливые печи московских театров. Владимир Ильич поставил вопрос на голосование, бросив предварительно как бы мимоходом несколько слов. «Мне кажется, — сказал Ильич, сверкнув смеющимися глазами, — что Галкин имеет несколько наивное представление о роли и назначении театра». И Владимир Ильич предложил тем, кто согласен с Галкиным, поднять руки. Но рук не поднялось. Театры, составляющие гордость русской национальной культуры, продолжали работать. Поколения советских людей возвращены и воспитаны на всепобеждающих идеях Ленина. Ленин живет в умах и сердцах трудящихся нашей страны и всего мира. Его имя звучит как пламенный призыв к борьбе за свободную и счастливую жизнь, за коммунизм.

В последних числах января 1875 года Петр Ильич Чайковский получил от своего издателя Петра Ивановича Юргенсона долгожданный пакет. В нем еще влажные, пахнущие типографской краской, лежали экземпляры партитуры первой симфонии.

вспомнилась весна 1866 года. Тогда он, совсем молодой, только что окончивший Петербургскую консерваторию, жил в Москве. Впервые один, без близких, которых очень любил. Тоска по ним вызывала в памяти картины далекого детства. Маленький уральский городок Воткинск, затерявшийся в необозримых лесах, похожий на деревушку Алапаевск, куда потом переехала семья. И любовь к близким сливалась с другим горячим и сильным чувством, любовью к бескрайним русским просторам, к покосившимся избам, к занесенным снегом дорогам, к простым русским людям, крестьянам, умеющим поработать на славу и веселиться так, что захватывает дух. Обо всем этом Петр Ильич и писал тогда симфонию.

Само собой возникло название первой части симфонии «Грёзы зимней дорогой». По настроению она складывалась близкой чудесным пушкинским стихам. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальной поляны льет печально свет она. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит.

Вместе со своим старинным другом, поэтом Апухтиным, он отправился однажды в путешествие по Ладожскому озеру на остров Валаам.

суровая, величественная красота северного края, безбрежная гладь Ладоги, бесчисленные острова, поросшие густым хвойным лесом, низкое сумрачное небо. Все произвело на него огромное, глубоко поэтическое впечатление –

угрюмый край, туманный край. Так назвал вторую часть симфонии сам Чайковский.

Над третьей и четвертой частями симфонии, скерцо и финалом, Петр Ильич работал еще раньше, в Москве. Названий им он решил не давать. Ему казалось, что по первым двум частям содержание симфонии становилось достаточно ясным. Для третьей части он использовал одно из прежде написанных произведений — фортепианную сонату, отличающуюся легким скерцозным характером. Только средний эпизод в ней Чайковский заменил другим, обаятельным вальсом. И несмотря на то, что программного подзаголовка нет, настроение музыки очень понятно —

снова вспоминаются стихи Пушкина. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин.

Но мелькнул огонек вдали, второй, третий, и усталый путник в занесенной снегом кибитке въезжает в гостеприимную усадьбу. В доме тепло, уютно, ярко освещены окна, молодежь танцует под звуки нежного вальса.

Что это было? Видение? Греза? Впереди лишь бесконечный зимний путь.

Когда Петр Ильич писал его, перед глазами вставали сцены, ярко запомнившиеся с детских лет и вновь поразившие воображение в Москве: веселая масленица с ее шумом, народными гуляньями, ярмарочной суетой, с балаганами и ряжеными.

Чайковский очень любил свою первую симфонию, получившую по первой части название «Зимние грезы». Через несколько лет после возвращения из Италии композитор решил кое-что изменить в ней. Много воды утекло за это время. Теперь Чайковский чувствовал себя далеко не тем робким начинающим музыкантом, каким был тогда, в свои первые годы в Москве. Он автор опер, симфонических поэм, еще одной симфонии. Если бы он писал «Зимние грезы» заново, наверное, многое звучало бы по-другому. Впрочем, это была бы просто другая симфония. А он горячо любил именно эту, пусть даже немножко наивную, но такую искреннюю, непосредственную лирическую поэму. И, внося поправки уверенной рукой мастера, сокращая длинноты, изменяя инструментовку, Петр Ильич старался быть, возможно, более бережным, чтобы, улучшая, не изменить в чем-то себе, прежнему, тому, делающему первые шаги на тернистом пути музыканта-художника. Кажется, это удалось. Плоды его труда лежат сейчас перед ним, воплощенные в четкие черные знаки на больших белых страницах.

Чайковской, устроился в кресле поудобнее, притянул к себе партитуру, и в воображении его зазвучала музыка. Зазвучала музыка, вдохновленная огромной любовью к России, первая истинно русская симфония.

Полюбил бы я зиму, да обуза тяжка. От нее даже дыму не уйти в облака. Это резанность.

0: точно стадо в тумане, непорочные сны на томительной грани, всесожженья весны.
1: Мортон, стрит 44. Двухкомнатная квартира. Спальня и кабинет. Куда я вас и приглашаю. Экскурсоводом сам хозяин.
2: Это замечательный английский поэт. Английский поэт, американский гражданин. W.H. Auden, Winston Q. Auden, с которым я был лично знаком. С которым, как мне, и сентиментальные минуты представляются, да, у меня довольно много общего. Но честно говоря, он приехал сюда в возрасте 33 лет, я приехал в возрасте 32. Это великий поэт. Это фотография довольно посредственного качества, видимо, не получится. На которой слева стоит Стивен Спендер, Джон Ашбери, Уистон Хью Оден и, как бы сказать, моя милость. Это буквально через 2 недели после отъезда. Это тоже довольно замечательная фотография. То есть это компания, это одна из самых лучших компаний, в которой мне когда-либо доводилось оказываться. Слева это мой приятель Дерек Волкер. Это совершенно замечательный поэт из Вест-Индии, с острова Сент-Луша. То есть это, я думаю, на сегодняшний день лучший поэт, который пишет по-английски. Рядом с ним я. Это после одной из операций на сердце. Рядом со мной замечательный польский поэт Адам Загаевский. Рядом с ним еще один замечательный американский поэт Марк Стрэн. Это римские мраморы, это, в частности, это замечательное лицо, это жена императора Адриана. Несколько грустное лицо, но у нее были основания для этого, потому что муж был, как бы сказать, муж предпочитал особо другого пола. Это опять-таки Оден. Слева, справа это мой сын, возраста 5 лет, его мать. Внизу это Анна Андреевна Ахматова, это фотография на Пельбауме, если не ошибаюсь, 24-го года. А ниже рядом, наверху, это такой замечательный переводчик английской поэзии, американской поэзии на русский язык, Андрей Сергеев с его женой. Ниже Виктор Петрович Голышев, переводчик американской прозы. Великий переводчик, на мой взгляд, со своей женой. Что еще? Это медаль, полученная... Это литературный лев, это то, что выдается библиотекой города Нью-Йорка. На стене довольно замечательная, то есть опять-таки замечательная поэтесса Мэриан Мур. Это Анна Андреевна Ахматова, фотография, которую я сделал сам.
3: Она опубликована, кстати.
2: Возможно, я не знаю. Возможно, я рад. Внизу это бюст Пушкина, работы покойного Ильи Слонима. Замечательный был скульптор. Это рядом Карл Профит, примерно за 2 года до его смерти. Это издатель, глава издательства «Ардис» и мой большой друг. То есть человек, собственно, ради которого или из-за которого я и приехал в Соединенные Штаты. Это мать, это отец с котом, это балкон на улице Пестля. То есть это отец, когда ему было 25 или 26 лет. Это опять-таки мать, отец, мать, мать. Дерек Волк, это я. Папа Римский, Томас Венслова. Константин Кавафи, великий греческий поэт. Сзади портрет адресата многих моих стихотворений. И кроме того, фотография, сделанная моим отцом, когда мне было 15 лет, с собакой. Ну, там, вот это. То есть это единственное доказательство у меня существующее, что у меня было детство.
1: Прямо из кабинета выход в садик во дворе. И снимая этот садик, так, на всякий случай, я подумал, как бы славно было бы снять поэта здесь с его друзьями.

0: друзьями его юности. Увы.
1: 10 мая 1972 года раздался телефонный звонок у меня утром дома. И меня попросили прийти в Авир, то есть на улицу Желябова, да, я помню. Я в тот день был чрезвычайно занят, действительно, до 6, по-моему, вечера. То есть у меня дела были на фильме, я дублировал, не помню уже что. Кроме того, мне надо было отправлять какие-то переводы в тот день, кроме того, несколько человек. Я сказал вам, что я не могу. Но надо сказать, что это вообще довольно диковато, когда вам звонят из Авира, да, по тем временам это и вообще было. Как бы сказать, громом с ясного неба и так далее, и так далее. Но я насколько был тот день занят, что после я даже не успевал об этом подумать. Только, и они мне сказали, значит, вы придите в 6 часов, когда вы освободитесь. И я весь день вертелся, потом я, значит, пришел туда в 6 часов, а там никого не было, значит, там стоял милиционер, который открыл мне дверь, привел мне внутрь помещения. Ну, здесь сидел человек, в штатском, по одежде, по ткани полковника, по погару или что-то вроде этого. И значит, состоялся разговор, то есть, ну, чтобы сократить этот разговор до существенного, эту беседу, он мне сказал, у вас есть вызов из государства Израиль? Я говорю, да, если бы меня спрашивали, он даже целых два. Он говорит, почему вы ими до сих пор не воспользовались? Я говорю, кстати, я буду ими воспользоваться, я не знаю тех людей, которые мне их прислали, по крайней мере, кроме того, я никаких намерений в государстве Израиля. Но он говорит, может быть, вы не воспользуетесь ими, потому что вы предполагаете, что мы вам не разрешим. Я говорю, ну, коли вы уже меня спрашиваете об этом, то да, думаю, что это мне приходило в голову, это было не последнее, не первое соображение, по которому я не воспользовался ими. Он говорит, а какие были первые соображения? Ну, я ему начал говорить, что, в общем, в конце концов, почему я должен туда ехать и так далее, в конце концов, это самое. Это ничуть не менее мое место, чем его место, этот город, и так далее. Ну, в общем, это все, значит, изящная словесность. Все это было, значит, пока мест на «вы», и тут такая милицейская вежливость, или полицейская вежливость. Внезапно тон переменился, и он говорит, ну вот что, Бродский, я сейчас тебе дам заполнить бумаги, ну такой нормальный переход, да, в кратчайший срок мы, значит, все рассмотрим, но ты вынесем решение поздно. Я говорю, а если я, значит, сам откажусь заполнять его? Он говорит, тогда я цитирую, тогда в чрезвычайно обозримом будущем, у тебя начнется довольно горячее время. Ну, мне было тогда уже что, 32 года, да, там, я скажем, там, трижды сидевши, дважды, значит, в этих самых, сидевши в этих самых mental institutions и так далее, и все остальное, да. Ну, в общем, вроде особенно мне этого объяснять не надо было. Ну вот, я понял, что происходит. Ну вот, и, значит, вошла дама, которая, значит, принесла бумаги. Я запомнил эту бумагу. Там было все довольно комично, потому что там надо было указать степень родства, да. Приглашение, по-моему, если я не ошибаюсь, имя человека, который меня приглашал, было, если я не ошибаюсь, Иври Яков. То есть, что значит Иври Яков? Я говорю, ну как вам моя степень родства, значит, к этому самому благородному господину. Он говорит, пишите внучатый племянник. Что я им написал? Я человек, как бы сказать, я не знаю, всегда предпочитаю играть по правилам, мне говорят, что я это выполняю. Да? Ну вот, и значит. Вот как это все произошло, это было, значит, в пятницу, если я не ошибаюсь, а в понедельник снова рано утром раздался звонок, значит, и вот мне было сказано, что по-вашему, то есть примерно в 9-10 утра, то есть я не знаю, когда они там заседали, эти дневные диаки, и решали. То есть все понятно, значит, что никаких решений не было, это просто нормальность. В понедельник утром они мне позвонили и сказали, что по вашему делу вынесено благоприятное решение. Вот, зайдите, пожалуйста, заполните там папиры и так далее, бумаги и все остальное. Что я сделал? Мне нужно было получить характеристику, я не помню, откуда цель писать, но Групком, если не ошибаюсь. Они выглядят совершенно замечательную вещь, совершенно замечательную. То есть такой характеристикой надо в мавзолей класть, они, значит, все 400 годов человека отправляют. И в общем, потом началась торговля, когда уезжать. И поскольку я видел, что они заинтересованы в том, чтобы я уехал, я пытался это оттянуть, да, там я думал, мало чего продает. Но торговля, в общем, далеко не зашла, то есть была не очень успешная. Я думал, что, в общем, каким-то образом я, может, оттянуть до конца лета, да, осени. Он сказал, 4 июня последний срок. Я говорю, а что произойдет после 4 июня? Он говорит, у вас, братский, вы уже сдали свой паспорт. То есть, ну, человек без паспорта и так далее, все понятно, да. И 4 июня 1972 года я сел в самолет.
2: Как сложилась ваша жизнь здесь?
1: Я преподаю в 5 колледжах, штат Массачусетс. Это отсюда примерно 3,5 часа на машине. Это 5 колледжей, это Смит, Амхерст, University of Massachusetts, Hampshire, and Mount Holyoke, и Mount Holyoke. Я преподаю там изящную словесность. Два раза в неделю. Но это не то, чтобы не бей лежачие, там довольно много студентов, и поэтому, в общем, приходится довольно, ну, что приходится более-менее. Не все время занимаешься тем, чем хочешь, хотелось бы заниматься. Что еще? Это, значит, работа. Кроме того, я сочиняю всякие статьи, когда, значит, статьи или рецензии, или я уже не знаю что, которые мне заказывают. Помимо всего прочего, я стараюсь сочинять стишки, когда я могу, когда получается. С кем я вижусь? Я вижусь с себе подобными, то есть с людьми.
2: Вы говорите на русском языке и на английском. У вас две сферы общения, русская и английская сфера общения. Мне бы хотелось вначале, чтобы вы определили, скажем так, свою русскую сферу общения, вот, с кем вы общаетесь из русских людей. А потом, как у вас это происходит, работа поэзии и на русском, и на английском. Или пишете уже и на английском языке?
1: Я пишу по-английски главным образом статьи, хотя это действительно написание некоторых количеств стихотворений, но это просто так. Для, ну, в конце концов, когда живешь в некой языковой среде, да, то, в общем, начинаешь испытывать очень невольное, ну, не то чтобы давление, невольно такие соблазны или продемонстрировать, что ты можешь и в этой среде функционировать адекватно, как писатель, как литератор, как поэт, в частности. Масса голосов, включая внутренние, говорят, что Иосиф, не делай этого, не переходи на английский, не покидай свою, что называется, культуру, литературу и все остальное. И это значит один способ бороться, то есть это способ бороться с искушением или форма борьбы с искушением. Но с другой стороны, я знаю, что все дела с искушениями самого разного порядка. Чем дольше ты им сопротивляешься, то есть если ты им довольно долго сопротивляешься, ты вполне может кончиться неврозом, да. И поэтому время от времени может быть разумное искушение поддаться, да. Но это психология, я думаю, поймет любой алкоголик, да. И время от времени я поддаюсь этому искушению, действительно пишу статьи по-английски и так далее, и так далее. Но это, в общем, у меня никаких амбиций, так скажем, превратиться в англоязычного поэта. Не было, нет. И, как я полагаю, уже не будет. Что касается русских дел, с кем я общаюсь? Я общаюсь, в общем, я полагаю, с довольно ограниченным кругом людей. Ограничен естественным образом. То есть он основан на, в общем, таких чисто, ну, я не знаю, звериных симпатиях, антипатиях, да, и так далее. То есть То есть это, в общем, как правило, те люди, которых я, в общем, знал и в предыдущем воплощении, то есть в СССР. И новых таких, как бы сказать, человеческих приобретений чрезвычайно немного, может быть, один или два индивидуума. Так что примерно, там, скажем, круг моих русских связей, ну, в общем, я думаю, сводится примерно к 5, к 6, к 7 индивидуумам. Правда, довольно много телефонных звонков, довольно много почты и так далее, и так далее. Довольно много разнообразных людей, на которых ты натыкаешься, то есть просто приезжают бывшие соотечественники и так далее, с которыми, в общем, я более-менее общаюсь. Но это, в общем, абсолютно нормальное существование. Разумеется, большинство, то есть... отражающее, то есть истинное положение дел, то есть процентную, как бы сказать, норму русских в Соединенных Штатах. В общем, большинство, конечно, людей, с которыми я имею дело, это люди, говорящие по-английски, не говорящие по-русски. И это, опять-таки, вполне, как мне представляется, вполне естественное положение дел. И я думаю, что, скажем, два языка – это норма. То есть вполне нормальная, как бы сказать, ситуация для индивидуума. То есть, я не знаю, в России в 19 веке. Потому что Россия была двуязычна, по крайней мере, то есть, или, по крайней мере, русское образованное общество. Было двуязычно до примерно года 17-го, да. Вот, это с 17-го года, я думаю, началось, как бы сказать, то есть технический термин для этого явления, для одной из, то есть для, ну, для феномена, когда человек говорит на одном языке, это моноглот, да. Вот это моноглот, ничего не началось примерно в 17-м году, и поэтому, значит, там, на сегодняшний день представляется несколько уникальным и странным, что человек говорит, существует в двух языках, в двух культурах и так далее. На самом деле это очень такая норма. И, в общем, это не представляется бы огромной такой нагрузки или давления. Что касается стихов, стихи я пишу просто по-русски. Я уехал, когда мне было 32 года, к тому времени я был, видимо, чисто физиологически и всякой психологически существовал довольно сложившимся, то есть забыть я уже русский язык не мог.
2: Вы упомянули о своем предыдущем воплощении на территории Советского Союза. Как у вас здесь сложилось отношение с государством?
1: А здесь никаких отношений с государством нет. Гражданин этой страны или обитатель ее с государством сталкивается только, по-моему, в общем более-менее на протяжении года дважды. Первый раз это когда, значит, вот, ведь в апреле ему надо платить налоги, да, и второй в том случае, если он собирается поехать за границу, ему нужен паспорт как таковой, да. То есть, поэтому, значит, он отправляется в федеральное агентство и получает этот паспорт, да. Но это все, ну это просто, то есть примерно 2 часа в очереди. Зависит от места, впрочем, потому что там, скажем, в Нью-Йорке 2 часа в очереди, стоит 1,5 часа, да. Потому что довольно много людей здесь, и не так много этих самых контор. А в других городах это иначе. То есть ты входишь, платишь, там, не знаю, 10-15 долларов, получаешь это самое. Получаешь паспорт. Ну и все. То есть с государством у меня никаких отношений абсолютно нет. Абсолютно никаких. Единственное, что я могу сказать, что, в общем, чем замечательна эта самая эта система, это тем, что она тебя оставляет абсолютно в покое. И это замечательно. Это самое лучшее, что вообще может любая социальная система сделать по отношению к индивидууму, то есть оставить его совершенно в покое, не лезть, ну и так далее, и так далее. И это, значит, имеет место быть. У вас возникает ощущение очень сильное, все время возрастающее, что вы сами по себе, что все более-менее, что нечего ни на кого сваливать, что это самое... что если кто-нибудь в чем-нибудь виноват, то только ты сам, что все зависит исключительно от тебя самого. Например, люди сильно пьющие, пившие в Отечестве, да, приезжая сюда, как ни странно, в общем, то есть, ну, за малыми исключениями, завязывали. То есть я не хочу рекомендовать Америку в качестве, там, скажем, средства вот этого самого способа избавиться от дурной привычки, но потому что, в общем, я думаю, что это происходило, потому что человек более-менее пьет и старается забыть себя и так далее, только когда он абсолютно беспомощен. То есть, когда он осознает, что он, в общем, что-то может сделать, каким-то образом может изменить свое существование и так далее, да. Но, в общем, начинает вести себя с определенной долей ответственности, да, или с повышенной, с несколько более отчетливой, или с несколько более, в общем, заметной долей ответственности. То есть, в общем, он понимает, что, в общем, что-то можно сделать, да, то есть должен изменить свою судьбу, обстоятельства. Не то чтобы заработать больше, да, но просто от тебя что-то зависит, от самого, да, то есть не на кого сваливать, а, значит, неудачи, когда ты говоришь, это ты виноват, да. Поскольку, сколько ты виноват, в общем, надо какие-то должны себе разобраться, и там, скажем, если у тебя есть какой-то, там, скажем, недостаток или порог, ставите палку в колеса, то, в общем, можно попытаться от этого недостатка или порога избавиться. Я не знаю, кроме того, существование здесь, то есть настолько многообразно, то есть сталкиваешься с таким многообразием человеческих типов, судеб, уделов, фантазии и так далее, что, в общем, начинаешь относиться к себе несколько менее всерьез, нежели, скажем, в предыдущем воплощении. Я, например, когда сталкиваюсь с соотечественниками, которые приезжают сюда, и они начинают мне рассказывать про те или иные обстоятельства своего существования, я, в общем, более-менее уже диву даюсь. В какой степени люди относятся всерьез к самим себе. То есть, на меня, там, скажем, русский человек производит впечатление индивидуума, который действительно, который абсолютно убежден, больно или невольно, сознательно или бессознательно, что он действительно центр мироздания, что все вертится вокруг него. Да. Чем замечательно, в общем, может быть существование вот в этой республике, да, то есть в этой демократии, потому что действительно ты понимаешь, ты понимаешь, как велик и разнообразен контекст, да. Что просто орать и настаивать на том, что, значит, вот кто-то такой и так далее, и всем доказывать, и, в общем, гордиться этим чрезвычайно. Оснований, в общем, особо никаких нет. Или, по крайней мере, оснований менее значительные, нежели. То есть соблазна этого нет, да. Как правило, скажем, русский человек приезжает, то есть садится и начинает рассказывать громким голосом о тех несправедливостях, которые были учинены по отношению к нему тогда. То есть спора нет, несправедливости навалом и так далее. Ну, в общем, на все это смотришь, я на все это смотрю несколько таким уже диковатым и отстраненным глазом. Ну, что еще можно сказать? Ну, масса... То есть характер эта сторона не меняет, она не может изменить темперамент, не может изменить ваш характер. Но, скажем, в некотором роде она может вас на известной степени успокоить. Хотя не знаю, является ли это в моем случае заслугой системы или возраст. Но я думаю, что я мог бы стать более истеричным существом, нежели то, каким я теперь являюсь, живя там, где родился.
2: Который еще не успели побывать здесь.
1: Все, что я хотел или хочу сказать своим друзьям, я уже более-менее в той или иной сути изложил.
3: А в конце интервью Наталья Шарымова попросила Иосифа почитать стихи.
1: Стихотворение? Да. Свое стихотворение Пушкина.
4: Да.
1: Я очень хочу свое стихотворение Уфленда. Стихотворение называется «Рождественская звезда». Написано, это просто на, я стараюсь на каждое Рождество написать стихотворение. День рождения Христа и так далее, и так далее. Стихотворение очень простое и короткое. «Рождественская звезда. В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе. Младенец родился в пещере, чтобы мир спасти. Его, как только в пустыне, может зимой мести. Ему все казалось огромным, грудь матери, желтый пар, из воровьих ноздрей волквы, Балтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого его конца, звезда смотрела в пещеру, и это был взгляд отца. Уфленд. Уфленд. Если я помню только. Мир человеческий изменчив. По замыслу его когда-то земруших. 100 лет назад сильнее любили женщин. А в наше время чаще любят девушек. 100 лет назад ходили оборванцами, неграмотные, в шкурах покоробленных. 100 лет назад сильнее любили Францию, а в наше время чаще любят родину. 100 лет назад в особняке помещичьем, при сальных оплывающих свечах, всю жизнь свою прожить чужим посмешищем легко могли бы, но сейчас, сейчас не любят нравственных коллег, веселых любят, полных смелости, таких, как я, веселый человек, типичный представитель современности. Вот это то, что я хочу сказать своим друзьям, в частности, автору этого стихотворения.
3: Как живем, Агеев?
4: Нерадостно.
3: Это почему?
4: Не хочется штамповаться. Я себе нравлюсь таким, какой есть.
3: Так, ну, во-первых, вы же не один живете на свете, а, Агеев?
4: Ну, конечно.
3: Нет, вы только не обижайтесь. На прямоту вы как человек, ну, как личность. Вы же еще не окончательно сформировались. А армия, она не штампует, нет, она не подгоняет всех под один шаблон. Мы лишь добавляем вам новые, хорошие качества, которых у вас нет. Мы вас учим правильному марксистскому отношению к действительности и умению владеть современной военной техникой и тактикой. А что касается вашей индивидуальности, да, пожалуйста, сохраняйте ее на здоровье. Я вам больше скажу. Современное военное дело стало таким сложным и разносторонним, что любой человек за время службы только обогатится и ни в коем случае не утратит своих хороших качеств. Вот так, товарищ Агеев.
5: А может, Шишеня прав? Можно ведь и о жизни артиста или ученого сказать так. Ну, проснулся, ну, умылся, позавтракал, пошел на работу, пообедал, опять поработал, пришел домой, поужинал, посмотрел телевизор и лег спать. Мы готовимся впервые заступить в караул. Это единственное место, где в мирное время солдат выполняет боевую задачу. Вот и я волнуюсь. Наконец ночь. Я на посту, в руках заряженный боевыми патронами автомат. Боевыми. Но прошли сутки. Отстоял я все положенные мне смены. Врага так и не задержал.
6: Ну, мужики, мужики, мужики. Кто беломорчиком угостит лучшего друга? А, Витек, Витек, давай, давай, Витек.
7: Отстань.
6: Ты че, Витек?
8: Что загрустил, товарищ Агей?
6: Ты че?
7: Я не грущу. Да? Все в порядке, товарищ старшина.
9: Да из караула он, товарищ старшина, устал. Ох, лукавишь, вижу, бродят в тебе какие-то мысли. Ну, выкладывай, выкладывай, не стесняйся.
10: Есть кое-какие соображения.
9: Ну вот, давай, давай.
10: Только они, наверное, не совсем положены.
9: Вот и разберемся.
10: Скучно. Скучно, товарищ старшина. Вот ничего особенного не происходит. Может быть, вся служба так пройдет?
9: А если ты насчет караула, то это радоваться надо. Иногда в карауле такое случается. Уму непостижимо. Вот со мной на первом году службы произошло ЧП. Ничего, даже рассказывать-то неудобно.
11: Нет, расскажите.
9: Ну, ладно. Назначили меня однажды в караул. Да не куда-нибудь, а к знамени полка. Ну, я струхнул сначала, а потом вижу, ничего страшного-то нет. До того я успокоился, что когда третий раз заступил на пост, просто скуку почувствовал. Середина ночи, никого нет. Дай, думаю, присяду. Но около знамени всегда стоит денежный ящик. На нем я и примостился. Да-да. Слушайте дальше. Сижу, отдыхаю. Хватит, думаю, сидеть. Скоро разводящий придет. И только начал подниматься, вдруг чувствую, брюки мои к чему-то прилипли. Мать честная, подо мной же печать из пластилина. Ну, я, значит, на нее-то уселся, она подтаяла, и к штанам-то прилипла. Что делать? Остаться сидеть? Накажут. Да. Часовой при знамени вдруг сидит. Подняться? Печать-то нарушу, а потом скажут, что в ящике миллион был. Ох, что я пережил за те минуты, сказать невозможно. В общем, досиделся до прихода разводящего. Тот взглянул на меня так, глаза у него от удивления четырехугольными сделали. Товарищ мой, говорит, вы что же, сидите? Так точно отвечаю. Товарищ сержант, сижу. Ой, да вы что, говорит, с ума сошли? Никак нет. Я приклеенный, отвечаю. Пока начфин не придет, подняться не могу. Пусть сам увидит, что печать подо мной целая. Вызвали начфина, сняли меня с поста. За такое несение службы, конечно, строго наказали. Но с тех пор я никогда не нарушал обязанности часового.
10: Ну вот видите... У вас хоть курьез получился, а у нас ничего.
9: Ну, брат, я тебе такого курьеза не желаю. Позор на весь полк.
10: Нам о подвигах говорили перед заступлением. А где их совершать?
9: Мысли у вас, ребят, хорошие. Идут они от молодости, кровь играет, действия просят. Это нормально. А про подвиг я вам так скажу. Вы его совершите обязательно. Когда я не знаю, где не ведаю, на посту, на войне или на работе. Но совершите. Готовность к подвигу – это уже первый шаг.
5: Ох, и хитер, старшина Май. Так провел с нами беседу, что я даже этого и не заметил. Пришла весна. Забурлили соки в природе. Ожила пустыня, будто новеньким зеленым бархатом покрылась. А я-то думал, пустыня всегда одинаково песчаная. А тут ни одного желтого бархана, сочная яркая зелень. Заволновалось сердце, так бы и полетел домой. Как там моя Оля? Почему она молчит? А может быть, она меня давно забыла?
12: Не гляди назад, не гляди, только имена перестань.

0: это для меня.
1: Ей в институте весело. Парней там много, она девчонка интересная. Мимо таких не проходит. Правда, к маме Оля заходит. Привет и мне посылает. Зачем?

0: судьбу, значит, просто выбрать ключи. Я к тебе в окошко войду, а теперь молчи.
1: Была у нас с Олей тайна для самих себя, для меня и для Оли. Мы никогда об этом не вспоминали и не говорили, даже наедине. Мы с ней ходили в кино. И как только гас свет в зале, я осторожно клал свою руку на Олину, которая уже была на подлокотнике.
0: Я к тебе в окошко войду, а теперь молчи.
1: Нет, я все же должен написать Оле. Нельзя же потерять ее из-за какого-то глупого упрямства. Решил и не написал. Дураки мы с Олей. Почему не пишем друг другу?
2: Рядовой Агеев, выйдите из строя. Товарищи, у рядового Виктора Агеева сегодня день рождения. Виктору исполнилось 19 лет. От всех вас поздравляю, нашего сослуживца. Желаю тебе, Виктор, здоровья, счастья и успеха в службе. Давайте поаплодируем, товарищи. А это вам поздравительная телеграмма из дому, Агеев. Вольно! Радуйтесь!
3: Ну, с тебя причитается.
4: Поздравляю тебя, Витек. Спасибо.
5: Пошли со мной.
4: Куда?
5: К Никитиным. Надо же отметить эту знаменательную дату.
4: Пошли. Это не было самоволкой. Майор Никитин, начальник химической службы полка, живет в нашем городке. Мы пришли вечером, нас ждали. В квартире были две девушки, Полина Никитина и ее подруга. И еще мать Полины, Нина Христофоровна. Мама суетилась больше всех.
6: Здравствуйте, мальчики. Добрый вечер. Проходите, не стесняйтесь.
5: Вы нас извините, мы ненадолго.
6: Будьте как дома.
4: Полина Никитина потрясающая девушка. Вадим познакомился с ней в клубе, в котором нам крутят фильмы.
5: Да, знаете ли, играю на фортепиано. После армии поступлю в ВГИК, буду киноактером.
6: Ну, мальчики, ну не стесняйтесь, будьте как дома.
5: Спасибо.
6: Сейчас я вам приготовлю.
5: Ну, не беспокойтесь, ну зачем? Ну что, старик, войска вышли на площадь, и парад начался. Познакомься. Это Альбина, подруга Полины.
4: Виктор.
7: Альбина, а вы чем увлекаетесь?
4: Я чуть было не ляпнул, пишу, хочу стать литератором, но вовремя спохватился. Это походило бы на Вадькина, буду киноактером. Какой я писатель, еще неизвестно, что из меня выйдет. Пока единственное, что я написал в своей жизни стоящего, это письмо Оле.

0: Через 2 дня пришло письмо от Оли.
1: Здравствуй, Витя. Поздравляю тебя с днем рождения. Как тебе служится? Я учусь в педагогическом. Здесь Юлька, Игорь, Витька Длинный, ну и другие ребята из нашей школы. Живем весело. Иногда сматываемся с лекций в кинушку. Заканчивай службу, приезжай быстрее домой. Будем ходить в кино вместе. Приветик, Оля.
0: Значит, она помнит. И про кино пишет не случайно. А пока наша жизнь идет своим чередом. Командиры продолжают изучать нас, мы продолжаем изучать командиров. На крутой лестнице военной субординации лейтенант Жигалов – самый близкий к нам офицер, командир взвода. Внешность у него спортивная, лицо мужественное, глаза строгие. На строевой, на тактике, в спортивном городке Жигалов нам дыхнуть не дает. Он не упивается своей властью, не вредничает, просто иного не может допустить. Стоял я в дневальном пороте. Подходит лейтенант Жигалов.
2: Дайте, пожалуйста, ключи от комнаты хранения оружия. Если меня будут искать, позовите.
3: Хорошо, товарищ лейтенант.
0: Интересно, что же он там делает? Я слегка приоткрыл дверь и заглянул. Лейтенант стоял с автоматом в руках и выполнял приемы с оружием. Мало ему строевых занятий. Так он еще в одиночку наслаждается приемами. Странно. Очень странно. Сержанта Волынца поощрили отпуском домой. Командовать отделением временно поручено Куцану, как старослужащему и хорошо успевающему в учебе. В обычные дни Куцан особенного старания в делах не проявлял. Но на глазах у начальства он преображался. Стрелял метко, гимнастические упражнения выполнял хорошо, и начальники нахваливали его. Но как только Волынец уехал, все пошло наперекосяк.
4: Слушай мою команду. Солдат спит, а служба идет.
0: Перерывы стали длиться вместо 10-15 минут. А тут еще командир взвода лейтенант Жигалов тоже уехал в отпуск.
4: Слушай мою команду. Командир получил отпуск. И нам отдохнуть не грех. Так что, братишки, я отчалю ненадолго. А вы уж не подведите. Я только что был здесь. Понятно? Все за одного, один за всех.
0: Я не любил Куцана.
4: Понятно?
0: В каждой его фразе звучала циничная практичность.
4: Общественная, личная. Не надо мне мозги пудрить. Все мы святые, глаза в небо, а руками-то по земле шарим.
0: Папиросами он не делился. В пластмассовом портсигаре всегда оказывалось последнее. Он постоянно выменивал у первогодков то ремень, то шапку. У нас все было новое, а он готовился к увольнению.
4: Снежинка и та кружится, прежде чем лечь. А человек тем более должен о своей пользе думать.
0: Но раскусив Куцана, я, однако, против него не восстал. Молчали и другие. Не желали, видимо, выносить ссор из избы. Ждали возвращения сержанта Волынца и Жигалова. Никто не подозревал, какой беде приведет это безучастное ожидание.
5: На вечернюю поверку ставились!
3: А где Кузнецов?
6: Молчи громче.
3: Так, что же теперь будет?
6: Не боись, я за него буду.
5: Агеев!
7: Я!
5: Воробьев!
8: Я!
5: Кузнецов!
9: Я!
5: Куцан!
10: Я!
5: Веретин!
11: Я!
5: Разгуляев!
12: Я!
5: Клюквин!
13: Я!
5: Александров!
14: Я!
5: Разойдись!
0: Ловко ты подделал голос Кузнецова.
6: Что голос? Сейчас мы его самого подделаем. А ну-ка, тащи шинель с вешалки. Так. Клади под одеяло. Так. Так. Вот, порядок. Теперь на месте твой Кузнецов.
7: Рота, отбой!
8: Второе отделение! Товарищ Кузнецов, не сухани!
6: Тихо.
9: Пробит череп. Потерял много крови. Необходимо срочное вливание.
0: Возьмите у меня кровь.
9: В этом нет необходимости. Плохо другое. Он слишком долго пролежал, прежде чем ему оказана была помощь.
6: Ах ты, как же.
10: Вот вам, товарищ Агеев, ответ на наш спор. Кузнецов оказался виновником ЧП и подвел всю роту, а вы говорили, не нуждается в воспитании.
0: Верно. Это случайно. Верно говорил. И сейчас готов повторить тоже. У Кузнецова плохо с физической подготовкой. Он бегал вечером в спортгородок, чтобы потренироваться.
9: Я знаю, он
0: не подвести роту. А то, что вырвался крюк из перекладины и ударил Кузнецова по голове, это случайность. От него независящая.
9: Вот именно.
10: Вот как? Хорошо. Тогда вопрос остается открытым.
0: Возвратился из отпуска Волынец. Нечего сказать. Хорошенький сюрприз преподнесли ему. Боевая подготовка в отделении резко снизилась. На комсомольском собрании разбиралось персональное дело Куцана. Предложение было суровое. Исключить Куцана из комсомола. И большинство проголосовало за эту крайнюю меру. Ах, неприятно. Тяжело теперь будет встречаться с Куцаном.
11: Привет!

0: После сигнала тревога повседневные дела, заботы и неурядица отходят на задний план. Настала минута опасности. Обиды в сторону. К бою готовы все. Погода в эту ночь была отвратительная. Лил холодный дождь. Прибыли в учебный центр промокшие. Принялись ставить мокрые палатки. Дождь лил и на другой день. Но занятия не прерывались. Учеба есть учеба. На вторую ночь после тревоги мы укладывались спать в своей палатке. Было темно и мокро.
1: Эй, Куцан, ну чего тебе?
0: Ты чего такой горячий? Ты случайно не заболел, слышь, Куцан?
1: Да ну ерунда.
0: Не заболел? Горячий как огонь.
1: Отвяжись ты. Жарко, иди вон под дождь.
0: Так нельзя, ребята.
2: Что такое?
0: Он весь горит.
3: А ну, где его лоб-то?
1: Да прекрати.
3: Правильно, горит, а. Ну, так, да. Я бегу за врачом.
2: Давай.
4: Опять спать не дают.
0: Ну что, товарищ военврач?
1: Немедленно в госпиталь.

0: Настоящая река образовалась.
1: Еще бы, 3 дня льет. Проскочишь?
0: Да надо проскочить.
1: Да, вода сильно прибавилась. Когда выходили по тревоге, дождь только начинался.
0: Следовало бы переждать. Но у нас больной.
1: Да.
0: Здесь не глубоко, только вот течение сильное. Если закрыть жалюзи, может, проскочим?
1: А если нет?
0: Как-нибудь выберемся. Не стоять же здесь до конца паводка. Больной в деле сидит.
1: Ну, давай.

0: влипли.
1: Вылезайте из кузова. Будем выбираться вперед к тому берегу. Больного понесем на руках. Осторожней, осторожней. Только смотрите, чтобы он в воду не упал. Вода очень холодная.
2: Ничего, идти можно. Если возьмемся друг за друга, течение не свалит.
1: Ну, давай, давай, к тому берегу, давай, давай.
2: Держись. Ага. Все.
3: Ледяная вода доходила до груди. Мы ухватили друг друга за поясные ремни. Каждый поднял вверх свободную руку. На эти руки лег Куцан. Когда мы выбрались на берег, всех пошатывало и трясло от холода. Трусцой побежали к городку. Куцана поддерживали под руки.

0: Куцан вернулся из госпиталя через неделю.
1: Слышь, Агеев, меня в комсомоле оставили. На бюро строгача дали. Очень я их просил, чтобы не исключали. Объяснил. Вот, значит, поверили.
0: Что ж, поздравляю. А ты на нас не обижайся. На собрании мы хоть и резко, но правду тебе говорили.
1: Обиды нет. Я сам многое понял. Как вы меня тогда через поток несли?
0: Любого несли.
1: Ну,
0: не только тебя.
1: Любого — это правильно. А вот меня понесли. Это совсем другой разговор. Ты знаешь, батя ведь у меня очень исключительный. Главная жила в нем — жадность. По прихоти этой жилы он всю свою жизнь строит. Даже Бога себе собственного придумал. Христиан и мусульман, говорит, миллионы. Разве всех Бог услышит? А у меня, говорит, свой Бог. Он только меня обслуживает и больше никого. Помню, мать у меня заболела. Опухоль у нее в мозгу, что ли, появилась. Поехали мы с отцом навестить ее. Она в райцентре лежала. Посидел батя у маминой койки, да и решил. Я к тебе, Марья, ездить-то не стану. Чего зря ездить? Дел у меня в хозяйстве много, да и расход это лишний. Когда помрешь, тогда и сообщат. Потом спрашивает: это что, Марья, у тебя на тумбочке? Кисель, говорит мать. Дай-ка сего малому-то. Пусть выпьет, ему на пользу. А ты одинаково помрешь. Я гнида. Пил тот кисель.
0: Ну, ладно, ладно, не надо.
1: Нет. Мой батя ни здорового, ни больного из воды тягать не стал бы. Он сам кому угодно на хребтину влезет.
0: Ну ладно, не надо говорить.
1: Я ведь понимаю. Ты не думай, что Куцан не понимает. Я все понимаю. Словно крещение было для меня в той воде, в ту ночь. В другую веру меня обратили.
0: А через 2 дня радость. Вернулся в роту Кузнецов. Голова у него еще забинтована, бледный.
2: Ну как?
3: Здорово. Ну ничего, ничего. А ты?
2: Да у меня все нормально.
0: Вот и все. Поговорили, называется. Может быть, это и есть так называемая мужская сдержанность.
4: Взвод! Смирно! Кругом! Отставить! Показывай еще раз.
0: По Смешно. Анахронизм какой-то. Час назад изучали ядерное оружие, и вдруг примитив. Ать-2, налево-направо.
4: Показывай еще раз выполнение команды кругом.
0: Ведь военные команды – это великое открытие. Равное изобретению колеса в механике. Если на минуту допустить, что это открытие еще не произошло, то чтобы построить взвод, пришлось бы сказать следующее.
4: Взвод, всем встать лицом ко мне так, чтобы носки сапог ваших были на одной линии. Каждый должен держаться прямо. Каблуки соединить вместе, а носки развернуть по линии фронта на ширину ступни. Грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед, подобрав живот, но не сгибаясь в пояснице. Плечи развернуть ровно. Руки свободно опустить, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посередине бедер. Пальцы подогнуть, голову держать высоко, не выставляя подбородок.
0: Но вместо этой пространной речи...
4: Становись!
0: Да, команды – великое открытие. Итак, мы продолжаем присматриваться к офицерам.
5: Стоял наш взвод в карауле. Лейтенант Жигалов сидел в комнате начальника караула над книгой. Я проходил мимо дверей.
6: Агеев, зайдите. Читали?
7: Катаев, «Трава забвения». Читал. Тонкая книга.
6: Почему вы так удивленно смотрите на меня?
7: Мне казалось, что кроме службы вы ничем не интересуетесь.
6: На такие книги действительно не остается времени.
7: Товарищ лейтенант, вы у нас ас в военном деле. Неужели все время надо учиться? У вас даже семьи нет, и с девушкой мы вас ни разу не видели.
6: По всем пунктам вы, товарищ Агеев, ошибаетесь. Во-первых, я далеко не ас. Много еще мне в военном деле надо познавать. А во-вторых, я женат. А вообще, я закончил не военное училище, а политехнический институт. Получил звание офицера запаса. Работал инженером, строил жилые дома в Ташкенте. Когда меня призвали в армию, я огорчился. Не хотелось любимую работу оставлять, да и с женой расставаться тяжело. Она еще студентка, не может ехать со мной. Прибыл я в полк, надо солдат учить, а я сам только теорию знаю, а практики никакой. Первые дни выйду перед строем. Робость меня сковывает. Боюсь команду подать, не знаю, правильная она или нет. Вот и задал я себе вопрос, ну чем я хуже других? Не хочу быть посредственностью. Не в моем это характере. Вот решил я за 2 года взять от службы все. Не отдать, а именно взять от службы все. Раз я офицер, и мне доверяют самое ответственное на земле дело воспитывать людей, значит, я прежде всего сам должен овладеть всеми тонкостями этой профессии. Вот я и учился, не жалея ни сил, ни времени. Но с какого-то момента я стал подумывать о том, чтобы остаться в армии навсегда. А зачем мне уходить? Эта четкая организованность соответствует моим стремлениям в жизни и на работе. Она мне по душе. Вот и решил я стать кадровым офицером.
7: А как же насчет романтики, товарищ лейтенант?
6: По-моему, романтики в чистом виде нет. Искать ее бесполезно. Если ты любишь свое дело, получаешь от него удовольствие и радость, это и есть романтика. Главное, чтобы не покидало ощущение полноты жизни.
5: Степан Кузнецов стал почему-то часто уединяться. А раньше мы с ним все свободное время бывали вместе. Теперь нахожу его за казармой. Он сидит в тени один и читает книгу. Посмотрел я книги, которые читает Кузнецов. Биография Ленина. Полистал, обнаружил карандашные пометки, сделанные Степаном. А тут еще он стал часто о чем-то беседовать с замполитом Шишеней.
7: Слушай, Степан, о чем это ты там с Женьшенем шушукаешься?
3: В партию хочу вступить, Вить.
7: Почему же надо таиться? Может быть, и я подал бы заявление.
3: А, вот этого я и боялся.
7: Чего ты боялся?
3: Что ты подашь заявление за компанию. Я поступаю. И ты со мной. Пойми меня правильно, Витек. Партия — такое дело, для которого каждый должен созревать самостоятельно.
7: Понимаю.
3: Нет, Вить, ты тоже поступишь, когда почувствуешь, что это необходимо, что без этого дальше жить нельзя. Ну, брось ты дуться, ну, не лезь ты в пузырь. Ну, теперь ты все знаешь.
5: Да, невысокого мнения обо мне, друг, если не поделился такими серьезными намерениями. Я не сказал Степану об обиде, но все-таки что-то щемит в душе.
8: Ну, как дела, ребята?
9: Ну, стараемся, дальше, старшина.
5: Всем мелким обидам кладет конец накатившаяся инспекторская проверка.
8: Неплохо, неплохо. Только краску ровнее кладите.
9: А то здесь вот густо, а здесь пусто. Дай-ка кисть. Давай, давай, давай, кисть.
5: Самое беспокойное и хлопотливое время в военной службе – это канун инспекторской проверки. Белим, красим, стреляем, чистим, подметаем. В дни подготовки к инспекторской проверке самым деятельным в роте человеком оказался старшина Май. Он и в будни опора внутреннего порядка, а тут его способности организатора развернулись во всю ширь. Старшина до того мне нравился, что я написал о нем заметку. Вспомнил все, что он рассказывал, перемешал с тем, что видел сам, и получилось что-то вроде очерка, который я так и назвал «Талант». Написал я заметку и отправил в газету нашего военного округа «Фрунзовец». Итак, приехала комиссия. Самые большие волнения на инспекторской проверке – стрельба. Тут каждый выходит как на бой. Получишь задачу и сразу в траншею. Впереди поле ни мишени, ни указок.
10: Рядовой Агеев,

0: пулемет. Ложиться некогда. Попал!
1: А мерзкий сенешаль, который доставил вчера во дворец драконью голову, клялся, будто победитель.
2: Отстал от егерей и свиты и был совершенно один.
3: Какой убогий шалаш. Так вот, где они скрываются. Крепко спят, бедные. Видно, очень утомились. Меч между ними тот самый, которым был убит Морольд. Видно, правду говорила Изольда. Невиновна она передо мной. Как она бледна. Как изможден Тристан. Солнце им прямо в глаза. На земле.
2: И почувствовал король. Последний гнев ушел из его сердца.
4: Тристан! Тристан, проснись скорее.
0: А? Что? Что, моя милая, что напугало тебя?
4: Смотри, здесь кто-то был. Мне кажется, к нам приходил король.
0: Нет, он не ушел бы так.
4: Но он оставил нам знаки. Вот, его рукавицы, опушенные горностаем. Я привезла ему их из Ирландии в подарок. Он закрыл ими дыру в шалаше. И кольцо. Он снял мое кольцо с пальца и надел на меня свой перстень. Видишь?
0: Да. Мой меч. О, это... Это его меч, а мой исчез. Дядя обменял наши мечи. Быть может, он пошел за подкреплением. Нам надо бежать, надо бежать.
4: Как ты не понимаешь? Он простил нас, Тристан. Пожалел и простил.
0: Значит, нам надо расстаться. Я должен вернуть тебя королю. Ты... Не можешь скитаться в лесу всю жизнь.
4: Король Марк благороден и добр. Он позволит тебе вернуться.
0: О, нет, я не смогу видеть тебя с ним. Прости, милая моя, я уйду, но если понадобится тебе моя помощь или просто захочешь меня увидеть, разумно ли, безумно ли будет твое желание, по первому зову я прибуду в Корнуэльс.
4: И ты, любовь моя, знай, если позовешь меня... Ни стены замка, ни запрет короля не удержит меня, если увижу, у кого перстень из зеленой яшмы, что подарила тебе. Пойду за тем человеком, куда он не скажет, чтобы исполнить твою волю.
2: Торжественно, в присутствии баронов, передал Тристан Изольду королю.
5: Нет. Король, выслушай нашу речь. Ты раньше приговорил королеву к сожжению без суда. То было против закона. Теперь ты оправдал ее без суда опять против всякого закона. Ведь она подозревалась в государственной измене. И не очистилась от подозрения, государь.
6: Бароны осуждают вас обоих, дядя. Пусть Изольда сама попросит Божьего суда.
5: Да.
6: Если она невинна, да. Что ей стоит подержать в руках раскаленное железо?
0: Что?
5: Да, государь, раскаленное железо. Ну, таков старинный обычай. Если Изольда на мощах святых поклянется, что не согрешила против тебя, все подозрения рассеются.
3: Да покарает вас Господь, корнуэльские сеньоры, за то, что вы беспрестанно домогаетесь моего позора. Из-за вас я изгнал своего племянника. Чего вы требуете еще? Бойтесь, чтобы я не призвал обратно человека, изгнанного по вашим наветам.
6: Мы, дядя, дали вам совет для вашей же чести. Да. Забудьте гнев, даруйте нам снова вашу милость.
3: Вон из моей земли, предатели! Не будет вам!

0: больше милости.
1: Государь, что с вами? Ваши черты искажены гневом.
0: Да, дорогая, я вернулся разгневанный с охоты.
1: Если вас раздражали ваши охотники, стоит ли принимать так близко к сердцу неудачи охоты?
0: Нет, дорогая, не охотники меня разгневали, а предатели, которые ненавидят нас и отравляют мне жизнь.
1: Что худое осмелились они сказать против меня, государь?
0: Какое тебе дело до них? Я их изгнал.
1: Я вправе знать, в чем меня обвиняют. От кого, кроме вас, узнать мне, в чем я должна оправдаться?
0: Будь по-твоему, дорогая. Они полагают, что тебе следует оправдаться перед Божьим судом, искусом на раскаленном железе. Господь справедливый судья, говорили они. Он рассеет навсегда старые наветы.
1: Прикажите им вернуться ко двору, государь. Я оправдаю себя. И пригласите короля Артура с рыцарями. Пусть явится на Белую Поляну, границы, что разделяет наше государство. Там, перед всеми ними, хочу я произнести клятву, а не перед одними вашими баронами.
0: Но почему?
1: Потому что не успею я поклясться, как они потребуют, чтобы вы наложили на меня новый искус и будут нашептывать вам на меня снова и снова. Но они не решатся на это, если поручателями за суд будут король Артур и его рыцари.
0: Будет все, как ты просишь, Изольда.
2: Сеньор Тристан, это я, Бранжена. Моя госпожа просит, чтобы вы были в назначенный день на Белой Поляне. Нарядитесь паломником, чтобы никто не мог вас узнать. И не берите оружие. Чтобы добраться до места суда, королеве надо переправиться через реку в челноке. Ждите ее на противоположном берегу, где будут рыцари короля Артура. Она надеется, вы сможете оказать ей помощь.
3: Возвратись к ней, славная моя Бранжена, и скажи, что я исполню ее волю.
4: В назначенный день король Марк, Изольда и корнуэльские бароны, доехав до Белой Поляны, увидели рыцарей Артура и приветствовали их своими знаменами. Перед ними, сидя на откосе, протягивал деревянную чашу для подаяний жалкий паломник.
5: Подайте, прекрасные сеньоры, ради Господа нашего, рожденного в Вифлееме.
1: Как мне ступить на твердую почву, не замарав мои длинные одежды? Кто поможет мне?
0: Может быть, паломник сойдет в воду и перенесет королеву? А мы положим в его чашу, что причитается.
1: Он, бедняга, наверное, совсем ослабел от долгого паломничества. Упади на песок.
6: Смотри, смотри!
7: Упал! Еще уронит королеву!
8: Вот ему влетит за это!
0: Какой неловкий! Нельзя было доверять ему королеву!
1: Ничего, я не ушиблась. Оставьте его и дайте денег, как обещали. Король Артур, сеньоры, рыцари круглого стола, я прошу вас всех, будьте моими поручителями. Я клянусь святыми мощами, что ни один человек, рожденный женщиной, не держал меня в своих объятиях, кроме Марка, моего повелителя, до этого бедного паломника, который только что упал на ваших глазах. Годится ли такая клятва?
0: Да, королева. Пусть же Господь явит свой высший суд.
1: Аминь.
9: Бедная, как она бледна.
10: А ты бы не побледнела на ее месте. Голая рука.
7: А железо-то раскалено.
9: Смотри, держит. Раз.
0: Раз.
9: Два.
0: Три. Четыре. Пять.
9: Шесть. Семь. Девять. Слава тебе, Господи!
4: Изольда бросила на землю раскаленный железный прут и подняла крестом руки. Все увидели, что ее ладони были здоровы, даже не покраснели. Люди стали славить Господа, поздравлять короля Марка. Марка и друг друга, а Изольда упала на землю в глубоком обмороке. И понял Тристан, что можно ему теперь удалиться совсем. И отправился он с верным Горвиналом по герцогствам и королевствам, ища приключений. Служил многим государям, совершил множество подвигов, но не было ему никакой вести из Корнуэлса, ни друга, ни послания. Он решил, что его милая забыла его, и когда британский герцог в награду за освобождение своей страны предложил Тристану руку своей дочери Изольды Белорукой, несчастный согласился.
6: Мне так сладко произносить твое имя, Изольда. А почему Белорукая?
11: Меня так прозвали за мое умение вышивать. Я покажу тебе свое искусство. Видишь, это ризы. Мы с матушкой вышиваем для бедных монастырей. Я тебе вышью бархатный пояс и рукавицы.

0: Теперь я виновен перед обеими. Ведь в Корнуэльсе наверняка станет известно о моем браке. Не простит меня Изольда. Ах, если б увидеть ее!
1: И снова отправился Тристан в Корнуэльс, чтобы проникнуть в замок Кинтежель неузнанным. Он перерядился бродячим шутом и так изменил свою внешность, что и не узнать. Был статный красавец, стал уродливый горбун. Стража охотно пропустила шута в замок. Господа любят такие развлечения.
2: Король Марк! Сеньоры бароны! Прекрасная королева! Не хотите ли послушать скорбную и жалостную повесть о моей злосчастной любви?
3: Мне кажется, госпожа, что это сам Тристан и есть.
4: Нет, нет. Тристан прекрасен, а этот мерзок и страшный.
0: Пес. Пес меня узнал, а Изольда нет. Жить мне в тягости, но и умереть без тебя невозможно. Прощайте навсегда, моя королева.
1: Уходил Тристан из Кинтажеля, убитый горем последнего свидания. Тяжело занемог Тристан. Верный Горвенал отвез его домой, к Изольде Белорукой. В бреду Тристан часто обращался к Изольде. Думаю, что он зовет ее, свою жену. Изольда Белорукая не отходила от него ни на минуту. Но Тристан звал другую Изольду. Он сам нечаянно выдал свою тайну. И решила Изольда Белорукая отомстить. Сейчас вы узнаете, как это ей удалось.
0: Друг мой, Горвенал, мне нужно увидеть Изольду. Вот мой перстень из яшмы. Покажите ей, она приедет. Возьмите с собой паруса двух цветов, черные и белые. Белые паруса будут знаком, что Изольда едет ко мне. Черные паруса возвестят мне смерть. Скажи мне, жена моя, что видно на море?
4: Большие волны. Больше ничего.
0: А сегодня что на море?
4: Полный штиль, ни одного судна.
0: Нет сил встать и даже голову поднять. Умоляю тебя, скажи, что там видно?
4: Идет корабль. Под черными парусами.
1: Вздохнул Тристан и умер. А корабль приближался к берегу. И были паруса на его мачтах. Белым-белы. Сошла с него Изольда Белокурая. Прошла ни слова не говоря через плачущий город к Тристану. А на Изольду Белорукую даже не взглянула.
4: Почему ты не дождался меня, Тристан? Один час был мне нужен, чтобы исцелить тебя. Ну что ж, я иду за тобой.
1: Она легла на ложе возле Тристана, прижалась губами к его губам и умерла. Похоронили их на одном кладбище, поблизости друг от друга. Между их могилами возвели часовню. И увидели люди чудо. На могиле Тристана вырос куст терновника. Не вверх к солнцу он поднялся, а перекинулся через часовню и врос в могилу Изольды, чтобы уже никогда не разлучаться Тристану с Изольдой.
5: В спектакле участвовали артисты Татьяна Ушмайкина, Ирина Знаменщикова, Наталья Литвинова, Олег Мартьянов, Эдуард Кольбус, Лев Шабарин, Михаил Розенберг и Вячеслав Дугин.
6: Как никогда беспечна и добра, я вышла в снег арбатского двора. А там такое было, там светало, свет расцветал сиреневым кустом, и во дворе недавно столь пустом вдруг от детей светло и тесно стало. Ирландский сеттер, резвый как огонь, затылок свой вложил в мою ладонь. Щенки и дети радовались снегу. В глаза и в губы мне попал снежок. И этот малый случай был смешон, и все смеялось и склоняло к смеху. Как в этот миг любила я Москву! Я думала, чем дальше я живу, тем проще разум, тем душа свежее. Вот снег, вот дворник, вот дитя бежит. Все есть и воспеванию подлежит. Что может быть разумней и священней? И день, словно живое существо, стоит и ждет участия моего. И воздух дня мне кажется целебным. Ах, мало той удачи, что жила, я совершенно счастлива была в том переулке, что зовется Хлебным.
7: Потомственный почетный гражданин, купец первой гильдии Иван Прокофьевич Пазухин на 75-м году жизни отдавал Богу душу. Лежит Иван Прокофьевич и стонет. Прискорбно ему, что не привел Бог в благородном звании скончаться. Сына родного на глаза не допустил, чужие да наемщики вокруг него. Анна Петровна Живоедова, женщина лет 40, ростом видная и корпусом плотная, живущая в дому старика Пазухина в качестве экономки. Отставной генерал Андрей Николаевич Лобастов, друг его, человек огромного росту, очень плотный и склонный к параличу. Детище его, Елена Андреевна, девица лет 40, без жениха сохнет. Гаврила Прокофьевич, внук Пазухина тоже. Ну, этот, однако, больше по питейной части распоряжается. И Семен Семенович Фурначев, статский советник. Человек казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий. Настасья Ивановна, дочь старика Пазухина, за ним замужем. Семен Семенович, ласковый такой, глазами так в старика Пазухина и врезался, протягивает ему духовную.
8: Папенька, не угодно ли будет вам христианский долг исполнить?
7: Как швырнет Иван Прокофьевич ему в самую рожу духовную-то, так куда и болезнь девалась?
9: Вы, видно, смерти моей хотите, так я еще вас всех переживу.
7: Семен Семенович, поджавший хвост, стрекача дал. Генерал Лобастов, к водочке прикладываясь, чуть не проглотил рюмку. Гаврилка огурцом поперхнулся. А Анна Петровна так разинувши рот и осталась. А в доме Прокофия Пазухина, сына Ивана Прокофьевича, в ту пору тоже народ собрался. Мавра Григорьевна, старобрачная жена его 20 лет, красавица, глянешь, сердце защемит. Василиса Парфентьевна, мать ее. Никола Осипович Велегласный, человек, будто сошедший с одной из икон, развешанных во все бревенчатые стены. Дофиногей Прохорыч Баев, старик, не помнящий своих лет, поросший мохом и согнутый. В небогатой избе Прокофия полумрак. Бесчисленные лампадки освещают грозные лики старообрядческих святых. Неровный свет прыгает по лицам собравшихся под иконами людей. Василиса Парфентьевна шепчет.
10: А про духовную у вас разговора-то не было?
11: Поминала было живоедиха. Так куда тебе? Еще пуще зарычал. Я, говорит, еще годков 5 проживу. Да чего-чего. И глупости-то своей до сих пор не оставляет. Даже ни на шаг от себя живоедиху-то не отпущает.
10: Она, видно, из плетки-то ему на Прокофья Ивановича плетет.
11: Она, сударыня, это именно что она.
10: Она!
7: Прокофий Иванович, сын Пазухина, седой и бородатый мужчина лет 55, ввалился в комнату, роняя слезы в бороду. Он шагнул к иконам и, рыдая, упал на пол, стуча кулаком по половику.
12: Господи, что же это будет? Что же это будет, Господи? Родитель на глаза к себе не пущает. Сына при всем народе обзывает непристойно. Куда бежать-то, Господи?
10: Разве случилось что, Прокофий Иванович?
12: Кабы не деньги. Господи, кабы не деньги. Ой, ну а как от денег-то отступишься? Прохорыч, родитель меня от себя отшатнул. Ой, кабы капитал.
7: Наконец Прокофий поднимается и усаживается у стола, накрытого ярославской скатертью, уставленного закусками и вином в бутылке.
12: Да, ладно бы. Кабы капитал. А без капиталу какой же я человек?
11: Все же чай человек, а не скотина.
12: Хуже.
7: Василиса Парфентьевна подошла к Велегласному и подталкивает его к Прокофию.
10: Хоть бы ты, что ли, отец, утешил Прокофия-то Ивановича. Как нам деньги-то достать, стариковы?
13: Да и деньги добыть можно. Надлежит только умудриться, яко змею, и деньги будут.
11: Умудрись, сударь, Прокофий Иванович.
12: Господи, хоть бы поглядеть на деньги-то.
11: Поди, чай, сколько добра у него в сундуках-то напасено.
10: Напасено.
12: Напасено. А напасал-то кто? Все я же. Я и делами-то всеми управлял. И машину всю эту в ход пустил. Могу сказать, ни труда, ни пота не жалел. Я всю душу там положил! Ой, Господи, обнесут меня чарочки.
10: Да удумай ты что-нибудь насчет денег-то, Никола Осипович.
13: Хитрое это дело, сударыня. Об этом надо бы на досуге поразмыслить.
11: А я вот что скажу. Пожертвуй ты, Прокофий Иванович, папоньки броду свою.
10: Ой!
11: Исполни ты прихоть его. Поди ты к нему в ножки. Прости. Простит он тебе.
10: Что ты? Что ты, Прохорыч?
7: Василиса Парфентьевна упала на колени, подняла над головой руку с двуперстием и показала на иконы.
10: Да разве ты не знаешь, что на том свете в рай не попадешь, пока ты до последнего волоска не отыщешь? Ты думать об этом не моги, Прокофий Иванович, не моги! И сдохнуть не на всем месте, если я в ту пору в глазах тебе при всем народе не наплюю.
11: Удрешься, батюшка.
14: Оно, конечно, зазорно броду свою на потеху отдавать. Однако ведь и закону по нужде перемена бывает.
10: Бывает. Батюшки, да никак к нам кто-то подъехал.
11: Видно мне уйти, сударыня.
7: Заметались, забегали по комнате люди, будто ночные птицы испуганные. Велигласный юркнул в дверь. Мавра Григорьевна, ударяя себя по бедрам, обежала вокруг стола. Василиса Парфентьевна кинулась в горницу.
8: Прокофий, растопырив руки, пошел к двери.
7: Ударило дверное кольцо, и в комнату вошел отставной генерал Андрей Николаевич Лобастов.
15: Хлеб да соль, Прокофий Иванович. Ехал вот мимо, думаю, нельзя же милого дружка не проведать. Поцелуемся, брат.
16: Милости просим, ваше превосходительство.
15: А, и закуска на столе. Да. Ну что ж, это дело подходящее.
16: Милости просим.
15: Да уж для меня-то, брат, ты... Водочки вели принести.
10: Мавруша!
7: Мавруша, сложив руки на животе, лебедушкой поплыла по комнате. Принесла водку, поставила на стол.
10: Пейте, батюшка Андрей Николаевич. Мы хоша сами-то не потребляем, а промирских держим.
15: За ваше здоровье! Василиса Парфентьевна, будьте здоровы, хозяин с молодой хозяйкой.
16: Благодарствуем, благодарствуем.
7: Прокофий Иванович и Мавра Григорьевна молча кланяются. Василиса Парфентьевна зашла за Баева и толкнула его в спину локтем. Баев понял ее молчаливый наказ.
11: Да не можно ли тебе будет, Андрей Николаевич, Прокофья Ивановича с папонькой-то свести. Денег-то ему, вишь, больно уж жалко.
16: Как бы сделали вы, ваше превосходительство, такую милость.
15: Я признаться, насчет этого предмета и приехал к тебе.
16: Побеседуйте, ваше превосходительство.
10: Побеседуйте,
15: батюшка. Только, брат, это дело такое, что мне с тобой...

0: Посоветуйте мне что-нибудь, ваше превосходительство.
1: А, у меня, брат, с тобой не совет, а уговор будет.
0: Да, слушай.
1: Первое.
0: Да?
1: Коли все с Божьей помощью у нас устроится, так быть Леночке беспременно замужем за Гаврилом Прокофьевичем. А не захочет волей, так ты его в ту пору можешь и постращать по-родительски.
0: Так, ну это в нашей власти, ваше превосходительство.
1: А второе, чтоб Гавриле Прокофьевичу,
0: да?
1: Как он женится, третья часть всего капиталу была отдана.
0: Немного ли будет, а, ваше превосходительство? Ведь тятенький-то капитал не маленький, так предостаточно бы и четвертой части, ба?
1: Какой ты зверь, Прокофий да Иванович, ничего еще в руках-то у тебя нет, а уж торгуешься.
0: Да больно уж обидно будет, ваше превосходительство.
1: Да ведь он сын тебе, сын, пойми
0: да
1: ты.
0: Да понимаю, понимаю.
1: Да ведь ему, пожалуй, весь капитал-то достанется, ой, если я участия своего тут не покажу.
0: Да помилуйте же, ваше превосходительство. Мы это очень понимать хорошо можем. Но нельзя ли уж на четвертой-то части, а, ваше превосходительство, четвертой.
1: Ну, черт с тобой, четверть так четверть. Я человек добрый.
0: Вот, хорошо.
1: Стало быть, я ручаюсь, что духовной не будет.
0: Ага.
1: А в случае, если дойдет до того, чтобы ему ноги кверху, так и весть тебе будет подана.
0: Слушай.
1: Однако прощай, брат. А все-таки не мешало бы и тебе в нашем деле посодействовать. Брось, любезный, мочалку-то свою.
0: То есть вы это о бороде говорите, изволите, ваше превосходительство?
1: Ну, разумеется.
0: Ну, так это можно. Это можно, ваше превосходительство.
1: Ну и славно. Только смотри же, не надуй меня. Идет Бог, живого тогда не оставлю.
2: Ваше превосходительство.
1: Поцелуемся, брат.
0: Поцелуемся.
3: Прокофий, кланяясь, провожает генерала и возвращает.
0: Четвертую часть. Не жирно ли будет? Я и сам тоже жить хочу. Довольно того, что жениться Гаврилку на твоем сорокалетнем выродке заставлю, а? Ой, Господи, а что, если да он меня обманет? Или хоть просто ничего в мою пользу сделать не успеет. Господи.
3: Статский советник Семен Семенович Фурначев, сидя в своем кабинете под портретом государя-императора, промежду прочим, строил свои планы. Он пригласил к себе Анну Петровну Живоедову.
4: Мне с вами, Анна Петровна, по душе побеседовать надо.
5: Ну что ж, Семен Семенович, извольте беседовать.
4: В каком месте, сударыня, у Ивана Прокофьевича сундук с капиталом находится?
5: Сами чай знаете, Семен Семенович, что в опочивальной, под кроватью сундук-то.
4: Это нехорошо, сударыня. А часто ли Иван Прокофьевич себя поверяет?
5: Каждый день, сударь. У него у голубчика только ведь и радости, что деньги считать.
4: И это нехорошо, сударыня. Позвольте, однако ж, так как Иван Прокофьевич находится в немощи и, следовательно, сам нагибаться под постель не в силах, из этого явствует, что обязанность эту должен исполнять кто-то другой.
5: Я, сударь, лазаю.
4: А так как вследствие той же немощи почтеннейшего Ивана Прокофьевича вы не можете не присутствовать при действиях, которыми сопровождается поверка.
5: Присутствую, Семен Семенович. Это правда, что присутствую.
4: Стало быть, вы можете сообщить и нужные по делу сведения. Например,

0: как велик капитал почтеннейшего Ивана Прокофьевича.
1: Велик, сударь, велик, даже не сообразишь, вот как велик. Так я полагаю, что миллиона за два будет.
2: Семен Семенович Фурначев обхватил голову Анны Петровны Живоедовой, ладонью закрыл ей рот и прижал к своему мягкому брюшку.
3: Это следовало предполагать, сударыня. Иван Прокофьевич муж почтенный. Так по моему мнению, почтеннейшая Анна Петровна, смысл басни сей таков, что вы на первый случай одолжите нам слепочка с ключа или замка, которым тяжелый сей сундук замыкается.
1: А как же это, Семен Семенович, слепочек? Я что-то уже и не понимаю.
0: А вы возьмите, сударыня, вощечку помягче, да и того-с.
4: Фурначев мнет в руках воображаемый воск, а потом прикладывает правую руку к левой, будто делая слепочек.
1: А ну, как он увидит?
0: Вы это, сударыня, уж под кроваткой сделайте. Это вещь не мудрая. Можно и в потемочках сделать.
1: Ну, а потом-то что, Семен Семенович?
0: А потом, сударыня, мы закажем себе подобный же ключ, и как начнет он умирать. Впрочем, сударыня, подробности зараньше определить нельзя. Тут все зависит от одной минуты.
1: Да зачем же ключ-то фальшивый? Как он помрет, так можно будет настоящий с него снять.
3: Первое дело — грех мертвого человека тревожить. Интересы свои соблюдать можно, а грешить зачем же? А второе дело, может быть, не ровен случай, и при жизни его придется эту штуку соорудить, при последних, то есть его минутах. Поняли вы меня?
1: А как же насчет денег-то?
0: В этом отношении вы можете положиться на мою совесть, сударыня. Труды наши общие, следовательно, и плоды этих трудов должны быть общими.
4: Оставшись один, Фурначев предался мечтаниям и задремал.
5: Его разбудил лакей, объявивший, что пришел Прокофий Иванович.
0: Здравствуй, любезный друг.
6: Я к вашему высокородию за советом пришел.
0: Ну?
6: Мы так уж думали, ваше высокородие, что нам тятенькиной воле покориться надо.
0: То есть как? Что ты там, любезный, городишь?
6: Точно так. Нам без родительского благословения жить невозможно.
0: Что ж, и с украшением своим чай расстанешься.
5: Семен Семенович указал на бороду.
6: Помилуйте, ваше высокородие.
0: Фрак наденешь, голову ли, черт побери, уберешь. Да ты, брат, уж прежде показаться приди.
6: Надо помилуйте, ваше высокородие, вот как бы не нуждаться. Вот.
0: Что ж, любезный друг, это дело хорошее. Родительскую волю уважать надо.
6: Так.
0: Только если ты насчет наследства хлопочешь, так это напрасно. Папенька вчерашний день и духовный свершил.
6: Мне вот насчет этого и желательно было с вашим высокородием разговор иметь.
0: Разговаривай, братец, разговаривай.
6: Я так скажу, ваше высокородие, что если бы Да этой духовной вовсе не было. Так я тому человеку, который мне эту спекуляцию устроит, хорошую пользу от себя предоставил.
0: Это резон. А как, например?
6: А если бы, например, миллион, так 100 бы тысячек.
0: Нет.
6: Что?
0: Уж прибавь еще полсотенки.
6: Ну и полсотенки. Можно прибавить. Можно, можно.
0: А чем же меня ты заверишь, что обещание твое не на воде писано?
6: Ну, да неужто же вы, ваше высокородие, мне не верите, да? Да ведь я готов вот какую угодно икону со стены снять.
0: Да. Так ты непременно хочешь бороду-то себе обрить?
6: Да, это наше непременное желание и намерение, да.
0: Ты за кого же меня принимаешь?
6: Помилуйте, я не понимаю вас.
0: Нет, ты скажи, за кого ты меня принимаешь? Если ты пришел предложить мне продать почтенного старика, которым я, можно сказать, от головы до пяток облагодетельствован, стало быть, ты за кого-нибудь да принимаешь меня? Если ты пришел мне рассказывать, как ты веру переменить хочешь, стало быть, ты надеешься встретить мое одобрение? За кого ж ты меня принимаешь?
6: Да нет,
0: нет, ты сказывай!
6: Да помилуйте, ад происходит!
0: Нет, ты ведь по городу пойдешь славить, что я с тобой заодно.
6: Не пойду.
0: И ты хочешь, чтобы я был участником в таком деле? Ты хочешь, чтобы я в пользу твою продал и честь, и совесть, которым 50 лет... безвозмездно служу. Так у меня, сударь, беспорочная пряжка есть, которая ограждает меня от подобных подозрений. Вон, вон.
2: Семен Семенович эффектным движением указал Прокофью на дверь. Прокофий растерянно вскочил с кресла, отвешивая один за одним земные поклоны, бросился к выходу, но в это время дверь отворяется, и входит генерал Лобастов. Прокофий метнулся назад и прижался спиной к колонне, ни жив, ни мертв. Генерал Лобастов направился с протянутой рукой к Фурначеву.
7: Семен Семеновичу, наше наиглубочайшее.
2: Семен Семенович кивком головы показал на Прокофья.
7: А, и ты, брат, Прокофий Иванович, здесь.
0: Очень рад, ваше превосходительство. Милости просим. У меня же тут, кстати, анекдот забавный случился.
2: Прокофий метнулся к двери.
0: Нет, любезный друг, теперь стой. Я хочу, чтоб целый свет узнал, каковы твои нравственные правила. Представьте себе, что почтеннейший благоприятель явился ко мне с предложением насчет смерти нашего уважаемого Иван Прокофьевич.
2: Лобастов подошел к Прокофию и даже присел, чтобы заглянуть ему в глаза.
7: Да? Так вот ты, братка. Нет, ты посмотри мне в лицо-то.
0: И представьте себе, что он мне за эту механику 150 тысяч предлагает. Шутка сказать. 150 тысяч? Да за кого же вы меня, сударь, считали, спрашиваю я вас?
2: Генерал Лобастов и Семен Семенович Фурначев наступают на Прокофья, загоняя его в угол кабинета.
0: Да главное, впрочем, я и забыл вам сказать, ведь почтеннейший Прокофий Иванович с завтрашнего дня бороду бреет и одевается в пиджак.
6: О, Господи!
0: Государь мой, безнравственность вашего поступка так велика, что я за мерзенье для себя считаю называться вашим родственником. Идите, государь мой, и помните, что сколь почтенно и достохвально добродетель, столь же гнучен и непотребен порок.
2: Андрей Николаевич Лобастов, проведав про предательство Прокофия, со всех ног бросился в дом старика Пазухина. А там его уже поджидала Анна Петровна Живоедова, которую распирала тайна, доверенная ей Семеном Семеновичем.
7: А какой же это, сударыня, слепочек?
1: Да вот с ключика-то или с замка-то, который у сундука.
7: Так, а я, дескать, приду, ключиком сундучок отопру, да чего следует оттуда и повыну.
1: Ну так, сударь, так.
7: Угу. А деньги поровну?
1: По-моему, надо бы поровну, а там ведь Господь его знает, что у него на душе. Это вот я и боюсь. Стало бы, думаю, что он обидит.
7: А то как же. Сами вы, голубушка, рассудите, из каких ему расчетов с вами делиться? Если б еще были вы человек чистый, если б сами не были в это дело со всех сторон запутаны, ну, тогда, конечно, можно бы с ним поговорить. А то вообразите вы себе то. Ну, приступите вы к нему, скажете, отдай половину. А он вам на это? Нет, мол, половины много. А вот, дескать, тебе на чай синенькую.
1: Да ведь я, сударь, горло ему перегрызу. Я, сударь, наследника все открою. У меня, сударь, действительно тоже не купленный.
7: Положим, что и это вы ему объясните. Так ведь он, сударыня, знаете ли, что вам ответит? У тебя, скажет, у самой хвост тут в грязи. Я, скажет, только деньги взял, а ты, мол, и ключ фальшивый составила. Так разве хочешь идти вместе на каторгу? Ну, может, и еще тут рубликов с пяток набавит. Так на каторгу-то чай вы не пожелаете?
1: Кому охота? Да что ты, сударь, мне все 5 да 5 рубликов заладил? А ты говори дело.
7: Так мы вот что на первый раз с вами положим. Как начнет Иван Прокофьевич кончаться, так вы заодно с Семеном Семеновичем и мне потихоньку шепнуть пришлите. Да мне-то бы даже немножко попреждес.
1: А я знаю, что удумала. Ничем к Семену Семеновичу посылать, так мы бы вдвоем это дело-то обделали.
7: То есть обобрать-то?
1: Да не обобрать. Ну что ты, сударь, в самом деле, как говоришь? Обобрать да обобрать, только и слов у тебя. Не обобрать, а попользоваться.
7: Не могу, грех.
1: Да что за грех?
7: Нет, грех, сударыня.
1: Ну, им ладно. Пусть Семен Семен старается. Только ты меня уж сделай милость с ним заодно, не обмани.
7: Обмануть мне вас, сударыня, нельзя, да и не расчет. А только вы уж меня в третью часть примите.
1: Ой, что с тобой делать? Все лучше, ничем, как он в самом деле синенький-то отпочет.
2: Анна Петровна протянула руку Лобастову. Тот ткнулся в нее носом. В дверях показывается отставной подпоручик Живновский. Ему 50 лет. Одет он в обшарпанную гусарскую венгерку, какие-то полосатые штаны, на ногах стоптанные ботфорты.
8: Я почтеннейшая благодетельница. На минуточку.
5: Так и ходит отставной подпоручик Живновской по чужим домам. Старое платьишко вымаливает. Кто залежалый сюртучишка пожалует, кто старый чулок, всякую лепту принимает с благодарностью. Теперь же Живновской жадными глазами смотрит на стол, уставленный закусками и белой водочкой. Так бы и поел, да выпил.
1: Ну уж посидим. Вот уже Иван Прокофьевич выйдет, так потешь его, старика.
5: Растворяются двери, и из другой комнаты показывается большая коляска на 4 резных колесах, расписанная золотом, с передком и оглоблями. В оглобли, обшитые кумачевым бархатом, впряглись 2 приказчика. Они и вывозят старика Пазухина в залу.
9: Он сидит, утопая в подушках, ноги его накрыты одеялом. Одет он в облезший халат, голова запрокинута на подушки. Приказчики удаляются. Лобастов подходит к ступенькам арки, заглядывает в коляску.
7: Здравствуй, брат, Иван Прокофьевич. Каково, сударь, спал? Веселье ль сны во сне видел?
10: Плохо, Андрей Николаевич.
11: Полноте, благодетель, еще поживете. Вот мы вам сейчас здоровья пожелаем.
12: Представь что-нибудь. Потешь, Иван Прокофьевич, за хлеб, за соль.
11: И в каких только я переделках не бывал.
2: Живновский вышел на середину комнаты, опрокинул еще рюмочку, встал в позу и начал потешать старика за хлеб, за соль.
11: Слыхали ли вы, благодетель, что значит погром учинить? А я не только слыхал, а и в подробностях эту штуку знаю, потому она мне кровных своих родовых 200 душ стоила. А слыхали ли вы, благодетель, что значит от живого мужа жену увести?
2: И отставной подпоручик Живновской рассказал, как купца третьей гильдии тоже против собственного его желания телесному наказанию подверг и отделался от него 200 рублями денег, как родного отца в рекруты отдал. Живоедова и Лобастов покатывались со смеху. Не смеялся только Иван Прокофьевич.
11: Ходите попляшу. Я по-цыгански отменно плясать умею.
10: Ну, тебя.
2: Плох стал Иван Прокофьевич Пазухин. Бывало, представит, что Живновской хохочет до упаду. А тут не улыбнулся. Подъехал экипаж. В зал вошли Настасья Ивановна, дочь Ивана Прокофьевича, жена Фурначева, и Леночка, дочь генерала Лобастова, девица лет 40, нескладная, худая, точно кляча. Настасья Ивановна поцеловала папеньку в подбородок. Леночка облобызала ручку. Поговорили о том, о сём. Как Настасья Ивановна вспомнила.
13: Да, вот еще Семен Семенович сказывал, что Прокофий Иванович веру переменить собирается.
2: Иван Прокофьевич аж на подушках приподнялся.
10: Как это веру?
13: Вот новость-то!
11: В молока на чай или в иудействующий записаться хочет?
7: А я так думаю, что просто бороду сбрить задумал. Может быть, от корысти он это делает, Иван Прокофьевич? Как думает, что ты при конце жизни находишься, так потешу, мол, старика, а там, как умрет, опять сермягу надену и лес запущу.
10: Но он это напрасно.
2: За окном звон бубенцов. Все метнулись к окну. И начался переполох. Женщины замахали руками и затрясли юбками. Лобастов не знал, что делать. То ли остаться, то ли уйти.
13: Ах, батюшки! Да никак это он и подъехал. Да какой несообразный!
14: Представьте себе, в сертуке.
7: И без бороды.
2: Все двинулись по направлению к двери. Так и застыли на месте в напряженных позах, готовые броситься на входящего Прокофья. Стоят между дверью и коляской Пазухина, словно ощетинившиеся собаки. Входит Баев. Все отступили к коляске. Баев вышел на середину залы и стукнул палкой в пол.
15: Прикажешь, что ли, сударь? Прокофья-то Иваныча принять?
16: Полно, сударь, ведь уж гроб у тебя за плечми стоит, а зла позабыть не можешь. Иван Прокофьевич, ведь от твоего чрева он плод. Пустить, что ли?
13: Охота вам, папенька, со всяким мужиком разговаривать. Велите его прогнать, да и все тут.
16: Больно уж ты востра, как посмотрю я, сударыня. Прокофий, ты, Иваныч, тебе братец. Так ты чем папоньку-то самучать? Должна бы по-христиански на мир его склонить.
14: Что это, папенька, у вас всякий приказчик наставление читать смеет?
16: Так вели ты его, сударь, к себе на глазки пусти.
10: Прохорыч, я теперь нездоров, право.
16: Растопи ты, сударь, свое сердце. Ведь он прихоть твою исполнил, нарядился, как ты желал. Допусти же ты его до себя. Дай хоть глазки-то свои закрыть родному своему детищу.
14: Будто уж кроме мужика никто закрыть не может.
16: Да что хорошего-то будет? Как чужие, да наемщики только и будут кругом тебя. А ведь и наемники, пожалуй, и тело твое корысти ради лекарю на надругательство продадут.
14: Да ты врень-то не завирайся, однако.
13: Что ж, Иван Прокофьевич, коли вы холопу скверному так при себе меня обижать позволяете, так стало бы, я и не нужна вам.
10: Полно, Прокорыч, перестань.
16: Пустить, что ли?
17: Батюшка!
9: Это завопил Прокофий из другой комнаты. Старик Пазухин поник головой.
13: Не пущу! Не пущу! Переступи через мое тело, а не пущу!
9: Живоедова грохнула сплошмя на пол у ног Ивана Прокофьевича. Настасья Ивановна за ней. Леночка загородила своей юбкой коляску.
16: Вели, сударь!
10: Пусти, Анна Петровна. Пущай подойдет.
9: Робко входит Прокофий. Он без бороды, на голове, а я, черт побери, будто сошел с вывески цирюльника. Одет он в какой-то оранжевато-розоватый сюртук, белые перчатки, в правой руке цилиндр, ступает он по-благородному. Старик Пазухин вытянул шею, Живновской демонстрирует Прокофья потеха. И вдруг Иван Прокофьевич затряс своим немощным телом, задыхаясь от неудержимого смеха. Пронзительно вскрикнули женщины и захохотали. Живновский схватился за живот и покатился по полу. Лобастов упал в кресло. Видя, что все хохочут, и что самое главное, развеселился старик, засмеялся и Баев. Прокофий крутится посередине зала, не зная, как ему быть, уйти или остаться. Наконец, Иван Прокофьевич проговорил.
10: Здравствуй, Прокофий!
16: Кланяйся, сударь, кланяйся родителю в ножки.
9: Прокофий упал на колени и стукнулся лбом об пол. Потом он пополз к коляске, возвышающейся на помосте в две ступени.
17: Батюшка, прости ты меня, согрубил, власть твою великую родительскую приступил. Батюшка, мне ничего не надо. Я прошу вас, как вы только немощны, так позвольте только почаще навещать вас, а?
10: Только ты, брат, не часто. Я нынче уж не тот, брат. Скоро вот умирать начну. Да ты встань, брат.
17: Да нет, батюшка, мне не вставать, а помереть бы у ваших ног следовало за все мои грубости.
10: Ничего, это дело прошлое.
16: Вставай!
9: Прокофий подполз к коляске, сначала поцеловал трость, потом руку, потом щеку отца. Затем выпрямился, встал во весь рост, плачет и смеется. Он, и только он, Прокофий Иванович, сын Пазухина, всему законный наследник. Вдруг старик Пазухин откинул с ног одеяло и поднялся. Все бросились к нему. Он шагнул и сел у коляски на ступеньку. Махнул рукой Живновскому, чтобы тот поставил перед ним поднос с водкой и закуской. Жестом поманил к себе Прокофия. Тот сел рядом.
10: Ну, Как Маура Григорьевна?
18: Слава Богу, сокрушается, только по вас сокрушается, батюшка.
10: Ну, приводи ее как-нибудь сумеречками.
18: Да-да.
10: Посмотрю я на нее.
12: Только где же ты, сударь, ее принимать будешь? Воля твоя, сударь, а я ее дальше кухни не пущу.
10: Ты, Прокофий, приводи ее. Сумеречками.
9: Пазухин наливает себе водки. Живновский тоже не упускает случая. Лобастов, подмигнув женщинам, налил бокал водки и протянул его Прокофию.
7: А ну, Прокофий Иванович, выпьем-ка, брат, на радости. А,
18: да, нет, вы помилуйте, ваше превосходительство. Мы много довольны, много довольны.
11: Что, видно, претит хлебное-то? Вот где она познается истинность.
12: Где уж ему хлебное вино пить?
10: Пей, братец,
15: пей, сударь!
9: Прокофий дрожащими руками взял бокал, поискал глазами икону и, не найдя, перекрестился на портрет митрополита. Потом закрыл глаза и перекинул хмельное зелье в себя. Поднял руки кверху, замотал ими над головой и, ловя ртом воздух, ничего перед собой не видя, двинулся прямо на одну из девок-кариатид, поддерживающих арку. Живновский поднялся в коляске и в восторге закричал.
11: «Водка, я доложу вам, это пробный камень!» У меня был приятель-исправник, так тот бывало для шутки, чтоб показать, который в вере не тверд, подзовет к себе и нальет рюмку. Выпей, брат, так ни за что не выпьет, хоть на куски его режьте. А он выпил.
18: Выпил.
9: Прокофий захмелел. Живновский налил еще бокал. Прокофий выпил его махом. Живновский затянул песню. Ее подхватили Баев, затем старик Пазухин и Прокопий. Бабы, собравшись в кучу, подняли вой. Но вдруг распахнулась дверь, и в зал вошел Семен Семенович Фурначев.
0: Папенька, честь имею свидетельствовать свое глубочайшее почтение.
9: Сзади к нему подбежала Настасья Ивановна.
13: Не видишь, что ли?
0: И вы, братец, здесь.
18: Туточка я, тутка.
0: Вам, конечно, папенька, неизвестно, что вчера Прокофь Иванович вас за 150 000 продавал.
9: Прокофий тщетно из-за фикуса делал Фурначеву сигналы, чтобы тот молчал.
7: Как продавал?
0: Точно так-с. Пришел вчерась ко мне и говорит, устройте, говорит, так, чтобы тятенька, извините, папенька, это его собственное выражение, духовный не оставлял, так я, говорит, вам 150 000 подарю. Право-с. Я с ним поторговался немного, а то б и за 100 000 продал.
7: Так вот, брат, ты как?
9: Старик Пазухин сжал в руках трость. Прокофий повалился на колени и, косясь на трость, не решается подползти к тятеньке.
18: Помилуйте, батюшка, никогда этого не бывало.
7: Ты говоришь, не было? А кого я вчерашнего числа при Андрея Николаевича уличал? Кого я вчера перед целым светом спромил?
18: Не было, батюшка, не было.
7: Так ты, значит, отца своего продать захотел? Так зачем же ты сюда пришел? Если ты в наследники втереться хотел, так ведь это умеючи надо сделать.
9: Старик Пазухин поднялся. Все, кроме Баева и стоящего на коленях Прокофия, бросились к нему, подхватив его со всех сторон. Сухой и длинный, страшный в своем гневе, возвышается надо всеми старик Пазухин.
18: Господи!
15: Да неужто ж и в самом деле вы, как праздника светлого, ждете, пока я издохну? Откупаться мне, что ли, от вас надобно, чтоб вы в глаза мне не смотрели, да над душой у меня не сидели? Ведь вы чай, и умереть-то мне порядком не дадите. Так тут и передеретесь все.
9: Он сделал усилие и, разметав от себя всех, рухнул в коляску.
15: Что ж ты стал? Вон отсюда! Счастлив твой Бог, что я ходить не могу. Господь, не поразит же Господь громом таких каинов.
9: Теперь все забыли о самом Пазухине и двинулись стаей на Прокофия. Тот встал с колен и пятится к двери. Баев прикрывает его собой.
15: Ступай, Прокофий Иванович,
13: ступай! Ступай, пока бока-то целы!
15: Это тебе урок, любезный!
9: Прокофий было еще попытался прорваться к отцу, но его вытолкали в три шеи. Он только и успел крикнуть.
15: Батюшка!
9: Все обернулись и замерли. Из рук Пазухина упала трость, старик лежал без движения. Тогда все в великом страхе и любопытстве, точно стая воронья, двинулись к нему, обступили со всех сторон и заглянули в закрытые глаза. Умер. Но вдруг старик открыл глаза. Все шарахнулись от него, и он погрозил им пальцем. К ночи старик Пазухин скончался. Тогда Живоедова послала горничную Маврушку Семен Семеновича упредить, лакея Дмитрия упредить генерала Лобастова, а сама к сундукам кинулась. Глянула, а там билетов-то. Маврушка же, прежде чем бежать к Семену Семеновичу, шепнула Баеву, а тот велел ей до Прокофия сходить. Прихватил Прокофий с собой понятых, Живновского и приказного Трофима Северьяновича Праздникова, человека пьяного, выгнанного из службы за безобразие. Мол, помрет старик, законный наследник тут как тут, да чтоб свидетели были. Проходная комната между залом и спальней Ивана Прокофьевича. Ночь. В окно луна светит. Над лестницей, ведущей в каморку Живоедовой, лампа горит. Около двери в чулан пара кованых сундуков. Скрипнула дверь, и показались головы Баева, Живновского, Прокофия и Праздникова.
19: Вы, государи мои, тише! Сейчас, пожалуй, и Живоедиха нахлынет.
20: Оно, когда он не умрет. Прохорыч, да найдут нас в чулане.
19: Умрет, сударь, умрет. Это я беспременно знаю.
21: Что умрет, так это будьте покойны. Я вот
19: тихо.
20: Да может, он уж помер, Финогеюшка, прям бы вот законным наследником объявиться.
19: Не дело, сударь, говоришь. Живоедиха-то Маврушки наказывала. Поди, мол, и скажи, мол, что умирает барин. Так умирает, а не умер, значит. Ты уж только стой, да не шкни, сударь. Пойдите в темненькую, ну? Да поприсутствуйте там сообща. Да замок от изнутри и запри.
9: Баев заталкивает всех в чулан.
19: Чу, идет кто-то.
9: Сам прячется за дверь. Оглядываясь и дрожа всем телом, входит генерал Лобастов. Навстречу ему со свечой в руке спускается Живоедова. Она в длинной ночной рубахе, в чепчике и в ночных туфлях.
19: Скончался, сударыня?
13: Скончался, сударь.
9: Дверь из чулана несколько отворяется, и оттуда выглядывает Прокофий.
3: Стал быть, тятенька-то умер. Что же, однако, они делать-то хотят?
19: А за Семен Семеновичем вы посылали, сударыня?
1: Послал, Андрей Николаевич. Ты ведь сам так велел.
0: Да это точно. Он нам нужен.
1: Андрей Николаевич, я все думаю, что как бы ты сам все это обделал.
19: А что вы думаете? Решусь.
9: Лобастов берет из рук Живоедовой свечу и на цыпочках приближается к двери, за которой лежит умерший Иван Прокофьевич. Живоедова сзади подталкивает его. Вдруг Лобастов начинает пятиться назад, да так, что и Живоедовой не удержать его.
15: Нет, нет, сударыня, не могу.
12: Да чего же не мочь-то?
15: Грех с грех.
12: А ведь Семен Семенович обсчитает нас, беспременно обсчитает.
15: Так его и обыскать в ту пору можно, сударыня.
9: Живоедова тянет генерала за руку, не видя, что делается у них за спиной. Из чулана выходит Прокофий и садится на сундук, стоящий в тени.
19: Вы, сударыня, только не троньте его, пускай он в свои расчеты углубится, а я около того времени подкрадусь к нему тихим манером, да двумя пальчиками подмышки, так он тогда все отпустит.
15: Желаю здравствовать, ваше превосходительство.
19: Кто? Кто ты такой? Кто?
15: Я?
19: Ты кто?
15: Я?
19: Кто ты такой?
15: А я вот насчет тятенькиного здоровья узнать пришел.
9: Прокофий ловко юркнул между Лобастовым и Живоедовой и загородил собой дверь в спальню. Лобастов было бросился на него.
19: Да как ты смел? Вон отсюда!
15: Да вы, ваше превосходительство, не трудитесь кричать-то. Я благодаря вашей милости очень хорошо знаю, что тятенька-то уж померли. Стал быть, теперь и чем я в том месте хозяин не вы, а я!
19: Что ты врешь-то? Что ты врешь? Кто тебе сказал, что Иван Прокофьевич помер? Вон отсюда!
15: Да вы не больно прытко с тобой. Вы не толкайтесь. У меня туточка вот и свидетели есть. Федор Федорович!
9: Из чулана появляется Живновский.
15: Трофим Северьянович!
9: Появляется Праздников. Живоедова, видя такое дело, переметнулась на сторону Прокофья.
1: Говорила я тебе, Андрей Николаевич, что Богу всякое греховное дело противно. Так и вышло. Шутка сказать, что он задумал. Мертвого человека ограбить.
19: Я ничего тут не понимаю.
15: А тут, ваше превосходительство, и понимать-то больше нечего. Кроме того, как вы все в моей власти состоите.
9: Лобастов бросился было бежать, но навстречу ему из-за двери вышел Баев. Прокофий подошел к Лобастову и взял его за грудь.
15: Нет, ты стой, генерал, в дегтю хвост свой замарал. Ты что же, ты меня ограбить захотел, а?
9: Он бросил генерала на пол, занес было руку, чтобы ударить генерала в рожу, да остановился.
15: Ну да, ладно.
9: Прокофий смотрит на Живоедову. Та юлит, кружится, приседает.
15: Ты сказала, что Семен Семенович воровство-то должен был учинить.
1: Он, Прокофий Иванович, он! Так. Он и научил-то всему.
15: Так. Так вот, я вам что скажу. Всех я вас отпущаю. Может, и часть даже от себя дам. Только вот Семен Семенович, это статья особая. Он меня намеднись с родителем в конец расстроил, так я это помню. А Прохорыча я в бархатный кафтан наряжу, из серебряных стаканов поить буду, бисером пол у него в горнице насыплю. А вот Семен Семеновича Сибирь упеку, а вас никого не забуду. Я вас всех наделю, хромых, слепых, убогих, всех наделю. А Семен Семеновича в Сибири упеку.
19: Упеку.
9: Прокофий закружился по комнате в каком-то неистовом плясе. Лобастов и Праздников подхватили Прокофия на руки и понесли вокруг комнаты.
4: Ура! Ура!
18: Теперь я почувствовал, что я со своим капиталом пользу Отечеству принести должен. Прочь с дороги, потомственный почетный гражданин, Прокофий Иванович, сын Пазухина идет. А я теперь вот так рассуждаю, что у меня каждый день с утра до вечера бал здесь будет. Мавру Григорьевну в бархаты облачим, коляски из Москвы себе выпишем. Сторонись, задавлю. А вот Семена Курмыча упеку в самую, то есть Сибирь, в Туруханск упеку. Вот только слушайте мой план.
9: В соседней комнате раздаются шаги. Все бросились по лестнице в каморку Живоедовой. Входит Фурначев. Он одет наспех. В руках у него саквояж. Он, крадучись, поднимается к Живоедовой, несколько раз стучит к ней.
19: Заперта. Анна Петровна! Верно, на кухне. Что ж, может быть, это и к лучшему. Может, будет наскоро взять, что следует, да уйти. Кабы помог Бог счастливо.
9: Крестится и направляется к спальне Ивана Прокофьевича, но вдруг останавливается.
19: Странное дело. Не могу. Даже коленки дрожат. Точно вот новичок я. Фух, что за вздор. Смелей, Семен!
9: Входит в спальню, потом внезапно выбегает, падает на колени за сундуком, выглядывает оттуда.
19: Господи! Что это? Будто привиделось мне, что старик-то встал. Господи, благослови!
9: Фурначев вползает на коленях в спальню. Из каморки Живоедовой гуськом крадутся те, кто поджидал Фурачева. Прокофий впереди. Заглядывают в замочную скважину.
18: Посмотреть хоть, что он там делает-то.
9: Все входят в спальню. За ситцевым пологом Семен Семенович, не разбирая, все подряд в карманы прячет. Он поставил свечу на пол, и огромная тень его мечется по пологу. Наконец Фурначев закончил свое дело, поднял свечу и выглянул из-за полога. Все прячутся за многочисленными сундуками.
19: Анна Петровна!
18: Или мне это почудилось? Однако как это у меня карманы оттопылись, даже безобразно. Теперь, кажется, свершился всей моей жизни подвиг. Мир праху твоему, почтенный муж Иван Прокофьевич. Однако это скверно, что у меня карманы так оттопырились. И как это счастливо. Бог привел все кончить. Даже живоедихи нет.
9: Фурначев направляется к выходу. Лобастов выходит из укрытия и незаметно подкрадывается сзади, большими пальцами ткнув Семен Семеновича под мышки.
6: А позвольте, Семен Семенович, полюбопытствовать, как велика сумма.
9: Фурначев в испуге обернулся, выронил саквояж из рук и запихнул его ногой под стол. Живоедова и Прокофий также вышли из своих укрытий. Прокофий ударил в ладоши, и по его сигналу Живновская и Праздников внесли зажженные канделябры, осветив Семена Семеновича. Семен Семенович, видя присутствующих, приподнял цилиндр.
0: Господа, и вы здесь? Ну что, как папенька в своем здоровье?
22: А это мы у вас, Семен Семенович,
4: хотели бы об этом узнать.
5: Прокофий подходит к Фурначеву и показывает на карманы.
4: Так, ну а тут что у тебя?
8: Ты, кажется, забываешься, мужик.
5: Прокофий срывает с Фурначева крылатку.
4: Так, я, конечно, мужик, а ты, сударь, вор.
8: Как ты смеешь?
4: Так ты, сударь, думал, что ты большой чиновник, так и воровать тебе можно, а? Так ты мертвого ограбить хотел, а? Ты не постыдился даже имя Господне призывать. Да ты, может, с мертвого-то и образ снял?
8: Помилуйте, господа, где я? В каком обществе нахожусь? Вам во сне мечтания какие-то приснились.
4: А вот мы поглядим, каковы мечтания. Молодцы! Обшарьте-ка его.
5: Живновский и Праздников бросаются на Фурначева, валят его на сундук и начинают извлекать из его карманов, из-за пазухи, из сапог, пачки банковых билетов.
4: Шарьте, шарьте, шарьте крепче. И все, все, все. На стол, на стол, на стол, на стол.
22: А вот и ключик тот самый сыскался.
4: Ключик искусный мастер делал. А хочешь, я сейчас полицию позову, а?
8: Господа, вы, пожалуйста, вы оставьте меня. Я домой. Я ни в каких скверных делах не замаран. Я с благими намерениями на богоугодные дела в пользу папенькиной же души хотел. Ну, сделайте милость.
22: Да прикажи ты, Прокофий Иванович, хоть на коленки-то его поставить.
8: А ты что? Разве это твое дело? Я и сам на коленки встать сумею.
5: Фурначев становится на колени.
4: Нет, нет, это ты перестань. Перестань, перестань. На коленке только перед святым образом, да перед родителями становится. Нет, я ведь за полицией не пошлю. Я разделаюсь с тобой домашним порядком. Анна Петровна, пошли кого-нибудь сюда.
8: Помилуйте, Прокофий Иванович, что же вы надо мной делать хотите?
4: А я, сударь, над тобой ту же шутку хочу сделать, которую ты намедлись надо мной сыграл. Я хочу, чтобы и жена твоя, и весь свет, чтоб знал, какой ты есть вор и мошенник.
5: Входит Живоедова с горничной Маврушей, только что поднятой с постели.
4: А знаешь ли ты, Мавруша, вот этого милостивого государя?
5: Мавруша обошла вокруг стоящего на коленях Фурначева.
14: Кого? Семен Семеновича?
4: Так нет, нет же, Маврушенька, ты же обозналась. Это не Семен Семенович. Это вор и мошенник. Он тятеньку нашего мертвенького ограбил. Вот он теперь как крыса и мечется. Видишь, видишь, ну, сладко, что ли, а?
8: Коль уж Господь наш столько перетерпел, так что же мы такое будем, если с кротостью испытаний судьбы не снесем?
4: Молчи! Молчи! Маруша, позови, позови сюда всех! Кучеров позови, дворников и сторожей! Всех, всех позови!
8: Прокофий Иванович, так что же это наконец такое? Я жаловаться буду!
5: Фурначев хочет уйти.
4: Нет, нет. Я тебя, сударь, не пущу. Помнишь ты, как я к тебе с простого-то ума приходил, да 150 тысяч сулил? Что ты тогда надо мной сделал, а? Ты тогда меня спросил, за кого я тебя принимаю? Да на позор! Перед всем светом меня выставил! Так вот, вот теперь знай, знай, знай, за кого я тебя принимаю.
5: Спальня постепенно наполняется всяким народом.
4: Православные! Православные, слушайте меня! Видите вы этого аспида? Знайте, он вор
2: и предатель. Да. Он старика моего мертвенького ограбил.
9: Вбегает Настасья Ивановна. Она не замечает мужа, стоящего у сундуков и освещенного канделябрами. Она сразу бросается к столу, на котором лежат банковые билеты.
16: Кому? Кому ж наследство-то досталось?
9: Прокофий сгреб наследство в охапку вместе со скатертью и передал все это Баеву.
4: Мне? Мне, сударыня?
16: Ну, так я и знала, что этому сиволапу все досталось.
4: Сиволапу! Так ты говоришь, я сиволап, сестрица? А ты вот послушай теперь, вот кто муженек-то твой? От видишь, погляди на него, хорош. А ты знаешь ли, что он отца твоего мертвого ограбил?
2: Черт он этакий! Черт!
4: Трофим Северьянович, плюнь ему в глаза.
9: Трофим Северьянович уж было пошел исполнять волю Прокофия, его остановил Лобастов.
4: Ну, ладно. Будет с него. Ух, я зла не помню.
2: Анна Петровна, принеси-ка бумажки да чернильный снаряд сюда. Мы вот заставим этого подлеца расписаться. Ведь он, пожалуй, тяжбу завтра заведет. Вот я как о тебе понимаю. Или ты распишись, или я сейчас за полицией пошлю.
9: Фурначев оглядел всех и двинулся к жене. Та отвернулась от него. Тогда он сел за стол и взял перо. Живновская и Праздников подняли канделябры, светят ему.
2: Пиши. Я, ниже поименованный, дал сию подписку добровольно и непринужденно в том, что ограбил я посредством фальшивого ключа достояние тестя моего Ивана Прокофьевича Пазухина, находившегося уже в мертвенном состоянии. В каковом гнусном поступке приношу искреннее раскаяние и обещаюсь впредь таковых не замышлять. Теперь подписывайся. Свидетели, подмахните и вы. Ну вот, теперь это кажется все в порядке. Вот так. Ну! Вон отсюда! Православные, расступитесь, православные! Дайте дорогу вору и грабителю, статскому советнику господину Фурначеву.
9: Семен Семенович и Настасья Ивановна направляются к выходу. Прокофий догнал их и поддал Фурначеву ногой взад. Прокофий в экстазе обошел всю комнату и ощупал руками все сундуки и вещи, находящиеся в бесчисленном количестве в спальне. Затем подошел к коляске старого Пазухина и взобрался на нее.
4: Слушайте меня. Вот теперь тятенька мой скончался, и теперь я всему законный наследник.
9: Присутствующие отвешивают поклон новому хозяину. Баев, сопровождаемый Живоедовой, Лобастовым, Живновским, Праздниковым, торжественно вручает Прокофию билеты, завернутые в скатерть. Живновская кидается к слугам, и те затягивают величальную. Живоедова и Лобастов впрягаются в коляску. Праздников ее подталкивает. Забыли о мертвом, забыли о Боге. Процессия двинулась через весь дом во мраке, освещая путь свечами да фонарями, блестят полуобезумевшие глаза Прокофия.
10: И это мое! И это мое! И это мое! И это мое!
9: Наконец, процессия

0: надпись сочинить.
1: Сочиняй, сочиняй, братец, сочиняй, да смотри.
2: Нас саблями, карабинами, пиками.
3: Да, это настоящая кавалерия. Всадники в седлах, а не на подушках, как у Антонова.
4: Да, в свое время она считалась гвардией Антоновского войска.
5: 1500. А у вас?
6: 500 сабель.
2: 1 к 3. Нормальная арифметика.

0: Знакомьтесь. Павел Тимофеевич Яктов. Комбриг Котовский.
1: Павел Тимофеевич, вы поступаете в полное распоряжение командира отдельной кавалерийской бригады Григория Ивановича Котовского. Что он вам прикажет, то и выполняйте. Жизнью придется рисковать. Ну что ж, Котовский ежедневно рискует жизнью, хотя и не совершал никаких преступлений против советской власти.
2: Но я надеюсь, что и ваши обещания останутся в силе.
1: В слове советской власти можете не сомневаться, оно верное. Заслужите помилование, помилуем, все зависит от вас.
2: Я на деле докажу искренность своих слов.
0: Посмотрим. Что скажете, Григорий Иванович?
3: Это что, и есть Ектов? Я не ослышался?
1: Нет, не услышались. Правая рука Антонова.
0: Да-да. Начальник штаба всех антоновских войск на Тамбовщине. Садитесь.
3: Ничего себе, Боровичок. Как же он попал сюда?
1: Да не так-то просто. Видите ли, ВЧК готовила операцию, связанную с самим Антоновым. Для чего Антонову было послано подложное письмо, якобы от подпольного ЦК эсеров.
3: Так-так.
1: Ну, эсеровская ЦК предлагала руководителю Тамбовского восстания выслать в Звенигород на совещание двух делегатов. Причем в письме обещали присутствие самого Савенкова. Но в последний момент Антонов чего-то испугался. И послал вместо себя Ектова и своего политического комиссара Ершова. Оба делегата были благополучно доставлены в ВЧК. Ершов с самого начала повел себя вызывающе, непримиримо. Ну и комиссия ВЧК приговорила его к расстрелу. Ектов повел себя иначе. В разговоре с Феликсом Эдмундовичем он чистосердечно рассказал всю правду о себе. Ну и вот мы здесь по просьбе Михаила Николаевича.
0: Григорий Иванович, я думаю, что Ектов вам может быть очень полезен в операции с Матюхиным.
3: Прямо хоть роман пиши. А как же этот кавалер в бандюги-то угодил?
1: Так видите ли, когда началась гражданская война, Ектов, не желая воевать ни на стороне красных, ни на стороне белых, уклонился от регистрации и поселился у тебя на хуторе. А когда поднялось кулацкое восстание, то Антонов смекнул, что в его штабе не хватает вот как раз именно такого грамотного военного человека, как Ектов. И стал уговаривать его примкнуть. Ну, сначала по добру, а потом уже...
2: Ну, а потом... Он вытаскивает пистолет и говорит: вот что, Павел Тимофеевич, собирайся, поедешь с нами. Даю тебе на размышление 10 минут. В противном случае пристрелю, как собаку. Хату спалю, семью по миру пущу. Но я знал, что с Антоном шутки плохи.
3: Ну, а потом...
2: Почему я не убежал от Антонова? Ну, знаете ли, это легко сказать. За мной следили, и я знал, что мне было велено пристрелить при малейшем подозрении.

0: Понятно. Ну, а что представляет собой этот Матюхин?
1: Матюхин? Как вам сказать? Ну, лет ему за 40. Уголовник. Сначала безобразничал в шайке орловских конокрадов. Попался, угодил на каторгу. Бежал. Примкнул вооруженным грабителем. Снова попался и снова бежал. И уже в третий раз его присудили за убийство к смертной казни.
0: Да, да. Биография содержательная. А как же это он виселицы-то избежал?
1: А вот когда царя свергли, суматохи его отпустили.
0: Ну, а дальше?
1: Ну, когда его отпустили, он решил связаться с Антоновым. А Антонов в то время работал, как вы, вероятно, знаете, начальником уездной милиции в Борисоглебске. Они быстро договорились. И когда Антонов поднял восстание, он поручил Матюхину организовать дивизию.
0: Так. Ну, а каков характер Матюхина?
1: Характер Матюхина? Уж очень рвется к власти.
0: Вот как?
1: Да-да. Это, пожалуй, основная черта характера Матюхина. И мне думается, он хочет возглавить движение и свергнуть самого Антонова.
0: Почему вы так думаете?
1: А потому что в личных беседах со мной Матюхин неоднократно прощупывал меня как начальника штаба, как я себя поведу, если Антонова кем-нибудь заменит.
0: Чушь. На что же он рассчитывал?
1: На связь с белоказаками. Об этом обращении Антонова было сказано.
0: Какое обращение?
1: Ну, по правде говоря, никакое не обращение, а так Филькина грамота. Но я сам составлял это обращение.
0: Вы составляли?
1: Да, я
0: составлял. Ну и что же в нем было написано?
1: Видите ли, Антонов распространил слух, что будто бы на Дону и на Кубани белоказаки поднялись против советов. Ну и стремятся соединиться с антоновским войском.
0: Так и было написано?
1: Так и было написано. Мы даже фамилию атаманов писали. Фролов. Некий Фролов. Да вы о нем слышали, наверное. Он был заместителем покойного атамана Каледина.
0: Фролов? Знаю. Был такой. Так, значит, Фролов.
1: Фролов.
0: А как вы думаете, это обращение уже успели разослать?
1: Да, по всем отрядам и войскам разослали, а сам распорядился.
0: Скажите, а что Антонов знает об вашем аресте?
1: Нет, не знает. Видите ли, он мне послал на совещание в Звенигород. Ну и, вероятно, думает, что я задержался в пути. Сейчас ему не мудрено задержаться.
0: А Матюхин?
1: Что Матюхин?
0: Ну, знает, как сложилась ваша судьба.
1: Ну, откуда я могу знать, что знает Матюхин? Я же не
0: ну,
1: Матюхин.
0: А все-таки?
1: Думаю, что не знает.
0: А как вы думаете, Матюхин поверил в это обращение?
1: Поверил ли Матюхин? Кто его знает, это же Матюхин.
0: Надо, чтобы поверил. Больше того, надо, чтобы Матюхин получил бы еще и письмо от атамана Фролова с предложением встретиться с ним.
1: Помилуйте, помилуйте, какое письмо? Ведь никакого восстания на Кубани не было. И Фролова не существует, он расстрелян, вы это прекрасно знаете. Так кто же напишет письмо?
0: Письмо напишу я. А вот передать его придется вам.
2: И еще, Григорий Иванович, Ехтов приговорен к расстрелу. Условно, конечно. Дальнейшая его судьба будет зависеть от того, как он сумеет искупить свою вину. Постарайтесь использовать его в интересах дела. Остальное предоставляется вашей инициативе. Или вы надумали уже что-нибудь?
0: Видите ли, Михаил Николаевич, Есть у меня, признаться, одна идейка. Только я пока вам о ней ничего не скажу. Как говорят у нас на Украине, це треба разжувати. Прошу на подготовку и разработку предстоящей операции 10 дней.
2: Ну что ж, тут, как говорится, помещику Золотареву и капитану Королевскому и карты в руки разжувати. Вам предоставят в ближайшие 5 дней.
0: Предложение командующего принимаю как приказ.
3: Мы, кубанцы и донцы, потерпев на юге поражение от красных, ищем тебя, Иван Сергеевич, для того, чтобы совместно действовать против советской власти.
0: Против советской власти. Хорошо. Пиши дальше.
4: Что дальше, товарищ комбриг?
5: Ну вот, опять забыл, Ленька. Григорий Иванович теперь не комбриг Котовский, а белоказацкий атаман Фролов. Понятно?
4: Понял, товарищ комиссар.
6: Понял, да не совсем.
5: И комиссара теперь нет. Надо забыть про бригаду и помнить только одно. Все мы белые казаки, что идут с Дона и Кубани на соединение с Антоновым. Понятно?
4: Да ясно, товарищ. Ну, комиссар.
5: Молчите, Ленька.
0: Так. Пиши. Дальше. Что писать-то?
5: Да я думаю, поскольку Матюхин, как известно, мечтает ведь атаманское место занять, надо бы на самолюбие поиграть. Мол, не с Антоновым, а с Матюхиным ищем встречи.
0: Угу. Верно? Верно. Пиши, Ленька. Верно. С Матюхиным, не с Антоновым, а с Матюхиным.
5: С тобой.
7: А что, если так, Григорий Иванович? Но, мол, мы Антонова из-за человека не считаем. Одна надежда на тебя, Иван Сергеевич.
0: Хорошо.
5: Да, только вот еще добавить, знаете, что о нашей мощи. То есть, ну, о мощи белоказаков. Мол, ведем с собой 2 полка. Кубанский и Донской.
0: Правильно пиши, а прочее казачье войском следом идет.
7: О, давай и ты своих орлов, Красный Тамбов, возьмем сходу.
0: Хорошо.
4: Так, Григорий Иванович, а можно в конце так? Будет тебе, как волку, в темном лесу прятаться.
0: А что? Ничего, пиши. Пиши.
5: Еще вот на самолюбии поиграть. Мол, кроме тебя нет хозяина в Тамбовской губернии. А?
7: Верно, вот типа так, это крепкой власти, мол, мужики ждут.
0: Да, а вот разгромим красных и на Москву махнем.
2: Что?
0: Что?
2: Что? Москву?
0: Не очень завернул?
7: Не в самый раз.
5: Здорово, Григорий Иванович, здорово.
0: Ну ладно, ладно, ладно. Пора кончать. Пиши, Ленька. Иван Сергеевич. Укажи час и место, где мы с тобой можем встретиться. И подпись, даже 2, для верности. Фролов, Ектов.
8: Ектов?
0: Все. Так. Еще раз напоминаю всем. Первое условие – это абсолютная тайна. Никто до известного времени, кроме вас, не должен ни о чем знать. Даже политработники – и работники штаба.
8: Ясно.
0: Одно неосторожное слово, и всему делу конец. Комиссар.
9: Да, слушаю вас, Григорий Иванович.
0: Подбери народ покрепче.
9: Так.
0: Да из тех, что маскарад любит.
9: А, понятно.
0: Теперь о маскараде. Захаров.
10: Здесь.
0: Твоя забота о мундировании.
10: Ну, а где же его достанешь, Григорий Иванович? Вы же сами знаете.
0: А вот это я не знаю. Вот где хочешь, там и доставай.
10: Ясно, вот, Григорий Иванович.
0: Я оружие. Непременно проверить оружие.
11: Само собой будет сделано, Григорий Иванович.
5: Григорий Иванович, мы для кубанцев обмундирование имеем. Ну? Знаете, от Деникина много осталось в попах этих самых. А вот как быть с донцами? Черт.
0: У тебя есть кумач для лозунгов?
5: Ну, да, метров 10 так найдется. 10.
0: Вот передай это добро Захарову. Захаров, здесь. Пусть твой полк нашьет из них лампасы и околыши на фуражке.
12: Эй!
3: разве же это лампасы? Ширше, ширше надо.
7: Ну что, я их на миллиметры буду мерить, чи что?
8: Эх! Хороша папаха, но мала.
3: А ну-ка дай-ка.
7: О, ах, джигит.
3: Мне в самый раз.
8: Ну так эти ухи у тебя позавидовать только. Папаха на ухах и держится.
3: В Одессе такие шутки не проходят.
8: Ты гуляй, гуляй, гуляй. Да не слушай ты его, Ленька. Хорошая папаха.
3: Конечно, хорошая.
8: Чуб выпусти, какой же ты казак без чуба, а? Оп, вот теперь другое дело.
3: Ну что, товарищ комиссар?
10: Ну что ж, нормально. А вот звездочку-то. Звездочку надо снять, а то тебе не сдобровать.
3: Верно?
10: Да.
7: Григорий Иванович,

0: Красавец! Настоящая бандитская рожа.
1: Это как же понимать?
0: А так, что как нельзя лучше подходишь для нашего общего дела. Назначаю тебя старшим квартирьером.
2: Вот это другое дело.
0: Так. Хорошо. А ну, глянь-ка. Перекрестись широким крестом. Да не так, не так надо. А ну, комиссар, покажи. А так. Повторить. А теперь другое дело. Захаров.
3: Я?
0: А что ты, к примеру, скажешь, если тебя спросят из какой-то станицы?
3: Скажу из станицы Игорлыцкой, что на реке Маныч, области войска Донского.
0: Молодец.
4: Здравия желаю, господин атаман!
0: А ты, а? А вот как вы ответите, если генерал Фролов скажет вам? Здорово, сотня!
5: Здравия желаю, вождицо!
0: Хорошо.
3: К столу.
0: Значит так, в первый рейд пойдем небольшой группой. Попробуем напасть на след Матюхина. Выходим завтра в ночь. Ектова я беру на себя.
1: Ектова? Как он пойдет с нами, Григорий Иванович?
0: Непременно. Он свяжет нас с бандитами, которых оставил здесь Матюхин. Один из них, как стало известно Жалову, брат Матюхина.
1: Михаил.
0: Михаил. Вот с него-то мы и начнем. Братец, говорят, придурковат. Ну что же. Может, это и к лучшему.
6: Иди сюда. Здесь старик-то живет. Ты постой, я сейчас быстро.
7: Это забор, такой не перепрыгнешь.
6: Ну, обратили к моему Иван Сергеевич Матюхин, как всегда бьет.
7: Железо натовано. Видно, богатый старик.
6: Старик-то, красавич-то, богатющий старик-то. Красный его в конец разграбили.
0: А что, Прохор Матвеевич? Хозяин надежный человек.
8: Изволь сомневаться, господин атаман. Старик свой в доску.
0: Свой в доску? На красных, небось, тоже работал.
8: Так это ж не отвода глаз. Верно. Служил в лесниках.
0: Блин. Но
8: зато сыновья его, их у него семеро. Все до одного в наших войсках воюют. Да что там копать? Этот дед самому Ивану Сергеевичу дальней роднёй приходится.
0: Вот как. Давай.

0: Вы что творили такая? Кого надо? Кого лесу ночью шляете?
1: Вы, деду, с поклоном от дядюшки.
0: А дедушку-то уж соскучился. Прохор, ты?
2: Я, Игнатьич, открой свои.
3: Кто такие? Что за люди?
2: Не извольте беспокоиться.
1: Игнатьич, все свои.
0: Пал Тимофей, чего вы тут? Заходите, гостем будете.
4: Господи,

0: располагайтесь.
1: Павлович Матвеевич, пожалуйста, вот сюда. Идите, садитесь, Павлович Матвеевич. Вот. Садитесь, садитесь. А я к господину атаману.
0: Господин атаман.
1: Садитесь, господин атаман.
2: Покорно просим.
3: Знаете, господа.
4: Игнат Савич, сенца для наших коней не найдется ли, а? Мы заплатим. Ну, хочешь с сахаром?
5: Без сладкого не сижу. Свой мед-то.
3: Чем угощаю?
1: Картошка.
5: А вы что же? Дело какое до меня есть. А это просто так, на огонек завернули.
2: Огонек? Время не такое, Игнат Савич, чтобы по гостям разъезжать. Сами понимаете.
1: Игнат Савич, к брательнику маму нас проводи. Иван Сергеевич Матюхину. Брательник нам вот такой позарез нужен.
5: Брательник?
1: Да.
5: А где ж его искать-то? Птица вольная, а лес у нас большой, лес-то. Все одно, что иголку в сене искать. Пойду самоварчик сдую.
3: Господин Заманов, разрешите пойти пост у дороги выставить, а то не ровен час красный наскочит.
6: Не наскочит. Не таковские они, юнкера, по-ихнему курсанты. Придут на место, окопаются и лежат. А Матюхин у них под самым носом из лесу выходит, идет куда заблагорассудится, а потом назад во свояси возвертается.
3: А Котовский?
6: Котовский. Котовский со своим вшивым войском в Медном отсиживается. Блох ловит.
3: Соль передать.
6: Так что не беспокойтесь, господин атаман. Непрошенных гостей не предвидится.
3: Ну, а ежели и наскочит, то мы, дай бог, отобьемся. Однако же я пойду проверю, господин атаман.
6: Давай.
4: Соображай, дед, кто у тебя в гостях. Сам Фролов, казачий атаманша против советской власти. И ведет он свое войско на помощь Антонову вместе с Павлом Тимофеевичем Ектовым, начальником штаба всех, что ни на есть, антоновских войск. А ты, дед, тут в молчанке играешь. Соображать надо.
5: Сахар-то песок, небось.
4: Почему? Колотый.
5: Сено для коней. За сараем возьмешь, под навесом.
6: Ну, вот он. И подождел.
1: Ну, вот. Сейчас будет.
2: Игнат Савич, сначала дело надо сделать, а потом будем уже чаи гонять.
5: А зачем вам занадобился Иван-то Сергеевич?
2: Письмо надо передать.
7: И как можно скорее.
5: Давай бумагу-то.
7: Вот она.
5: Минь! Ай! Давай, дело есть. Слышь! Вставай, вставай, вставай, живо.
8: Ты Эй! Так и потерять недолго, дед.
5: Не извольте беспокоиться, парень аккуратный, дело знает.
8: Игнат Савич, медовухой бы побаловаться, а?
5: Медовуха?
8: Да.
5: Как мне быть? Есть медовуха.
8: Вот спасибо, вот спасибо.
9: Медовуха.
2: Попробуем. Ты учти, Игнат Савич.
7: Да, конечно.
8: Тихо!
2: Игнат Савич, мы еще к утру должны сняться.
7: А зачем же так торопиться-то, господин атаман, от такого-то стола?
5: А он мигом, господин атаман, дело знает. Еще самовар не остынет, а уж он обратно будет.
8: Прошу обещанное, дед.
7: Ну... Да чего хороша медовуха у деда Игната.
8: Да, медок сладок. Верно, язык проглотишь.
5: А я уже вашим сахарком попал. Лет 5 чай прикуску-то не пил. Сахар-то у меня с 16-го года вышел. Чай-то у меня еще остался, а сахар вышел, уж и вкус забыл.
8: А кусать-то у тебя есть чем, дед Игнат, а?
5: Небось, кусну, след останется. Мне 73-й, а зубы все целы.
7: Ну да.
2: Оставим, Игнат. Оставим на зубок, а? Фунтов 5 колотого.
5: Всякое даяние благо.
7: Благодарствую.
10: Там Павел Тимофеевич, табачку не найдется ли?
7: Пожалуйста.
5: А вот что, господа хорошие, прошу в избе не дымить. Я сам табаком не балуюсь, да и пчелы дыму не уважают.
8: А и вправду, на крылечке привольнее. А пойдемте вместе, Павел Тимофеевич, отведем душу.
3: Исаул! Исаул! Ты что, спишь, что ли?
11: Какой тут сон?
3: Что?
11: Кричит кто-то по лесу, чуешь? Должно быть, выпил.
3: Нет. Парнишка-то где?
11: В лес сиганул. Я говорил комбригу, бери эскадрон, а он свое заладил. Чем меньше народу, тем лучше. Даже ручного пулемета взять не разрешил. В этом раз принимай Захара в бой. А как я вас одним взводом прикрывать буду, если кто из леса выскочит?
3: Тихо.
5: Слышь, а верно говорили, что Ленин свободную торговлю объявил?
3: Не слыхал.
12: Да вот когда мы с Дона уезжали, вроде был толк про это самое. Вроде красный в газете пропечатали.
5: Да. Так.
3: Посты проверил?
11: Проверил.
3: Все тихо.
11: Пока тихо. Что это парнишка не возвращается? Видать, конец не близкий. Надо думать так.
3: Да.
11: Даже интересно, попадется ли Матюхин на удочку. Он ведь, говорят, конспиратор опытный, не первый год против советской власти воюет. А может, человек из осторожных. промелькнуло что-то.
9: Промелькнуло что-то. Парнишка. Парнишка вернулся.
5: Ну что, отнес?
13: А то как же, раз сказал, значит, сделано.
5: А он что?
13: Ответ прислал, как полагается.
2: А ну-ка, давай сюда.
6: Ну что ты возишься? Ну?
13: Ишь, быстрый какой, сам бы избегал. Получайте, господин атаман.
2: Начальнику штаба всех войск Антонова, вам, Павел Тимофеевич.

0: Прошу благодарить атамана Фролова за честь и доверие, оказанное мне. На переговоры согласен. Передайте атаману, чтобы он прибыл со своим авангардом ровно через неделю в село Кобылянка. Это недалеко, в 7 верстах отсюда. Я к этому времени вышлю туда своих представителей. Иван Матюхин.
1: Значит, через неделю. Село Кобылянка. Кобылянка. Вот оно, село Кобылянки.
2: А что с собой брать, Фрид?
1: Весь строевой состав и все пулеметы. Обоз минимальный. Учтите, сам проверю. Овса на 5 суток. Сахару мешков 5. Сухари, конечно, на всякий случай. Лишнего ничего.
2: Ясно, Григорий Иванович.
1: Батареи, эскадрон связи, обоз остаются здесь.
3: Григорий Иванович.
1: Все. Уходим завтра в ночь. Вернемся через 3 дня. Через 3.
4: Григорий Иванович, понимаете, со стороны бойцов могут возникнуть разные вопросы, ну, связанные с предстоящей операцией.
1: Так, ну а что ты
4: предлагаешь? Составу, командирам.
1: Ну, что ты предлагаешь?
4: Так, ну, я предлагаю созвать по полкам партийное собрание. Объяснить все коммунистам, а уж им поручить разъяснить на работу с беспартийными.
1: Ну что ж, дело говоришь, Петр Алексеевич. Разъясняй, только не очень вдавайся в подробности.
4: Договорились.
1: Так, ну что ж, все.
2: Ясно.
1: Лёсь, Павлович.
5: Да.
1: Задержись на него. Слушай, не найдется у тебя лишнего коня?
2: Так и есть отличный конь.
1: Да нет, нет, ты меня не так понял. Нужно, чтобы вид у него был, ничего. А вот аллюра никакого.
2: Есть у купельмейстера такой отличный мышточок. Красавец, а бега никакого, отдышка.
1: Да?
2: Серый в яблоко.
1: Вот отлично. Пришли мне этого мышточка завтра в штаб. Ну, подъектова. Понял?
2: О, ну теперь ясно, Григорий Иванович. Так бы сразу и сказали.
1: Действуй.
2: Есть.
1: Ах, Ектов, Ектов, что у него на уме?
6: Товарищ комбриг, конвойского аппарата.
1: У аппарата Гриша. Точка. На рассвете пойду прогуляться, как с вами договорились. Двоеточие. Дядю Павла беру с собой. Точка.
3: Понял вас. Точка. Назовите контрольный срок. По истечении его буду считать, что вы в затруднении, и помогу вам. Восклицательный знак.
1: Уверен, что до этого дела не дойдет. Точка. Не позже вторника доложу, что весь сорняк выполот. Точка.
3: Желаю удачи. Жду скорого возвращения. Восклицательный знак. Считаю разговор законченным. Точка.
1: Точка. Владимир Николаевич, всю эту ленту соберите.
4: Как положено, Григорий Иванович.
5: Сказали бы несколько слов перед выступлением, ребят.
1: Это само собой разумеется.

0: Еще раз напоминаю. Сохранение соблюдайте. Коней не расседлывать, пока я не дам команды. Ясно?
1: Ясно.
0: Захаров.
2: Здесь.
0: Головной и боковые разъезды менять через каждый час.
2: Ясно.
0: Ленька, карту. Так. Муштаву, быстро.
3: Мигом доставим.
4: Муштава!
0: Значит так. Село состоит из трех параллельных улиц. Одним концом они упираются в лес.
5: Да, но здесь овраг, видите?
0: Вижу. Вижу. На этот раз расположимся так. Полки займут крайние улицы. Захаров, ты располагайся на западной.
2: Так.
0: Попов, ты на восточной. Угу. Среднюю оставим пока свободной.
6: Для гостей.
0: Угадал. Для дорогих гостей. Так, дальше. Пулеметные взводы поставим не как всегда в центре, а по окраинам улицы.
1: Григорий Иванович, я полагаю, крайние избы надо бы занять взводом прикрытия, а то...
0: Верно.
3: Так. Штаба здесь.
0: Штаба. Слушай меня внимательно и запоминай.
7: Слушаю и запоминаю, товарищ комбриг. А товарищ атаман, фу, господин атаман.
0: Квартирьерам при въезде в село интересоваться, давно ли здесь побывали красные. Далеко ли их части? Бандитами не интересоваться.
1: Ясно.
0: Запомните все. Они себя именуют крестьянской армией, народным войском, народным ополчением. Котовского в беседе с местными ругните как следует.
1: Да как же
0: так
1: ты...
0: надо. Дом для штаба подберите в самом центре, а меня поставьте вон, у папа. Ясно?
1: Ясно.
0: Все. Погоним!

0: Катя, салонку скорее.
1: Сейчас. Идут. Пожалуйте, пожалуйте, ваше превосходительство. Проходите, пожалуйста, господа офицеры. Милости просим, милости просим.
2: Милости просим, ваше превосходительство. Уж мы так рады, уж мы так рады.
3: Здравствуйте.

0: пожалуйте. Ваше превосходительство.
1: Милости просим.
0: Присаживайтесь.
1: Садитесь.
0: Милости просим.
1: Садитесь.
0: Пожалуйста.
1: Присаживайтесь, пожалуйста. Ваше превосходительство. Что? Авдотья. Прошка. Присаживайтесь.
2: Ну, как живете, можете, батюшка?
3: Да помаленьку, ваше превосходительство, помаленьку. Бог не оставляет.
2: Ну что ж. Что ж вы стоите, батюшка? Садитесь.
3: А, садитесь. Благодарствуйте. Благодарствуйте.
2: Скажите, батюшка, а как у вас тут обстоит дело с большевиками? Нам ведь тут дня 2-3 пробыть придется. Так не ждать ли нападения из-за угла?
3: Бывает, ваше превосходительство. Бывает. То наши заскочат, то красные. Да. Война.
2: Война, батюшка, война. Скажите, батюшка, откровенно, а как обстоит дело с большевистским отродьем? Остались они у вас на селе или вы их уже прибрали?
3: Прибрали во благовремени, ваше превосходительство, прибрали. Да не всех.
2: Не всех?
3: Да, сорняк, он ведь как растет. Здесь вырвешь, а вдруг там он снова покажется.
2: Вот это истинно так, да. Истинно так. Батюшка, вы не сочтите за труд. Соорудите мне списочек красных приспешников. Ну, а мои старшины уже

0: Приготовила. Не часто у нас такие именитые гости бывают. Не часто, ваше происходит. Отобедайте, господа офицеры, а?
1: Безусловно.
2: Отобедаем, батюшка. Отобедаем. Тем более, что я повара своего в обозе оставил.
0: Милости просим. Милости просим. Я уж там это на минутку отлучусь по...
3: Списочек.
0: Списочек. И списочек составлю.
2: Ленька, отлич наших, пусть доложат обстановку, ну а заодно отведают матушкиных разносолов.
4: Слушаю, господин атаман.
5: Это верно, Григорий Иванович. Сил набраться перед боем не мешает.
2: Слушай.
5: Что
2: такое? Что там за песни развели? Так. Опять этот штаба бабам головы крутит.
5: Да нет, Игорь Иванович, у меня с ним договоренность. Чуть что заметят, переходить на польку бабочку.
4: Так и есть, видите, какие-то типы в селе появились. Несом штаба к атаману, быстро!
5: Настоящее бандитское гнездо, мы в самом центре.
2: Надо умело действовать. И гнезду. Крышка. Владимир Николаевич. Сейчас полк принесет список крестьян, сочувствующих советской власти. Всех этих людей ты арестуешь.
5: Что вы
2: что? Слушай меня внимательно, не перебивай. Арестуешь и посадишь в какой-нибудь сарай. Понятно? Овец конфискуешь. Мясо их отдашь фуражерам полков. Пусть раздадут по эскадронам.
5: Да как, Григорий Иванович, ведь от своих-то поп-то включит в список, небось, одну бедноту?
2: Да понимаю я. Слушай меня. Овец моим потом компенсирую за счет кулаков. А вот коров и птиц не трогай. Яйца, молоко детям нужны.
5: Трудно это все, Григорий Иванович.
2: Мне не трудно петрушку валять. Да просить, на чем свет. Партию. Мою партию. Не трудно. Ребятам, думаешь, не трудно?
6: Будь исполнен, господин атаман, в точности, как изволили приказать.
7: Вот да, смотри у меня.
8: О, уж вы простите, ваше превосходительство. Мы на минуточку.
7: Матушка, прошу вас.
6: Изволили звать, господин атаман?
7: Да с бабами крутишь, мштава.
6: По долгу службы.
8: Уж вы нас извините.
7: Прошу вас, мамушка.
5: Ну что?
6: Ты же велел мне с Матюхинцем связаться. Так вот я связался с племянницей Попадьи, с Авдотьей, и выяснил, что Матюхин оставил здесь двух своих человек. Один из них, муж Авдотьи, Васька, эскадронный командир.
7: А танцы тут при чем?
6: А как при чем? Это же я на... Это же я на танцах познакомился с Авдотьей и через нее все узнал.
5: Что ты узнал?
6: Что Васька разведывает, что в деревне творится, и что это за танцы и кубанцы. Днем он в яру прячется. Вот я и уговорил Авдотью послать за ним. Вот мы с ним и гуляем. У него я узнал. Вчера в этом доме побывал сам Матюхин.
5: Матюхин?
2: Это точно.
6: Совершенно точно. Пропьянствовал всю ночь и обратно в лес.
2: Слушай, помоги мне связаться с этим Васькой.
6: Да как?
5: Вот что. Попробуй-ка пригласить сюда Авдотью и Ваську сюда, к столу.
6: Ага, постараюсь.
2: Через него попытаемся связаться с Матюхиным и пошлем ему еще одно письмо. Последнее. Так. Захаров!
9: Здесь.
2: Пойдешь вместе с ним. Ясно?
9: Есть.
2: Все.
9: Есть.
7: И чтоб виселица! Непременно виселица!
2: Да-да, комиссар, виселица непременно.
5: Признаться, не ожидал такого задания, Григорий.
2: Ну, режь, мы никого не собираемся, это так для видимости. Учти, это очень важно. Политика. Какой же я казачий атаман без виселицы?
5: Да, понятно.
10: Ясно, Григорий Иванович.
5: Вот видеть-то виселицу мне приходилось, когда под поле работал.

0: А вот с конструкцией не знаком.
1: Могу познакомить. В 16-м году я был приговорен в Одессе к смертной казни через повешение. Вот тогда и задумал побег из петли. Ну вот и пришлось поинтересоваться у бывалых людей, как она устроена. Виселица. А, пожалуйста, пожалуйте, матушка, пожалуйте.
2: Уж, вы простите, ваше превосходительство, простите, уж мы на минуточку.
3: Вот, извольте, ваше превосходительство.
1: Готово, батюшка.
3: Готово.
1: Премного, премного вам благодарен. Так. Прошу, садитесь, батюшка.
3: Благодарствую, благодарствую.
1: 13 человек, а? Несчастливое число, батюшка.
3: По совести действовал, ваше превосходительство. Ты 13 человек, ни больше, ни меньше. Старики только все.
1: Старики?
3: Ну, да три женщины. Но самые заядлые.
1: Ну что ж, вот отобедаем и приступайте. Изолируйтесь, Мутьянов.
4: Слушаюсь, господин атаман.
1: И вас прошу, батюшка, с матушкой с нами к столу.
3: Почту за большую честь, ваше превосходительство. Почту за большую честь, ваше превосходительство.
5: Видно, это Васька и есть. Вон и Авдотья вокруг него вьется. Как бы им штави не влетел от этого верзилы.

0: Ванечка, милый, послушай. Вот черт лохматый.
1: Ну, проходи, дорогой, проходи. Сам атаман Фролов тебя приглашает.
2: А я плевал на твоего атамана.
0: Ну. Дьявол.
1: Легко, Джиги. Что, давай проходи, выпьем водички.
0: Ну, Вася, Вася,
1: Вася, давай закуси, ну.
0: Иди.
3: Что? Захаров, здесь. Вы передали хорошему Симонису, чтобы эту сволочь пленных красноармейцев в село пригнали? Да пусть нагаек не жалеют, я тут с ними сам поговорю.
4: Так точно, господин атаман, передал.
3: О, а это кто?
1: Эскадронный командир крестьянской армии.
3: А, рад познакомиться, господин эскадронный командир.
5: И мы тоже.
3: Да, прошу к столу. И красавицу вашу, красавицу.
6: Прошу к столу.
3: Садитесь, господа.
7: Милости просим. Кушайте на здоровечко, чем Бог послал. Ваше
2: превосходительство,
7: чем Бог послал.
2: Пожалуйте, гости дорогие. Откушайте. Первач. Да. До чего же вам идет? Да чего же мой дед наряд, матушка? Куда нашим городским модницам, а, Павел Тимофеевич?
7: Да ну, уж вы не обессудьте, господин генерал. Пообносились мы прекрасных-то.
3: Ничего, матушка, ничего. Я вам в память о нашем знакомстве целый сундук нарядов из Парижа выпишу. Перехнул, значит, правда.
7: Ой, ну что уж вы.
3: Быть вам, матушка, с парижскими обновами.
7: Прям не знаю, что и сказать-то.
8: Ваше здоровье, матушка.
7: Спасибо. Закусывайте.
2: О, сердито, Вася.
9: А что, батюшка, Матюхин частенько к вам наведается?
2: Иван Сергеевич? Бывает, ваше превосходительство. Иван Сергеевич, бывает. Только редко, да больше по ночам.
9: Да? Да. Жаль, батюшка. Одними дорогами идем. Жаль. Имею просьбу к тебе, Василий...
2: Семенович.
9: Василий Семенович. Семенович. Имею срочное донесение полковнику Матюхину. Прошу передать его вас ему в собственные руки.
5: Рад стараться.
9: Донесение принесет Исаул Захаров. Ну и Симониса прихватите.
5: Беспременно.
9: Василий Семенович, передайте также полковнику Матюхину о моем уважении к нему. Человек он военный, поймет. Ну, также расскажите о своем личном впечатлении о станишниках. Народ они подходящий, дерутся как львы.
5: Беспременно как штык.
9: Ну вот и отлично. Как отобедаете, так и пойдете. Время не ждет. Господа, за здоровье полковника Ивана Сергеевича Матюхина.
10: Ура!

Игнатий Савельевич. Игнатий Савельевич. Глянь-ка, кого там несет.

0: Здорово! Здорово, Васька!
1: Нет.
0: Как прыгаешь, жених? Дунька тебе второй руки не оторвала.
2: А ей некогда. Сказывает, она в кобылянке с казаками гуляет.
1: Ну ты стерва. Будя, будя, будя вам. Чем приехал?
3: Двоих привел из кобылянки. От атамана Фролов.
1: Добро. Ну-ка дай на них поглядеть.
3: Сейчас.

0: Справные вы. Такой большой переход сделали, а справные?
1: А наши казаки привыкшие к большим переходам, и завсегда справные.
2: Да, даже после такого перехода.
3: Посмотрели бы, какие были справные. Еле-еле ноги ворочали. Ну, а пока 2 недели в лесу стоим, вас ищем, ждем. Кони нагуляли, но и мы, слава богу.
0: А чем докажете, что вы настоящие казаки, а не красные?
1: Так ведь мы вам письмо от атамана Фролова привезли.
4: А почему мы должны верить, что писал именно Фролов?
1: Да. Письмо и я-то подписал. Его-то руку вы, наверное, знаете.
0: Так-то ну так. А может, и не так?
3: Мы же к вам вдвоем только приехали. И только трус может считать, что мы красные. Но если вы не хотите объединяться, мы самостоятельно будем рубать красных без вашей помощи.
4: А что атаман Фролов сам к нам не придет?
3: Куда? В лес? С обозами да стачанками? Мы казаки. Любим волю, степь любим.
1: Здорово, дед.
5: Они это, признал я их. Вместе с атаманом у меня стояли, как я вам Митьку посылал. Еще это, Прохор и Михаил их приводили.
0: Ну-ка, иди покличь. Прохор и Михаил, все, да пусть сидут. Ну ладно, давайте-ка ваш пакет.
1: От войскового старшина атамана Фролова полковнику Ивану Сергеевичу Матющину в собственные руки.
0: Садитесь.
2: Ластитесь к столу, казачий старшина.
0: В самый раз к ужину поспели.
1: Благодарствуйте.
0: Садись, хороший. Подать им ложки. Ага.
1: Сейчас. Пожалуй, здесь.
0: Доехали благополучно.
1: Да, все хорошо. Че там, нормально. Все хорошо.
0: На вот. Считай, Муравьев.
4: Полковнику Матюхину. Мы, вольное казачество, славные донцы и кубанцы, протягиваем руку, а вы как будто... отклоняетесь от встречи. Никак не ожидали от тебя, Иван Сергеевич, такого отношения. Согласие на встречу ты дал, а место сам никак не назначишь. Считаю вашу боязнь выйти из леса только трусостью. Доводим до твоего сведения, что утром 5-го дня наше войско выходит на Тамбов. Ежели ты, Иван Сергеевич, намерен участвовать в этой операции, ждем тебя с твоим войском в Кобылянке до рассвета. Довольно прятаться в лесу, ждать доли нет возможности. Вперед на Москву. Если подмога из лесу не подойдет, мы уйдем без тебя. Атаман Фролов.
0: Пугает нас атаман. Один грозится со своими казаками пойти. Ну что ж, вольному воля, спасенному раю. Только я так полагаю, что ему одному без нас не обойтись.
3: А я так полагаю, господин полковник, что вы можете поставить нас под удар красных. Мы, казаки, знаем, время не терпит.
1: Да, господин полковник.
0: А как у вас с охраной? Заставы за селом есть?
3: А вы вашего эскадронного спросите. Он ведь все разведал, он и доложит.
1: Да вы не сомневайтесь, Иван Сергеевич.
6: Не извольте беспокоиться, господин полковник. Сиди. Муха не пролетит, ни одна красная собака не пролезет.
0: Сиди, сиди.

0: это ж Фролов.
1: Старые знакомые наши. Ваня, братец, это же наши знакомые старые.
2: А мне Енька,
1: здорово.
3: Тихо, тихо, пожалуйста. Тихо говорю.
4: Уютно, мой любимый.
5: Раков отведаете.
6: О, раки, говоришь?
5: Ой, так разве же это раки?
6: Что?
5: Вот у нас в Маноче вот это раки. Громаднейшие. Клешня, что твой огурец? Да. Такой клешней двое закусят, а еще третий сытой. Ой,
1: С красными давно встречались?
7: Днем 10 назад поймали разведку ихних юнкеров. Ну, поначалу малость их шампалами, а потом всех прикончили.
5: Расставили гуськом с промежутком, как для рубки лозы, и на полном галопе порубали.
7: Ой, а куда это Фрунзе заторопился?
1: Так время не совал.
6: Да рано еще, да рано.
5: Так.
6: Ну, конечно же, рано. И потом жаль такую приятную компанию покидать. Видал? Серебряная. Награду получил за одного красного комиссара.
5: Село его потянуло. Ехай, ехай. Может, встречу там Котовского. Он и тебе награду даст.
6: Да он и нос высунуть не смеет. Его же медным окружил наш кубанский пост.
8: Ну, не, врешь.
9: Да плохо ты знаешь Котовского, Исаул.
6: Ну, а что Котовский? Что Котовский, я тебе говорю? Что Котовский? Вот если хотите знать, господин полковник, да пуще всего вас и боится.
8: Ну, ты того.
6: Чего того?
8: Того. Нет, это... Верно.
6: Ну, точно говорю, вот и хороший подтвердит.
7: Слушай, когда это мы последний раз это разъезд Котовского-то сбили?
9: Дня два.
1: Три.
7: Во-во-во-во, дня три тому назад. Ну, они, конечно, сначала, так сказать, молчали. Но ничего, потом, как полагается, им пяточки угольками подогрели, так они как миленькие заговорили.
8: Чего же они такое показали?
7: А показали так. Котовского, мол, недавно в Тамбове вызывали, и предупредить, что ежели Матюхина, говорит, на веревке не приведешь, мы тебя назад на Украину не пустим.
9: А он что, бандюга?
6: А он что, бандюга? Шо-шо? Звёкнул шпором и повернулся налево кругом, марш да вышел.
1: А сам он, Котовский, это пленные показывают, сам он пуще всего Матюхина Ивана Сергеевича опасается.
6: Ну, я же говорю.
1: А, да, да. Он говорит так, дескать, Матюхин-то всех бил, а его никто.
8: О, это точно. Меня никто не бивал. Никто.
1: И не побьет, господин полковник. Ваше здоровье. За здоровье, господин полковник. Атаман. За котельника моего. Полковник. Ну что же... Господин полковник, каков все-таки будет ответ господину атаману?
9: Рубать головы красным собакам.
6: Что скажешь, комиссар?
10: Подымай полки, атаман.
9: Посмотрим, как казаки воюют. Ваня, братец ты мой, рубай их,
10: тихо,
9: Ваня.
10: Тихо, Сёня.
8: Вот что, казачьи старшины, передайте атаману Фролову, что я рад помочь кубанцам и донцам. Только перво-наперво желаю встретиться с ним один на один, с их высокоблагородием. Значит, где-нибудь в лесу.
4: Это верно. Осторожность не мешает. Время сейчас, сами понимаете, смутное.
7: Ну что, понятно. Разумно. Это вполне разумное решение.
3: Захмели.
5: Ну, немного есть.
8: Теперь, значит, так, казаки. Один из вас, вот ты, к примеру, останешься возле нас. Так оно будет надежнее. Вместе и поедем.
3: Понятно, господин полковник.
8: А ты, Харунжень, езжай к себе в штаб и передай атаману, чтобы он вместе с Павлом Тимофеевичем сам меня встретил. Упреди атамана, чтобы выезжал вдвоем, безо всякой охраны.
1: Слушаюсь, господин полковник, вдвоем, безо всякой охраны.
8: Скачи.
1: Значит, и поскакал.

0: Вот так, Есаул.
1: Что это Матюхин не очень торопится из своей берлоги вылезать? Симонис.
2: Я.
1: Когда они придут, выйдешь отсюда к коням.
2: Никак нет, атаман. Я теперь в банде свой человек. Матюхин требовал без охраны, а меня-то ведь он не считает.

0: Как думаешь, сколько их?
1: Трудно сказать. Темно было. Думаю, не свыше 1000 сабель.
0: Смотри там.

0: Павел Тимофеевич. Павел Тимофеевич, пришел решающий час. Как вы смогли уже убедиться, я верю вам. Но прошу вас, без моего разрешения, не отлучаться от меня ни на шаг.
1: Я понимаю, у вас есть все основания мне не доверять. Но не знаю, как вас убедить.
0: Ну, слова заверения сейчас излишни. Вы не сердитесь, Павел Тимофеевич. Дело очень серьезное. Оружие. Вот так.
2: Григорий Иванович. При малейшей попытке к бегству, вот так вот, господин начальник штаба,

0: Павел Тимофеевич.
1: Иван Сергеевич, сколько лет, сколько зим. Иван Сергеевич, перед тобой Григорий Иванович. Фролов, войсковой старшина, атаман Фролов. Командир бригады крестьянского ополчения, полковник Матюхин Иван Сергеевич.
2: Иван Сергеевич, Иван Сергеевич, нам бы с вами раньше встретиться, а?
0: Всему свой срок, атаман.
2: Да, что же ты, дорогой друг, заставляешь ждать? Хорошо, хорошо, прошу. Ты золотое время теряешь, а красные тем временем укрепляются, становятся все сильнее и сильнее. Поедем, поедем ко мне в штаб, а то мои Исаулы и старшины заждались.
0: А село надежно охраняется?
2: Не извольте беспокоиться, ни один лазутчик Котовского не приблизится за версту к Кобылянке. Мы для вас подобрали лучшие избы, господин полковник, в деревне.
3: Да-да, всю соседнюю улицу.
0: Премного благодарен.
2: А это вы не извольте беспокоиться. Это мои с красными в бой вступили. У станции, я так наказан.
0: А велика ли у вас там сила?
2: Дивизия без одного полка. Да, кубанцы мои сейчас Котовского в Медном запирают. Но пока кубанцы дерутся, донцы следом идут. Ну и у меня со мной в авангарде 3 сотни.
0: Ну что ж, от того. Сила подходящая.
2: Ну вот, соберем командиров в деревне, знаете, в доме у священника. Вы от себя человек 5-7 возьмите, ну я столько.
0: Не возражаю.
2: Потолкуем, побеседуем, выслушаем представителей и в поход. А? Спать-то ведь, видно, уж не придется.
0: Да ведь.
2: Да.
0: Возражений не имею.
2: Отлично.
0: Пойдешь к нашим, отберешь людей. Пущай идут в избу.
2: Ну что ж, пошли, Иван Сергеевич.
0: Пошли.
2: Прошу.

0: Вина, вина побольше.
1: Это можно, можно.
2: Идут, господа офицеры.
3: Здравствуйте, Иван
1: Сергеевич. Доброго здоровья. Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день.
5: Прошу знакомиться, господа. Представитель штаба эсеров Исаул Ирисов.
4: Мать.
6: Ирисов.
7: Муравьев.
6: Ирисов.
5: Представитель штаба Макно. Жалов. Представитель кавказских народностей. Мштава.
7: Штаб.
5: Ну, Иван Сергеевич, а с этими господами вы уже знакомы?
4: Да, мы знакомы.
5: Оружие можете оставить здесь. А, впрочем, господа, как кому угодно. Прошу садиться. Гостям почетное место.
1: Прошу!
8: Прошу!
1: Садитесь под стол! Кушайте,
3: Чайков, пожалуйста! Кушайте на дороге! Курочка стала, стала! Кушайте, кушайте! Покрасная из баулами, а красная пирогами!
7: Прошу вас!
4: Опа. Воздержитесь.
5: Господа, я думаю, что поднять чарки и выпить за победу мы еще успеем.
4: Да.
5: А пока проведем деловую часть совещания.
4: Ну-ну, что верно, то верно. Батюшка,

0: Давайте начинать. Командиры и комиссары соединяющих частей. Первое слово скажет всем вам известный Павел Тимофеевич Ектов. Прошу вас, Павел Тимофеевич.
1: Господа, я не буду делать большого доклада. Я скажу, если позволите, самое главное.
2: Вот именно. Здесь война, а не говорили.
3: Ты попроще, Павел Тимофеевич. Поближе к делу, не рассусоливай. Давай.
2: Мы привыкли стрелять, а не заседать.
0: Ну что ж, что верно, то верно. Чем меньше болтовни, тем лучше.
4: Хорошо.
0: Продолжайте, Павел Тимофеевич.
4: Прошу карту.
0: Карту.
3: Не беспокойтесь, мы свою имеем. Карту, Афанасий Петрович.
5: Разведуправление штаба Тамбовских войск.
6: Что в бою у красных отобрали?
3: Зачем же? Нам верные люди из Тамбова прислали. Из-под самого носа у красного генерала стащили.
0: Мы ждем, Павел Тимофеевич.
1: Господа, как вам известно, недавно под Москвой, а именно в Звенигороде, происходило совещание всех действующих на территории России и Украины войск, выступающих против советской власти. От войск атамана Антонова в этом совещании принял участие и я.
0: Продолжайте, продолжайте, Павел Тимофеевич.
1: На совещании было решено объединить казачьих повстанцев, которых возглавляет атаман Фролов, с тамбовским крестьянским войском атамана Матюхина. И совместными усилиями идти на Москву.
3: На Москву? Смело. А если в это время красные с Украины перебросят свои войска, что тогда, а?
1: Учтено это, им в тыл ударят Махно. Для этой цели, по прямому указанию Савенкова, который тоже принимал участие в совещании, я лично выезжал на Дон. И вместе со мной ездили представители эсеров и Южной Федерации анархистов.
0: Ну-ну, Павел Тимофеевич.
1: На этом совещании было решено объединить, как я уже говорил выше, и вот с этой целью мы приехали. Приехал авангард атамана Фролова, главное, атамана Фролова. И вот мы все вместе с ним. С резолюцией Звенигородского совещания по Тамбовскому вопросу вас ознакомит представитель братской группы господина Савенкова, господин Ирисов.
0: Ну что ж, возражений нет?
3: Нет, давай, давай.
0: Господа, слово Ирисову, делегату Всероссийского съезда СССР.
7: Вас, должно быть, интересуют результаты съезда. Так вот, на съезде была выработана очень решительная резолюция. Савенков лично просил передать вам горячий привет. Разрешите, я ознакомлю вас с этой резолюцией. Когда пробирались сюда, пришлось одного красного комиссара убрать. Вот взял на память о Тамбовщине. Итак, в резолюции сказано. Разрешите, я изложу только основные мысли. Я коротко.
8: Господин Атаман.
9: Что там еще?
8: Выйдите на минутку. Там вашего коня кузнецы испортили. Расковать его, что ли?
9: Ходя!
0: моего коня. Кто посмел? Извините, господа, я на минутку выйду. Резолюции можете читать без меня, я с ней хорошо знаком.
7: Беда, Григорий Иванович.
0: Ну?
7: Пора кончать маскарад.
0: Ну, не сиди, говори скорее, что случилось?
7: Наши ребята всех коноводов бандитских прикончили, как бы чего не вышло.
0: Черт. Угораздило же их, что они с ума посходили. Было же сказано, сигналом будет мой выстрел. Пулеметы на местах?
7: Выведен за село, как вы приказали.
0: Хорошо.
7: Можно крыть по банку.
0: Я сказал, ждите моего выстрела. Ну, что ты путаешь под ногами?
7: Григорий Иванович, дозвольте мне сами, не ходите туда.
0: Все будет так, как я сказал.
7: Григорий Иванович, помните, что командующий вам в вагоне говорил? Не зарываться!
0: Молчать не твое дело!
7: Здорово,
0: молчать, говорю! Какого коня заковали? Какого коня?
2: Что приключилось, атаман?
0: Да видите ли, коня заковали, вот черт!
2: Что, здешний кузнец?
0: Да нет, наш казак полковой. Артист, а не кузнец. Потому и держу его, а как напьется беда, слона изувечит.
8: Итак, господа, в связи со всем вышеизложенным, Савенков считает, что то, что не мог доделать Антонов, доделаете вы, Иван Сергеевич.
3: Ну что ж, доклад я одобряю.
0: Ну вот отлично. Да. Господа, как вы сами смогли убедиться, моя воинская часть в полной боевой готовности. Это только авангард. Я думаю, что я не встречу возражений, если предложу командование объединяющими силами возложить на меня.
2: Еще вообще неизвестно, будем ли мы соединяться.
3: Тихо! Господа, донцы и кубанцы, тут разговора не может быть. Командование я оставляю за собой.
9: Ну а как же?
3: Тихо! А ваш небольшой отряд вольется в мои главные силы. А вы только пришли, а уж хотите верховодить. Вы местности не знаете. А меня вся тамбовщина знает. Я же Матюхин.
10: Иван Сергеевич.
8: За здоровье боевого атамана Ивана Матюхина, господа.
6: Про выступать, Иван Сергеевич. Казаки застоялись.
10: Вы казаки с Дона, а мы мужики с Тамбова. Люди разные, но рубать красную сволочь будем вместе.
11: Собаки вестера Махно! Верно!
12: А вот Добавь. Я, господа, предлагаю выпить за непобедимого борца против советов Ивана Матюхина! Ура!
13: Латунка!
14: За новых друзей, господа!
15: Я садоват учил рубать голову красным собакам!
16: С Матюхином всю Россию пройдем! Наши сабли не ржавеют!
17: За противника моего! Иван Сергеевич Матюхина! Ура!
18: А, хорошо!
19: Еще нальем.
3: Тихо, тихо. Теперь мы желаем послушать тебя, атаман Фролов.
0: Да-да. Конечно, разумеется. Довольно. Пора кончать комедию. Я Котовской.
20: Бей, гадов! Всем стоять! Не шевелиться! Выходи по одному!
7: Это безумие! Ужас! Я ничего подобного не видел! Товарищ комбриг, ну постойте.
21: Перевязать же надо.
0: Комиссар! Комиссар!
21: Вы меня? Я здесь.
0: Немедленно разыскать Матюхина, живого или мертвого.
21: Есть.
0: Вот что.
21: Так.
0: Возьми с собой Симониса.
21: Так.
9: И двоих издешних, и туда. Надо трупы опознать.
7: А, ясно.
9: Да смотри осторожнее, может, кто притворяется.
7: Вы не беспокойтесь, не волнуйтесь.
9: И непременно акт составьте.
7: Не волнуйтесь, дело свое знаем. Симонис!
9: Черт!
7: За мной! Ну, больно, Григорий Иванович, знаю. Ну, потерпите же. Потерпите немножко. И не вертитесь только ради бога.
13: Вот, Григорий Иванович, поймали. В крапиве прятался, отстреливался дьявол проклятый. Нашего Ткаченко ранил.
9: А, Муравьев?
13: Точно, он начальник Матюхинского штаба.
9: Матюхин, где Матюхин?
22: Разве он не убит? Я думал, один остался в живых.
13: Где Матюхин? Спрашивал, говорит, не знает.
9: Ну что, Захаров, поставь часового, да понадежней. Про карты не забудь узнать. Иди.
13: Есть. Пошли.
9: Да не дергай ты.
7: Григорий Иванович, не хотел вас расстраивать, да приходится.
9: Матюхин.
7: Он ушел. Через окно выпрыгнул. Вот, часовой видел.
23: И герой.
9: Как же это?
7: Григорий Иванович, как свет погас. Слышу, стекло разбили. Поняли, что окно выбил. Так и есть, двое выскочили.
9: Ну, дальше. Дальше-то что?
7: Ну, один бросился на меня и давай душить. А потом, пока очухался, оба через огород и во враг сиганули.
9: Сиганули, разява. А почему вы решили, что это Матюхин?
7: Да и борода у него, говорит, черная была. Точно так, вот который душил, у того черная борода. Такую бороду разве забудешь? Бросился на меня, повалил и давай душить.
9: Штаба, да. Обыскать все кусты вдоль оврага.
24: Понял, товарищ комбриг, обыщем вдоль и поперек. Идем, раззава.
7: Поезжайте вы, ради бога, Григорий Иванович. Это рука-то не шутка.
9: Ленька, ты осторожней.
7: Ну, знаю, осторожней.
13: Григорий Иванович, как же это?
9: Докладывай.
13: Все поле от Кобылянки до леса усеяно бандитскими трупами. Первый эскадрон Чистякова прочесывает деревню под Искляй.
9: Это хорошо, это хорошо. Как ты думаешь, много ушло их?
13: Да человек 30, я думаю.
9: Наши потери?
13: Есть раненые.
9: Значит так, передай Чистякову, пусть немедленно возвращается.
13: Есть.
9: Иди.
13: Слушаюсь.
9: Жанов, с пленных допрос снял?
13: Нет еще, когда же?
9: Вот что, постарайся у них узнать, куда скрылся Матюхин.
13: Есть.
1: Матюхин теперь далеко не уйдет. А что вы так на меня смотрите, Григорий Иванович?
9: Рад, что не ошибся в вас, Павел Тимофеевич.
1: Благодарю.
7: Григорий Иванович, вам нужно немедленно ехать в Тамбов. Немедленно, к врачу.
2: Григорий Иванович, послушайте комиссара. Ведь нужна срочная операция.
9: Операция? Матюхина прозевали! Не до него мне сейчас. Комиссар,
1: да?
9: Пиши приказ. Значит так. Все наганы, полученные в Тамбове, сдать оружейным мастерам для проверки. Точка. Колонну на марше сопровождать Попову. Точка. На месте принять Криворучка.
7: Григорий Иванович, Тачанка внизу.
9: Жалову с Яктовым сопровождать пленных. Я выезжаю в Тамбов. Подпись. Комбриг Котов.
25: Таким образом, можно считать, что после успешно проведенной Котовским операции ликвидирован последний оплот Антонова. Банда Матюхина. Верно сказано?
26: Это верно, товарищ Ленин. А после Кобылянской операции в районе Тамбовского леса все тихо. Сведений о бандитах, действующих открыто, нет. Остались так небольшие группки численностью 10-15 человек.
9: А сам Матюхин в лесу прячется.
25: Да, жаль, упустили. А вы абсолютно уверены, что Матюхину удалось бежать? Может, просто молодцы прихватили его труп?
2: Так ведь часовой его живым видел, товарищ Левинас. Не померещилось же часовому. Такой второй бороды ни у кого не было.
25: Досадная история. Ну, с Антоновым покончено. Он окружен, и ликвидация его группы предрешена. А вот Матюхин... Ну, какие будут предложения, товарищи?
7: Что?
2: Нет.
7: Хорошо бы распространить по селам листовку с обращением в ЦИК по поводу добровольной явки.
25: Очень правильная мысль. Надо размножить листовку с обращением в ЦИК, чтобы довести до сведения каждого, что в ЦИК объявляет амнистию всем, кто добровольно явится с оружием в руках, вне зависимости от того, какую роль он играл в мятеже.
7: Так, так.
25: Эти листовки надо будет разбросать с самолета по селам, а в наиболее бандитских селах собрать сходы, на которых выступят Ектов и Муравьев.
7: Ектов и Муравьев.
25: И... На листовке надо будет напечатать, что она является пропуском для всякого, кто явится добровольным.
9: Угу. Дайте-ка мне эту листовку. Явился один. Давай.
7: Ага.
9: Проходи, герой!

0: Аверьянов.
1: Аверьянов? А, тот, что под хутором Шкарин.
2: Как же, как же. Старый знакомый.
0: Судите меня. Большой я преступник перед советской властью.
3: Обращение ты, как видно, читал. Раз явился добровольно, никто тебя судить не собирается. Запомни и другим передай. Советская власть никогда никого не обманывала.
2: Так значит, вы кавалерист, Аверьянов?
0: Гвардии Его Высочества Драгунского. Сверхсрочной службы. Унтер-офицер.
2: Голубой гусар.
0: Так точно. Народ прозвал нас голубыми.
2: Народ?
3: Как же ты, Аверьянов, так позорно бежал из-под хутора Шкарина? Бросил свое воинство на произвол судьбы?
2: Да, мы их, воинов ваших, верст 40, гнали да рубили, как капусту.
3: А командовать ими было некому. Где же ты тогда был, гвардии унтер-офицер?
0: Где был? Шкуру свою спасал!
3: Ну, ладно, ладно. Не всему теперь прошлое вспоминать. Садись, Аверьянов.
4: Ленька!
5: Я?
4: Дай ему чаю.
5: Есть!
3: Ты лучше вот что скажи. Где ваш главный вояка? Антонов.
0: То я б его своими руками разорвал. Если бы знал, где этот подлец хоронится, выйдет, бывало, на какое-нибудь крыльцо, руку за борт френча засунет, под Керенского работает, и болтает без умолку. А вот как дело до настоящего дошло, он в кусты. А теперь за него расхлебывай.
5: Ну ладно, ладно. С Антоном-то уж покончено. А вот вы лучше скажите, где вы листовку нашли?
0: Жена в лес принесла.
5: В лес? Значит, вы в лесу прятались?
0: Да. Днем во враге, ночью в лесу.
5: Так, значит, в лесу. А случайно про Матюхина ничего не слышали?
0: А вам очень нужен этот Матюхин?
2: Да как вам сказать? Не особливо, конечно, но вообще-то мог бы пригодиться.
3: А что, разве он жив?
0: Жив. С ногой, говорят, у него плохо. Да на нем как на собаке заживает.
2: Что ж, значит, поправляется?
0: Не, его песенка спета.
3: Я вижу, жалко вам его.
0: Я вам вот что скажу. Теперь мне никого не жалко, кроме себя. А если вам так нужно, то я могу Матюхина вам предоставить.
3: Нет, зачем? Сам явится, куда он денется.
0: Нет, не таков Иван Сергеевич.
3: Ну и как же ты можешь нам его предоставить?
0: Это мое дело.
3: Ну что ж, надо подумать.
2: Ну а что, к например, вам для этого дела нужно?
0: Да вот пачку этих листовок. Еще мне нужно съездить в одно известное мне место.
3: Ну что ж, идет. Захаров!
4: Здесь.
3: Выдай ему 20 листовок.
4: Есть.
3: Где Вернер?
5: Идите, идите.

0: Не извольте беспокоиться. Карабин ваш будет в целости и сохранности. Место надежное.
1: Ну, пошли, пошли. Ну, идем, говорю, гусар. Идем. Этот гусар. Голубой.
0: Хороший карабин.
2: Хороший-то хороший. А сколько из этого карабина наших ребят поубито?
3: Григорий Иванович.
1: Да?
3: Вы думаете, Аверьянов приведет Матюхина?
4: Все может быть. Надо рискнуть.
5: А что, первая ласточка прилетела, товарищ комбриг?
4: Ласточка. Скажи лучше, орел стервятник.
3: Да, но я уверен. Я уверен, за Аверьяновым и другие бандиты потянутся.
4: Да, работка нам предстоит.

0: Ну, на сегодня все, кончай.
1: Да, а уже сегодня-то хорош. Во, 16 человек в нашу веру обратили.
2: Я думал, больше будет. А Аверьянов бандюга так и не явился.
0: Ты помолчи, лучше насчет чайку распорядись.
2: Есть.
0: Ну что ж, пора и нам на покой. Завтра начинать все сначала.
1: Да, видать, более никто не придет.
0: Лёнь, ну как там чай-то, чай?
3: Сейчас закипит.
4: По улице метелица метет. За метелицей мой миленький идет.
1: Да не один, а целых...
2: Григорий Иванович, Аверьянов!

0: по бумажке вот этой. Кто у вас старшой-то будет?
1: Давайте сюда, не ошибетесь.
0: Господи! Так это ж вы, господа, товарищи.
2: Мы. Оружие есть?
0: Нету. Отобрали, как в село входили. Ловкий малый. Успел тогда увернуться.
3: Ловкий. Ловкий. Могу подтвердить.

0: Ну, рассказывайте.
1: Миша, а? Ну как брательник твой, Иван Сергеевич, поживает?
2: Тёшево делай, брательник мой. Замучил он нас, в конец замучил. Спасибо, вот Авельянов помог.
3: Если одного с поручением пошлет, с другого глаз не спускает, оружие у нас отобрал.
2: Да, сейчас сам револьвер-то из рук не выпускает, так вот пальцы на курку и держать. Я вот, например, только этот вот тулупчик хотел
3: сколько
2: взять.
3: Сколько он не емший, не спамший по-людски. Сам-то храпит, а глаза открыты, все видит.
4: Ну уж это вам со страху казалось.
0: Да, что же это вы оставили своего командира? Без воды, без пищи, нехорошо.
5: А ему теперь ничего не надо.
0: Как так?
2: Да, нет, брательник смогу, нету.
0: Как это нет?
6: Что, помер, что ли?
3: Да. Последнее время он совсем бешеным сделался. Ну, нет сил никаких.
2: Да, только это я за тулупчиком хотел.
3: Спасибо, Аверьянов. Андрей Петрович с поручением пришел. Так, мол, и так. Советская власть помилует, не обманет. Но мы... Ну! Брательника-то сонного. И того...
2: Тулупчиком я его. А он, брательник-то, только огнул.
0: Я, конечно, не имею основания не верить вам, но вам придется проводить нас на место и показать труп Матюхина. Мы должны составить акт.
6: Да, дело слишком серьезное. Нам нужны доказательства.
3: А зачем на место? Тут они при нас. Доказательства. Можем представить.
7: Григорий Иванович! Товарищ комбриг!
8: Где Григорий Иванович?
6: Здесь.
7: Товарищ комбриг! Вам депеша срочная от командующего.
0: Приказом республики за смелую операцию деревни Дмитровской и Кобылянки комбриг Григорий Иванович Котовский награждается почетным революционным оружием.
8: Поздравляю, Григорий Иванович!
6: Ура комбригу!
8: От всей души, Григорий Иванович! Здорово!
0: Подождите, вот здорово. Подождите! Орденом Красного Знамени за отличие в боях при ликвидации банды Антонова награждены 185 котовцев. Поздравляю, котовцы!
9: Служим революции!
0: Вот так-то, котовцы. Боевая командировка окончена. По коням!

Арно Бабаджанян, композитор чрезвычайно щедрого таланта и, я бы сказал, удивительный композитор. Он удивительный, потому что он стоит как бы на двух крайних полюсах музыкальных жанров. Он пишет симфонические произведения с огромным блеском, мастерством, с огромной культурой и знанием этого жанра. И он пишет эстрадные песни. Это очень трудный жанр, ибо эстрадная песня очень часто влечет за собой элементы такие, которые не соответствуют высокому.

0: качеству, скажем, советской песни вообще. Однако в большинстве своих песен, которые подхватываются почти немедленно после того, как Арно Бабаджанян их сочинил нашим народом, которые играются огромным количеством музыкальных коллективов, которые исполняются бесчисленным количеством наших исполнителей. И вот все эти песни, они отличаются одним огромным достоинством. Они очень яркие, они очень броские. Я часто бываю свидетелем исполнения песен Арно Бабаджаняна. Я недавно был членом жюри на фестивале советской песни в Польше, в Зеленой Гуре, где, пожалуй, большинство песен исполнялось Арно Бабаджаняна. Это высокое признание мастерства композитора. И вот сегодня вы услышите целый ряд его песен. У каждого из нас есть свои привязанности, свое отношение к эстрадной песне. Например, я считаю, что лучшим эстрадным произведением в песенном жанре Арно Бабаджаняна является песня «Не спеши». Песня очень большого внутреннего тепла, большой проникновенной, я бы сказал, силы. Вот эту песню я люблю больше всех.
1: Шестнадцатого мая исполнилось 109 лет со дня рождения Ольги Федоровны Бергольц. Предлагаем вашему вниманию передачу, которую авторы назвали «Ее нетленный чистый свет». Ведущая – актриса Татьяна Тарасова. Запись 1995 года.

Я знаю, слишком знаю это здание. И каждый раз, когда иду сюда, все кажется, что вышла на свидание сама с собой. Такое же, как тогда. Но это больше, чем воспоминание. Я не боюсь самой себя вчерашней. На все отвечу, если уж пришла. Вот этой серой, беспощадной, страшной, глядящей из блокадного угла. Я той боюсь, которая однажды на Мамисоне искрящимся днем глядела в мир с неукротимой жаждой и верила во всем ему. Во всем. Но это больше, чем воспоминания. Я не о ней. Я о гранитном здании.

0: ее нетленный чистый свет. Так называется передача, посвященная голосу нашего города, Ольге Федоровне Бергольц. И идет эта передача из дома радио, гранитного здания, которому адресованы только что прозвучавшие стихи. Есть долг художника перед своим народом. Ольга Бергольц выплачивала его долго, совестливо, беспощадно к себе, щедро, и выплатила сполна. Но есть и долг народа перед своими художниками, перед своими детьми. Не о славе и о наградах речь. Долг этот. Есть труд знать их, а главное — понимать их. Знать и понимать слишком несловоохотливую трагедию Ольги Бергольц. О, грозный вечер, возвращение. Ее легендарный бессмертный подвиг в блокадном Ленинграде. Я буду сегодня с тобой говорить. Ее грозную волю к молчанию и выстраданную мудрость, ужившуюся с неистребимым романтизмом. А я вам говорю, что нет. И знать и понимать ее неосуществленные мечты, догадаться о ее тоске по нерожденным стихам, тоске матери, по рано ушедшим детям. Но никакие даже самые высокие слова о ней не заменят нам звучащего, живого голоса самой Ольги Федоровны Бергольц.
1: А я вам говорю, что нет напрасно прожитых мной лет. Нет мимо хоженых путей, впустую слышанных вестей. Нет невоспринятых миров, нет мнимо розданных даров. Любви напрасной тоже нет, любви обманутой, больной. Ее нетленно чистый свет всегда во мне, всегда со мной. И никогда не поздно снова начать всю жизнь, начать весь путь. И так, чтоб в прошлом бы ни слова, ни стона бы не зачерпнуть.

Ольга Бергольц. Попытка автобиографии. Фрагмент. Меня приняли в члены Союза советских писателей в год его образования. Этому событию за много лет предшествовало другое, тоже для меня знаменательное. Помню, в 20-е годы красный кирпичный дом на углу бывшего Графского переулка и Фонтанки. Там помещался Союз поэтов. И вот я отважилась. Приехала как-то из-за Невской заставы в Союз поэтов. Я приехала туда намного раньше, чем все остальные, тем более поэты. Первое, что меня потрясло, был громадный закрытый рояль. На нем холщовый чехол, а на чехле разноцветными буквами выписаны автографы писателей. Я подошла к роялю и стала его разглядывать. Меня поразила размашистая подпись «Ал Блок». Она была вышита, по-моему, красными нитками. Вторая подпись — лиловыми нитками. И так далее. Весь чехол этого невероятного рояля был расписан и вышит. Я села в уголок и замерла. В этом святилище с роялем, расписанным автографами самых знаменитых поэтов века, которых я уже знала по книгам, мне было как-то одиноко. Но вот появился очень высокий человек. У него были большие волосатые ноздри. Он фыркнул и сказал: «Открываем очередное заседание Союза поэтов». Находящиеся в зале старики и старушки согласились: «Откроем, откроем». А я со своими абсолютно несовременными косами, достигавшими колен, толкнула блестящую бабулю и спросила: «Кто это?» Она посмотрела на меня, как на не совсем нормальную, и ответила с глубочайшим ко мне презрением: «Господи, боже мой, ну это Корней. Корней Иванович Чуковский». Для меня это был автор «Крокодила». Но в ту минуту я поняла, если я не прочту Корнею Ивановичу своих стихов, меня больше в жизни не будет. И я спросила: «А можно я прочту стихи?» «Пожалуйста, девочка, прочтите», — сказал страшный Корней Иванович и запричитал: «Девочка, ну вы сюда, сюда, к роялю идите». И я подошла к этому роялю и прочитала стихи. «Я каменная утка, я каменная дудка, я песни простые пою, ко рту прислони, тихонько дыхни, и песню услышишь мою. Лежала я у речки простою землею, бродили по мне журавли, а люди с лопатой приехали за мною, в телегах меня увезли, мяли меня, мяли, руками и ногами, сделали птицу из меня, поставили в печку, в самое пламя. Горела я там 3 дня, стала я тонкой, стала я звонкой, точно огонь я красна. Я каменная утка, я каменная дудка, пою, потому что весна». Я прочитала это, может быть, пропела, может быть, пропищала, а огромный Корней Иванович подошел ко мне, обнял за плечи и пропел, прогудел: «Ну, какая хорошая девочка, какие ты стишки прекрасные прочитала». А потом повернулся ко всем и проговорил: «Товарищи, это будет со временем настоящий поэт. Как свет угасших звезд доходит, через треск пластинки снова доходит к нам голос Ольги Бергольц.

Есть время природы особого света, ни яркого солнца, нежнейшего зноя. Оно называется бабье лето и в прелести спорит с самою весной. Уже налицо осторожно садится летучая легкая паутина, как звонко поют запоздалые птицы, как пышно и грозно пылают куртины. Давно отгремели могучие ливни, все отдано тихой и темною нивой, все чаще от взгляда бываю счастливой, все реже и горше бываю ревнивой. О, мудрость щедрейшего бабьего лета! С отрадой тебя принимаю. И все же, любовь моя, где ты? Аукнемся, где ты? А рощи безмолвны, а звезды все строже. Вот видишь, приходит пора звездопада, и кажется, время навек разлучаться, а я лишь теперь понимаю, как надо любить и жалеть, и прощать, и прощаться. Я все оставляю тебе при уходе, все лучшее в каждом промчавшемся годе, всю нежность былую, всю верность былую, и краешек счастья, как знамя, целую. Военному грозному вновь присягаю, с колена поднявшись, из рук отпускаю. Уже не узнаем ни ты и ни я такого же счастья, владевшего нами, но верю, что лучшая песня моя навек сбережет отслужившее знамя. Я ласточку тоже тебе оставляю. Из первой бесстрашно вернувшейся стаи, блокадную нашу над бедственной крышей, в свой час одинокий ее ты услышишь. А я забираю с собою все слезы, все наши утраты, удары, угрозы, все наши смятения, все наши дерзанья, нелегкое наше большое мужанье, неспетый над дочкой напев колыбельный, задуманный ночью военный метельный, неспетый напев, ты его не услышишь. Он только со мною, ни громче, ни тише. Прощай же, мой щедрый, я крепко любила. Ты будешь богаче, я так поделилась.

Уж чужанин, вечерний прохожий. Хочешь, зайди, попроси вина. Вечер, как яблоко, свежий, пригожий, теплая пыль остывать должна. Кружево занавесей бросают на подоконник странный узор. Слежу по нему, как угасает солнце мое меж дальних гор. Чужанин, заходи, потолкуем. Русый хлеб ждет твоих рук, а я все время тоскую, тоскую. Смыкается молодость в тесный круг. Расскажи о людях, на меня не похожих, о землях далеких, как отрада моя. Быть может, ты не чужой, не прохожий, быть может, близкий, такой же, как я. Томится сердце, а что не знаю, все кажется, каждый лучше меня, все мнится, завиднее доля чужая. И все чужие дороги манят. Зайди, присядь, обопрись локтями, а стол умытый, рассказывай мне. Я хлеб нарежу большими ломтями и занавес опущу на окне. Это стихи 17-летней Ольги Бергольц. А вот стихотворение Беатриче. В небе грозно бродят тучи, закрываю Данте я. Сумрак стройный и дремучий входит комната моя. Часто-часто сердце кличет в эти злые вечера. Беатриче, Беатриче, неизвестная сестра. Почему нас не могут так лелеять и любить? Даже радость и тревогу не укроешь от обид. Почему у нас не верят, а позорно и смешно так любить, как Алигьери полюбил тебя давно? Тупорылыми словами может броситься любой. Заклейми лесами сами эту строгую любовь, и напрасно сердце кличет, затихая в вечеру. Беатриче, Беатриче, непонятную сестру. А вот это стихотворение «Кузня» очень любил Борис Корнилов. Дрожит, напрягаясь, конское тело, в руках человечьих зажата нога, над ней борода кузнеца порудела, и белой подковы восходит дуга. Замешанный с копотью мочит копыта соленый увесистый пот кузнеца. А ярманка пышет у кузни открытой, где полдень висит тяжелее свинца. У кузни барышники, иконокрады клубятся, гогочут, икони у всех, и царствует над багровеющим адом кузнец, раскаленный и пышный, как мех. Таких кузнецов не отыщешь повсюду. Руда тяжелей наковальни гудит, и сила мужская мускулистой грудой топорщит передник ему на груди. Ее четвертная шатнет и не свалит в закуту, в канаву, в косматый репей. Кузнец костоправом, кузнец коновалит и любит до печени лошадей. Наверное, ночью
жилище покинув, оставив иссохшее тело жены, играя копытами, выгнувши спину, центавром он бродит у самой луны. И около горна, дымясь, обгорая, и ржет, и поет, и ликует кузнец. А кони по городам вымирают, и кузнецам вольным приходит конец.

0: на набережной. Прохожу через летний сад, повторенный в круге пруда. Дымно золото и свеж закат, тяжело голубеет вода. Одиночество у реки все острее и холоднее. Папиросные огоньки в наступающей тьме видней. И над этой ртутной водой силуэты лодок и пар. В меланхолии молодой проплывают грифы гитар. Ах, почтенного возраста вась, оплывающий вечера, добросовестная печаль и незрелая тенора. Перегнулась на корме по струе ладонью клеща, в непомерных серьгах кармен с пиджаком на острых плечах. Задирает и дразнит всех, то затихнет, то запоет. У нее взволнованный смех и, наверное, влажный рот. Мне не видно ее лицо, только серьги в луне блестят, только с нею двое гребцов, молодых, неловких ребят. И посменно они гребут, нагнетая у весел лед, и ведут в темноте борьбу за ладонь и за влажный рот. И почти не смутив тишину, не смутив и слой синевы, я иду не быстрее минут, позабытая, как, увы, мне сегодня открыты одной все сырые речные края, где венец этой со мной, где неузнанная моя. Те же грифы там над водой и далекие голоса, и у всех, идущих домой, увлажненные волоса. Как я жажду обновления, оправдания этих дней, этой крови искупления, счастья будущих детей. Но душа мне отвечает, темно-ржавая от ран, искупления не бывает, искупление — обман. И когда меня зароют возле милых сердцу мест, крест поставьте надо мною, деревянный русский крест. А было все не так, как мне казалось. Еще страшнее было, не похоже. Потом победа нам сполна досталась, ее священно жаркий свет. И все же так мало в мире нас, людей осталось, что можно шепотом произнести забытое людское слово «жалость», чтобы опять друг друга обрести. Что еще можно добавить ко всему сказанному? Как никогда мир ждет такого живого голоса, такой прямоты и самоотверженности, какие явила в дни блокады Ольга Бергольц. И не одна она, конечно, такой чеканной точности и красоты слова, какие присущи Ахматовой, Цветаевой, Петровых. Но все это помноженное на новую волю к спасению всего человеческого рода нашего, жизни всей. К спасению подвигом. Не будет таких стихов, такого слова. Не будет такого слушания, отклика. Миру не жить. И не это ли предчувствие мучило ее, когда она писала в эпилоге «Дневных звезд» и выступала по радио? Этот фрагмент, который сейчас прозвучит из «Дневных звезд», был записан на Ленинградском радио 22 июня 1960 года.
1: Досадно часто снится мне будущая война. Безмолвно летят огромные серебристые сигары-дирижабли, безмолвно падают бомбы, не свистя, не урча, как раньше. И вот я вижу, высоко, в небе, совершенно безмолвно надо мной поднимается огромный розовый дом. Я лежу навзничь, я смотрю на очень синее небо и вижу, как он там бесшумно разламывается пополам, и розовые его стены начинают падать на меня. Гибель происходит в полной тишине. И если я даже крикну или попытаюсь застонать, меня никто не услышит. Звук в мире уже не рождается. Планета глуха и нема. И вот когда уже кажется, что гибель неотвратима, рождается звук, и я слышу, какой-то голос властно и четко приказывает мне «Встать! Это сон!» И я просыпаюсь, и несколько минут лежу в глубоком изнеможении, бессильная, как-то бессильно радуюсь, что это был сон, и с отвращением вспоминая его. Я знаю, что у родины моей достаточно сил, чтобы этот сон никогда не стал явью. Но я не хочу даже видеть таких снов. Я хочу, чтобы никто нигде их не видел. Я хочу просыпаться с ощущением, что за окном огромный, дружный, работящий мир. Мир, где нет ничейной земли, ни между союзниками, ни между противниками. Нет ничейной земли, но есть земля цветов и злаков, земля деревьев и зверей, земля труда и любви, человеческая земля. Мир, звучащий миллионами звуков. Нет, он совсем не онемел. Он может сказать все, что хочет. Он вовсе не глух. Он услышит каждое слово добра и правды. И то, что должно говорить, говорит. И что должно петь, поет. И что должно звенеть, звенит. И даже то, что только должно шептаться, шепчется. Мне хочется проснуться и подойти к окну, открытому в такой мир, и сказать так, чтобы это услышали все народы и каждый человек в отдельности. Доброе утро, люди!
2: Передачу «Ее нетленный чистый свет» к эфиру подготовили автор Людмила Стеклянникова, режиссер Зоя Давыдова, ведущая актриса Татьяна Тарасова.
3: Жили-были старик со старухой. У них было три дочери. Две нарядницы-затейницы, а третья тихоня да скромница. У старших дочерей сарафаны пестрые, каблуки точеные, бусы золоченые. А у Машеньки сарафан темненький, да глазки светленькие. Вся краса у Маши русая коса, до земли падает, цветы задевает. Старшие сестры белоручки, ленивицы, а Машенька с утра до вечера все с работы, и дома, и в поле, и в огороде.

так и жили. Вот раз собрался мужик с сеном на ярмарку, обещает дочерям гостинцев купить. Одна дочь просит: купи мне, батюшка, шелку на сарафан. Другая дочь просит: а мне купи алого бархату. А Маша молчит. Жаль стало ее старику. А тебе что купить, Машенька? А мне купи, родимый батюшка, наливное яблочко да серебряное блюдечко. Засмеялись сестры, за бока ухватились. Ай да Маша, ай да дурочка, да у нас яблок полный сад, любое бери. Да на что тебе блюдечко, утят кормить? Нет, сестренки, стану я катать яблочко по блюдечку, да заветные слова приговаривать. Меня им старушка обучила за то, что я ей калач подала. Близко ли, далеко ли, мало ли, долго ли был он на ярмарке, сено продал, гостинцев купил. Одной дочери шелку синего, другой бархату алого, а Машеньке серебряное блюдечко да наливное яблочко. Сестры рады-радешеньки сели сарафаны шить, да над Машенькой посмеиваются: сиди со своим яблочком, дурочка. Машенька вечерком села в уголок горницы, покатила наливное яблочко по серебряному блюдечку, сама поет, приговаривает: катись, яблочко, по блюдечку, наливное по серебряному, покажи мне города и поля, покажи мне леса и моря, покажи мне гор высоту и небес красоту, всю родимую Русь-матушку. Вдруг раздался звон серебряный.

покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному. А на блюдечке все города видны, все луга видны, и хлеба на полях, и корабли на морях, и гор высота, и небес красота. Солнышко за солнышком катится, звезды в хоровод собираются, лебеди на заводях песни поют.

Загляделись сестры, а самих зависть берет. Стали думать и гадать, как выманить у Машеньки блюдечко с яблочком. Стали ее сестры в лес заманивать. Тушенька, сестрица, в лес по ягоды пойдем, матушке с батюшкой землянички принесем. Пошли сестры в лес. Нигде ягод нету, землянички не видать. Вынула Маша блюдечко, покатила яблочко, стала петь, приговаривать. Катись, яблочко, по блюдечку, наливное по-серебряному, покажи, где земляничка растет, покажи, где цвет лазоревый цветет. Вдруг раздался звон серебряный. Яблочко по блюдечку.

где грибы прячутся. Где ключи бьют, где над ними птицы поют.

Как увидели это злые сестры, помутилось у них в глазах от зависти. Схватили они палку суковатую, убили Машеньку, под березкой закопали, блюдечко с яблочком себе взяли. Домой пришли только к вечеру. Полные кузовки грибов, ягод принесли. Отцу с матерью говорят: «Машенька от нас убежала. Мы весь лес обошли, ее не нашли. Видно, волки в чаще съели». Поплакали отец с матерью. Говорит отец дочерям: «Покатите яблочко по блюдечку. Может, яблочко покажет, где наша Машенька». Помертвели сестры, да надо слушаться. Покатили яблочко по блюдечку. Не играет блюдечко, не катится яблочко. Не видно на блюдечке ни леса, ни поля, ни гор высоты, ни небес красоты. В ту пору, в то времечко, искал пастушок в лесу овечку. Видит, белая березонька стоит, под березкой бугорок нарыт, а кругом цветут цветы лазоревые. Посреди цветов тростник растет. Пастушок молодой срезал тростинку, сделал дудочку. Не успел дудочку к губам поднести, а дудочка сама играет, выговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай ты молодого пастушка». Меня бедную сгубили, молодую-то убили, за серебряное блюдечко, да за наливное яблочко. Испугался пастушок, побежал в деревню, людям рассказал. Собрался народ, ахает. Прибежал тут и Машенькин отец. Только он в руки дудочку взял, дудочка сама поет, приговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай родимого батюшку». Меня бедную сгубили, молодую-то убили, за серебряное блюдечко, да за наливное яблочко. Заплакал отец: «Веди нас, пастушок молодой, туда, где ты дудочку срезал». Разрыли бугорок, а там Машенька лежит, мертвая, а краша живой, на щеках румянец горит, будто девушка спит, а дудочка играет, приговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, достань, батюшка, хрусталевой воды из колодца-то, из царского».

Ресницы затряслись, побелели, на колени пали, в вине признались. Заперли их под железные замки до царского указа высокого повеления. А старик в путь собрался в город царский за живой водой. Скоро ли, долго ли пришел в тот город, ко дворцу подошел. Тут с крыльца золотого царь вышел, старик ему земно кланяется, все ему рассказывает. Говорит ему царь: возьми, старик, из моего царского колодца живой воды. Когда дочь оживет, представь ее нам с блюдечком, с яблочком, с лиходейками-сестрами. Старик радуется, в землю кланяется, домой везет скляницу с живой водой. Только спрыснул он Марьюшку хрусталевой водой, тотчас стала она живой, припала голубкой на шею отца. Люди сбежались, наплакались. Ехал старик с дочерьми в престольный город. Привели его в царские палаты. Вышел царь, взглянул на Марьюшку. Стоит девушка, как весенний цвет. Очи солнечный свет, по лицу заря, по щекам слезы катятся, будто жемчуг падают. Спрашивает царь у Марьюшки: где же твое блюдечко, наливное яблочко? Вдруг раздался звон серебряный. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному.

корабли, словно лебеди, плавают.

катится яблочко по блюдечку, наливное по-серебряному, а на блюдечке все небо красуется. Солнышко за месяцем катится, звезды в хоровод собираются, росами медвяными умываются, облаками укрываются, лебеди по заводям песни поют. Царь на чудеса удивляется, а красавица слезами заливается, в ноги царю падает. «Царь-батюшка, возьми мое яблочко, серебряное блюдечко, только помилуй сестер моих, не губи их за меня!» Поднял ее царь и говорит: «Блюдечко твое серебряное, а сердце твое золотое. Хочешь ли быть мне дорогой женой, царству доброй царицы, а сестер твоих ради просьбы твоей я помилую?» «Ну, у царя ни пиво варить, ни вино курить, всего в погребах много, честным пирком да за свадебку». Слава на небе солнцу красному! В терему солнце!

0: Те же комнаты в доме городничего. После лабардана и знаменитой толстобрюшки крепко спит в отведенных покоях Иван Александрович Хлестаков. А тем временем в гостиную на цыпочках один за другим в полной парадной форме входят городские чиновники. Они не могут прийти в себя от страха, в который повергла их, пусть не совсем понятная, но грозная речь ревизора. Крайне взволнованные, они не знают, как быть, что делать, чтобы гроза пронеслась мимо. Чиновники собираются вокруг судьи и с надеждой смотрят на него.
1: Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку.
2: Бог с ним, ведь во дворец ездит, государственный совет распекает.
1: Стройтесь на военную ногу. Непременно на военную. Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны. А вы, Петр Иванович, встаньте тут.
3: Воля ваша, Амос Федорович. Нам нужно бы кое-что предпринять.
2: А что ж?
3: Ну, известно что.
2: Подсунуть?
4: Ну да. Хоть и подсунуть.
2: Опасно, черт возьми. А? Раскричится государственный человек.
4: Да-да-да.
2: А разве в виде приношения со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?
4: Или же... Вот, мол, пришли деньги по почте, неизвестно, кому принадлежащие.
3: Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куда-нибудь подальше.
5: Слушайте, эти дела не так делаются в благоустроенном государстве.
3: Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того. Как там следует, чтоб и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается. Ну вот вы, Амос Федорович, первый и начните.
2: Так лучше ж вы в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.
3: Так уж лучше, Луки, чего? Как просветитель юношества.
5: Не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином кто-нибудь повыше. У меня просто и души нет, и язык как в грязь замязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте.
3: Да, Амос Федорович, кроме вас некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.
2: Что вы, Цицерон? Смотрите, что выдумали. Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей щеке?
5: Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении.
4: Нет, Амос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим.
2: Нет, Амос Федорович, отвяжитесь, господа.
6: Эй, Иосиф!
0: Услышав голос Хлестакова, чиновники в ужасе бросаются к двери.
5: Отпустите, господа, хоть душу на покаяние.
2: Мы совсем прижали.
0: В опустевшую комнату, сладко потягиваясь, выходит Хлестаков.
5: Я, кажется, вскропнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? Ух, даже вспотел. Ой, кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком. В голове до сих пор стучит. А здесь, как я вижу, можно с приятностью проводить время. Я люблю радушие. И мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из-за интереса. А дочка городничего очень недурна. Да и матушка такая, что еще можно бы. Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.
2: Боже, вынеси благополучно. Так вот коленки и ломает. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.
5: Прошу садиться. Так вы здесь судья?
2: С 1816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.
5: А выгодно, однако же, быть судьёю?
2: За 3 трехлетия представлен ко Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.
5: А мне нравится, Владимир. Вот Анна 3-й степени уже не так?
2: Господи, боже мой, не знаю, где я сижу. Точно горящие угли под тобой.
5: Что это у вас в руке?
2: Ничего-с.
5: Как ничего? Я вижу, деньги упали.
2: Никак нет-с. О, боже, вот я уже и под судом. И тележку подвезли схватить меня.
5: Да, это деньги.
2: Ну, все кончено. Пропал, пропал.
5: Знаете ли что? Дайте их мне взаймы.
2: Как же-с, как же-с, с большим удовольствием. Ну, смелее, смелее, вывози, Пресвятая Мать.
5: А я, знаете, в дороге издержался то да сё. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.
2: Помилуйте, как можно, и без того такая честь. Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить.

0: Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?
1: Так точно-с.
0: А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица, не правда ли? Ведь это не столица?
1: О, совершенно и правда.
0: Ведь это только столица, бон-тон, и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?
1: Так точно-с. А он, однако, ничуть не горд обо всем расспрашивает.
0: А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо.
1: Так точно.
0: По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, не правда ли?
1: Совершенно справедливо.
0: Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мной. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. А попрошу-ка я у этого почмейстера взаймы. Какой странный со мной случай. В дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей? Взаймы.
1: И почему же? Почту за величайшее счастье. Вот. Извольте. От души готов служить.
0: Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему, не так ли?
1: Так точно. Не смей долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления?
0: Нет, ничего. Почмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.
2: Имею честь представиться смотрителю училища, титулярный советник Хлопов.
0: А, милости просим. Садитесь.
2: Значит,
0: не хотите ли сигарку?
2: Вот тебе раз уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?
0: Возьмите. Да это порядочная сигарка.
2: Нет.
0: Ну, конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по 25 рублей сотенка. Просто ручки себе потом поцелуешь, как выкуришь. Вот, огонь. Закурите. Ну? Ну? Да не с того конца.
2: Черт побери, все сгубила проклятая робость.
0: Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я, признаюсь, это моя слабость. Вот еще насчет женского пола. Никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся, брюнетки или блондинки? Нет, скажите откровенно, брюнетки или блондинки?
2: Ну, не смею знать.
0: Нет, не отговаривайтесь, мне хочется узнать непременно ваш вкус.
2: Осмелюсь доложить. Ну, и сам не знаю, что говорю.
0: Ага, не хотите сказать? Верно уж, какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Ну, признайтесь, сделала? А? А, покраснели, видите? Ну, чего же вы не говорите?
2: Оробел. Ваше благопреосвящение продал, проклятый язык, продал.
0: Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать. Не так ли?
2: Точно так.
0: Вот, со мной пристранный случай. В дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?
2: Вот штука, если нет. Ах, есть!
0: Покорнейше благодарю.
2: Ну, не смей более беспокоить присутствие.
0: Прощайте.
2: Но, слава богу, авось не заглянет в класс.
0: Имею честь представить.

0: попечитель богоугодных заведений, надворный советник, земляника.
1: Здравствуйте. Прошу покорно садиться.
0: Имел честь сопровождать вас и принимать лично в уверенных моему усмотрению богоугодных заведениях.
1: О, да-да-да, помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.
0: Рад стараться на службу Отечеству.
1: Я признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?
0: Очень может быть. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Да. Вот здешний почмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Да. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Да. Судья тоже, вот который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. В присутственных местах держит собак. И поведение, если признаться перед вами, конечно, для пользы Отечества я это должен сделать. Хотя он мне родня и приятель, поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик Добчинский, которого вы изволили видеть.
1: А!
0: Да. И как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дома, то он уже там и сидит уже на его. Я присягнуть готов. И нарочно посмотрите на детей. Ведь ни одно из них не похоже на Добчинского. Но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.
1: Скажите, да, пожалуйста. А я никак этого не думал.
0: Вот и смотритель здешнего училища. Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность. Он хуже, чем якобинец. И такие внушают юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге?
1: Хорошо, хоть на бумаге. Мне будет очень приятно. Я, знаете, так люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю.
0: Земляника.
1: А, да-да-да, земляника. И что же, скажите, пожалуйста, есть у вас где...
0: Что?
1: Детки.
0: Как же, пятеро. Двое уже взрослых.
1: Скажите, взрослых? Ну, а как они? Как они? А? Того?
0: То есть... Не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?
1: Ну да, как их зовут?
0: Николай, Иван, Елизавета, Мария и Перепетуя.
1: Это хорошо.
0: Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени определенным на священные обязанности.
1: Нет, нет, ничего, это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время, я это очень люблю. Эй, вы, как вас? Я все позабываю. Как ваше имя и отчество?
0: Артемий Филиппович.
1: Сделайте милость. Артемий Филиппович. Со мной странный случай. В дороге совершенно сдержался. Нет ли у вас денег взаймы? Рублей 400.
0: Есть.
1: Скажите, как кстати.
0: Да.
1: Покорнейше благодарю.
2: Имею честь представиться, житель здешнего города Петр Иванов, сын Добчинский.
3: Помещик Петр Иванов, сын Добчинский.
1: А, да я уж вас и видел. Вы, кажется, тогда упали. Что, как ваш нос?
2: Не извольте беспокоиться, присох. Теперь совсем присох.
1: Хорошо, что присох. Я рад. Денег нет у вас?
3: Денег? Как денег?
1: Взаймы рублей 1000.
4: Такой суммы, ей-богу, нет. Нет ли у вас, Петр Иванович?
3: При мне с ней имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного презрения.
1: Да ну, если 1000 нет, то хоть 100 рублей.
4: У вас, Петр Иванович, 100 рублей нет, у меня всего 40 ассигнаций.
3: 25 рублей всего.
4: Да вы поищите-то получше. У вас там в кармане, я знаю, с правой стороны прореха. Так в прореху, верно, как-нибудь и запали.
3: Да нет, право. И в прорехе нет.
1: Ну, все равно, я ведь только так. Хорошо, пусть будет 65 рублей, это все равно.
3: Я осмелюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.
1: А что это?
3: Да дело очень тонкого свойства. Старший-то сын мой, изволите ли видеть, рожден мною еще до брака.
1: Да?
3: То есть оно так только говорится, а рожден мною так совершенно, как бы и в браке. И все это как следует я завершил потом законными узами супружества. Так я, извольте ли видеть, хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном, и назывался бы так, как я. Добчинский.
1: Ну, хорошо, пусть называется. Это можно.
3: Я бы и не беспокоил вас, да жаль, насчет способностей. Мальчишка-то эдакой большие надежды подает. Наизусть разные стихи расскажет. И если где попадется ножик, сейчас делает маленькие дрожечки. Так искусно, как фокусник. Вот и Петр Иванович. Знаете.
4: Да, большие способности имеют.
1: Хорошо, хорошо, я об этом постараюсь. Я буду говорить, я надеюсь, все это будет сделано, да-да-да. Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?
4: Ну, как же-с, имею очень нижайшую просьбу.
1: А что, о чем?
4: Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите там всем вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство или превосходительство живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Вот так вот и скажите. Живет Петр Иванович Бобчинский.
1: Очень хорошо.
4: А если это и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.
1: Очень хорошо.
3: Извините, что так утрудили вас своим присутствием.
4: Извините, что ничего. Так утрудили вас своим присутствием.
1: Ничего, ничего, мне очень приятно. Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Икай дурачье. Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину. Он пописывает статейки, пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила.
5: Сейчас.
1: А уж Тряпичкину точно. Если кто попадет на зубок, берегись. Отца родного не пощадит для словца. И деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди. Это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи 300, это от почмейстера 300-600. 700-800. Какая замасленная бумажка. 800-900. Ого, за 1000 перевалило. Ну-ка теперь, капитан, ну-ка попадись-ка ты мне теперь. Посмотрим, кто кого. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают?
5: Да слава богу. Только знаете что, Иван Александрович?
1: А что?
5: Уезжайте отсюда. Ей-богу, пора уже.
1: Вот вздор. Зачем?
5: Да так, бог с ними со всеми. Погуляли здесь 2 денька, ну и довольно. Ну что с ними долго связываться? Плюньте на них. Ведь не ровен час, какой-нибудь другой наедет. Ей-богу, Иван Александрович, а лошади тут славные, так бы закатили.
1: Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.
5: Да что завтра? Ей-богу, поедем, Иван Александрович. Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее. Ведь вас право за кого-то другого приняли. Хм. И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Эх, так бы право закатили славно. А лошадей бы важных здесь дали.
1: Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо. Пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато смотри, чтобы лошади хорошие были. Ямщикам скажи, что я буду давать по Целковому. Чтоб так, как фельдъегеря катили. И песни бы пели. Воображаю, Трепичкин умрет со смеху.
5: Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладывать, чтобы не прошло понапрасну время.
1: Хорошо. Принеси только свечу.
5: Эй, послушай, брат. Отнесешь письмо на почту и скажи почмейстеру, чтобы он принял без денег. Да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку курьерскую. А прогону, скажи, барин не платит. Прогон, мол, скажи, казенной. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой! Стой! Еще письмо не готово.
1: Любопытно знать, где он теперь живет, в Почтамской или Гороховой. Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и не доплачивать. Напишу на удалую в Почтамскую. На, отнеси.
6: Мишка хватает письмо и убегает.
7: Вы не можете не допустить, мы за делом пришли.
8: Пошел, не принимает.
1: Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум?
5: Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машет бумагой, верно, вас хотят видеть.
1: А что вы, любезные?
9: К твоей милости прибегаем.
10: Прикажите государь просьбу принять.
1: Впустите! Впустите! Пусть идут! Осип, скажи им, пусть идут.
6: Высунувшись из окна, Хлестаков берет у купцов прошение.
1: Его высокоблагородному светлости господину Финансову от купца Абдулина. Угождайте на вашу просьбу, конечно, черт знает что, и чина такого нет. А что вы, любезные?
11: Челом бьем, вашей милости.
1: А что вам угодно?
11: Не погуби, государь. Обязательства терпим совсем понапрасну.
1: От кого?
11: Да все от городничего.
12: Такого городничего никогда еще государя не было.
13: Такие обиды чинить, что описать нельзя.
11: Не по поступкам поступает. Сватит за бороду, говорит, ах ты татарин. Ей-богу, если бы то и с чем-нибудь не уважили его, а то уж мы порядок всегда исполняем, что следует на платье супружице его и дочке, да. Мы против этого не стоим. Если ему всего этого мало, ей-ей придет в лавку, и что не попадется, все берется. Сукна увидит штуку, говорит, я, милый, это хороший суконца, снеси-ка его ко мне и несешь. А в штуке-то будет без мала аршин 50.
1: Неужели? Ох, какой же он мошенник.
11: Ну, ей-богу, такого никто не запомнил.
12: Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. Ведь всякую дрянь берет. Чернослив такой, что уж лет по 7 лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть. А он туда целую горсть запустил.
11: Именина его бывает на Антона. Ну уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается. Нет, ты ему еще подавай. И на Ануфрии, говорит, его именины. А что делать? И на Ануфрии несешь.
1: Да это просто разбойник.
11: Да ей. А попробуй прикословить. Велить запереть дверь. Я, говорит, тебя не буду подвергать телесному наказанию или пыткой пытать. Это, говорит, запрещено законом. А вот ты у меня любезный, поешь селедки.
1: Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь!
14: Да куда, милость твоя, не запровадит его? Все будет хорошо, лишь бы от нас подальше!
11: Да, не поблескуй, отец наш, хлебом и солью. Ну.
12: Кланяемся тебе сахарцом и кусовком вина.
1: Нет, вы этого не думаете, я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы 300 рублей, ну, тогда совсем другое дело. Взаймы я могу взять.
11: Да изволь, отец наш. Да что 300? Уж лучше 500 возьми. Помоги только.
1: Ну, извольте. Взаймы я ни слова. Я возьму.
11: Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.
1: Ну, и подносик можно.
12: Уж одним разом возьмите и сахарцов.
1: О, нет, я взяток никаких.
5: Ваше высокоблагородие, зачем же вы не берете? Возьмите, в дороге все пригодится. Ну, давай сюда головы и кулек, все подавай, все пойдет впрок. Что там, веревочка? Давай сюда и веревочку. И веревочка в дороге пригодится. Тележка обломается, а что другое? Подвязать можно.
12: Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство.
11: Уж если вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть. Ну, просто хоть петлю полезать.
1: Непременно, непременно. Да, я постараюсь. Кто там? А что ты, матушка?
15: Милости твои прошу, милости прошу. Дай выслушать.
1: Пропустить ее.
15: Милости твои прошу.
1: Да что вы за женщины?
15: Унтер-офицерская жена Иванова. Слышишься, здешняя мещанка Февронь Петровна Пошлепкина, отец мой.
1: Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?
15: Милости прошу. Повели государь выслушать. Нагородничего челомью пошли ему бог всякое зло, чтоб ни детям его, ни ему мошеннику, и ни дядям, ни теткам ни в чем никакого прибытку не было.
1: А что?
15: Да как же! Мужа-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала. И по закону нельзя, он женатый.
1: А как же он мог это сделать?
15: И сделал, сделал мошенник. Побей бог его и на том, и на этом свете, чтобы ему, если тетка есть, то и тетке всякая пакость. И отец, если жив у него, то чтобы он конолью околил или поперхнулся навеки. Следовало взять сына портного. Он же и пенюшка был. Да родители-то богатый подарок дали. Так он и присыкнулся к сыну купчихе Пантелеевой. А Пантелеева-то тоже подослала к супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит, тебе муж? Он уж тебе не годится. Да я-то знаю, годится или не годится. Это мое дело, мошенник такой. Он, говорит, вор. Хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет. Его и без того на следующий год возьмут в рекруты. Да мне-то, мне-то каково без мужа, мошенник такой. Я слабый человек, подлец ты такой, чтоб всей родне-то не довелось видеть света Божия. А если теща есть, то и теща всякая пахнет.
1: Хорошо.
15: Не позабудь.
1: Хорошо.
15: Не позабудь, отец.
1: Хорошо.
15: Милостивый отец.
1: Ну, а ты?
14: Нагородничего батюшка пришла.
1: Ну да что, зачем? Говори в коротких словах.
15: Высек, батюшка.
11: Как?
15: Да по ошибке, отец мой. Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция-то не подоспела. Да и схвати меня. Да так-то отрапортовали. 2 дня сидеть не могла.
1: Так что ж теперь делать?
15: Да делать теперь, конечно, нечего. А вот за ошибку-то повели ему заплатить штраф. Да, мне от своего счастья нечего отказываться. А деньга бы мне теперь очень пригодилась.
1: Хорошо, хорошо, ступайте, ступайте. Я распоряжусь. Да кто там еще? Не хочу, не хочу. Не нужно, не нужно. Надоели, черт возьми. Не впускай, Осип.
16: Пошли, пошли, не время. Завтра приходите.
6: Ну вот и последнего посетителя удалось выпроводить, и Хлестаков, наконец, остается один. Но ненадолго из кабинета городничего выходит Марья Антоновна.
1: А чего вы так испугались, сударыня?
17: А, я не испугалась.
1: Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти?
17: Право, я никуда не шла.
1: А чего это вы, например, никуда не шли?
17: А, я думала, не здесь ли маменька?
1: Нет, нет, нет, нет. Мне хочется непременно знать, от чего это вы никуда не шли.
17: Я вам помешала? Вы занимались важными делами?
1: А ваши глаза, сударыня, лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никаким образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие.
17: Вы говорите по-столичному?
1: Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелись ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но не... Вам должен не стул, а трон.
17: Ой, право, я не знаю. Мне так нужно было идти.
1: Какой у вас прекрасный платочек.
17: Вы насмешники. Вам лишь бы только посмеяться над провинциальными.
1: Как бы я хотел быть вашим платочком, сударыня, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.
17: Я совсем не понимаю, что вы говорите. Какой-то платочек? Сегодня какая странная погода.
1: А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.
17: Вы все и этакое говорите. А я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много?
1: Для вас, сударыня, все, что хотите. Требуйте, какие стихи вам?
17: Ну, какие-нибудь этакие. Ну, хорошие, новые.
1: Да что стихи? Я много их знаю.
17: Ну, скажите же, какие вы мне напишете?
1: Да зачем же говорить? Я и без того их знаю.
17: Ну, а я очень люблю их.
1: Ну, я вам, пожалуй, хоть это. О, ты, что в горести напрасно, на Бога ропщешь, человек! Новограшен человек. Ну и другие. Сейчас просто не могу припомнить. Впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда...
17: А любовь? Я не понимаю. Любовь. Я никогда и не знала, что за любовь.
1: Отчего же вы отодвигаете свой стул, сударыня? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.
17: А для чего же близко? Все равно и далеко.
1: Для чего же далеко? Все равно и близко.
17: И да, к чему все это?
1: Да ведь это только кажется, что близко. А вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если бы мог прижать вас в свои объятия.
17: А что это там как будто полетело? Сорока или другая какая птица?
1: Это сорока.
17: О! Ой! Нет, это уж слишком! Наглость какая!
11: Сударыня, я сделал это от любви! Право от любви!
17: Вы почитаете меня за такую принцессу?
11: Из любви! Право из любви, Марья Антоновна, ну, простите же меня, простите же, я готов на коленках просить у вас прощения. Ну, вы видите, я на коленях.
18: Какой пассаж!
3: Черт возьми!
18: Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?
17: Я бабенькая!
18: Пойди прочь отсюда!
19: Слышишь? Прочь!
18: Прочь! И не смей показываться на глаза.
17: Извините, я признаюсь, приведена в такое изумление.
1: Она тоже очень аппетитна, очень недурна.
11: Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.
17: Как? Вы на коленях.
18: Ах, встаньте, встаньте, здесь пол совсем не чист.
11: Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть.
17: Ну, позвольте, я не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?
11: Да нет, я влюблен в вас. О! Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей. Вот, вот.
17: Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем.
1: А это ничего. Для любви нет различий.
11: И Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под сень струй. Руки вашей, руки вашей. Прошу вашей руки.
17: Папенька велел сказать, чтоб вы... Какой пассаж!
18: Ну что ты? Ну к чему? Зачем? Ну что за ветреность такая вдруг вбежала, как угорелая кошка? Ну что тут нашла удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право... Как дитя какое-нибудь трехлетнее.
17: Не похоже. Не похоже. Совершенно не похоже на то, чтобы ей было 18 лет.
18: Скажи, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанной девицей, когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках. И...
17: Я, мамочка!
11: Я не знала.
18: У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Ну, что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать моя. Вот каким примером ты должна следовать.
11: Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию. Благословите постоянную любовь.
18: Так вы в нее?
11: Решите, жизнь или смерть.
18: Ну вот, видишь, дура, ну вот видишь, из-за тебя я такой дряни гость изволил стоять на коленях, а ты вдруг сбежала, как сумасшедшая. Ну вот, право стоит, чтобы я нарочно отказала. Но ты недостойна такого счастья.
17: Не буду, маменька, права. Вперед не буду.
12: Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Не погубите, не погубите.
11: Что с вами?
12: Там купцы жалуются вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек. Она врет, ей-богу врет, она сама себя высекла.
20: Да провались, унтер-офицерша, мне не до нее.
12: Не верьте, не верьте, это такие лгуны, им вот эдак и ребенок не поверит. Они уже по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, смею доложить, это такие мошенники, каких свет не производит.
18: Да ты знаешь ли... Какой чести удостоивает нас Иван Александрович! Он просит руки нашей дочери.
12: Куда рехнулась, матушка? Не извольте гневаться, ваше превосходительство. Она немного с придурью, такова же была и мать ее.
20: Ой, да, я точно прошу руки. Я влюблен.
12: Не могу верить, ваше превосходительство.
18: Да когда говорят тебе?
20: Я не шутя вам говорю. Я могу от любви свихнуть с ума.
12: Не смею верить. Недостоин такой чести.
20: Да если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, я черт знает что готов.
12: Не могу верить. Ха-ха-ха-ха! Извольте шутить, ваше превосходительство!
18: Какой чурбан в самом деле! Да когда толкую тебя!
12: Не могу
20: отдайте,
12: верить!
20: Отдайте! Отдайте! Я отчаянный человек! Я решусь на все! Когда застрелюсь, ох, вас под суд отдадут!
12: Ах, боже мой! Я ей не виноват ни душой, ни телом! Не извольте гневаться! Извольте поступать, как вашей милости угодно! У меня право... Ну, в голове теперь я и сам не знаю, что делать. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.
18: Ну, благословляй, благословляй.
12: А? Да благословит вас Бог, а я не виноват. Я не виноват. Что за черт в самом деле? Целуются. Батюшки целуются. Точный жених. Ай, Антон, ай, Антон, ай, городничий, вот это делать пошло. Вот шаги готовы.
20: А, хорошо, я сейчас.
12: Извольте ехать?
20: Да, еду.
12: А когда же, то есть, вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?
20: Да. Ах, это... Да это на одну минуту только. На один день. К дяде. Богатый старик. А завтра же и назад.
12: Не смеем никак удерживать в надежде благополучного возвращения.
20: Как же, как же. Я вдруг... Прощайте, любовь моя. Прощайте. Просто не могу выразить. Прощайте, душенька.
12: Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах.
20: Ой, нет, это пустое. А впрочем, пожалуй.
12: Сколько угодно вам.
20: Да вот вы тогда отдали 200. То есть не 200, а 400. Так я не хочу воспользоваться вашей ошибкой. Так и теперь ровно столько же, чтобы уже ровным счетом было 800.
12: Сейчас. Еще как нарочно, самыми новенькими бумажками.
20: Это хорошо. А это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.
12: Так точно.
20: Прощайте, Антон Антонович. Прощайте, маменька. Прощайте, ангел души моей. Марья Антоновна.
12: Как же это вы? Прямо так на перекладной едете?
20: Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессора.
12: Так, по крайней мере, что-нибудь заслать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?
20: Не-не-не-не-не. А впрочем, пусть дают коврик.
12: Эй, Авдотья, ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший, что по голубому полю. Персидской, скорей! Когда же прикажете ожидать вас?
20: Завтра или послезавтра. Прощайте.
12: Прощайте, ваше превосходительство.

0: Снова знакомая нам гостиная. Мы видим счастливого городничего в кругу своей семьи.
1: Что, Анна Андреевна, а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Какой богатый приз канальству! Ну, признайся откровенно, тебе и во сне не виделось просто из какой-нибудь городничихи, и вдруг... Фу, ты канальство с каким дьяволом породнила?
2: Ну, совсем нет. Я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек. Никогда не видел порядочных людей.
1: Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой... Теперь птицы сделались. А? Анна Андреевна! Высокого полета, черт побери! Постой же, теперь я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй! Что там?
0: Входит квартальный Свистунов.
1: А, это ты, Иван Карпыч. Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я и канарий. Так жаловаться меня. Ишь ты, проклятый народ. Постойте же, голубчики. Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня. Я, а вот этих больше всего писак. Писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтобы знали, что вот, дескать, какую честь Бог послал городничему, чтобы дает дочь свою, не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать. Все, все, все. Всем объяви, чтоб все знали. Кричи во весь народ. Валяй в колокола, черт возьми. Уж когда торжество, так торжество. Так вот как, Анна Андреевна. Как же мы теперь, где будем жить? Здесь или в Питере?
2: Натурально в Петербурге. Как можно здесь оставаться?
1: Ну, в Питере так в Питере. Но хорошо бы здесь. Что ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?
2: Натурально. Что за городничество?
1: Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить. Потому что он запанибрат со всеми министрами. Да. И во дворец ездит. Да. Так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезет. Как ты думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы?
2: Еще бы! Конечно, можно.
1: Ай, черт возьми, славно быть генералом. Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна? Красную или голубую?
2: Ну, конечно, голубую лучше.
1: Видишь, чего захотела. Хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? Потому что случится, поедешь куда-нибудь, фельдъегеря и адъютанты подскачут везде вперед. Лошадей и там на станции их никому не дадут. Все дожидается, все эти титулярные капитаны, городничие, а ты себе его снедуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там стой, городничий. Вот что канальство заманчиво.
2: А тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить. Что твои знакомые будут не то, что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты едешь травить зайцев или земляника. Напротив, знакомые твои будут самым тонким обращением. Графы и все светские. Только я, право, боюсь за тебя. Ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.
1: Что ж, ведь слово не вредит.
2: Ну да, хорошо, когда ты был городничим, а там ведь в жизни совершенно другая.
3: Да, там, говорят, есть две рыбицы, Ряпушка и Корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.
2: Ему все бы только рыбки. Я не иначе хочу, чтобы наш дом был первым в столице. И чтобы у меня в комнате такое было амбре, чтобы нельзя было войти. А нужно было бы только эдак зажмурить глаза.
0: В дверях появляются купцы. Они робко жмутся друг к другу.
4: Здорово, соколики.
5: Здравия желаю вас, батюшка.
4: Что, голубчики, как поживаете? Как товар идет ваш? Что? Самоварники, аршинники. Жаловаться?
1: Архиплуты! Протобестии! Надувайлы морские! Жаловаться? Что? Много взяли? Отдувают! Так в тюрьму его и засадят. Знаете ли вы, 7 чертей и 1 ведьма вам в зубы стоят?
2: Ах, боже мой! Какие ты, Антоша, слова отпускаешь?
1: А не до слов теперь.
4: Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? Что теперь скажете?
1: Теперь я вас обманываете народ!
4: Сделаешь подряд с казною, на 100 000 надуешь ее, поставишь и гнилого сукна, да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще награды за это.
1: Да если бы знали, так бы тебе... И брухался я вперед. Он купец. Его не тронь. Мы, говорит, и дворянам не уступит. Да, дворянин...
4: Эх ты, рожа. Дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе да за дело, чтобы он знал полезное. А ты что? Начинаешь плутнями. Тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчик. Отче наш не знаешь, а уже обмериваешь.
1: А как разопрет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так заважничал. Фу ты, какую невидаль. От того, что ты 16 самоваров выдаешь в день, так от того и важничаешь. Ну я плевать на твою голову и на твою важность.
4: Виноват. Жаловаться. А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерево на 20 000, тогда как его и на 100 рублей не было, а? Я помог тебе, козлиная бороду. Ты позабыл это?
1: Я, показавши это на тебя, мог бы тебя так же спровадить в Сибирь.
4: Что скажешь? А?
6: Богу виноват. Лукавый попутал.
1: И закаемся вперед жаловаться.
7: Какое хочешь удовлетворение? Не гневись,
4: не гневись.
1: Вот ты теперь валяешься у ног моих.
4: Отчего? От того, что мое взяло. А будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня каналью втоптал в самую грязь. Еще бы и бревном сверху навалил.
8: Не погуби.
4: Не погуби. Теперь не погуби, а прежде что? Я бы вас... Да Бог простит.
1: Полно. Я не память о злобе. Только теперь смотри, держи ухо востро. Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина, чтоб поздравление было...
4: Понимаешь? Не то, чтобы отбоярится каким-нибудь балычком или головой сахару. Ну, ступай с Богом!
0: Не успели уйти купцы, как в гостиной стали появляться с поздравлениями празднично разодетые гости. И первыми среди них были Амос Федорович с женой.
9: Верить ли слухам, Антон Антонович? К вам привалило необыкновенное счастье.
10: Анна Андреевна, поздравляю. Антон Антонович, Машечка.
11: Имею честь поздравить с необыкновенным счастьем. Я душевно обрадовался, когда услышал. Анна Андреевна.
10: Благодарю вас. Анна Андреевна. Машенька.
12: Поздравляю вас, Анна Андреевна. Машенька.
4: Покорнейше вас благодарю.
13: Имею честь поздравить Антона Антоновича. Анна Андреевна. Мария Антоновна.
14: Поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастьем.
13: Антон Антонович, поздравляю. Анна Андреевна, имею честь. Мария Антоновна.
14: Поздравляю.
13: Антон Антонович, имею честь поздравить.
14: С благополучным происшествием.
13: Анна Андреевна.
14: Анна Андреевна.
4: Ой, что?
13: Мария Антоновна, честь имею поздравить. Вы будете в большом-большом счастье. Да, в золотом платье будете ходить и деликатные разные супы кушать. Очень забавно будете проводить время.
14: Мария Антоновна, имею честь поздравить. Дай Бог вам всякого богатства, червонцев, и сынка с этого маленького, вон энтакого, чтоб можно было на ладонку посадить. Да-с, все будет мальчишка кричать. Уа!
15: Я имею честь ваше поздравить.
4: Да, Лука.
14: Поздравляю вас, Анна Андреевна. Боже мой, я так право обрадовалась. Говорят мне, Анна Андреевна выдает дочь мне. Боже мой, я так обрадовалась, что говорю своему мужу.
15: Да.
14: Послушай.
4: Ай, что?
14: Луканчик, во какое счастье, Анна Андреевна. Ну, думаю, я, слава Богу, и говорю ему, я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично, Анна Андреевна.
4: Да.
14: Боже мой, думаю, да. Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери. И вот теперь такая судьба. Так сделалось, именно так.
16: как она этого хотела. Боже мой, я так обрадовалась, что не могла говорить, а плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уж Михаил Ильич говорит, что ты, Настенька, рыдаешь. Луканчик, говорю, я сама не знаю. А слезы вот так рекой льются.
17: Ну, покорнейше! Прошу садиться, господа.
16: Пожалуйста, пожалуйста.
18: Эй, Мишка!
17: Принеси сюда побольше стульев.
0: Входит квартальный и частный пристав.
19: Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета.
20: Ура! Ура!
21: Ура!
18: Спасибо!
17: Ну, прошу садиться, господа.
16: Пожалуйста, покорнейше, прошу.
22: Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось? Постепенный ход всего, то есть дела.
17: А, ход дела
19: чрезвычайно.
17: Изволил собственнолично сделать предложение.
16: Да, и очень почтительным, и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит, я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный человек самых благороднейших правил. Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества.
12: Ах, маменька, да ведь это он мне говорил.
16: Перестань, ты ничего не знаешь и ни в свое дело не мешайся. Я, Анна Андреевна, изумляюсь. И в таких лестных рассыпался словах. И когда я хотела сказать, мы никак не смеем надеяться на такую честь, он вдруг упал на колени.
12: Да, да.
16: И таким самым благороднейшим образом, Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим, согласитесь отвечать моим чувствам не то, я смертью окончу жизнь свою.
12: Браво, маменька! Он это обо мне говорил?
16: Ну да, конечно. И об тебе было. Я же этого не отвергаю.
17: И так даже напугал. Говорил, что застрелится. Застрелюсь, говорит.
22: Экая штука!
15: Вот подлинная судьба уж так вела.
18: Да, не да. Судьба, батюшка, судьба индейка.
17: Что?
18: Заслуги к тому привели.
23: Эдакой свинье всегда лежит в рот счастья.
22: Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.
17: Нет, нет, мне теперь не до кобельков.
22: Но не хотите, на другой собаке сойдемся.
12: Как Анна Андреевна, я рада вашему счастью. Вы представить себе не можете.
24: А где же теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.
17: Да. Он отправился на один день по весьма важному делу.
16: К своему дяде, чтобы спросить благословения.
17: Не спросить благословения, но завтра же и... Много благодарен. Но завтра же и назад, и...
18: Правильно желаю вам, ваша бродь!
14: 100 лет и куль червонцев!
15: Ради бог, на 40-40.
23: Чтоб ты пропал!

0: славы.
1: Благодарю вас.
0: По заслугам и чести.
1: Благодарю вас.
2: Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом. Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло. Ну нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.
3: Черт возьми, уже за генерала лезет. Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности лукавые, не взял бы его. Довольно.
0: Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.
4: И если что случится, например, какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительство.
5: В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государству. Так сделайте такую милость. Окажите ему вашу протекцию. Место отца заступите сиротке.
1: Я готов со своей стороны. Готов стараться.
6: Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно? И с какой стати себя обременять эдакими обещаниями?
1: Почему ж, душа моя, иногда можно.
6: Можно, конечно. Да ведь не всякой мелюзге оказывать покровительство.
7: Вы слышали, как она трактует нас?
8: Да она всегда такова была.
7: Посади ее за стол, она и ноги свои.
2: В гостиную врывается почтмейстер.
9: Удивительное дело, господа. Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.
10: Как не ревизор?
9: Как не ревизор? Совсем не ревизор. Я узнал это из письма.
1: Что? Что? Из какого письма?
9: Да из собственного его письма. Приносит ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес, вижу в Почтамскую улицу. Я так и обомлел. Ну, думаю, себе верно нашел беспорядки. По почтовой части уведомляет начальство. Взял и распечатал.
1: Как же вы?
9: Сам не знаю. Неестественная сила побудила. Я уж было призвал курьера, чтобы отправить его с эштафетой. Но тут любопытство такое одолело, которого никогда не чувствовал. Не могу. Не могу. Слышу, что не могу. Тянет вот так, вот так, вот так, так, вот так, так вот и тянет. В одно ухо так вот и слышу. Брат, не распечатывай. Пропадешь, как курица. А в другом, словно бес какой, шепчет. Распечатай, распечатай, распечатай. Придавил сургуч. По жилам огонь. Ой. Распечатал. Мороз. Ей-богу, мороз. Руки дрожат, все помутилось.
1: Как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?
9: Да в том-то и штука, что он неуполномоченный и не особо.
1: Что же он, по-вашему, такое?
9: Не сё, не то. Чёрт знает, что такое.
1: Как не сё, не то? Как вы смеете назвать его ни тем, ни сем, да ещё чёрт знает чем? Я вас подарю.
9: Кто? Вы?
1: Да, я.
9: Короткие руки.
1: Знаете ли, что он женится на моей дочери? Что я сам буду вельможа? Что я в самую Сибирь законопачу?
9: Эх, Антон Антонович, что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа, позвольте прочитать письмо. Спешу уведомить тебя, душа Трепичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел был уже посадить в тюрьму. Как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего. Жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой, не решился

0: только с которой начать. Думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готов сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали? Обедали на Шаромышку, и как один раз было, кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков насчет доходов аглицкого короля. Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно, оригиналы страшные, от смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки. Помести их в свою литературу. Во-первых, городничий глуп, как сивый мерин.
1: Не может быть. Там нет этого.
0: Ну, как же, читайте сами.
1: Как сивый мерин. Не может быть. Вы это сами написали.
0: Ну, как же бы я стал писать?
2: Ну, читайте, читайте.
0: Городничий глуп, как сивый мерин.
1: Ну, черт возьми, даже еще повторять, как будто оно и там без того не стоит.
0: Сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек. Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.
1: Нет, читайте.
0: Почему же?
1: Нет, черт возьми. Когда уж читать, так читать. Читайте все.
3: Я прочитаю. Почмейстер, точь-в-точь департаментский сторож Михеев. Должно быть, так же подлец. Пьет горькую воду.
0: Но скверный мальчишка, которого надо посечь, больше ничего.
3: Надзиратель над богоугодным заведи.
4: А что же вы остановились?
3: Да нечеткое перо. Впрочем, видно, что негодяй. А?
4: Дайте мне. Вот у меня, я думаю, получше глаза.
3: Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.
0: Нет, читайте.
4: Да позвольте, я уж знаю.
3: Прочитать я и сам прочитаю. Дали право все разборчиво.
0: Нет, все читайте. Ведь прежде все читано.
3: Сейчас. Вот позвольте. Вот. Отсюда читайте. Вот.
0: Читайте, вздор, все читайте.
4: Надзиратель за богоугодным заведением земляника совершенно свинья в ярмолке.
3: И не остроумно. Свинья в ярмолке. Где же свинья бывает в ярмолке?
4: Смотритель училищ протухнул насквозь луком.
2: Ей-богу, и в рот никогда не брал луку.
5: Слава богу, хоть по крайней мере обо мне нет.
4: Судья.
5: Вот тяна. Господа, я думаю, письмо длинно. Да и черт ли в нем этакую дрянь читать.
0: Нет, читайте.
4: Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон. Должно быть французское слово.
5: Черт его знает, что оно означает. Хорошо, если только мошенник, а то и того хуже.
4: А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить. Хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню под Катиловку. Его благородие, милостивым государю, Иван Васильевичу Тряпичкину в Санкт-Петербурге, в Почтамскую улицу, в доме под номером 97, поворотя на двор, в третьем этаже направо.
6: Какой репримант неожиданный!
1: Вот когда зарезал, так зарезал. Убит. Совсем убит. Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лица, больше ничего. Воротить его! Воротить!
0: Куда воротить? Я как нарочно приказал смотрителю дать самую лучшую тройку, чарт угораздил дать и вперед предписание.
7: Вот уж точно, вот беспримерная конфузия.
5: Однако, черт возьми, господа, он у меня взял взаймы 300 рублей.
3: У меня тоже 300 рублей.
5: Ох, и у меня 300 рублей.
8: А у нас с Петром Ивановичем 65 на ассигнации стас.
5: Как же это, господа? Как же это в самом деле мы так оплошаем?
0: Как я? Как я? Нет, как я, старый дурак, выжил глупый баран из ума. 30 лет живу на службе. Ни один купец, ни подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обманывал. Пройдох и плутов таких, что весь свет готов обворовать, поддевал на уду. 3 губернаторов обманул. Ну что, губернаторов? Нечего и говорить про губернаторов.
7: Этого не может быть, Антоша. Он же обручился с Машенькой.
5: Обручился? Кутик с маслом. Вот тебе обручился. Лезет мне в глаза с обручением. Вот, смотрите, смотрите. Весь мир, все христианство. Все смотрите, как одурачен городничий. Дурака ему. Дурака старому под лицу. Ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заревает колокольчиком. Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в подсмешище, найдется щелкопер, бумага марака. В комедию. Комедию тебя вставит, вот что обидно. Чина, звание не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь?
9: Над собой смеетесь.
5: Эх, вы! Я в этих бумагоморах! Щелкоперы, либералы проклятые, чертовы семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту в подкладку, в шапку, туда ему... Ой, ой, до сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все, ревизор, ревизор. Ну кто первый выпустил сон ревизор? Отвечайте!
10: Как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил. Черт попутал.
5: Да кто выпустил, кто выпустил? Вон кто! Вот эти молодцы!
8: Ей-ей, не я и не думал.
6: А я ничего, я совсем ничего.
10: Конечно, вы!
8: Да разумеется, прибежали, как сумасшедшие из трактира. Приехал, денег не платит, нашли важную птицу.
5: Натурально вы, сплетники городские, лгуны проклятые.
10: Чтобы черт вас побрал! С вашим ревизором и рассказами.
5: Только рыскаете по городу, да смущаете всех, трещотки проклятые, сплетни сеете, сороки короткохвостые.
10: Очкуны проклятые.
8: Колпаки,
10: морщи короткобрюхие.
7: Дай Богу, это не я, это Петр Иванович.
6: Нет, вы первые того.
7: А вот и нет, первые это были вы.
11: В комнату входит жандарм.
12: Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.
11: Произнесенные слова поражают как громом всех присутствующих. Городничий так и застыл на месте в виде столпа с распростертыми руками и закинутой назад головой. По правую сторону его жена и дочь с устремившимися к нему движением всего тела. За ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом. За ним, у самого края сцены, три дамы-гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лиц, относящимся прямо к семейству Городничего. По левую сторону Городничего земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся. За ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнести «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ним Коробкин, обратившийся к зрителю с прищуренным глазом и едким намеком на Городничего. За ним, у самого края сцены, Добчинской и Бобчинской, с устремившимися движением рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.
13: Село, блины съедены. Дорогой соседушка, Максим забыл, как по батюшке, извините великодушно. Извините и простите меня, старого старикашку, и нелепую душу человеческую, за то, что осмеливаюсь вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уже целый год прошел, как вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечком, а я все еще не знаю вас. А вы меня, стрекозу жалкую, не знаете. Позвольте, драгоценный соседушка, хотя посредством сих старческих гиероглифов познакомиться с вами, пожать мысленно вашу ученую руку и поздравить вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом, то есть плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с вами. Жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно, как и цивилизация, и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами, гремит, как гром и молния, по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого, то есть подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, которым вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли наук, то есть продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины сосед мой, Герасимов, и со свойственным ему фанатизмом бронил и порицал ваши мысли и идеи, касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого. И восставал, и горячился против вашей умственной сферы и мыслительного горизонта, покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с Герасимовым касательно ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов, металлоидов и бриллиантов. Но все-таки, простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые ваши идеи касательно естества природы. Герасимов сообщил мне, что будто вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи насчет людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить, что человек произошел от обезьянских племен, мартышек, орангутанов и тому подобное. Простите меня, старичка, но я с вами касательно этого важного пункта не согласен и могу вам запятую поставить. Ибо если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам цыганы на показ. И мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у предводителя дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище. Мой прапрадед, например, Амвросий, живший во время оно в царстве польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с аббатом католическим Иоакимом Шестаком. Записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана, майора. А аббат значит католический поп. Извините меня, неука, за то, что я мешаюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески, и навязываю вам свои дикообразные какие-то олиповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем, и не могу не возразить вам. Герасимов сообщил мне, что вы неправильно мыслите об Луне, то есть о месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят. А вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то, что так глупо пишу. Вы пишете, что на Луне, то есть на месяце, живут и обитают люди и племена. И этого не может быть никогда. Потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пайбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на Луну. Люди, живя на Луне, падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной Луны. Могут ли люди жить на Луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на Луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости ее можно укрываться от повинности очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне Герасимов, что будто бы на самом величайшем светиле на солнце есть черные пятнышки. И этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятна, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятна, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурмана ядовитого, что так глупо сострил. Ужасно я предан науке. Рубль! Сей парус 19-го столетия для меня не имеет никакой цены. Наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня, как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый, занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу. И наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом. Таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей, то есть отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнца раз в год рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что, подобно всем прочим предметам, видимым и невидимым, от холода сжимается, и от того, что солнце рано заходит. А ночь от вождения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают, подобно овцам, и что кофе для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого, хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне, дорогой соседушка, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся, и вы меня, поганенького, вычислением различным поучите. Я недавно читал у одного французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра, например. Мы теперь постно едим, но для вас будем готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила вас, чтобы вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эмансипе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодежь теперь, я вам скажу, дает себя знать. Дай им Бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван, майор. Человек хороший, но, между нами сказать, бурбон и наук не любит. Это письмо должен вам доставить мой ключник Трофим ровно в 20:00. Если же привезет его позже, то побить его по щекам. По-профессорски нечего с этим племенем церемониться. Если доставить позже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман, не нами и окончится. А потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к вам поехал, да конфузлив очень, и смелости не хватает. Извините меня, негодника, за беспокойство. Остаюсь уважающий вас войско Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед Василий Семибулатов.
14: Добрый день, уважаемые товарищи. Сначала очень коротко предыстория сегодняшней передачи. В начале нынешнего года в одной из первых программ цикла «Звучащие мемуары» мы обратились к радиослушателям с предложением присылать свои заявки на программы будущие. В ответ на это приглашение мы получили письма, были и телефонные звонки в редакцию. Так, среди других ленинградцев, нам позвонила Елена Гавриловна Сергеева, как она сама представилась, большая поклонница оперного искусства. Недавно в библиотеке я увидела потрясающую книгу об Елене Образцовой, рассказала Елена Гавриловна. Попросила на дом почитать. Библиотекарь извинилась и отказала. У нас, объяснила, единственный экземпляр. Бережем, как зеницу ока. Такое редкое издание. Я знаю, продолжала Елена Гавриловна, что эту книгу, так же, как и я, безуспешно ловят многие. Вот и познакомьте с ней слушателей, а мы скажем вам спасибо. Сегодня мы и выполняем эту просьбу. Итак, Елена Образцова. Записки в пути. Диалоги. Строго говоря, жанр этой книги нельзя определить словом «мемуары». Она написана журналисткой Реной Шейко, которая, по ее собственному признанию, с завидным прилежанием, на многие месяцы стала постоянной спутницей выдающейся певицы. В театре, на концертах, в поездках, дома, на занятиях с учениками в консерватории, при встречах с друзьями. Собирался материал для будущей книги, которая ввела бы широкий круг любителей искусства в мир замыслов и работы человека уникального таланта и столь же редкого трудолюбия, дала бы возможность проследить истоки творчества, тяжкий и счастливый процесс созидания. Как бы соавторами журналистки стали товарищи по искусству Елены Васильевны Образцовой, певцы, музыканты, композиторы, пианисты, выступавшие вместе с нею, педагоги, у которых она училась. Но главное, в книгу вошли беседы с самой певицей, ее дневники. Это размышления об искусстве, воспоминания, рассказы о встречах, гастролях, очень искренние, взволнованные и откровенные. Отсюда и название «Записки в пути», «Диалоги». И вот к этим, на наш взгляд, самым ярким и интересным, мемуарным по существу страницам книги, и хотим мы обратиться в нашей передаче. И еще к документальным музыкальным записям. Без них, конечно же, не может быть радиорассказа об артистке, для которой музыка – это счастье и смысл всей жизни.

0: сегодня этот голос, этот талант принадлежат миллионам слушателей не только Советского Союза, но и других стран. Но нам приятно сказать, что творческая биография артистки, признанной во всем мире, мы воспользуемся выразительным титулом, присвоенным Елене Васильевне Образцовой, искушенными в искусстве вокала итальянцами, признанной «Примадонна Ассолюта», начиналась в Ленинграде. Здесь, в старом доме на улице Маяковского, прошли детские годы и юность. В этом детстве были блокада, эвакуация через Ладогу, потом возвращение в Ленинград, счастливая школьная пора, первые музыкальные впечатления, занятия в детском хоре, в классе сольного пения во Дворце пионеров. И годы спустя консерватория, из классов которой начался путь в грядущие залы Образцовой, в Большой театр и Ленинградскую филармонию, Ла Скала и Метрополитен опера, Гранд опера и Ковент Гарден. Это из тех юных лет на всю жизнь признательность городу своей юности. Мы включили в эту передачу небольшой фрагмент из интервью народной артистки СССР, лауреата Ленинской премии Елены Васильевны Образцовой. Интервью это записано в январе прошлого года.
1: В Ленинград, во-первых, я здесь родилась и выучилась, и жила многие годы, и сейчас возвращаюсь постоянно в Ленинград. Ленинград – это не только моя родина и мой дом, но Ленинград и моя духовная жизнь, потому что я здесь увидала красоту и полюбила красоту, и ощутила красоту. Город, с которого началось мое искусство. Очень люблю петь ленинградцам, я люблю петь людям, которые меня ждут и меня любят.

0: Что еще так, как музыка, может настроить на восприятие этой книги? Мы открываем первую страницу с автографом певицы, и кажется, что это она сама начинает рассказ о себе, о театре, о музыке.
1: Я часто думаю, вот половина жизни прожита, а я еще не успела жить. Работа, работа, работа. Иногда хочется все бросить и пожить спокойно. Но для меня это невозможно. Жизнь предопределена. Я раб своего искусства и служу ему верой и правдой, с любовью и полной самоотдачей.

0: Даже если профессиональная судьба человека предопределена с самого его рождения одаренностью, душевными качествами, интересами, путь к ней не всегда бывает простым и коротким. После школы Елена Образцова решила подать заявление в радиотехнический институт и не прошла по конкурсу. И только после этого поступила в музыкальное училище. Ну, а консерватория — это уже было логическое продолжение. Но мы снова обратимся к страницам книги. Отрывки из нее прочтет заслуженная артистка республики Валентина Панина.
1: Приемные экзамены в консерватории давно закончились, когда я приехала в Ленинград. Но, на мое счастье, объявили дополнительный прием. На экзамен пришло более 100 человек. Я спела третью песню Лели и Снегурочки. После первой же вещи комиссия мне сказала «спасибо». Я попросила разрешения спеть романс. После романса мне снова сказали «спасибо». Мне бы хотелось спеть еще песню. В комиссии хохотали, потому что после песни я сказала «пожалуйста, послушайте еще мой диапазон». Мне все казалось, что я пою неубедительно. Поэтому я спела все, что знала, что просили и чего не просили. Это было утром. А вечером нам объявили, что на первый подготовительный курс приняли двоих. Меня и Витю Тихомирова. Помню, я села в трамвай и поймала себя на том, что все время улыбаюсь. Это был один из самых счастливых дней моей юности. Родители приехали в Москву. Но я нежно привязалась к моему педагогу Антонине Андреевне Григорьевой и осталась в Ленинградской консерватории. Антонина Андреевна занялась вокальной педагогикой, имея большой опыт работы в опере и на концертной эстраде. Она окончила Ленинградскую консерваторию в 1929 году. Пела все партии лирического сопрано в Театре Народного дома. Она преподает в консерватории с 1941 года. Словом, Антонина Андреевна всю жизнь училась и работала. И теперь, когда мы с ней встречаемся, она говорит: «Я слушаю музыкантов, я расту, Лена, расту».
0: Это ученица о своем педагоге. А вот педагог о своей ученице. Профессор Антонина Андреевна Григорьева недавно отметила свое 80-летие. Многие из ее воспитанников стали знаменитыми артистами, ведущими солистами оперных театров страны. Конечно, каждый, выходя в жизнь, уносит частицу сердца педагога. И все-таки юной ученице, впервые вошедшей в класс в один из осенних дней 58-го года, суждено было оставить самый глубокий след в памяти.
2: Да, очень, очень. Первая встреча у нас произошла в консерватории, когда у нас была проба на подготовительное отделение. Ну что, вышла девочка худенькая, высокая, очень скромно одетая, черное платьице на ней было. И она пела. Спела она очень прилично. Ну, мы начали заниматься. Она была замечательная ученица, прилежная, никогда не опаздывала. И наоборот просила меня: «Антонина Андреевна, давайте в 9 часов заниматься, с 9. Вы свеженькая, и я свеженькая. И никого нет». И, между прочим, она всегда высиживала всех учеников, какие пели в классе. Конечно.
3: Наблюдать тоже полезно.
2: Да, да, да, очень понятливая. И очень интересующаяся. И бесконечная отдача. Она попала в оперный класс Киреева Алексея Николаевича. Он изумительный был педагог, он изумительно учил сценическому мастерству. И она была одна из самых его верных учениц и поклонниц.
3: Вы знаете что, Антонина Андреевна, у меня тоже есть воспоминания личные, связанные с Еленой Образцовой. Я помню, мне довелось брать интервью у нее и у Валерия Малышева, когда они стали лауреатами фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки. И вы знаете, что я запомнила тоже вот такую тоненькую девочку, очень доброжелательную, очень внимательную к людям, очень умную собеседницу уже тогда.
2: Интеллигентную, понимаете? Интеллигентную. Она все схватывала, очень хорошо слушала. Потом встал вопрос с Италией. Я обрадовалась. Боже мой, какое счастье. Я говорю: «Лена, вас посылают в Италию». «Я не поеду, Антонина Андреевна, я учусь здесь, и я и буду учиться. Я поеду туда петь». Вот это прямо ее знаменитая фраза. «Я поеду туда только петь». Она считала, что все, что она делает здесь, ее удовлетворяет. Мне бы очень хотелось сейчас вспомнить конкурс имени Глинки, 62-й год. Конкурс очень трудный, очень. За этот конкурс я очень боялась уже. Во-первых, произведения Глинки считаются в нашем вокальном деле очень-очень трудными. Ну, мы начали подбирать, и когда она спела произведение, то так неожиданно, гром, все чуть не встали, понимаете, в публике. И тут уже сразу видно было, что это уже первая премия. Я сидела на балконе внизу, и это была такая сила.
3: Вы сейчас растроганы, вспоминая, да?
2: Да, и сейчас. Ну, вот так и началось.
3: Вот я вижу фотографии с ее дарственными надписями, да. И судя по количеству этих фотографий, да, да. Ваша дружба продолжается.
2: Ну-ка, это все равно, что дочка. Когда она сюда приезжает, так я на всех концертах. У нее прекрасные душевные качества. Она всегда готова прийти человеку на помощь. И я знаю очень многих людей, кому она готова прийти на помощь в трудную минуту. Счастье и гордость, что такие ученики. У Лены бесчисленное количество записей. Она мне дарит многие пластинки, которые я очень люблю слушать и смотреть, потому что на всех пластинках ее лицо. И когда я слушаю ее голос, я всегда вспоминаю ту девочку, которая пришла ко мне в класс в 58-м году.

0: Я рано поняла, что только работа откроет мне глубину музыки, красоту, романтизм, оптимизм жизни. И теперь мне иногда говорят, ну, конечно, ты достигла всего. Но я и работаю с утра до ночи. Ведь меня никто не заставляет столько работать. Это я сама себе все придумываю. Я хочу петь долго. И столько еще прекрасного в музыке, чего я не спела и должна спеть, чтобы было интересно жить. Для меня это великое слово. Интересно.
1: Да, сколько прекрасного в музыке и сколько прекрасного в репертуаре самой Елены Васильевны Образцовой. Это ведущие партии русской и западной оперной классики. Марфа, Графиня, Любаша, Марина Мнишек, Кармен, Эмнерис, Шарлотта, Азучена. Образцова поет старинную музыку, выступает с концертами русского романса, записывает народные мелодии и песни советских композиторов. В последние годы увлеклась музыкой из оперетт.
0: На мой взгляд, школа пения — понятие более широкое, чем технология пения. Это и национальный характер, и русская народная музыка, которую мы слышим с детства, и язык русский, и особое отношение к раскрытию образа. И, конечно, великие композиторы наши, классики, советские, создавшие величайшую музыкальную культуру. И все вместе входит в понятие «русская вокальная школа». Чем больше я езжу по миру, тем сильнее чувствую, я очень русская. Мне кажется, я что-то понимаю такое в русском человеке, в русской литературе, в русской природе, что дает мне право петь русскую музыку. С наслаждением пою итальянскую музыку, и французскую, и испанскую, и немецкую. А когда приезжаю домой и пою Марфу в Хованщине, душа моя истаивает от счастья и чистоты. Ни в одной другой опере, даже в тех, которые я страстно люблю, нет такого таяния и такого чувства кровного, родного, как в музыке Мусоргского. Это мой дом, Россия. Спою Марфу, и как будто очистилась от всех грехов.

0: Значительная часть записок Елены Васильевны Образцовой посвящена ее поездкам, творческим встречам с зарубежными дирижерами, певцами, режиссерами. В 1977-78 годах праздником музыки во всем мире стал 200-й сезон в театре «Ла Скала». Елена Образцова была среди звезд, приглашенных участвовать в юбилейных спектаклях.
1: Сегодня 6 декабря 1977 года. Открытие 200-го сезона «Ла Скала», который в Италии называют сезоном Верди. Я почти не спала ночь. Боюсь страшно. Но собралась максимально. Как я готовилась к этому вечеру. Как я хочу спеть по-настоящему.

На аплодисменты кричал: «Елена, где ты?» Но бедные Ронконии его освистали. Постановка не понравилась. Он улыбался, но горько, и мужественно держался. После в зале стали кричать Образцова соло. Пришлось мне выйти еще раз одной. Как я счастлива, что в 200-й сезон «Ласкала» я имела успех и среди таких певцов.

Приехал Франко Дзефирелли. Встретились с ним как друзья. Обнялись, расцеловались, сразу же начали репетировать и работали часа четыре без продыху. Фантазия, с которой Дзефирелли набрасывает рисунок роли, поразительна. Только что так, а через две минуты иначе. Мизансцены он ставит, как будто пишет картину. Происходящее видит как художник в свете, цветовых ритмах и сочетаниях. Работать с ним интересно, но немножко нервничаю. Франк разговаривает сразу на всех языках. Английском, французском, немецком, итальянском. Ругается, правда, только по-английски. Потом говорит «Excuse me, darling». Я не всегда понимаю его, поэтому делаю ошибки. Идут репетиции бал-маскарада, но Дзефирелли не может заниматься одним делом. Поэтому мы все время говорим и думаем о Кармен. Елена, это не пантера, это не львица, это не женщина, это совсем другое. Это цыганка. А в конце спектакля хочу, чтобы Хозе разорвал на тебе кофту, и ты умерла бы, смеясь. Посмотрим, смогу ли я так на сцене. Я попросила, все-таки скажи одним словом, какая она. Он взял, укусил меня за руку, вот какая. Совсем сумасшедший.

Мечта моей жизни — спеть «Реквием Верди». Я выучила много музыки, но не пела, потому что мне не хватало техники. И вот наступил момент, когда я дала согласие в Ласкало спеть «Реквием». Я слышала его в звучании именно этих голосов — Френи, Геура, Паваротти. В церкви Сан-Марко, где «Реквием» впервые прозвучал под управлением самого Верди, собралась огромная толпа, около 4000 человек. В открытой настежь двери видны площади, прилегающие улицы, запруженные народом. Со всего Милана стекались сюда люди слушать Верди. Солисты сидели напротив Аббадо, а позади нас располагался оркестр и хор. Аббадо начал на таком пианиссимо, что я решила, мне это чудится. У меня от волнения ком стоял в горле. Я думала, что не смогу петь. Потом грянула микеланджеловская мощь. Аббадо давал вступление, дирижировал, но это было какое-то священнодействие. Он и шептал, и стонал, и он стоял, как распятый на музыке. И мы, глядя на него, пели на пределе сил человеческих.

«Реквием» — гениальная интерпретация Аббада, гениальная. За 3 минуты до конца на фортиссимо у него сбилось дыхание, он побледнел, и я подумала: «Все! Он сейчас умрет!» Потом музыка кончилась. Я испытывала физическое страдание от того, что нельзя больше петь, что прошли минуты восторга, счастья, экстаза, какого-то земного небытия. О том, что мне вручают приз «Золотой Верди», я узнала после концерта в «Скала». Радости моей не было предела. Получить этот приз в год Верди, в год 200-летия «Ла Скала». Под гром аплодисментов получила своего «Золотого Верди», мертвая от усталости, от страха перед завтрашним спектаклем и счастливая, как может быть, никогда в жизни. Как я хочу жить, жить долго, чтобы петь, чтобы быть счастливой в музыке.

0: В книге, о которой мы сегодня рассказываем, очень много прекрасных фотографий. Один из самых выразительных снимков – встреча Елены Образцовой с Марией Каллас. Каллас пришла тогда в Гранд-Опера послушать оперу «Евгений Онегин» с участием советских певцов. Великая артистка, живая легенда музыкального театра.
1: Здравствуйте. Все мы теряли самое дорогое и находили потерянное. Помним чувство радости и счастья, отобретенного вновь. Наверное, мы скоро вновь обретем, казалось бы, потерянную навсегда, одну из наших жемчужин. О том, как это произойдет и благодаря кому, поведала Ирина Разгонова в корреспонденции «Старым российским способом» из 20-го номера еженедельника «Россия». Итак, Лаврушинский переулок. В ожидании президентской машины журналист ведет разговор с двумя министрами культуры, бывшим союзным и нынешним российским, а главной сегодня новости культурного толка. О возможной приватизации Бородинского поля, Абрамцевского, Архангельского и ряда других музеев-заповедников. Позицию российского министра Евгений Сидоров определил категорически. Ни о каком лишении музеев-заповедников статуса федеральной собственности не может быть речи. Свою, теперь уже личную позицию Николай Губенко выразил так. «Все решается местными властями самовольно, на уровне тупоумия, дебилизма и непонимания, что, где и как можно делать. Поистине, если призываешь к инициативе с мест, надо быть готовым к любым ее плодам». Подъехал президентский автомобиль. Еще не входя в здание, в привычной атмосфере строительной площадки, Ельцин произнес то, что от него, собственно, и ждали. С 1 июля Третьяковке будет выделено 15 миллионов долларов. Затем следует быстрая экскурсия по выставке шедевров Третьяковки в инженерном корпусе, во время которой, пользуясь случаем, нормальное дело, президенту докладывают о всех нуждах и бедах музейного дела вообще. От более подробного разговора за накрытым столом Ельцин отказывается. Однако распоряжение относительно Третьяковки уже заготовлено в специальной папке, и президент медленно и аккуратно выводит свою подпись под документом, гарантирующим благополучие одного из крупнейших музеев страны. На лестнице, по дороге к выходу, Николай Губенко успевает подать реплику. «Это только начало, Борис Николаевич. Есть еще Пушкинский музей, Большой театр, Поклонная гора. Есть еще очень многое, о чем не успеешь сказать президенту по дороге до машины». «Еще один камень с плеч культуры. Третьяковка, кажется, у нас будет. Все решено. Но решено старым российским способом. С высочайшим посещением и высочайшей подписью. Спасительной в данном случае. Получить 15 миллионов долларов на музей сегодня, иначе как из президентских рук, неоткуда. Но чтобы посетить все объекты культуры, президенту не хватит и 3 жизней. И спасти отечественную культуру сегодня могут не распоряжения и указы, а закон. Закон о культуре. Закон о музеях, о котором столько времени говорят. И тогда, быть может, у президента будет возможность прийти в Третьяковскую галерею не для того, чтобы подписать распоряжение, а чтобы побыть наедине с искусством. Если будет валюта, здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке обещают сдать через 3 месяца. Валюта будет. Президент обещал. Успокаивает нас Ирина Разгонова в 20-м номере еженедельника «Россия». Спасибо президенту. Но если бы к этому широкому и доброму жесту еще и закон о культуре, закон о музеях, мы наслаждались бы нашими жемчужинами, жемчужинами культуры, искусства, счастливые, благоговейно трепеща, без щемящего чувства тревоги за духовные и материальные богатства, безвозвратно теряемые, вырубаемые, как пышно цветущий, но никому не нужный сад. Вот что пишет о наших культурных потерях Михаил Красилин в злободневной статье «Побойтесь Бога, господа», которая была опубликована в «Независимой газете» 18 апреля. Проблема возвращения Русской Православной Церкви некогда отнятых храмов и икон приобретает все усиливающуюся остроту. Проблему эту пытаются решить многие, в том числе и только что народившаяся околоцерковная общественность, никогда не бывавшая в музеях и вчера еще не знавшая, как в храме стоять, она уверенно берется за новое перераспределение. Увы, ее амбиции постоянно подогреваются скороспелыми и некомпетентными указами государственных мужей. Весь пафос «праведного», в кавычках, гнева обрушивается на музейную интеллигенцию, якобы разрушившую вековые народные устои Великой России. Но скорее следует всем миром поклониться им в ноги за реальное спасение национальной культуры в 70-летних катаклизмах советского бытия. Утрата каждого памятника — это вырванная страница из истории. Заново воссозданный храм остается всего лишь более или менее удачной копией или, в лучшем случае, памятником погибшему памятнику. Все это можно в полной мере сказать и об иконах. Неисчислимое множество их погибло в огне революций и войн. Но вот новая напасть. Только за 1990 год зарегистрировано 1441 ограбление действующих церквей и 18 музеев. Автору пришлось, занимаясь учетом церковного искусства, побывать примерно в 700 церквах от запада до востока. Дай бог, если из них в 2-3 десятках не побывали воры. Поиски наших правоохранительных органов не приводят к ощутимым результатам. Удается спасти незначительную часть, а вернуть в храмы — единицы. Церковная администрация не в состоянии обеспечить физическую сохранность движимых, говоря бюрократическим языком, памятников. Хитроумные замки, ставни, решетки теперь не преграда. Несколько месяцев назад сгорела старообрядческая община при попытке ее ограбления. Решетки резали автогеном. Возник пожар. В огне погибли иконы 18-19 веков, редкие старопечатные книги, то, что осталось от предыдущих грабежей. На какие только не идут ухищрения в деревнях, чтобы спасти церковное добро. В одной из сельских церквей иконы были заминированы батюшкой в прошлом сапером. По-видимому, ортодоксальным сторонникам незамедлительного возврата икон неплохо было бы хоть раз взглянуть на оскверненные в одночасье храмы, чтобы осознать, что ждет нас в будущем. К сожалению, немало фактов об утратах в храмах церковных произведений из-за недостаточной осведомленности церковной администрации. Вот несколько примеров из разных мест. Евангелие середины XIX века в серебряном окладе с эмалями отдано в ремонт. Вернулось в церковь без оклада в суконном переплете. На иконе XVIII века священник стер фрагменты авторской живописи, которых, по его мнению, там не должно быть. В другом случае священник не может вспомнить, где редкое Евангелие XVIII века, зафиксированное 3 годами ранее. Исторический интерьер храма начала XIX века меняется по воле настоятеля и записываются наглухо датированные иконы XVIII века. Старообрядческий наставник самостоятельно реставрирует иллюстрированную рукопись листами школьной тетрадки с помощью силикатного клея. И все это из самых лучших побуждений. Но самое страшное и непоправимое сейчас происходит в церкви Успения на городке XV века в Звенигороде. Драгоценные фрагменты фресок, связываемые с именем Андрея Рублева, на грани окончательного исчезновения. Наверное, не случайно, что музейные собрания икон, против которых так настроены защитники церкви, формировались задолго до революции. Николай II собственным рескриптом передал на постоянное хранение Русскому музею 200 древних икон из Суздальского Покровского монастыря. Говорят, что все сейчас попрятано в запасниках, и ничего нельзя увидеть. Да только в 1991 году в Москве и Петербурге, не считая других городов, прошло огромное количество выставок, посвященных русской иконе. А можно ли их увидеть в церкви? Во время службы совершенно невозможно. Люди приходят в храм молиться, а не живописью наслаждаться. Еще в первой половине XIX века митрополит Филарет Дроздов сетовал, что под сенью Киота не может любоваться высоким письмом великой святыни Богоматери Владимирской. Но я часто утешаюсь оном во время крестных ходов, особенно когда солнце озаряет священный лик. Музеи сосредоточили в своих стенах большое количество памятников средневековой культуры. Далеко не все они могут быть в экспозиции. Далеко не все равноценны. Некоторыми из них при конкретном разумном обсуждении в каждом отдельном случае музеи могут поделиться. Музеи Москвы, Петербурга, Ярославля, Перми и других городов уже предоставили церкви иконы, утварь, не нарушая при этом качество своих собраний. Сейчас вопрос должен стоять не о возврате церквей и икон, а о том, как их сохранить физически. Нет ни одного храма, в котором не гибли бы иконы от многочисленных болезней. И церковь в настоящее время не может своими силами предотвратить необратимый процесс разрушения. Это ли не первоочередная задача? Ведь нужно сохранять не ваше и наше, а общее национальное достояние. Предложенный недавно клерикальной общественностью список икон, подлежащих первоочередному возврату, чрезвычайно настораживает. Это преимущественно произведения XII-XV веков, являющиеся основой основ национальной культуры. И вместе с тем большинство из них являются чудотворными и особо чтимыми святынями. Эта деликатная проблема не может быть решаема чохом на гребне декларативных противостояний. Указанная и законотворческая лихорадка последнего времени, касающаяся культуры, не может не вызывать озабоченности. Стремление некоторых энтузиастов буквально следовать верховным предписаниям может поставить музейную жизнь страны на грань катастрофы. Против кого и чего мы воюем? Почему вдруг такая ненависть против музеев, самоотверженно сохранявших нашу историю и культуру? Русскую культуру нельзя отделить от церковной. Нельзя провести между ними демаркационную линию. И не может быть найден однозначный ответ на все назревшие проблемы, включая и эту – возвращать или не возвращать иконы. Но выход из тупика надо искать. Искать, трезво полагаясь на разум и правовую основу. Во имя общего дела, во имя сохранения великого наследия великой страны. Своим взглядом на проблему сохранности культурных ценностей, на страницах независимой газеты 18 апреля поделился Михаил Красилин. И, наверное, нам интересно знать взгляд церковных иерархов на эту острую и очень непростую для решения проблему. В 18-м номере «России» напечатана пространная и очень интересная беседа обозревателя еженедельника Лилии Лагутиной со святейшим патриархом московским и всея Руси Алексеем II. На вопрос, каким вам видится основной принцип взаимоотношений с государством, патриарх ответил: «Взаимная независимость, но без противостояния. Иногда раздаются голоса, что за счет разрушения культуры церковь хочет восстановить свои позиции. Многие храмы на нашей русской земле являются историческими и архитектурными памятниками. Мы очень благодарны музейным работникам и вовсе не собираемся их изгонять. Мы хотим только взаимодействия и взаимопонимания. До меня доходят слухи, что некоторые руководители возмущаются. Нельзя отдавать церкви храмы, она не сможет их сохранить. Но ведь именно церковь их создавала. И сегодня надо сохранять всем вместе то, что является нашим духовным наследием. У нас нет своих искусствоведов и реставраторов, поэтому наш путь в этом смысле един. Но я хочу особо подчеркнуть одну важную, с моей точки зрения, мысль. В любом храме, если он музей и только музей, нет жизни. Но если в нем периодически совершаются богослужения, он приобретает дух, оживает. Посмотрите, ведь во всем мире храмы не являются только музеями. Они открыты для верующих. Вроде бы точки соприкосновения деятелей культуры и церкви есть, и возникает надежда, что все разрешится к обоюдному согласию сторон. И еще чрезвычайно злободневную тему осветил патриарх в своей беседе с Лилией Лагутиной. Напомню, беседа напечатана в 18-м номере еженедельника «Россия». На вопрос обозревателя, как патриарх оценивает журналистские расследования о связях церкви и КГБ, Алексей II ответил: «На архиерейском соборе мы создали комиссию, состоящую из молодых епископов, рукоположенных в последние перестроечные годы, которых нельзя заподозрить в том, что они поставлены властями. Хочу ясно и четко выразить нашу точку зрения. Основания для канонического разбора будут только в том случае, если в эту комиссию поступят подлинные документы о том, что иерарх, клирик или мирянин своим контактом с государственными структурами нанес вред церкви или отдельной личности. Обвинительные публикации и эмоциональные публичные выступления мы не можем принимать за основу. Но если в комиссию поступят документальные доказательства виновности, любой, какой бы высокий пост он ни занимал, понесет соответствующее церковному праву наказание». Кинорежиссер Швейцера КГБ никогда не вербовал. Праведником он себя не считает. Но знает наверняка, что не давал никому оснований надеяться, что пойдет на подлость. Тем более у него было право высказать свою точку зрения на глубоко безнравственную и опасную для здоровья общества проблему, проблему подлости, предательства, доносительства. И Михаил Швейцер поставил картину «Как живете, караси?» о стукачах и сексотах. О своей картине О стукачестве и сексотстве кинорежиссер беседует с журналистом Григорием Симоновичем на страницах 14 номера еженедельника «Россия». В новом фильме некий чин ГБ констатирует: «Государство пользовалось и будет пользоваться доносительством». Разумеется, будет. Оно ведь полезно для охранения системы власти. А какое государство не стремится себя охранить? В Америке что, стукачей мало? Вопрос надо ставить иначе. Кто хочет быть стукачом? Кто готов на это? А кто нет? Мы начитались и наслышались, а кто-то и на себе испытал немыслимую изощренность методов, коими добивались товарищи-чекисты своих целей. И никто не вправе требовать от человека стерпеть физическую пытку или выдержать дикие нравственные терзания, когда ему угрожают. Всему есть предел, и его знает только сам человек. Фильм швейцара о людях, которым ничего подобного не грозило. Кто-то из них вообще искренне шел в стукачи, считая, что делает благое для Родины дело. Кто-то боялся за свою карьеру, за свой комфорт. Кто-то допустил минутную слабость и оказался на крючке. Фильм ни в коем случае не претендует на высокую менторскую кафедру или судейскую мантию. Он только дает понять, что героев объединяют прискорбное забвение Бога, дефицит совести, да и просто элементарный страх. И в этом видится режиссеру главная опасность, подстерегающая общество на пути к новым экономическим и социальным горизонтам. И началась эта нравственная деградация в русском обществе еще задолго до Октябрьского переворота. Толстой в 1906 году писал, что 20 лет назад, то есть в 1886 году, в России невозможно было найти палача для исполнения судебного приговора. На это не шли даже за очень большие деньги. Но уже в начале века от добровольцев, готовых сработать за умеренную плату, отбоя не было. Чем ниже нравственный уровень общества, чем неуклоннее оно отходит от Бога, тем больше, активнее выделяет из себя палачей, стукачей, ничтожных и жестоких властителей. Из сотен тысяч добровольных помощников и тайных агентов КГБ сегодня публично покаялись единицы. Боятся или вины не чувствуют? Вероятнее всего, боятся. Атмосфера взаимной озлобленности, неприязни, окутавшей общество, к покаянию не располагает. Повинишься — растопчут. А гнев и возмездие иные грешники сами будут истошно орать, указуя на соучастник. Вот он, виновник. Распни его. Кстати, во время Достоевского это было бы немыслимо. Тогда преступника жалели. Он становился в глазах общества заблудшим, Бога потерявшим и Богом наказанным, несчастным. Но есть опасность, что обнародование списков тех, кто доносил, возбудит вакханалию мести, расколет общество окончательно. Истина необходима. Но бывают ситуации, когда путь к ней спрямлять пагубно. А строить новое демократическое общество, зная, сколь низка мораль строителей, это не пагубно разве? И именно поэтому швейцар с великим пессимизмом смотрит в будущее. Он не верит в созидательные силы общества, поправшего и в повседневности своей забывшего основные евангельские заповеди. Общество, где даже церковники дьяволу служили. Общество, которое ринулось из тотального атеизма к тотальному обожествлению колбасы и мамоны. Режиссер не верит в столь чудную, преобразующую роль собственности. В России воровство, коррупция, национальная нетерпимость и политиканство пустили столь жадные и витиеватые корни, что врачующая духовная идея должна быть необычайно мощной. Ее нет вовне. И можно лишь уповать на тех людей, увы, немногочисленных, кто сумел сохранить или выработать нравственный закон в самом себе. Но те, кто унаследовал или благоприобрел способность подавлять в себе дьявольские соблазны, кто ежедневными усилиями отторгает сумасшествие эгоизма и сверяется со своими представлениями о совести и порядочности, вот они и способны вырыть котлован и заложить фундамент, на котором будущее поколение выстроит нечто прочное, красивое и надежное. Но если человек вчера закладывал друзей, сегодня закладывает фундамент демократии, а завтра будет закладывать заворотник на радостях, что достиг богатства и власти, возведенное им здание рухнет и погребет под обломками последние надежды России. Спасет ли мир красота в эти годы испытаний? Конечно, спасет, если мы спасем ее вокруг нас и в себе. До свидания.
2: Толя! Толя Скопкин! Ваши кальки из копировальной принесли. Возьми.
3: Спасибо. Пожалуйста. Что тут у них получилось? Так.
4: Толь.
3: Слушай, Александр Павлович.
4: Я только что от шефа. Вот его распоряжение. Временно ты переходишь ко мне. Вашу технологию будем кончать вместе.
3: Вот здорово. Постойте, а Щетинин? Уволили?
4: Он будет самостоятельно разрабатывать свой вариант.
3: А, вот что. Значит, Подшивалов сдался.
4: Не понимаю, почему тебя это огорчает.
3: Не нравится мне вся эта затея. Параллельная работа. Какая-то нездоровая конкуренция получается.
4: Боишься остаться без премии, если пройдет вариант Андрея? Успокойся. При всех его талантах он все равно к сроку, увы, не успеет.
3: Будем надеяться.
4: Толь, ну что ты такой недоброжелательный, а?
3: Александр Павлович, разве вы не видите, зачем он это затеял? Шефу пора на пенсию. Он держится едва-едва на своих прошлых заслугах. Достаточно небольшого толчка и...
4: Понятно.
3: Вот Щетинин и придумал. Если он пробьет свой вариант, против которого шеф возражал, то за вас обидно, Александр Павлович. Когда уйдет Подшивалов, отдел должны возглавить вы.
4: Спасибо. Трогательная забота.
3: Я беспокоюсь за наш отдел. Щетинин все здесь развалит.
4: Хватит. Надоело.
3: Александр Павлович, вы знаете мое отношение к работе.
4: Ну, иди уже ты, Скопкин.
3: Готов делать что угодно, лишь бы тот, кто руководит мной, вызывал у меня доверие.
4: Ну, вот что, кончай. Хватит трепаться. Тащи чертежи и давай работать. И чтобы ничего подобного об Андрее я больше от тебя не слышал. Понятно?
3: Понятно.

0: Ну и супчик. Спасибо, Галка.
1: Еще?
0: Не откажусь. Проголодался как зверь, еще бы. Такой бой выдержал. Хотя и надеялся на свои цифры, они не произвели никакого впечатления. А когда я заговорил о научно-технической революции и прогрессе, подшивало в меня поддел. Демагогия. Простите, говорю, давайте разберемся. Раз его цитаты из малой советской энциклопедии. Спасибо. Видишь, не зря, оказывается, читал все подряд. Пригодилось. Это меня и спасло. Главный умница, конечно, понял, что я пошел на арапа. Но именно это ему и понравилось, и старику Подшивалову пришлось сдаться. Разумеется, я отдаю себе отчет, что он убежден, в одиночку мне в сроки не уложиться. Но я и это учел. Поеду на строительство станции и под таким соусом выложу свою идею, что монтажники задрожат от радости. Прежняя технология будет вмиг забыта, и тогда на меня станет работать весь отдел. Тут уж мы в любые сроки уложимся, даю слово. Почему молчишь? Эта инженерия кажется тебе скучной?
1: Инженерией тут не пахнет. Одни интриги.
0: К этому меня вынуждают обстоятельства. И потом. Галка, завтра я улетаю. Хоть в последний вечер. Давай не ссориться.
1: Я соберу тебе чемодан. Дам в дорогу завтрак. Но пожелать успехов, извини, не могу.
0: Сказано почти с ненавистью.
1: Нет, Андрюша, спокойно, ровно, с равнодушием.
0: Нет такого слова. Есть равнодушие.
1: Спасибо, не знала.
0: Галка, да перестань ты, перестань. Улыбнись. Ну?
1: Вот сорочка. На, вот носки. Две пары носовых платков. Хватит?
0: Благодарю. Хватит вполне.

0: Очень красиво. Замечательно. Но, Андрей Николаевич, дорогой, зачем? Зачем, спросил поэт, мятежный ищешь бури? Разве в буре есть покой?
1: Новая схема монтажа, как я уже сказал, позволит сократить сроки и улучшить качество работ.
0: Слышали? Слышали и поверили бы, если бы вы мне на стол готовую документацию положили. А что я тут вижу? Эскиз, бумажка и красивые слова. Извините, этого мало, чтобы пойти на такой риск. Строить дополнительные сооружения, все менять, а потом окажется, что документация не готова.
1: Да.
0: В нашей жизни всякое бывает. И так может быть, что вместо выигрыша, какой вы мне обещаете, я с себя рубашку сниму. Как говорят, он шел к Еревану, а вышел к Баку. Не надо. Не надо клясться, уважаемый Андрей Николаевич, что вы дадите документацию к сроку. Извините, но ваши клятвы меня на такой риск вдохновить не могут.
2: Да, Арташи Самозаспович, как вы не понимаете, это же новое слово, передовой опыт, прогресс.
0: Дорогой Юбко, ты прораб. Я от тебя желаю слышать конкретные слова. Извини, дорогой, что такое прогресс, я и без тебя знаю. А ты мне объясни, во имя чего на такой риск идти, а?
1: По старой технологии вы полностью зависели от строителей. Могли начать монтаж корпуса лишь после того, как они закончат здание и уйдут. То есть не раньше, чем через год. А по моей схеме можете начать хоть завтра в своем временном цехе. Заготовки корпуса завод в состоянии поставить досрочно. Сведения точные.
0: Мало. Мало оснований. Такой риск. Эстакаду строить, все менять.
1: Эстакада — это всего 4 колонны.
0: Да хоть бы одна. Зачем ее строить, если я могу без нее обойтись?
1: Но возможность закончить монтаж на полгода раньше срока.
0: Дорогой, у нас деловой разговор пошел. Давай без лозунгов и без фантастики. У меня есть утвержденный срок. Выполню — я герой. На полгода раньше выполню — все равно герой. Тот же герой. Так что с точки зрения наград, выполнение и перевыполнение почти одно и то же. А вот если с целью перевыполнения я все поменял, твою эстакаду построил, но не только не перевыполнил, но и утвержденного срока не дал. Тут, дорогой, я не только не руководитель, не только не инженер, а даже язык не поворачивается сказать, что я такое. Так что сокращением сроков ты меня не соблазнишь. На такую авантюру можно идти только из самых благородных побуждений. Есть они у тебя? Скажи, для чего?
1: Хотя бы для того, чтобы создать сносные условия рабочим. У вас такой временный цех. Просторный, чистый, светлый. Рай для монтажника, а не цех.
0: Ну-ну.
1: А вы хотите заставить их работать в бетонном колодце реактора, как было по старой схеме, где человеку не то что повернуться негде, дышать нечем.
2: Товарищ Анас о монтажниках болеет. Вот почему я так загорелся, Арташи Самозацкий.
0: А, брось, ты другим загорелся, авантюрист. Подвигов жаждешь, славы знаю.
1: Хорошие условия — залог высокого качества, Арташес Амазас.
0: Красиво говоришь. Где так научился?
2: Красиво, но по делу.
0: Видали? От молодежь пошла. Рта старику раскрыть не дают.
2: Да вы всего на 5 лет меня старше. Мне 33, а вам 38.
0: А, дави души. Ну, консерватор я, что ли, да?
1: Спасибо, Арташес Амазаспович.
0: Рано благодаришь. Если к сроку документации не дашь, по старой технологии будем монтировать.
1: Голову на отсечение даю.
0: О, Томилин, пиши протокол. Слушали, решили одобрить. Примечание. При условии невыполнения сроков отрубить товарищу Щетинину голову на фундаменте. Приговор привести в исполнение товарищу Юбко.
1: Согласен, если у прораба рука твердая.
0: Ну, еще какая, вообще кровожадный тип.
2: Арташи Самозас.
0: Ладно, давай, Томилин, Я в дирекцию на совещание, протокол после подпишу.
3: Минутку. У меня вопрос к товарищу Щетинину. Андрей Николаевич, одна из самых трудоемких работ – вырезка отверстий в корпусе под штуцера. Если вырезать их, когда корпус будет установлен в рабочее положение, то, во-первых, монтажники все равно будут работать в стесненных условиях, а во-вторых, это резко уменьшит выигрыш во времени по сравнению с прежней технологией.
1: Вырежем на земле, в тепле, под крышей.
3: Значит, корпус придется поднимать с отверстиями, вырезанными в среднем сечении, что резко ослабит его прочность. У вас есть разрешение проектировщиков на такой подъем?
1: Нет.
0: Вай, Андрей Николаевич.
1: Протокол с согласованием подъема будет у вас через 3 дня.
0: 3 дня? 3 недели, не меньше. А времени до начала монтажа чуть-чуть осталось. Зачем тогда огород городить?
1: Арташес Амазаспович, 3 дня даю слово.
0: Нет, дорогой, тут я тебе клясться не советую. Без головы останешься. Тамилин, запиши в протоколе. Решение об одобрении новой технологии вынести после получения разрешения на изготовление отверстий на земле.
3: Простите, не изготовление, а вырезки. Отверстие нельзя изготовить, как нельзя съесть дырку от бублика. Его можно вырезать.
0: Слушай, времени нет. Тамилин, о чем говоришь, не понимаю.
1: Речь идет за чистоту русского языка.
0: Виноват, товарищ, исправлюсь.
1: Да нет, вы здесь ни при чем. Простите, как добраться до поселка? 20 минут жду автобуса.
4: Автобусы будут только через 2 часа. Привезут вечернюю смену.
1: А попутные не берут. Что же делать?
4: Пешком.
1: Что? Тут 7 километров, не меньше.
4: Неплохая нагрузка для работника умственного труда. Не отчаивайтесь. Тут есть тропинка напрямик через лес. 40 минут ходьбы, не больше. Хотите, проведу?
1: Зачем? Ради меня не стоит.
4: Ладно, не расшаркивайтесь. Идемте.

0: Да. Я всегда возвращаюсь со стройплощадки этой дороги. Там шум, лязг металла. А здесь как будто снова оживаешь.
1: А как вы признали во мне работника умственного труда?
0: Могу сказать еще, что вы москвич.
1: Удивительно.
0: Я сама училась в Москве, в инженерно-строительном. Потом была направлена сюда. И теперь мне жить здесь и работать до скончания века.
1: Сказано с грустью. По Москве тоскуете? По Арбату? По театрам?
0: Какая проницательность.
1: А я бы уехал из Москвы.
0: К нам на стройку?
1: Нет. В глушь. В лес такой же, как этот. Поселился бы один, и чтобы со мной были мои книги, запас ватмана и карандашей. Раз в неделю привозили бы еду, а я взамен отдавал бы проекты, идеи. Так сказать, натуральный обмен.
0: Привлекательная утопия.
1: Если б можно только было. Голова полна идей, но родить идею, оказывается, во стократ легче, чем заинтересовать ею людей. Не говоря уже о том, чтобы довести ее до осуществления. Я привез им такую идею. Все шло прекрасно. Победа в руках, но... Встал некий серый человечек и скучным голосом задал один простенький казенненький вопросик. И все. Нет ни идеи, ни меня.
0: Кто же он?
1: Некий Утомилин из техотдела.
0: Как? А, Томилин, наверное.
1: Томилин, Утомилин, какая разница? Не фамилия его отличает, а чиновничья душа. Если бы ввести его в этот лес, деревья от тоски листья взбросили. Отверстие изготовить нельзя, как нельзя съесть дырку от бублика. Что? Вы замолчали? Потому что вы его знаете?
0: Нет. Слушаю птиц.
1: Горехвостка обыкновенная. Отряд воробьиных. Подотряд певчих. Семейство дроздовых.
0: На ходу придумали.
1: Порок памяти. Подряд запоминаю все прочитанное.
0: Сейчас никто не знает птиц.
1: Да. И далеко не все видят в знании птиц достоинство.
0: Например? Ваша жена?
1: Снова прямое попадание. Отвечу тем же. У вас в той сфере жизни, которая именуется личной, тоже не все благополучно. Так?
0: Идем и читаем друг друга, как раскрытую книгу. Ну вот и поселок. Вон там, за деревьями. А мне направо. Спасибо за содержательную беседу.
1: Постойте. Не можем же мы просто так разойтись. Хотя бы назовем друг друга.
0: Аня.
1: Андрей. Аня, сегодня я уезжаю. Приеду ли еще, не знаю, но... Вдруг? Как вас найти?
0: Зачем? Ведь эта прогулка все равно не повторится, как ничто никогда не повторяется. Прощайте.
2: Счастливого пути!

0: Конструктор Щетинин здесь обитает?
1: А, Юбка, входите.
2: Извиняюсь, не Юбка, а Юбко, а то по-женски как-то получается. Не извиняйся, фамилии трудные, привык. Уезжаешь?
1: А что остается?
2: Значит, не понравилось у нас. Зря. Лес первый сорт. А девчины, а? Аня, например?
1: Нет, это удивительно. Стоило пройти с девушкой через глухой лес, никого рядом, и весь поселок уже поставлен в известность.
2: У нас ни Москва, не спрячешься. Вижу, уезжаешь в дождливом состоянии. Зря. Союзники у тебя тут есть, Андрюха. Верю я в твою идею, зубами за нее драться готов. И ты давай так же. Разрешение на вырезку отверстий выбьешь?
1: Выбью, но когда? Каждая потерянная неделя делает осуществление моей идеи невозможной.
2: Тю. А Юбко на что? Думаешь, пока ты сам по канцеляриям ходить будешь, я тут на печь лягу? Пардон. С завтрашнего дня начну потихоньку готовить временный цех к монтажу. Риск. Большой риск, можно и по шее схлопотать, но если ты не отступишься.
1: Даю слово.
2: Тогда я на это пойду, чем бы Кочинян не грозил. Так значит, по рукам. Только не тяни, грызи зубами, если веришь в идею. Иди на риск, кричи, но своего добейся.
1: Ты прав. Я это тоже понял. Миндальничая, расшаркиваясь, большого дела не сделай.
2: А я шугутарю. Езжай, вертайся поскорей. Анечка долго ждать не будет. Глянь, и замуж вышла.
1: Серьезно? Собирается? За кого?
2: Одиноко ей тут. Мы монтажники, народ грубый, что говорить. А она с душой. Притулиться до кого-то треба. Эх, Андрюха, нравишься ты мне. Только вертайся скорее. Ждать буду.
1: Старик, знаешь, что ты сейчас сделал? Оживил мертвеца, да? Еду. И самое позднее через 3 дня вернусь. Во что бы то ни стало.

0: Товарищи, сегодня со строительства получена телеграмма за подписью Кочиняна. Монтажный участок принял технологию нашего сотрудника Андрея Николаевича и приступает к ее осуществлению. Я думаю, что все мы рады успеху Андрея Николаевича. Вот пример достойный подражания. Только настойчивость и упорство может привести к достижению поставленной цели. Рад за Андрея Николаевича, очень рад.
1: Устин Данилович.
0: Да?
1: А как же с нашей технологией? В корзину?
0: В архив, Толя, в архив. Пусть сохранится, как наглядное свидетельство урока всем нам. Учтите это в дальнейшей работе. Да, кстати, с сегодняшнего дня все группы переключаются на технологию Андрея Николаевича. Вот так. Таким образом, вот так. Да.
1: Да, подкосило старика. Даже согнулся весь. Сохся. Теперь уж точно на пенсию. Как думаете, Александр Павлович?
2: Не знаю. Я о другом думаю. Какой урок могу извлечь из случившегося лично для себя?
1: Я буду искренне рад, если Андрей Николаевич займет место Подшивалова. Вот когда настоящая работа пойдет.
2: Месяц назад ты был противоположного мнения.
1: Готов во всеуслышание объявить о своей ошибке. Не разобрался, не понял. А теперь считаю, что по своим качествам Андрей Николаевич подходит для должности шефа больше, чем кто-нибудь другой. Александр Павлович, значит, сворачиваем эту рухлядь.
2: Что?
1: Я имею в виду старую технологию. И беремся за идею Андрея Николаевича. Времени мало. Аврал.
3: Полосенко! Лично проверь все стропа!

0: больно ответственное.
1: Волнуешься? Эх, ты не в растении. Все пройдет отлично.
0: Вот и езжай в гостиницу, отдыхай, а? Ты свое сделал. Теперь мы на сцену выступаем.
1: Да чего ты меня гонишь?
0: О! Глянь, кто идет. Аня.
1: Где?
0: Да вон, по дороге. Беги, беги. Волосенков.
2: Ну чего?
0: Завтра рабочий день. Машины за бригадой придут к 6. Подъем начнем на рассвете. А потому проверим все еще раз и всех по домам. Пусть отоспятся. Дело сам знаешь. Ось яка махина лежит. Ях бегемот. Сладим чи не сладим. Но заруби себе, чтоб никто из посторонних не знал, что подъем завтра. Понял?
2: А Щетинина как считать? Посторонний или свой?
0: Щетинину сам скажу.
1: Аня, вот молодец, что нашла меня.
3: Случайно была в дирекции. Иду на автобус.
1: Так уж и случайно. Что в дирекции делал?
3: Подводила итоги.
1: Имеешь в виду свои строительные дела?
3: Угадал.
1: А у меня подведение итогов в понедельник. Подъем корпуса. Еще 2 дня, а меня уже нервная дрожь бьет.
3: Буду рада, если у тебя все получится хорошо. Ну вот. Вот на этой остановке мы с тобой встретились. Тогда.
1: Летом, а теперь зима.
3: Вот именно. Хорошая погода.
1: Аня.
3: Что?
1: Вечером встретимся.
3: Зачем?
1: Прежде ты об этом не спрашивала. Ну, погуляем, поговорим.
3: О чем? За эти месяцы мы с тобой исчерпали все темы. Кроме одной.
1: Ты как-то таинственно выражаешься. Так как насчет вечера?
3: Я не могу, Андрей.
1: Что? Опять Томилин в кино пригласил? И ты, как всегда, согласилась из жалости. Бедненький, неудачник, жалко.
3: Он не виноват, что не сияет талантами, как ты.
1: И девушки его не любят. Знакомая песня. А ты своими утешениями только будешь в нем призрачные надежды.
3: Будить призрачные надежды нехорошо.
1: Анька, что такое? Я весь изнервничался в ожидании понедельника, а ты вместо того, чтобы поддержать меня...
3: Извини, больше не буду.
1: Вечером встретимся.
4: Я не смогу, Андрей.
5: Я буду ждать, приходи!
1: Все равно придешь.

0: пришла.
1: Входи, входи смелее. Томилин? Ты?
2: Вы один?
1: А ты надеялся застать здесь кого-то?
2: Я пришел, чтобы сказать вам...
1: Я заранее знаю все, что ты мне скажешь.
2: Не думаю.
1: Слушай, давай перенесем разговор на завтра. Обсуждать эту тему сейчас я не расположен.
2: В вашей схеме допущена опасная ошибка.
1: Что? Какая схема? О чем ты?
2: Андрей Николаевич, корпус нельзя поднимать с вырезанными отверстиями.

0: Тимми, он разрушится при подъеме.
1: Ловкий ход.
0: Не верите? Я ждал этого. Вот расчеты. Можете убедиться.
1: И не подумаем. Подъем корпуса согласован с авторами проекта. По твоему же требованию, между прочим.
0: Да посмотрите вы расчеты!
1: Ого! Оказывается, ты сердиться умеешь.
0: Прошу вас, посмотрите расчеты. Вы не учли, что при отрыве аппарата от опор он повернется. Возникнут дополнительные напряжения в сечении отверстий.
1: Что за черт? Но ведь проектировщики считали...
0: Я сам себе не верил, но... Напряжение в опасном сечении выше допустимых.
1: Не могла же вычислительная машина ошибиться. Правда, она была загружена работой на месяц вперед. Но я упросил. Розочки преподнес программистке, торопил, и вот. Нет. Невозможно.
0: Подъем придется отменить.
1: Что? Да ты понимаешь, что ты говоришь?
0: Не я. Цифры.
1: Не верю.
0: Я просидел над ними целую неделю. Сказался больным, на работу не ходил. 10 раз перепроверил.
1: А кто тебя просил затевать эту проверку?
0: Напрасно вы. Ну ладно. Я сообщил об ошибке только вам. Больше никто о ней не знает.
1: Подъем состоится во что бы то ни стало.
0: Поверьте, я этого желаю не меньше, чем вы. Прощайте.

отменить подъем. Когда уже корреспонденты съехались. И все готово. Нет. До утра просижу. Сам просчитаю каждую цифру, каждую запятую. Ошибки не может быть. Нет. Не должно быть. Иначе я не знаю, что будет.

0: Доброе утро, товарищи. Передаю
1: спасибо. Волосенков, все погрузились.
2: Все.
1: Поехали!
3: Стоп!
4: Щетинина нет. Москвича.
1: Нехай спит. Когда закончим подъем, позвоним ему с площадки. Приедет, а корпус стоит себе, как конфетка. Будет ему сюрприз. Гей, хлопцы, на нас вся страна смотрит. Не посрамим.
5: Ай ты, Юбко.
1: Ну, в путь. На славные дела.

как-то вечером в Москве на квартире Пешковой Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейна, сказал: «Ничего не знаю лучше апассионаты. Готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю, вот какие чудеса могут делать люди». Так рассказывал потом об этом вечере Алексей Максимович Горький.

0: Однажды дочери Карла Маркса спросили отца, какое его любимое изречение. «Ничто человеческое мне не чуждо», с улыбкой ответил Маркс. Так мог бы ответить и наш Ильич. Он любил природу, зачитывался Пушкиным, Некрасовым, Чернышевским, и не было в кругу друзей более веселого, более жизнерадостного собеседника, и не было в товарищеском хоре более неутомимого запевала. А как знал и ценил он музыку, певцам-музыкантам редко выпадало счастье встретить более тонкого, вдумчивого, проникновенного слушателя. Ленин слушает музыку. Перелистывая страницы воспоминаний, присмотримся в эти минуты к Володе Ульянову, Владимиру Ильичу, товарищу Ленину, и дорогой образ блеснет перед нами еще одной сверкающей гранью.
1: Зимний вечер. Мороз разрисовал голубыми узорами окна маленького дома Ульяновых. В скромной гостиной, где на самом почетном месте большой черный рояль, собралась вся семья. Илья Николаевич и Саш склонились над шахматной доской. В руках у девочек вышивание. А у рояля Марья Александровна с Володей. Они играют в четыре руки пьесы Шуберта. У мальчика тонкий слух. Музыка дается ему легко. Для матери играть с ним одно удовольствие.
2: А тебе на свете белом что-то рок пошлет в удел. Прогремишь ли в мире целом блеском подвигов и дел? Эту песню пела Марья Александровна над колыбелью старшего сына Саши. Потом маленький Володя часто засыпал под звуки знакомой мелодии. Она раздавалась в стенах дома и после того, как дети подросли. Очень часто, работая, резвясь, напевали и декламировали ребята запавшие в душу строки. Вождь любимый, знаменитый, в час невзгоды роковой, будешь крепкую защитой стороны своей родной. Иль тебе по воле рока будет дан высокий ум, и поведаешь ты много плодоносных новых дум. Саша пел, строго отчеканивая каждую фразу. Глаза его горели, суровая складка, начинаясь у переносицы, перечерчивала высокий лоб. Маленький Володя, заражаясь настроением брата, звонко подпевал: «Неподкупен, бескорыстен, и с сознанием правоты, непоборной силой истин, над неправдой грянешь ты». Прислушиваясь к этому дуэту, Марья Александровна улыбалась себе самой, своим мыслям. Но как часто эта улыбка сменялась глубоким раздумьем. Что-то сулит будущее ее милым мальчикам. И как не в песне, а в жизни сложится их судьба.
3: В летние дни, когда выпадало несколько свободных часов, мальчики уходили с Ильей Николаевичем на прогулку. Шли высоким Волжским берегом, устав, присаживались отдохнуть, любуясь дорогой сердцу русского человека за Волжской ширью. А внизу, под обрывом, проходила знаменитая Бичева, и ветер доносил оттуда грустную, как стон, песню бурлаков –

мальчики сбегали вниз и останавливались взволнованные, потрясенные, видя изможденных, обливающихся потом людей в рубищах с широкими лямками на растертых плечах. Возвращались домой молча. Сердце непонятно щемило. Укажи мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель наш и хранитель, где бы русский мужик не стонал, в полголоса густым своим басом напевал Илья Николаевич любимые некрасовские строки. Некрасова Илья Николаевич знал наизусть, часто декламировал его детям, и вместе с гневными стихами, с написанными на их слова песнями, входила в детские души к лютой подлости вражда.

0: После смерти отца, после казни старшего брата, жизнь в Симбирске стала для семьи Ульяновых невыносимой. И они переехали в Казань, а потом в Самару. Лето 1889 года Ульяновы провели на хуторе Алакаевка, недалеко от Самары. Рядом с домом раскинулся старый запущенный сад, обрывом спускавшийся к ручью. В саду у Владимира Ильича был свой любимый уголок. Нагруженный книгами, он уходил туда рано утром и возвращался только к обеду. А вечерами собирались всей семьей на крыльце перед кипящим самоваром. Ночь давно уж, все-то дремлет, все кругом молчит, мрак ночной поля объемлет, и деревня спит. Под покровом темной тучки спряталась луна. Нет и звездочек, порой лишь чуть блеснет одна. В хуторке лишь на крылечке светит огонек, и за чтением серьезный собрался кружок. Все сидят, уткнувшись в книги, строго все молчат. Хоть Манюшины глазенки больно спать хотят. Это писала Анна Ильинична о вечерах, проведенных на хуторе.
1: Редко какой из таких вечеров проходил без музыки, без песен. Начитавшись вдоволь, Владимир Ильич и Ольга Ильинична, они особенно крепко дружили между собой, поднимали крышку рояля. Ольга аккомпанировала, и они пели дуэтом. Начинали обычно с «Пловца». Нелюдимо наше море, день и ночь бурлит оно. Особенные впечатления на слушателей производил последний куплет. Но туда выносят волны только сильного душой. Смело, братья, бурей полный, прям и крепок парус мой.

любил Владимир Ильич петь арию «Валентина» из «Фауста». И опять-таки одно место из этой арии звучало у него особенно отчетливо и ярко. «Там в кровавой борьбе в час сражения, клянусь, буду первым я в первых рядах». Друзья и близкие вспоминают, что бы ни пел Володя, не было в его голосе тоски, безысходности. Даже грустные мотивы приобретали в его исполнении мажорную окраску, звучали призывно, с подъемом. Однажды знойным летним вечером Володя читал, устроившись под лампой. Внезапно Володя оторвался от книги, подошел к роялю

как пришла эта мелодия на заброшенный в степях Поволжье хутор, от кого услышал Володя Ульянов грозные слова пролетарского гимна. Что ж, песня, как и правда, не знает границ, и никакими решетками не загородить ей путь к сердцам. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой, пели Владимир с Ольгой. И на крыльях песни плыл в будущее старый хуторской дом. За широкие познания, острый, все схватывающий ум, за высокий лоб с ранними пролысинками друзья прозвали Владимира Ильича стариком, хотя ему только что минуло 25 лет. Кличку произносили с улыбкой, потому что это был все тот же кипучий, жизнерадостный Владимир Ульянов. После острого напряженного теоретического спора, уложив противника на обе лопатки, он особенно охотно подхватывал веселый мотив студенческой песни. А если удавалось выкроить свободный вечер, по-прежнему с наслаждением слушал музыку.

сонаты Бетховена, патетическая симфония Чайковского, величайшие создания музыкального гения человечества. Восстановим их в памяти, и нам станет понятно, почему друзья, вспоминая о музыкальных вкусах Владимира Ильича, чаще всего называют именно эти произведения.

0: Царское правительство сослало Владимира Ильича в далекую Сибирь, упрятало в глухой деревушке на Енисее. Но властное над расстояниями, оно не было властно над волей, умом, сердцем революционера. Ильич несгибаем. Тысячами нитей связан он с товарищами. Без устали бежит по бумаге острое перо, страница за страницей складывается в очередную статью или книгу. Обдумывая новую мысль, новые доказательства, которые завтра внесет смятение в лагерь противников и окрылит друзей, Владимир Ильич меряет шагами маленькую крестьянскую избу и напевает что-то бодрое, энергичное, одному ему понятное. А когда выпадал радостный день и удавалось собраться вместе с товарищами, тут уж песни и музыки полное раздолье. Василий Васильевич Старков, соратник Владимира Ильича по Союзу борьбы, обладал хорошим голосом и любил петь лирические песни. Владимир Ильич, закончив очередной спор или оторвавшись от шахмат, начинал хмуриться, недовольно тереть лоб, а потом вдруг восклицал: «Давайте зажарим смело, товарищи, в ногу!»
1: И тотчас же, вспоминал Пантелеймон Николаевич Лепешинский, чтобы избежать дальнейших парламентских проволочек по части в решении вопроса о естественной очереди предлагаемого им номера, который, признаться сказать, достаточно уже успел поднадоесть остальной компании, он спешит затянуть своим несколько хрипловатым голосом: «Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе». И когда ему кажется, что честная компания недостаточно отчетливо фразирует козырные места песни, он с разгоревшимися глазами начинает энергично в такт размахивать кулаками, нетерпеливо притоптывать ногой. «И водрузим над землею красное знамя труда».

не выдержав тягот ссылки, скончался подкошенный туберкулезом питерский рабочий, член Союза борьбы Анатолий Александрович Ванеев. В село Ермаковское похоронить товарища собрались друзья-революционеры. Владимир Ильич произнес речь над свежей могилой. Кто-то тихо запел. Замучен тяжелой неволей, ты славную смертью почил. Песню подхватили.

И, казалось, вся тайга зашумела, всколыхнулась, когда дружный хор грянул последний куплет. Но знали, как знал ты, родимый, что скоро из наших костей поднимется мститель суровый, и будет он нас посильней.

0: суровый мститель поднимался по всей России. Ленинская искра. Чтобы создать эту газету, Ильичу пришлось после ссылки уехать за границу. Разжигала огонь революции, вооружала мстителя ясной и четкой программой борьбы. И чем ярче становились революционные всполохи, тем сильнее тянуло Ильича в Россию, тем с большим чувством слушал он родную музыку, родные песни.
1: У большевика и эмигранта Сергея Ивановича Гусева был густой, сочный голос. Откинувшись на спинку стула, заложив большие пальцы рук в прорези жилета, Владимир Ильич с удовольствием слушал в его исполнении романсы Чайковского. «Ночь», «Средь шумного бала», «Мы сидели с тобой у заснувшей реки». Знакомые с детства мелодии переносили в родную сторону к далеким и близким людям. –

заканчивались такие музыкальные вечера хоровым пением. Здесь, на чужбине, особенно часто пелись сибирские, волжские песни. «Славное море, есть на Волге утес». И даже те, у которых не было голоса, включались в хор, когда песня подходила к последнему куплету. Но зато, если есть на Руси хоть один, кто с корыстью житейской не знался, кто неправдой не жил, бедняка не давил, кто свободу как мать дорогую любил и во имя ее подвязался, пусть тот смело идет, на утес тот взойдет и к нему чутким ухом приляжет, и утес великан, все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет. Осилив есть на Волге утес, принимались за дубинушку. Тут глаза у Владимира Ильича начинали озорно блестеть. Все знали, что сейчас он затянет новый куплет, сочиненный Михаилом Степановичем Альминским. Новых песен я жду для родной стороны, но без горестных слез, без рыданий, чтобы они пролетарского гнева полны, зазвучали призывом к восстанию.

0: В канун нового 1904 года Владимир Ильич был особенно оживлен. «Наступивший год, — говорил он друзьям, — принесет дальнейший подъем революционного движения в России, приблизит решающие битвы». И он предложил отпраздновать новогоднюю ночь повеселей. Предложение Ильича принято, всей гурьбой отправляются друзья в оперу. Идет «Кармен», арии, с которой Владимир Ильич так часто напевал в дни и часы горячих схваток с меньшевиками. На сцене появляется артист, исполняющий партию «Эскамильо». Ильич подмаргивает Гусеву, дескать, ну-ка, у кого из вас лучше получаются знаменитые куплеты? А после театра в излюбленные русскими революционерами кафе «Ландольд», в эмигрантском просторечии «Ландольку», выпить кружку любимого Ильичом черного пива или чашку крепкого кофе. Оттуда на зеленые бульвары по Женеве шумит, перекатывается традиционный новогодний карнавал. И вот в веселые карнавальные напевы врываются задорная волжская частушка, затем грозная «Лейся вдаль наш напев, мчись кругом». Женевские обыватели удивлены. У людей ни кола, ни двора живут впроголодь, а поют и веселятся так, будто бы им принадлежит весь мир. На площади Плен-Пале Ленин и его товарищи встречаются с группой меньшевиков. «Твердокаменные пошли», — бросает ехидно кто-то из меньшевиков. «Дорогу мягкотелым!» — несется им вдогонку из большевистских рядов. И с новой силой гремит песня о красном знамени революции. Оно горит и ярко рдеет. То наша кровь горит огнем, то кровь работников на нем. Сбылось предвидение Ильича. Следующий 1905 год начался кровавым воскресеньем, а завершился московскими баррикадами.
1: Есть на одной из окраин Парижа маленькая тихая улица Мари-Рос. Здесь жили Владимир Ильич и Надежда Константиновна в годы второй эмиграции. Ранним утром, усевшись на свой видавший виды потрепанный велосипед, ехал Владимир Ильич в библиотеку Национального музея. Потом встречи с товарищами, письма в Россию, которые с такой ловкостью зашифровывала Надежда Константиновна, лекции в партийной школе. Но куда бы ни заносила Владимира Ильича судьба революционера, как бы ни был обременен трудами и заботами, всюду и везде он старался как можно глубже познать народную жизнь, смешаться с толпой, ощутить, как бьется ее пульс, было для него лучшим отдыхом в немногие свободные часы. Вот и здесь, в Париже, Ильич охотно ходил в кафе, пригородные театры, где выступали любимые простым людям певцы. Они исполняли злободневные песенки, и публика остро реагировала на каждый куплет. Особенно нравился Ленину любимец рабочих предместий, певец Монтегюс, сын участника Парижской коммуны. Его песню о героях 17-го полка, которые отказались стрелять в бастующих горняков, знал весь трудовой Париж.

сомнению, пришлась по духу эта песня. Он часто вспоминал ее, напевая: «Привет, привет вам, герои 17-го полка! Отказавшись стрелять в нас, вы отказались стрелять в республику.

Над Европой собирались грозовые тучи мировой бойни. И, может быть, под звуки этой песни складывался в сознании Владимира Ильича простой и понятный миллионам лозунг «Война войне».

и на дно его готовый спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, им гагарам недоступно наслажденье битвы жизни, гром ударов их пугает. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах, только смелый буревестник реет гордо и свободно над Сибим от пены морем. Все мрачнее и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому. Гром грохочет, в пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на утесы, раздевая в пыли, брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон, черный гордый демон бури, и смеется, и рыдает. Он над тучами смеется, он от радости рыдает. В гневе грома чуткий демон, он давно усталость слышит. Он уверен, что не скроют тучи солнца. Нет, не скроют! Ветер воет, гром грохочет, синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи вьются в море, исчезая отражение этих молний. Буря! Скоро грянет буря! Этот смелый буревестник гордо реет между молний над ревущим гневным морем. То кричит пророк победы: пусть сильнее грянет!

0: Юлиан Семенов. Противостояние. Часть вторая.
1: Что вы знаете о ее приятеле?
2: Ничего. Безлик, вполне надежен. У него хватка и походка.
1: И часто у нее бывал?
2: Нет, я его видела 4 раза утром. Обычно он приходил к ней поздно.
1: У них тихо было?
2: Ой, как на кладбище.
1: Гости бывали?
2: Очень редко.
1: А кто?
2: Мужчины, чем-то похожие на Гришу.
1: Чем же именно?
2: Ну, тоже деловитый и тихий. Однажды только, я не помню когда, у них вдруг запели. Так. Пел мужчина.
1: А что пели, вы запомнили?
2: Запомнила.

Но, кажется, оторвался. Опять тебе, Коля Кротов, повезло. Болтаюсь то к немцам, то от немцев. Если шкуру на этот раз спасу, значит, в рубашке родился. А может, с повинной виц? А нечего химера-то плодить. Не рассчитывать мне на что. Ошибся я. Это что ж такое-то? По дороге наши танки русские. Пушки, полуторки, наши, трехтонки, студебекеры. Как быть? Поворачивать сейчас к нашим нельзя.

0: Риск велик. Без документов, без советской формы сразу годишь в СМЕШ. Нужна военная форма. Форма нужна, бумага. Тогда можно влиться, а потом уж драпануть на Запад. Я уже второй день в этом лесу. Мне сейчас нужна одиночная легковая машина или грузовик, но без пассажиров. Сбегу вниз, закричу: браток, я из плена, а там все легко. А если себя назвать, сказать, что раненым забрали в плен? Нет, нельзя, нельзя, докопаются. Как в октябре 41-го я перешел к фашистам, узнает, что я немцам приволок зарезанного мною Гошу Козела, комсорга нашей роды, да в придачу к нему планшет с картами и документами. Нельзя. Стоп. Морячок идет. Шатается, бинтов не видно. Госпиталь идет наверняка. В плечах вроде одинаковые со мной, только башмаки подошли. Ну, иди. Иди, парень. Я запомню, как ты идешь. Я сейчас стану тобой, морячок. Иди, иди, милый.
1: Браток! Браток, помоги! Да здесь и я. Ноги у меня, понимаешь, ноги. Помоги, браток.
2: Ты где?
1: Да тут я, тут.
2: Кто такой? Почему в штатском?
1: Угнанный я. От колонны отстал, ноги пробили мне.
2: Ладно. Сейчас я за тобой машину пришлю, тут недалеко. Я тебя не унесу. Сам еще еле иду, башка кружится.
1: Эй, браток! Браток, ну, господи, ты хоть записку возьми. Я маме в деревне написал, может, не дождусь я твоей машины. Записочку мамаша отдай, чтоб знала, где ее сын помер.
2: Да ты не пой, не пой. За неделю в госпитале тебя на ноги поставят.
0: Только б поближе подползти. Поближе. Только б он к дороге не отошел, гад. Нет, стоит. Рассматривает меня. Небось думает, где дыры на штанах от пули. Вот. Башмаками-то задвигал. До них 2 метра, до его башмаков. Прыгнуть ласточкой на него. Сбить. И нож всадить. Вот так. Все, готов. Вот так. Теперь разденем морячка. И в землю. Топор и карабин с собой. Так. Все. Теперь на дорогу. А вон и машина. А черт, забыл нож. А там инициалы мои МК. Но кто в земле найдет? Все загниет. С дождями. Дело-то к весне.
3: Ты что, морячок, шатаешься? Задел, что ли? Садись в кузов. Саперы, подсоби морячку.
4: Давай руку, браток, влезай.
1: Да я сам.
4: Ну, смотри.
3: Вот больно у тебя морда белая.
5: Санбат его надо.
3: Не помирай, пока не довезут.
1: Да нет.
3: Поехали!

0: Костенко слушает.
1: Владислав Романович, Жуков говорит.
0: Слушаю вас.
1: Интересный человек этот Милинко, Владислав Романович. Честное слово, интересный. Я нашел 3 его знакомых. Друзей у него не было.
0: Поговорили с ними?
1: Да, поговорил. Один из них особенно любопытный. Геннадий Цыпкин.
0: Цыпкин?
1: Да. Вы бы его навестили, а, Владислав Романович? А я бы здесь 2 других принял.
0: Хорошо, навещу.

0: Скажите, Цыпкин, в отпуск Милинка вместе с Петровой уехал?
1: Какая еще Петрова?
0: Подруга его.
1: Не знаю никакой подруги.
0: Угу. Оружие. Какое у него было оружие?
1: На такие вопросы я не отвечаю.
0: Вы уже ответили. Если у Милинка оружия нет, вы так бы и сказали.
1: Ну, ладно, скажу. У него красивый ящик алюминиевый, внутри с поролоном, а сверху вроде пробка, чтобы не утонуло, если лодка перевернется.
0: Так.
1: Ружьишко у него именное, с фронта. На планочке все честь честью огравировано.
0: Текст не помните?
1: Что-то за геройство в борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
0: А подписал кто?
1: Подписал? Вроде бы командование воинской части.
0: Топор у него был какой?
1: Топорик? Чудо, им бриться можно. В руке лежал, что надо.
0: Топорик-то наш?
1: Нет, заграничный. У кого-то из моряков, видать, подфарцевал.
0: Он с Менщиковым вдвоем промышлял в тайге?
1: Не слыхал про такого. Я ж говорю, Сыч, он всегда сам. Есть такие люди, которые сами по себе. Гриша такой.
0: Хороший человек.
1: Хороший. Ни на кого телег не писал, не завидовал, не болтал.
0: Ну, а если на трассе у кого поломка, остановился бы?
1: А почему он должен терять заработок?
0: Ну, потому что вы назвали его хорошим человеком. Вот вы и остановились бы.
1: Как же я остановлюсь, когда у меня пассажир сидит?
0: Вдвоем с пассажиром быстрее бы и помогли, а?
1: Вы Христову политграмоту не проводите. Не надо. Тут детей нет.
0: Ну, ладно. До свидания тогда, товарищ Цыпкин.
1: До свидания.

0: Майор Жуков?
1: Так точно.
0: Костенко беспокоит.
1: Слушаю вас, товарищ полковник.
0: Ну что, майор, ваши милинковские знакомые рассказали?
1: А, хороший, говорят, мужик.
0: Полезная информация.
1: Да уж. Один лык вспомянул Петрова, мол, какая-то баба у него была с образованием, очки носила. Так вот, Петрова очки носила.
0: Хорошо.
1: Из всех опрошенных знакомых Петровой только одна знала о ее романе с Милинко.
0: Конспираторы.
1: Да уж, мотивировка занятная. Если хочешь, чтобы мы были счастливы, говорил он, молчи про нашу любовь, иначе она, как бельмо на глазу, зависть людей одолеет.
0: А что, лихо мужик заворачивал? Профессионально? С точным учетом женской психологии. Единственное, что может остановить женщину от откровения, боязнь потерять любимого, верно?
1: Верно. Кстати, товарищ полковник, Петрова родом из Коканда.
0: Звоните в Коканд, установите адрес.
1: Есть.

0: Привезли меня в санбат. И на второй день я почувствовал жар. Во рту сухо, язык еле ворочается, кружится голова. Страшился я вдруг бред. Понесу тогда черти что. По-немецки понесу.
1: Так, тиф у вас.
2: О, доктор, только мамаша не пишите. О, пугать не надо. Войну сын прошел. От вши погибнет.
1: Ну. Не погибнет сын от вши. Но вы у нас с тифом первый. Кризис пройдет, я потом анкету сниму. Где был перед контузией, с кем общался, что ел. А может, заразу Гитлер на нас хочет напустить.
2: Потом, доктор. Сейчас немочь вам мне, доктор.
1: Да-да. Спите. Больше спите. Спите.
0: Когда я почувствовал, что окреп, ночью пошел, заглянул в канцелярию. Нашел, где лежат книги приема раненых и выписки. Прошел мимо коптерки, где хранилась форма и вещмешок. Прикинул одну комбинацию. На другой вечер, когда выключили свет в палатах, начал подкатываться к сестренке.
2: Глашенька. Ну, Глашенька, девочка. Ну, ты мне только пойми. Ну, сердцем пойми. Ярость во мне, понимаешь ты? Ну, душит меня, Глаш. Глаш, ну, милая девочка, ну, дай мне одеться.
3: Я же здоров. Чем меня тут держат, я не знаю.
2: Родина, знаешь, не простит. Дай мне формуляр, а?
4: Какой еще формуляр?
2: Ну, бумажку на выписку.
4: А, то еще какой такой формуляр? Слово-то не наше. Ну, ладно. Бумажку я дам. А кто ж тебе, Миринка, аттестат выпишет?
2: О, да мне только бы до фронта. Там ребята накормят.
4: Доктор Абрам Федорович говорит, что рано еще. Слабый ты. Слабый.
0: Я тренировал себя день и ночь. Милинко, Милинко, Гриша. Милинко, Милинко, Гриша. Спасибо, тиф выручил. Сначала-то в горячке я на Милинко не откликался, а потом вспомнил уроки спецгоспиталя в Шварцвальде, где меня от заикания лечили. Спокойно, все хорошо. Слова надо петь, зачем торопиться их произносить? Слово так прекрасно, им надо любоваться, прежде чем произнести. Сначала я пел, а как не получалось петь, в кресло сажали, приказывали говорить. А если начинал челюстью трясти, ток включали. Рассчитали, на каких звуках заикаюсь, тогда и включали. Все тело сводит, криком кричи, но говорит так, как надо. И добились. Вот ведь говорю, не заикаюсь. И к Милинко привыкну, к Милинко Грише. Только держать себя надо в кулаке. Глаша ничего, баба. Только с ней долго надо, она красивая. А тут одна маленькая есть, роза очкастая, глаз не подымает. Если ее пригреть, из огня каштан вытащит. Когда меня выпустили из палаты изолятора, завел я дружбу чуть ли не со всеми ранеными. Слушал каждое слово, закладывал в память, говорил мало. Какому безрукому цигарку скручу, какому лежачему с ложечки морсу дам. У Розы ведро выхвачу, та вся зардеет, идет следом, как собачонка. Аттестат я выкрал, страницы из журнала поступления раненых вырвал, вещи из коптерки Роза взяла. Ушел на рассвете, сел на попутку и поехал к матери Милинка в Осташков.
5: Магаран, Костенко, срочно. В районе озера Рица, возле рощи, обнаружен расчлененный труп женщины без головы. Вылетать мне или вы лично осмотрите место происшествия? Тадава.
6: Это сообщение о новом преступлении я получил уже по дороге из Магарана в Москву. Пришлось срочно менять свой маршрут. В Адлере меня встретил начальник угрозыска Серго Сухишвили. Мы выехали на место преступления в горы. Надеюсь, там наверху не очень натоптали?
7: Я приказал выставить оцепление. Но ведь ты наших горцев знаешь, каждый сам по себе Шерлок Холмс. Все должен увидеть своими глазами и назвать имя преступника.
6: Дело, которое мы сейчас крутим, Серго, очень страшное, очень. Не было таких на моей памяти.
7: А Слесарев, помнишь, что перестрелял 4 сокольников?
6: Слесарев, там истерика. Там по части судебной медицины. А здесь все по нашей части. Противостояние профессионалов.
7: Да, тогда вы держал меня в курсе дела.
6: Хороший он парень.
7: Кто, Тадава?
6: Да.
7: Штучный?
6: То есть?
7: Ха, то есть. У тебя есть, Славик, только один изъян. Ты не охотник. А каждый охотник знает, что лучшее ружье — это штучное, сделанное мастером.
6: Ну, теперь буду знать.
7: А, то-то.
6: Серго, тогда вот тебе про пальчики, которые мы нашли на квартире Петровой, ничего не говорил? Ничего не передавал?
7: Передавал. По картотеке не проходит. Судя по объекту, принадлежат женщине.
6: Это со шкафа.
7: С тайника такие же.
6: Не верю.
7: Почему?
6: А вот на это я не могу ответить, Серго. Ни себе, ни тебе.
7: Приехали.
6: Конечно же, вокруг было натоптано. Впрочем, что я хотел найти? Следы? Чьи? Милинка? Мне ведь так хочется этого. Я ведь чувствую, что это он. А зачем ему надо было приезжать сюда? Чтобы по паспорту Менщикова здесь, в Адлере, получить с аккредитивов деньги 15 тысяч. Зачем он убил Петрову? Чтобы избавиться от свидетельницы? В тайнике-то пальцы Петровой. Значит, она хранила золотишко? Нет, он хранил. Говорил ей, что делать, а она послушно выполняла. А может, все-таки в ней сокрыт дьявол? Мы ведь нашли в Коканде тетку Петровой. Оказалось, племянница была у нее то ли в октябре, то ли в ноябре. И еще выяснилось, что в этот приезд Петрова вытащила все свои фотографии из альбома. ладно. Что же произошло здесь, на озере Рица? Я перешагнул через красную веревку, которой было огорожено место происшествия, опустился на корточки.
8: Мешок кто развязал?
9: Пасечник.
8: Где он?
9: Сейчас позову. Пасечник! Пасечник! Иди сюда!
10: Здесь я, здесь.
8: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Скажите, вы не запомнили, каким узлом был завязан мешок?
10: Не знаю. Я как потянул, так он сразу и развязался.
8: Так. Понятно, понятно. Спасибо вам.
10: Пожалуйста.
9: Спасибо, отдыхай. Пожалуйста, пожалуйста. Отдыхай, отдыхай.
8: Что же мы с тобой имеем, Серго, твое мнение?
9: А ничего не имеем.
8: Меня заинтересовали две вещи. Полусапожки и кофточка убитой. С этикеткой немецкой фирмы. А что за фирма? Прочесть невозможно. Надпись стерлась.
9: Да ничего не видно.
8: Ага. А вот на полусапожках можно разобрать фабричное клеймо. Ир Уэс Абунфка. Серго, прояви фотографии сапожек и немедленно отправь в Коканский уголовный розыск капитану Урузбаеву для предъявления Клавдии Егоровне Еремовой, тетушке Петровой.
9: Есть.
8: Пусть Урузбаев спросит, в сапожках ли ее навещала племянница. И еще, в своем рапорте Урузбаев упоминал о фотографии в альбоме некоего родственника Петровой по имени Гоша.
9: Гоша.
8: Кто он?
9: Так.
8: Если жив, каков его адрес?
9: Понятно, есть.
8: Отправь телеграмму в Магаран майору Жукову. Пусть установит возможность продажи черных полусапожек типа «Снежинка» производства иркутской фабрики в магазинах Магарана в период лета середины осени прошлого года, а?
9: Есть.
8: Если мы допустим, что убитой является Анна Петрова, убийство мог совершить Милинка, ибо очень похож и рост убитой, и возраст, да и манера убийства идентична магаранской.
11: Москва, МВД СССР, полковнику Костенко. Родственником Петровой Гошей является штурман дальнего плавания Егор Львович Пастухов. Проживает Рига, Советская, 5/12. Капитан Урузбаев.
5: МВД СССР. Полковнику Костенко. В тайнике на квартире Петровой хранился золотой песок. Взяты еще два отпечатка пальцев мужчины. По картотеке не проходят. Высылаю вам. Майор Жуков.
11: МВД СССР Костенко. В настоящее время Егор Львович Пастухов находится на сухогрузе «Глеб Успенский» в качестве второго штурмана. Судно следует рейсом из Сингапура с заходом в порт Неаполь 29 мая сего года. Отзывы о Пастухове самые хорошие. Подполковник Струминш.
8: Алло, алло, алло, алло. Да, алло. Алло!
12: Я слушаю.
8: Товарищ Пастухов?
12: Да.
8: Егор Львович, здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Мы беспокоим вас в связи с вашей родственницей Анной.
12: А в чем дело?
8: Она уехала в отпуск и подзадержалась. Тетушка ваша в Коканде волнуется.
13: и мы начали поиск. Поиск.
12: Ах, Анна, Анна.
13: А вы что-нибудь предполагаете?
12: Да нет, ничего. Просто жаль бабу.
13: Егор Львович, у вас с собой есть ее фотографии?
12: А, есть.
13: Может быть, есть фотография, на которой она снята в кофточке? Кофточка с поперечными полосами. Нет ли такой?
12: А, нет, есть в купальнике.
13: Это не то, нет. Она одна на этом снимке или с приятелем?
12: С каким?
13: А разве она вам ничего не писала о приятеле? Имени его не называла?
12: Нет, что-то такое писала, мол, Гриша надежный, сильный человек. И что, мол, скоро она обрадует меня приятной новостью. А кто этот Гриша?
13: Нас это тоже интересует. Раньше она вам о нем ничего не говорила?
12: Говорила. Она прилетала ко мне года 3 назад в Ригу.
13: Одна прилетала?
12: Одна.
13: Жила у вас?
12: Нет.
13: А где вы встретились?
12: В кафе.
13: Она вас спросила о чем-то?
12: А это может быть связано с ее пропажей?
13: Да. Вы понимаете, видимо, мой вопрос.
12: Я понимаю. Понимаю. Но я сказал, чтобы она выбросила это из головы.
13: Она просила вас взять с собой кое-что в рейс и там обменять. Теперь я понял, верно?
12: Да, вы верно поняли. Но до этого не дошло, я сразу отказал.
13: И еще, Егор Львович, конечно, это трудно, но, может быть, вспомните, за соседним столиком рядом с вами в кафе не сидел мужчина крепкого кроя такой, лет 50?
12: О, да разве сейчас это вспомнишь?
13: Это очень бы надо вспомнить, очень. Аня вас оставляла, когда вы сели за столик?
12: Да, кажется, оставляла. Причесаться там, губы подмазать, ну, женщина.
13: А потом? Она не просила вас поменяться местами? Дует, например, или солнце бьет в глаза, а?
12: А, погодите, погодите, просила? Именно так и сказала, дует. У нее ведь сосуды больные, она все время кутается.
13: Да-да, я знаю, и теплую обувь начинает очень рано носить, еще в сентябре, да?
12: Шерстяные чулки во всяком случае. Это у нее с детства.
13: Вы не обратили внимания в кафе после того, как она выходила? Ничего в ней не изменилось?
12: А, то есть?
13: Ну, может быть, говорить стало громче или наоборот, тише. Может, просила вас заказать что-нибудь особенное? Какое-нибудь марочное вино или шоколадный торт?
12: А, погодите. Она и впрямь попросила меня заказать цимлянское. Выпила глоток, а я еще удивился.
13: Так. А обратилась она к вам с такой просьбой до того, как выходили, или позже?
12: Позже.
13: Это точно?
12: Абсолютно. Когда я отрезал, она как-то съежилась и сказала, мол, что все это ерунда. И вот тут попросила цимлянского.
13: Чем-нибудь она мотивировала свою просьбу?
12: Да, желанием иметь средства, чтобы переехать в Адлер,
13: ага.
12: Дом там купить, обзавестись семьей.
13: А почему именно Адлер?
12: А там живет человек, которого она любила, а он женился на другой. Но она тяжело это все переживала.
13: Фамилии не помните?
12: Нет.
13: Жаль.
12: Нет. А, он работает главбухом в Рыбкопе. Она мне это рассказывала.
13: Ну, может быть, имя его вам известно?
12: Нет. Нет, знаете, Леша или Леня. Так. Нет, нет, я точно не помню.
13: Ну, что делать? Егор Львович, вы не могли бы из Неаполя переслать для нас фотографии, о которых мы сейчас говорили? Это очень важно.
12: С радостью. Мы в Неаполе будем стоять дней 10.
13: Ну что ж, благодарю вас.

0: Можно, Владислав Романович?
1: Да-да, проходите, товарищ Тадава. Садитесь.
2: Спасибо. Хочу познакомить вас с результатами своей работы в военных архивах.
1: Слушаю.
2: Ветераны войны Ян Круменьш и Рахмет Хашидов, участвовавшие в боях за Бреславу, отметили, что среди пленных власовцев были особые звери. Те, которые сидели в немецких тюрьмах за мелкие кражи, насилие и хулиганство. Их выпустили и бросили на передовую, развязав им руки на любые действия. Часть этих людей прошла подготовку в спецшколах СС или в школах диверсантов Люфтваффе.
1: Дайте-ка взглянуть.
2: Пожалуйста. Таким образом, Владислав Романович, основываясь на документах, полученных в военно-историческом архиве, а также на показаниях ветеранов войны, следует считать доказанным, что оборону домов в районе восточной окраины Бреслау держали соединения власовцев, преданных отделу армии Востока генерала Гелена, прошедших специальную подготовку. Мне кажется, в оперативно-розыскном плане необходимо выявить те архивы, в которых могут храниться материалы на власовцев, связанных со службой Гелена. Там может быть личное дело и фото человека, присвоившего себе документы погибшего Милинка. Человека, который предположительно и совершил тяжкие преступления в Магаране и в районе озера Лица.
1: Материал интересный. Интересный материал. Я полагаю теперь, что мы действительно вправе выдвинуть версию, что преступник, убивший Григория Милинка, мог быть власовцем. Костенко слушает.
3: Товарищ полковник, майор Жуков беспокоит.
1: Да-да.
3: Заведующий обувным отделом универмага номер 3 сообщила, что в конце октября передала своей знакомой Петровой черные полусапожки иркутской фабрики, а та подарила ей банку красной икры в знак признательности.
1: Ясно. Что еще у вас?
3: Выяснилось также, что веревка, завязанная на мешке, была промазана салом, а узел завязан так, как это делали немецкие десантники из Абвера, которые высаживались в Норвегии и на Крите. Вот у меня пока все.
1: Хорошо, спасибо. Мы тут же попросили помочь товарищей из Берлина. Ведь гитлеровцы хранили все архивы уголовных дел с отпечатками пальцев и показаниями обвиняемых. Мы отправили в Берлин отпечаток пальца нашего преступника. Одного лишь пальца, других у нас не было. И получили чрезвычайно ценное сообщение. Отпечаток принадлежит Николаю Ивановичу Кротову, уроженцу Адлера. Адрес: Горная, 5. Отца зовут Иван Ильич. Мать: Аполлинария Евдокимовна, урожденная Нарцисова. До ареста криминальной полиции был приписан к воинскому подразделению 52/7. Это шифр одной из групп. И вот я в Адлере. Встречаюсь с капитаном Месропом Сандумяном.
4: Итак, Владислав Романович, Горной улицы более не существует. Ну, снесли ее. Отец Кротова, в прошлом учитель черчения, умер в 1961 году. А мать через год, в 1962. Их сын числится пропавшим без вести с осени 1941 года. В 1944 году они взяли из приюта девочку, ленинградскую сироту, дали ей свою фамилию, вырастили, зовут Галина Ивановна Кротова.
1: Удочерили?
4: Да. Медицинская сестра в Ессентуках, имеет 2 детей, муж работает агрономом, отзывы о семье самые положительные. Алексей Кириллович Львов, выпускник Института народного хозяйства, вот он сокурсник Анны Петровой, о котором показал штурман дальнего плавания, родственник Петровой. Действительно работал главным бухгалтером в нашем рыбкопе. Но уже 3 года как перебрался в Краснодар и, ну, там возглавляет плановый отдел на мясокомбинате.
1: Очень хорошо. А однокашников Николая Кротова не нашли?
4: Ищем.
1: Ничего больше не удалось установить в тех сберкассах, где получали деньги Менчуковы?
4: Да по тем фотографиям, которые я предъявлял, пока ничего не удалось.
1: В гостиницах, конечно, они не останавливались?
4: Нет, мы проверили досконально.
1: Понятно, снимали, видимо, квартиру.
4: Наверняка.
1: Ну, хорошо. Тогда лететь мне в Краснодар к этому Львову и в Ессентуки к приемной дочери Кротовых.
4: Галине Ивановне.
1: Галине Ивановне, завтра днем вернусь.

0: Вы понимаете, Аня была моей первой любовью, поэтому я помню все, до самой последней мелочи. Спрашивайте, что вас интересует?
1: А меня как раз интересует все.
0: Я как-то врасплох застигнут столь неожиданно ваше посещение. Особенно после того, как мы с Анной лицом к лицу столкнулись в Сочи. Я был с женою, та сразу что-то поняла.
1: Вы видели Аню в декабре?
0: Да, 1 декабря.
1: Она была вместе с Григорием?
0: Я не знаю, как его зовут. Совершенно отвратительный тип. Когда Аня отшатнулась, увидев меня, у него мгновенно изменилось лицо, закаменело и сделалось маской.
1: И вы даже не поздоровались?
0: Да куда уж тут здороваться.
1: Во что была одета Аня?
0: Она очень хорошо выглядела. Ей шли очки. Я не думал, что очки могут так красить лицо. Короткая стрижка открывала шею.
1: Аня была в босоножках?
0: Нет, нет. Она была в полусапожках. Они очень красиво сидели на ноге. В черной кофте, с красным узором. Она вообще умела красиво одеваться.
1: Алексей Кириллович, а от чего вы расстались?
0: Понимаете, меня больше всего обижает слово. Она однажды мне сказала как-то безжалостно: ты не мужик, понимаете? Какой-то ты матрас, а не мужик. Другие зубами умеют вырвать свое, а ты не умеешь. Ждешь, потеешь. А я действительно потею. Постоянно потею. Ну, дефект от рождения. Понимаете? Обидно.
1: Очень.
0: Словом, я написал ей записку и уехал. Потом она якобы сказала, мне передали: слава богу, что это кончилось, не начавшись. Мужчина должен быть добытчиком. Его бояться надо. Тогда только женщина будет счастлива. Вы понимаете? Ну, что мне было делать?

0: Садитесь.
1: Спасибо.
0: Располагайтесь. Чай сейчас будет готов.
1: Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Ради бога.
0: Спрашивайте, что вас интересует.
1: Вы Галина Ивановна Кротова?
0: Да.
1: Пожалуйста, расскажите о себе, о своей жизни.
0: Ну, что же рассказывать-то? Счастлива я. И все тут. Дети, муж. Росла я иначе. Никогда не забуду, как первый раз увидела, что отец ударил маму.
1: А чего он ее ударил?
0: Она гладила ему пиджак. Черный у него был, английский. Угу. Ну, а он его вообще за всю жизнь только раз 5 и надевал. А я котенка принесла. Ну, он мяукал, а мама стала кормить его кефиром с пальца. Тот сосал пальцы, успокоился, не плакал. Ну, а про утюг мама забыла. Прибежал он, ну и ударил.
1: Он это Иван Ильич Кротов, ваш отец?
0: Мне трудно называть его отцом.
1: После этого случая вы и уехали, так?
0: Не сразу. Я ведь еще училась.
1: По Коле они очень страдали.
0: Свыклись.
1: Из детского дома в последнее время вас никто не навещал?
0: Ну как же, разыскал воспитатель.
1: А как звали его?
0: Знаете, я даже не запомнила. Знаете, он так как-то невнятно сказал, на поезд торопился, и я не запомнила.
1: У вас, случайно, нет семейного альбома?
0: Есть.
1: Покажите, пожалуйста.
0: Ну, а чего же не показать? Конечно. Вот, смотрите. Вот.
1: Спасибо. А где же Коля?
0: Как где? Там.
1: Так.
0: Ага. Вот это их отец. Ага. А вот это мой муж. Подождите, но... А где же Коля на фотографии? Здесь было 3 фотографии. Коля в Освиахиме, на аэродроме и перед уходом в армию. Где же они?
1: Ваш воспитатель альбом смотрел?
0: Смотрел.
1: Взгляните. Этот воспитатель у вас был?
0: Ой, батюшки Светы. Он.
1: Когда он вас навестил?
0: Да с месяц, наверное.
1: А дед во что был?
0: Так он капитан. Моряк, я в звездах не разбираюсь.
1: Он вам адрес, конечно, не оставил.
0: Обещал написать.
1: Но он такой же, как на этой фотографии?
0: Покажите еще раз. Он сейчас в очках. С усами и потолстел.
1: Усы седые?
0: Знаете, нет. Он вообще почти совсем без седины.
1: Галина Ивановна, это очень опасный преступник. Очень. Если он к вам вдруг придет, вы не вздумайте сказать про мой визит. Вот вам мои телефоны.
0: Ага.
1: Здешний и московский.
0: Угу.
1: А теперь давайте-ка вспоминать все. Все, что только можно о нем вспомнить.

0: Вот что рассказывает бывший в то время главным редактором газеты «Бакинский рабочий» Петр Иванович Чагин.
1: Одним из самых примечательных дней в бакинский период жизни Сергея Есенина была дата 1 мая 1925 года. 1 мая того года мы решили провести необычно. Вместо общей городской демонстрации организовали митинги промысловых и заводских районов, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем рабочие народные гуляния. Взяли с собой в машину, где были секретари ЦК Азербайджана Сергея Есенина. Он не был к тому времени новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже с полгода как жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в стихию которых, говоря его словами, мы его посвящали. Много беседовал с рабочими, знавшими и любившими его. Есенина на Майорке встретили как старого знакомого. Помню, с каким вдохновением Сергей Есенин читал ту свою знаменитую балладу о 26 у памятника бакинским комиссарам. Какой бурной овацией наградили его бакинские рабочие. Вместе с партийными руководителями ходил он по лужайкам, где прямо на земле, на молодой весенней траве, расположились рабочие со своими семьями, читал стихи, пел частушки. После этого поехали на дачу Мардакьянов под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо душевно читал стихотворение из цикла «Персидские мотивы». Киров, человек огромного эстетического вкуса, в революционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной. «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай, чего не хватит, да вообразит. Он же поэт. Да какой!» Огромное впечатление произвела на Есенина встреча с Сергеем Мироновичем Кировым. «Есенин без конца выведал у меня все подробности боевой работы Кирова в 11-й армии в Астрахани. Признавался мне, что лелеет и нежит мечту написать эпическую вещь о гражданской войне, и чтобы обязательно во главе всего этого эпоса, который должен перекрыть и песнь о великом походе, и Анну Снегину, и все написанное им, был Ленин. Я в долгу перед образом Ленина, говорю Есенину».
2: Осел и мужик. Мужик на лето в огород, наняв осла, приставил ворон и воробьев гонять нахальный рот. Осел был самых честных правил, ни с хищностью, ни с кражей не знаком, не поживился он хозяйским ни листком, и птицам грех сказать, чтобы давал потачку. Но мужику барыш был с огорода плох. Осел, гоняя птиц со всех ослиных ног, по всем грядам и вдоль и поперек, такую поднял скачку, что в огороде все примял и притоптал. Увидя тут, что труд его пропал, крестьянин на спине ослиной убыток выместил дубиной. И ничто все кричат, скотине по делам, с его любом за это дело браться. А я скажу не с тем, чтоб за осла вступаться. Он точно виноват, с ним сделан и расчет, но, кажется, не прав и тот, кто поручил ослу стереть свой огород. Волк и кот. Волк из лесу в деревню забежал, не в гости, но живот спасая. За шкуру он свою дрожал, охотники за ним гнались и гончих стая. Он рад бы в первые тут шмыгнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре. Вот видит волк мой на заборе кота и молит: «Васенька, мой друг, скажи скорее, кто здесь из мужичков добрее, чтобы укрыть меня от злых моих врагов? Ты слышишь лай собак и страшный звук рогов? Все это ведь за мной. Просись скорее Степана». Мужик придобрый он, кот Васька говорит. «То так, да у него я ободрал барана. Ну, попытайся, шу Демьяна. Боюсь, что на меня и он сердит. Я у него унес козленка. Бегишь, вон там живет Трофим. К Трофиму? Нет. Боюсь, и встретиться я с ним. Он на меня с весны грозится за ягненка. Ну, плохо ж. Ну, а вось тебя укроет Клим. Ох, Вася, у него зарезал я теленка». «Что вижу, кум, ты всем в деревне насолил, — сказал тут Васька волку. — Какую ж ты себе защиту здесь сулил? Нет, в наших мужичках не столько мало толку, чтоб на свою беду тебя спасли они. И правы, сам себя вини. Что ты посеял, то и жни». Дерево. Увидя, что топор крестьянин нес, «Голубчик, деревце, — сказала молодое, — пожалуй, выруби вокруг меня ты лес. Я не могу расти в покое. Ни солнце мне не виден свет, ни для корней моих простору нет, ни ветеркам вокруг меня свободы. Такие надо мной он сплесть изволил своды, когда б не от него расти помеха мне, я в год бы сделала с красою сей стране, и тенью бы моей покрыла вся долина. А ныне тонкая, почти как хворостина». Взялся крестьянин за топор, и дереву, как другу, он оказал услугу. В круг деревца большой очистился простор. Но торжество его недолго было. То солнцем дерево печет, то градом, то дождем сечет, и ветром, наконец, то деревце сломило. «Безумная, — ему сказала тут змея, — не от тебя ль беда твоя? Когда б укрытая в лесу ты возрастала, тебе б вредить ни зной, ни ветра не могли. Тебя бы старые деревья берегли. А если б некогда деревьев тех не стало, и время их бы отошло, тогда в свою череду ты столько б возросло, усилилось и укрепилось, что нынешней беды с тобой бы не случилось, и бурю, может быть, ты б выдержать могло». Пруд и река. «Что это? — говорил реке соседний пруд. — Как на тебя не взглянешь, а воды все твои текут. Неужели таки ты, сестрица, не устанешь? Притом же вижу я почти всегда то с грузом тяжкие суда, то долговязые плоты ты носишь. Уж я не говорю про лодки, челноки, им счету нет. Когда такую жизнь ты бросишь? Я, право, высох бы с тоски. В сравнении с твоим, как жребий мой приятен. Конечно, я не знатен. По карте не тянусь я через целый лист. И не бренчит похвал какой-нибудь гусь-лист. Да это, право, все пустое. Зато я в илистых и мягких берегах, как барыня в пуховиках, лежу и в неге, и в покое. Не только что судов или плотов мне здесь ни для чего страшиться. Не знаю даже я, каков тяжел челнок, и много, ежели случится, что по воде моей чуть зыблется листок, когда его ко мне забросит ветерок. Что беззаботную заменит жизнь такую? За ветрами со всех сторон, не движась, я смотрю на суету мирскую, и философствую сквозь сон. А философствуя, ты помнишь ли закон, Реконаэт отвечает, что свежесть лишь вода движением сохраняет. Если стала я великою рекой, так это от того, что, кинувши покой, последую сему уставу. Зато по всякий год обильем и чистотою вод и пользу приношу, и в честь вхожу, и в славу, и буду, может быть, еще я веки течь, когда уже тебя не будет и в помине, и о тебе совсем исчезнет речь. Слова ее сбылись. Она течет поныне, а бедный пруд год от году все глох, заволочен весь тиною глубокой, зацвел, зарос осокой и, наконец, совсем иссох. Так дарование без

0: Один был уже прохожий, камень взял. И полно, братец, тут другой ему сказал. Собак ты не уймешь от лаю, лишь пуще всю раздразнишь стаю. Пойдем вперед, я их натуру лучше знаю. И подлинно. Прошли шагов десятков пять. Собаки начали поману затихать. И стало, наконец, совсем их не слыхать. Завистники, на что не взглянут, подымут вечно лай. А ты себе своей дорогой ступай. Полают, да отстанут. Охотник. Как часто говорят в делах, еще успею, но надобно признаться в том, что это говорят, спросясь они с умом, а с ленностью своею. Итак, коль дело есть, скорее его кончай, или после на себя ропщи, не на случай, когда оно тебя застанет невзначай. Но это басню вам скажу я, как умею. Охотник, взяв ружье, патронницу, суму и друга верного по нраву и обычаю Гектора, в лес пошел за дичью, не зарядя ружья, хоть был совет ему, чтоб зарядил ружье он дома. Вот здорово, он говорит, дорога мне знакома, на ней ни воробья не видел я родясь. До места ж ходу целый час, так зарядить еще успею я 100 раз. Ну что ж, лишь вон и жила, как будто бы над ним фортуна подшутила. По озерку гуляют утки целым стадом. И нашему б тогда стрелку легко с полдюжины одним зарядом убить и на неделю с хлебом быть. Когда б не отложил ружья он зарядить. Теперь к заряду он скорее. Только утки на это чутки. Пока с ружьем возился он, они вскричали, встрепенулись, взвелись и за леса веревкой потянулись. А там из виду скрылись вон. Напрасно по лесу стрелок потом таскался, ни даже воробей ему не попадался. А тут к беде еще беда. Случись тогда ненастье. Итак, охотник мой, измокший весь, пришел домой с пустой сумой, а все-таки пенял не на себя, на счастье.
1: «Только поэзия Пушкина, — говорил Герман Ларош, — с которой Глинка представляет наиболее родственных черт, дает подобие той глубины и искренности настроений, той внутренней цельности и гармонии, того светлого и идеального содержания, которое везде сквозит у Глинки. И нельзя, мне кажется, лучше охарактеризовать Глинку, как назвав его нашим музыкальным Пушкиным».

Творчество Глинки, его заветы оказали на русскую музыку поистине могучее воздействие. Доргомышский, Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, Кюи. Для них Глинка стал символом всего передового, национального в искусстве. Корифеи русской музыкальной критики, утверждал Петр Ильич Чайковский, единодушно поставили имя Глинки во главе самостоятельной русской школы. Немало восхищенных строк посвятил Чайковский Глинке. Он чрезвычайно высоко ценил его оперное творчество, видел в Глинке гениального симфониста, кстати, последнее часто недооценивалось. Вот что писал Петр Ильич Чайковский. Знаменитая Арагонская хота. Чем больше ее слушаешь, тем больше ее любишь, и тем больше сожалеешь, что Глинка так мало оставил нам оркестровых произведений. Родись этот громадный композиторский талант в другое время, на другой земле, при более благоприятных условиях, он, конечно, обогатил бы европейское искусство целыми десятками капитальных симфонических произведений.

В письме Глинки сестре от 5 июня 1852 года сохранилось описание его разговора с Джакомо Мейербером. «Почему это, господин Глинка, мы все знаем вас по репутации, но не знаем ваших сочинений?» — спросил Мейербер. «Это весьма естественно. Я не имею обыкновения распространять свои произведения». И все же музыку Глинки хорошо знали и Берлиоз, и Лист, и Полина Виардо. О нем восторженно отзывался французский писатель Анри Мериме, брат Проспера Мериме. «Для меня мало исполнять вашу музыку и говорить многим, что она свежа, полна жизни, восхитительна, вдохновенна и оригинальна», — писал композитору Гектор Берлиоз. «Я хочу еще доставить себе удовольствие написать в дальнейшем несколько столбцов о ней, тем более, что считаю это своей обязанностью». По словам современника Глинки, литератора Зотова, на одном из первых представлений Руслана присутствовал знаменитый Лист и хлопал без устали каждому номеру и каждому певцу. Другой современный Глинки писатель, Кони, наблюдал Листа на 33-м представлении Руслана. Между избранными посетителями этого спектакля можно было заметить в одной из лож Бель-Этажа, в небольшом кружку литературных и музыкальных наших знаменитостей, худощавого молодого человека с восторженным лицом, с длинными до плеч волосами, расчесанными на обе стороны, который с величайшим вниманием следил за ходом оперы и при каждом счастливом музыкальном месте с каким-то художническим порывом поднимал руки и громче всех аплодировал. Лист не проронил ни одного слова, и после последнего действия вышел из театра с лицом, выражавшим изумление и полное удовольствие. Странно, первому европейскому музыканту опера не показалась длинной и скучной. Вот судите после этого о критиках Руслана и Людмилы. Сам Лист в письме к Шостаковой пишет: «Для меня составит удовольствие и обязанность, как только возможно, содействовать распространению произведений Глинки, которому я всегда питал самую искреннюю и восторженную симпатию». Почти на всех концертах Лист играл свою транскрипцию «Марша Черномора».

1862 году в Париже вышла книга Оскара Комитана «Опыт исследования произведений Глинки, основоположника русской национальной оперы». В ней Комитан пишет, что Глинка сумел поднять русскую народную песню на уровень высокого искусства и тем самым заложить основание новой русской музыкальной школы. Музыка Глинки нова по своему характеру, ритмике, по своей форме, гармонии, которая во многих случаях представляет собой как бы многослойную мелодию, пишет автор. Даже когда он заимствует у других темы для своих произведений, как это имеет место в «Арагонской хоте» или «Ночи в Мадриде», Глинка всегда остается оригинальным.

Творчество Глинки привлекало внимание чешского композитора Сметаны, французских дирижеров Паделу, Колонна, Ламуре, немецкого пианиста и дирижера Бюлова. Английский композитор XX века Алан Буш сказал: «Глинка оставил человечеству бессмертные творения. Больше того, он нашел единственно верный путь в борьбе за музыкальную правду, за подлинный прогресс искусства. Он был первым композитором в историческом развитии национальной музыкальной культуры. Он показал, как композитор своим живым творческим вдохновением может оплодотворить океан народного музыкального опыта. Пусть все композиторы мира, каждый по-своему, последуют по пути, который был впервые проложен великим Глинкой». О Глинке уже много написано, но все же неоценимый вклад в глинкиниану был сделан в XX веке Борисом Владимировичем Асафьевым. Исследовательский ум, чуткое сердце художника помогли проникнуть в глубину поразительного явления искусства, которое мы называем творчеством Глинки. Вот строки из книги «Симфонические этюды», из первого этюда, посвященного Руслану. «В Николаевской самодержавной России создается громадное эпического склада произведение, предприятие исполинское, создается как эпос. Глинка использовал здесь весь наличный, накопившийся запас звукового материала и интенсивность творческой энергии. Свежесть и радостная красота материала, кристальность образов, вечная новизна мастерства ошеломляют. Мы должны признать Руслана как альфу и омегу русской музыки».

Вдохновенный художник, мудрый мастер, смелый новатор, Глинка стал учителем многих поколений русских музыкантов, говорит Георгий Свиридов. Он положил начало всему, чем живет наше искусство. К какому явлению русской музыки не обратись, все нити поведут к Глинке. Разумеется, теперь эти связи более сложны, труднее обнаруживаются, чем в прошлом столетии, но все же у истока любого значительного явления русской музыки, если окинуть взглядом путь его формирования, будет сиять имя Глинки. Георгию Свиридову вторят земляк Глинки, скульптор Сергей Тимофеевич Каненков. Глинка — первый, самый главный тон в могучем аккорде русской музыки. Его голос звучит в веках, все крепчая, набирая силу.

0: вздумала одна почтенная большая свинья художеством заниматься. Картину свинья написать захотела. В весенней грязи как следует извалялась, а потом со всей этой грязью подошла к забору, потерлась о забор, и на заборе картина готова. Пейзаж закончен. Пришли куры, индюшки, на картину свиньи посмотрели, головками покивали, сказали:
1: «Ах, как хорошо! Ах, как мило! Ах, как хорошо!»
0: А индюк крыльями шваркнул, покраснел, надулся весь и гаркнул:
2: «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Великое произведение искусства! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Шикарная штука!»
0: Пес тощий, старый пес, подошел, понюхал, даже лизнул картины свиньи, сказал:
2: «А недурно, не ожидал от свиньи такого искусства, ибо недурно.
0: Ну, а потом поднял заднюю ногу на картину и поплелся дальше по своим делам. Кот, тоже старый, важный кот, видавший виды, посмотрел на картину свиньи и сказал:
3: «Мягко, в мягкой манере написана картина, приятно, мягко».
0: Молодого веселого жеребца вели на водопой. Тоже покосился на картину розовыми белками своих глаз, сказал:
2: как здорово!»
0: Гуси целой компанией проходили мимо картины, вытягивали на нее свои длинные шеи, говорили:
4: «Сильная вещь! Сильная вещь! И стильная! Эстетически сильная!» Поправила старая гусыня.
3: «Чистое искусство!»
0: Говорили гусята. Две вороны скакали около картины. Одна кричала:
3: «Браво! Браво! Браво!»
0: А другая даже закричала:
3: «Ура! Ура!»
0: Старый козел долго смотрел на картину, кивал одобрительно головой, тряс седой бородой, потом сказал:
4: «Великолепно, великолепно!»
0: Свинья лежала тут же, вблизи, и с удовольствием слушала все отзывы о своем произведении.
2: «Одобряют, понимают, ценят, приятно!»
0: И вдруг пришел маляр и стал ко дню 1 мая весь забор заново красить. Весело насвистывая,

0: и в одну минуту замазал всю картину свиньи. Свинья увидала, что сделал маляр, вскочила, завизжала, на скотный двор побежала, кричала: «Это же свинство! Это же хамство! Замазал маляр мою картину, испортил маляр мою вещь! Я этого не переживу! Не переживу, не переживу, не переживу!» Все на скотном дворе ахали, все охали, все выражали сочувствие свинье. Жирные голуби очень возмущались.
1: «Ух, варвары, грубые варвары! Все замазали красной краской, кругом все замазали красной краской. Ух, варвары, варвары, варвары, варвары, варвары, варвары, варвары, варвары».
0: Но свинья не унималась. «Я этого не переживу, не щадят искусство, погибло искусство, я этого не переживу, не переживу, не переживу». Тут подошел старый бык, узнал, в чем дело, и промычал:
2: «Врет она, переживет, ничего, свинья все переживет, переживет, свинья переживет».
3: «Не верь мне, друг, когда в избытке горя я говорю, что разлюбил тебя. В отлива час не верь измене моря, оно к земле воротится, любя. Уж я тоскую прежней страсти полной, мою свободу вновь тебе отдам, и уж бегут с обратным шумом волны издалека к любимым берегам».

0: У дороги стоит деревенский дом с высоким крылечком террасы. Через дорогу идет тропинка между двух берез. Я сижу на крылечке в бабушкином пиджаке. По нижней дороге идет фигура женщины. Она все ближе, ближе. Я узнаю черты своей мамы. Деревня Трубина, родина моей мамы, где я провел большую часть своего дошкольного детства, а также в деревне Чаплино под Клязьмом. Катерина Михайловна, Иван Алексеевич, два замечательных человека встретились в Москве, полюбили друг друга, и 24 ноября 1929 года родился я. Мне дали имя по святцам Виктор. Виктор – победитель.
1: Если говорить о детстве, предвоенного его ощущения, что сохраняется из этого? Сохраняется удивительный какой-то дух коллективизма. Оно проходило в районе Москвы, который назывался Сухаревка. Ну что там, конечно, район был непростой человеческий, но удивительного какого-то внимания старших людей к младшим и оптимизма. Вот она, точка отсчета. Все равно никуда от нее не уйдешь. Это детство в годы войны. Годы были трудные, тяжелые. И когда меня позвали ребята в театральную студию Дзержинского дома пионеров, я пошел просто поинтересоваться. Мы довольно много выступали. И выступали главным образом в госпиталях. Мы отвлекали их от боли физической, духовной, от их трудностей, от их потерь. Это была работа. Это был наш фронт. Вот здесь-то и появилась мечта быть актером.
0: Сегодня мы празднуем юбилей замечательного человека, великого актера, прекрасного педагога, человека, который отдал всю свою жизнь малому театру, всего себя отдал этой сцене, воспитал много-много учеников –

0: за каждым этим человеком, за каждым актером, который стоит здесь, масса-масса людей, у которых сложилась судьба так или иначе, которые тоже любят Виктора Ивановича, которые работают и снимаются. Их очень-очень много. И если всех вывести сюда, то нам места здесь не хватит. Это точно. Итак, Баринов Валерий.
1: Нас у вас очень много, а вы у нас один. Всегда бывает в жизни артиста, художника, да вообще человека, один человек, который направляет его жизнь. Мы счастливы, что один у нас вы, что вы у нас такой.
2: Людмила Полякова. Педагоги творческих вузов для меня сродни богам. Потому что какой-то невероятной интуицией из вот этой массы весной стекающихся мальчиков и девочек, которые сами путем даже не понимают, чего они хотят, но просто в них пробуждается жажда какой-то странной, необыкновенной жизни, и вот они какой-то нечеловеческой интуицией, они выбирают и говорят: ты и ты. Вот. И так получилось, что вот собрался наш курс. Мы были первые, мы счастливые, мы себя так и ощущали, что мы удивительные, потому что мы первые. И нам повезло, потому что прекрасные, красивые, талантливые, молодые педагоги, такое было ощущение, что это было полное единение. Мы росли, и они росли.
0: Дмитрий Назаров.
3: Ну, все это знают здесь, может быть, не все знают, что Виктор Иванович всех называет родной, родная, родные, и при этом говорит, что скоро будем расставаться. Всем. Мы поступили, слыша сердце стук, счастливые, как новые медали. Сбылись мечты, мы гении. Но вдруг собрали нас, как первоклашек, в зале, и первое, о чем спросил худрук: родные, а зачем вы поступали? Таланту невозможно научить. Нет гениев среди вас, поверьте, братцы. А о способностях вы можете забыть. Родные, скоро будем расставаться. В короткой юбке вам не встать, не сесть. Зачем надели? Объясните вкратце. Вам нижний бюст куда-то надо деть. Сундук убрать, чтобы нам не расставаться. Садитесь на пол, деревянный пол, и начинайте каждый день качаться туда-сюда. 3 дня, чтоб был масол, иначе скоро будем расставаться. Вас ждет, родная, жесткая стезя. Не надо плакать, хлюпать и сморкаться, жениться и беременеть нельзя. Попробуйте, и будем расставаться. Родной, зачем ты космы отпустил? Кого играть собрался ты? Китайца? Чего смешного? Может, ты решил, что мы с тобой не будем расставаться? Вот курс второй. Любимый наш худрук на нас глядит, лукаво улыбаясь. Мы в смертном страхе сели в полукруг, а многих нет. Как обещал, расстались. Родная, все худеешь, а зачем? На пробы ходишь. Михалков, сниматься. Да хоть сам Бейлис. Объясняю всем, кто снимется, с тем будем расставаться. А ты, родной, постригся. Вот беда. В ночном кафе придумал убираться. А надо высыпаться иногда. Для мастерства придется расставаться. 2-го курса ты уже студент. Для русской сцены говор твой, признаться, да он совсем не говор, а акцент. Наверное, придется расставаться. Вот 3-й курс, 4-й, вот диплом. Мы начинаем искренне бояться, что скоро мы покинем Щепкин дом, и нам, увы, придется расставаться. В театрах разных нас за много лет пугали чисткой массовых кастраций, но вы привили нам иммунитет, и нам совсем не страшно расставаться. Мы взрослые, и вам нам не помочь. Вы птицы гордые, вы высидели яйца, мы вылупились, разлетелись прочь. Зачем вы так хотели расставаться?

0: Когда Леонид Андреевич Волков меня вдруг остановил, достаточно молодого актера, только что пришедшего в театр, в Малый театр, это был 54-й год, и сказал, что, значит, вот, Виктор Иванович, у меня была привычка такая немножечко греметь ключами. Как вы относитесь к тому, чтобы заняться педагогической работой, Леонид Андреевич? Я как-то это так даже и не думал, у меня и в мыслях этого не было. Это трудно представить, я еще сам, как актер, только начинаю, и все. Почему вы вдруг так решили? Ну вот я за вами как-то все время наблюдаю, мне кажется, что у вас это должно получиться. Я вам, во всяком случае, предлагаю вот попробовать у меня на курсе.
1: В один прекрасный день вошел молодой человек. Он только что сам закончил МХАТ и был принят в Малый театр. Он был бесконечно эмоциональный. И была такая заразительность невероятная. Я сейчас не могу, конечно, вспомнить, про что он говорил, о чем он. У меня осталось эмоциональное ощущение какого-то восторга, потому что когда уже у нас эти уроки назывались «Мастерство актера», когда это все закончилось, закончился урок, то мы все просто, открыв глаза и совершенно даже не зная, просто так на них междометие. Вот это да!
2: Это был человек какой-то одержимый всегда. Я бы сказал, сгорающий, просто отдающий сердце свое вот именно этим молодым людям. Я учился в 55-м, 59-й год. Знаменитый спектакль «Иван Рыбаков». Я, наверное, раз 15 его смотрел. Я был просто влюблен в этого актера.
3: Так вот ты каков.
4: Вот я каков. Весь в папашу, душою конник.
3: Придется тебе отвечать, Рыбаков.
4: Не знал, что тебе такой законник. А где ж рыбаковская сила? Размах, о которых и ныне песни поются.
3: Я боюсь, что из всех статей Конституции ты запомнил одну. О правах. Обязанности не твоя забота.
4: Тебе расходы не по плечу. Ну что ж, я скоро начну работать. Все до копеечки уплачу.
5: Как мы гордились им, когда, например, нам казалось, мы также в девчонке, мы ходили совершенно влюбленные в Молчалина, именно в Молчалина. Нам казалось, что именно только Молчалин, и вот такой, и это наш педагог. Конечно, безумные влюбленности, бесконечные, они такие красивые. Юрочка, Юрий Михайлович Соломин, он был как бы еще помладше немножко, но просто почти как ровесник. Ну вот я говорю, вот так нам повезло, что они заражали нас еще вот просто своей молодостью, своим примером, своей красотой какой-то и своим поиском.

0: Сережа Потапов.
1: Нет слов.
0: У него нет слов.
1: Нет слов. Нет слов.
0: Нет слов. А что у тебя есть?

0: фанатов выпуска 2004 года.
1: В театральном училище это всегда вот есть такой бог, бог, бог, да? А вот мы, ученики, мы смотрим на этого бога, не прямой стороны, но это правда так, мы ходили на его спектакли с студентами, и это тоже всегда был такой, ну, не праздник, но это был выход в театр. Мы не просто шли, мы шли на педагога смотреть. И шли не оценивать, а именно смотреть как надо.
2: Иной раз, когда не спится, я думаю, Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя тут, мы сами-то должны по-настоящему быть великанами.
3: Я очень вам благодарен за то, что вы есть, за то, что у вас колоссальное чутье, за то, что у вас потрясающие силы воли, Марат Башаров. Я вас люблю.
4: У каждого из нас он вложил какую-то вот частичку самого себя. И я не знаю, что именно, но, скорее всего, безусловно, в каждой своей работе у меня что-то есть где-то, где-то вот здесь вот я это ощущаю, что я учился у него, и такой, какой я есть на сегодняшний день, безусловно, это не только заслуга родителей моих, но и его личная большая заслуга.
2: Я до какой-то степени деревни коснулся в детстве, где мама родилась под Калязином на Волге. Недалеко от Углича. Этот источник эмоционально не раз помогал мне в актерской работе. Спектакль «Власть тьмы» я играл около 20 лет. Жизнь делала отметины на сердце. И роль обогащалась. Поэтому, скажем, в Никите вопрос совести, как бы вопрос света, становился главным. Власть света, а не власть тьмы. Борьба за добро, борьба за суть человеческую.
5: Мир православный! Мир православный! Мир православный! Виноват я. Каяться хочу.
6: Что ты? С ума спятил? Миленький, у него ум зашелся.
5: Отравил я отца. Погубил я пес и дочь. Моя власть над ней была, погубил ее. И ребеночка. Прости меня, мир православный.
7: Виктор Иванович, я не могу не сказать большое вам спасибо за то, что вы есть, от всех, кто здесь и за кулисами. Но все-таки я хочу сказать вот о чем. То, что вы пришли в Малый театр из школы художественного театра. Рядом с вами я очень хочу от всех нас, здесь присутствующих, поблагодарить Катерину Ильиничну Еланскую, которая вместе с вами в школе художественного театра была на одном курсе. Там были великие артисты, великие и замечательные. Замечательная школа, которую вы принесли и в Щепкинскую школу. А сейчас вас хочет поздравить народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон.

Я хочу сказать, сколько бы вам ни было лет, вы прожили их так красиво, так достойно. Так много вы сделали не только в своей актерской профессии, и в театре, и в кино. Но вот я смотрел на эти счастливые лица молодых, талантливых ребят и думал, какое счастье, когда они кланяются вам за то, что вы их научили любить сцену, научили любить искусство. И я поэтому с удовольствием, если вы позволите, хочу вам посвятить песню.

виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои,

И заслушаюсь вновь, и замру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат,

0: Государь, тебе сейчас отправить в Углич надо кого-нибудь. Федор, зачем? Я сам отправлюсь. Я сам хочу увидеть Митю. Сам. Алексей Константинович Толстой. Царь Федор Иванович.
1: Я отрешен. Сам Федор словно нудит меня свершить, чего бы я не хотел. Нагие ждут давно моей опалы, и весть о ней им дерзости придаст. Они теперь на все решатся.
0: 7 лет прошло, что над землей русской.

Виктор Иванович, вас приветствует «Спартак». Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России Симонян Никит Павлович.

0: Добрый вечер. Добрый вечер. Низкий поклон вам. Это со мной рядом Евгений Ловчев. Остальные, вот они подошли. Выбежать на поле мы уже, к сожалению, не можем. Не можем, но вот подошли. Значит, мы пришли сюда, в «Спартак» разных поколений, дорогой Виктор Иванович. Это олимпийские чемпионы 56-го. Чемпионы Мельбурна, Алексей Парамонов, Анатолий Ильин, Анатолий Исаев. Ну, Евгения Ловчева я представил, тоже следующее за нами поколение. И, конечно же, общий наш любимец, народный футболист Федор Черенков. Дорогой Виктор Иванович, ну, мы... Птенцы гнезда Николая Петровича Старостина.
1: Да, да, настоящего гнезда.
0: Он нас воспитывал в верности спартаковскому флагу. И мы...
1: верности, да, отечеству.
0: И верности отечеству. И сегодня, вот когда представили молодое поколение, которое вы воспитали...
1: Я чувствую, что надо где-то и с футболистами заняться на этом.
0: Да. Но я абсолютно убежден, что то поколение, которое воспитывало вас и вас готовило как великого мастера, я имею в виду и Михаила Ивановича Царева, Михаила Ивановича Жарова.
1: Наших знаменитых старух.
0: Но особенно, конечно, не могу не вспомнить здесь и не сказать слова благодарности Игорю Владимировичу, гениальному Игорю Владимировичу Ильинскому.
1: И великолепному теннисисту, кстати.
0: Да. Который, вы знаете, приходил к нам в раздевалку и смотрел, как мы, мальчишки, готовимся к матчу. И когда мы говорим: Игорь Владимирович, что вы на нас, пацанов, смотрите? Что у нас тут интересно? Он сказал следующее: вы готовитесь отчитываться перед зрителем, и мы готовимся. И нам очень интересно смотреть, как вы это делаете. Дорогой Виктор Иванович, спасибо вам, что ваше сердце отдано нашему спартакскому флагу. Спасибо огромное. Мы вам желаем благополучия, здоровья. Но мы не могли прийти с пустыми руками, поэтому... Да, вот сейчас Женю Ловчев уже остальное скажет, заключит. Пожалуйста.
2: Виктор Иванович, здесь не было кадров, как вы играете тренера. Тренера играете, да? Это «Удар, еще удар», по-моему, фильм, да? И играете-то с кем? Играете с немцами. И немцев обыгрываете, а эти не могут. С Гусом Хидингом. Им тренер нужен, Коршунов, понимаете? Коршунов. Майку спартаковскую. Алексей Александрович Парамонов. 80 Коршунов.

0: Да-да-да. Да-да-да.
1: Все поколения, там около 60 чемпионов страны, спартаковцев. Мы все расписались, и вот этот мяч со всеми нашими автографами. Дай Бог вам здоровья,

Привели купцу внимание. Я не бомж и не маньяк. Дело в том, что это здание мой фамильный особняк. Был он как цветочек аленький, но ПВ проект создал, и мой дом совсем не маленький вдруг театром малым стал. Что ж, театры — дело важное. Пусть бесится и парчи, развлечений жаждут граждане, лимита и москвичи. Бросил я свою коробушку, надоело торговать. Чу! Сказал жене Зазнобушке. По театрам едем, мать. Посетил спектакли разные, Виктюка смотрел и МХАТ. Впечатления безобразные. Мат, чернуха и разврат. Главной актерской краскою стала голубая муть. Я решил с большой опаскою в дом свой бывший заглянуть. Коль увижу проституцию или еще какую гнусь, я тогда по конституции реституцией займусь. Нынче я спокоен, граждане. Видно, малому помог. В кресле каменном посаженный перед входом мужичок. Знает только ночка темная, что Островский, как в раю, сохранил года нескромные целомудренность свою. Ах, на него глядел не раз с плотоядным вожделением.

И вот жизнь. Начинается реальная повседневная работа, когда ты должен ждать, доказывать, трудиться, верить.

Виктор Иванович, редко мы виделись в последние десятилетия, с тех пор, как мы в 77-м году ставили последний вариант в истории малого театра «Любови Яровой». И вы были комиссаром Кошкиным, таким неожиданным, таким человечным. Помню вас в самых разных проявлениях, хотя это было очень коротко. И на теннисном корте, и на репетициях, и в студии МХАТ, когда вы меня не знали, я вас наблюдал, потому что вы были в одном из первых выпусков послевоенного художественного театра его школы-студии. И хочу сказать, что не так ясно, что вы прожили и живете, и будете жить в Малом театре в родном доме. Этот театр выдержал и скепсис, и недоверие, и издевки. Великий русский Малый театр, в который вы вложили свою жизнь и вкладываете. Мне кажется, это театр святой.

Виктор Иванович, вас приветствует труппа Малого театра. Художественный руководитель Юрий Михайлович Соломин.

0: Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Секундочку, вы знаете, постойте. Для артиста нет лучшего лекарства, чем зритель. Зритель, который стоит, который аплодирует, слушает сердечно, с душой наполненной очень хорошим, даже если у него дома не очень все хорошо. А с этой стороны стоят тоже те же самые зрители, то есть те же люди с сердцами, с болезнями, с болью сердечной, но которые проходят, когда они появляются на сцене. Виктор Иванович, дай Бог тебе много сил, здоровья, это тебе все желают, и я думаю, что ни один человек, стоящий с этой стороны и с этой стороны, не скажут нет. Да, только так держаться. Это железный человек. Железный. Он сделан из той стали, которую сейчас уже не делают. И мы его все уважаем, любим. Я выделю немножко себя, потому что у меня немножко с ним связано больше, чем у кого-либо. В 60-м году, будучи молодым художественным руководителем курса, вот здесь вы видели артистов всех, они все народные, заслуженные, ну и есть хорошие. И в 60-м году, став художественным руководителем курса, при педагогах Волкове, Зубове, Цыганкове, Кнебель, там кого только не было, Пашенной Веры Николаевны, он подошел ко мне однажды и сказал: «Старик, давай попробуй». И вот я с ним пробую уже 50 лет. Вить, от меня лично спасибо тебе большое, что ты меня наставил на путь истины. Точно так же, как, наверное, процентов 50 труппы, это те люди, которые прошли и через твои руки, через твое сердце, через наши боли, которые есть. А вам всем низкий поклон за то, что вы пришли сегодня сюда. Витя, Виктор Иванович, ты будешь говорить? Сознайся.
1: Давай попробую.
0: Ну, давай.
1: Волнительно, конечно, очень. Вы знаете, я по природе однолюб, но должен сказать, что так жизнь сложилась, что у меня несколько семей. Это моя семья, которую я люблю, благодарен. Это моя жена, мой сын и мои внуки, и внучка, правнучка. Это моя семья и мой один дом. Но у меня и вторая семья, и второй дом. Это мой родной Малый театр. И, конечно, училище, так сказать, где я работаю с ребятами, это удивительное дело, потому что ты все время ежеминутно чувствуешь ответственность перед ними за их судьбы, за их жизнь. Это дело, которое заставляет и не может, так сказать, тебя оставлять равнодушным к жизни, так сказать, этих ребят. И это семья еще, так что вот видите, еще семья. Но самое главное, я хотел быть актером, хотел, так жизнь повернулась. И я благодарю прежде всего моих родителей и учителей, которые помогли мне освоить эту профессию, и школьных, и, так сказать, институтских, И последняя моя семья, самая многочисленная, для которой я стал актером, и которая особая семья, это вы, дорогие зрители, вы.

И сегодня, вот в этот день, мне хотелось бы особую благодарность сказать женщинам послевоенных и военных лет, от которых я получал и продолжаю получать самые искренние, теплые слова признания в дружбе и любви. Спасибо огромное, дорогие женщины.

Люди и манекены. А я думаю, что в этом названии есть генеральная идея. Иногда манекены смотрят на улицу и говорят, что по-моему, тут наши родственники ходят. Эй, человек, эй, манекен, вы что, своих не узнаете?

0: тетя. Эй, человек! Эй, манекен! Вы что, своих не узнаете?
1: Дали два выходных. Люди с ума посходили. Вместо того, чтобы отдыхать, убивают время почем зря. Вот прошлое воскресенье потянуло она меня на...

Ну, в общем, потянула. На вернисаж. На вернисаж. Я думал, музей как музей. Это не музей, хуже забегаловки. Горячего нет, один только сыр и кофе. В Третьяковке хоть соленка была. А на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так думаю, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Ну, пока экскурсия на статую таращилась, я из музея выскочил. На углу прихватил кое-что. Только расположился, розетку расстелил, все чин-чинарем. И вахтерша прицепилась. В греческом зале, в греческом зале. Как вам не стыдно, как вам не стыдно. Аж пенсне у нее раскалилось. Я ей так тихо замечаю, что ты орешь, ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне, из горлышка булькать? Она в греческом зале, в греческом зале. Ах, Аполлон, ах, Аполлон. Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что, селедку? Я селедку. Ну, развернул я у него селедку на плече. Ну и что? Он 2000 лет стоял без селедки. Пусть с селедкой постоит. Что ему сделается? Мне завтра на работу идти. Понимаешь ты, коза старая? Хотел я консервную банку открыть. Я бычки с собой прихватил в томате. Вот смех. Вот умора, музей, нечем банку открыть. Куда я только не лазил, приспособился под конем, оторвал какую-то железяку, только вдарил, она как заверещит, у меня аж банка из рук выпала. Я говорю, чего ты дребезжишь, что я тебе трогаю, я тебе кусаю, ты видишь, у меня полно продуктов, на часах уже 3, а я еще ни в одном глазу. Ты можешь мне штопор вынести? Она в греческом зале, в греческом зале. Я говорю, тебе штопор есть в греческом зале? Она говорит, вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю. Ты понимаешь, что без штопора мне не открыть? Я об пол буду стучать. Я же мешать буду, это же музей, темнота. Никакой культуры. Ой, намучился я. Ой, оторвал вторую железяку от этого же коня, пропихнул внутрь. На настроение, конечно, уже в какой-то гробнице, в одиночку, в кромешной темноте раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками, хорошо там рыцарь стоял на камне, кинжал кот вытащил. Порубал хоть колбасу на куски, вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря, слушай, труха внутри опилки, дурят людей, а тот железный, который на коне, тот ничего, тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки, а щит рвал, не идет, вот тебе музей, убил выходной день, ежели бы не пол-литра, никакого удовольствия.

0: сегодня слушаем одно из ранних произведений норвежского писателя Кнута Гамсуна в чтении народного артиста России авангарда Леонтьева. Но сначала вступительное слово Тимура Кибирова.
1: Герой знаменитого стихотворения Саши Черного, начинающегося строкой «Все в штанах, скроенных одинаково», устав от городской жизни и буржуазной культуры и замыслив побег на лоно природы, решает отправиться к лейтенанту Глану, будучи уверен в том, что, цитирую, «мудрый Глан ничего мне на это не скажет, принесет мне дичины, вина, творогу, только пусть меня Глан основательно свяжет, а иначе я в город сбегу». Боюсь, что среднему современному российскому читателю имя лейтенанта Глана ничего не говорит. Меж тем, в начале XX века этот литературный герой норвежского писателя Кнута Гамсуна был в России не менее известен, чем, скажем, Андрей Болконский или Петр Гринев. Об уровне тогдашней популярности творчества Гамсуна косвенным образом свидетельствует тот факт, что название фильма Никиты Михалкова «Раба любви», в котором старательно стилизуется уходящая декадентская культура, заимствовано не у русского писателя того времени, а именно у Кнута Гамсуна. Известность этого скандинавского писателя была поистине всемирной, и присуждение ему в 1920 году Нобелевской премии по литературе только подтвердило то, что было уже давно ясно читателям и критикам. Кнут Гамсун – признанный классик мировой литературы. Ставшая столь знаменитой фамилия Гамсун появилась на свет благодаря недоразумению. На самом деле псевдонимом, которым подписывал в юности свои произведения будущий классик Кнут Педерсон, было название его родного хутора – Гамсунд. При публикации одной из журнальных статей последняя буква была пропущена. Возникшая благодаря опечатке фамилия показалась автору более благозвучной, и с тех пор все его тексты подписывались именно так. К сожалению, формат краткого вступительного слова не позволяет мне подробно рассказать о тяжелом и необыкновенно интересном жизненном пути, который в итоге привел сына деревенского портного на вершину литературного Олимпа. Отмечу только, на первый взгляд, странные биографические и идеологические совпадения, существующие между Гамсуном и другим литературным кумиром того времени, Максимом Горьким, писателями, казалось бы, абсолютно противоположными. И Гамсун, и Горький были самоучками, и тот, и другой с трудом пробивались из социальных низов. На обоих оказал большое влияние Фридрих Ницше. Наконец, оба были, во многом благодаря вышеперечисленным обстоятельствам, убежденными противниками буржуазного жизненного порядка, что и привело их в итоге к увлечению двумя чудовищными идеологиями XX века. Но если Кнут Гамсун оказался после Второй мировой войны под судом за сотрудничество с фашистами, буревестник социалистической революции за воспевание соловецких лагерей подвергается разве что легкой укоризне. Впрочем, для современного читателя Гамсуна, а также, я надеюсь, для слушателей программы «Словесность тексты» на радио «Культура», эти трагические обстоятельства жизни Кнута Гамсуна не так уж и важны. Идеологические соблазны и ошибки могут испортить жизнь писателя, но если это действительно большой писатель, смысл его творчества оказывается неизмеримо глубже и долговечней любой идеологии.

0: На долю сына мельника выпала неожиданная великая милость. За ним прислали из замка. Надо было отвезти молодых господ на остров. Йоханнес, широкоплечий подросток лет 14, быстро зашагал к замку. Полукруглые окна шли по стенам и скатам крыши деревянного дома, выкрашенного белой краской. А когда к хозяевам приезжали гости, на круглой башенке развивался флаг. Усадьбу в народе прозвали замком. По одну сторону от нее тянулся залив, по другую — густые леса, а далеко-далеко виднелись маленькие крестьянские хутора. Йоханнес встретил молодых господ на малу и помог им разместиться в лодке. Он знал их давно. Это были дети владельца замка и их друзья из города. Все они надели высокие болотные сапоги, и когда причалили к острову, только Викторию, обутую в маленькие туфельки, ей минуло-то всего 10 лет, надо было перенести на руках. «Можно я тебя перенесу?» — спросил Йоханнес.
1: «Я сам перенесу», — отозвался Отто, молодой человек, приехавший из города, и взял Викторию на руки.
0: Йоханнес смотрел, как Отто перенес ее на пригорок подальше от берега, и слышал, как она сказала спасибо.
1: Потом Отто приказал: «А ты, как тебя там зовут, присмотришь за лодкой?»
0: «Его зовут Йоханнес», — объяснила Виктория. И Йоханнес остался один.
1: А молодые господа, взяв в руки корзины, пошли вглубь острова собирать птичьи яйца.
0: Зато после обеда Йоханнес показывал Виктории каменоломню, где сам он любил играть с малолетства.
1: «С тех пор, как приехали эти господа из города, ты только с ними и водишься», — говорит он. «А ведь я сильнее их всех. Я в два счета перенес бы тебя на берег».
0: «Но ведь Отто тоже сильный», — говорит она.
1: «Ну, раз так, говорить не о чем», — решает он.
0: «Я покажу тебе пещеру». Каменоломня была давно заброшена, камни поросли мхом, и уже не видно было тех мест, где когда-то сверлили буром и закладывали взрывчатку. Зато в самой глубине была таинственная пещера, которую сын мельника расчистил от камней и искусно разукрасил. Здесь жила самая храбрая в мире шайка разбойников, и он был ее главарем. Он так и сказал Виктории.
1: «Давай лучше уйдем отсюда», — пугается она. «Спешить некуда», — говорит Йоханнес. «Но если хочешь, давай уйдем. Там наверху есть камень, а на нем твое имя.
0: Я тебе его покажу». Они на четвереньках выбираются из пещеры и находят камень. Виктория горда и счастлива. Растроганный Йоханнес со слезами на глазах говорит: «Когда меня здесь не будет, ты посмотришь на этот камень и вспомнишь обо мне». «Обязательно», — обещает Виктория. «Но ведь ты вернешься?»
1: «Ах, знать, может, и не вернусь».
0: Они идут по дороге к дому. Йоханнес чуть не плачет.
1: «Ну что же, прощай», — говорит Виктория.
0: «Пожалуй, я провожу тебя еще немного». Как бессердечно и поспешно она попрощалась с ним. Йоханнес обижен, его самолюбие задето. Он круто останавливается и говорит, не скрывая справедливого гнева: «Никто никогда не будет так хорошо относиться к тебе, как я. Никто».
1: «Отто тоже ко мне хорошо относится», — возражает она.
0: «Вот как? Ну и водись с ним на здоровье», — отвечает он. Они молча проходят несколько шагов.
1: «А обо мне не беспокойся. Я буду жить припеваючи.
0: Но не все ли тебе равно? Ясное дело, тебе совершенно все равно».
1: «Зачем ты так говоришь?» — возражает Виктория. «Если кто-то и будет любить тебя, то все же, наверное, меньше, чем я».
0: Сердце сладко замирает у него в груди. Он счастлив и так смущен ее словами, что готов сквозь землю провалиться. Он не смеет взглянуть на нее и отводит глаза. А потом подбирает к земле прутик и, содрав с него кору,
1: похлёстывает себя им по руке. «Пожалуй, мне пора домой», — говорит он. «До свидания», — отвечает она и протягивает ему руку. Сын мельника уехал в город. Он долго не возвращался домой. Он ходил в школу, изучал разные науки, вырос, стал большим и сильным, а верхняя губа у него покрылась пушком. До города было далеко, поездка в оба конца стоила дорого, бережливый мельник много лет подряд держал сына в городе зимой и летом. И Юханес целыми днями сидел над книгами. И вот он стал взрослым, ему исполнилось 18, потом 19 лет. Однажды весенним днем он сошел с парохода на берег. Над замком развивался флаг в честь хозяйского сына. Дитлев приехал домой на каникулы тем же пароходом, и за ним на пристань прислали коляску. Юханес поклонился владельцу замка, его жене и Виктории. Как выросла и повзрослела Виктория! Она не ответила на его поклон. Он еще раз снял шапку и услышал, как она спросила брата: «Кто это поздоровался с нами, Дитлев?» «Да это же Юханес, сын мельника», — ответил брат. Виктория снова посмотрела в его сторону, но Юханесу было неловко здороваться еще раз, и карета уехала. А Юханес зашагал домой. Добрые старики, отец и мать, по очереди протянули ему руку и поздравили с возвращением. «Ну как, узнаешь родные места?» — пошутил отец. «Узнаю, но не все. Лес порублен. Лес не наш, а хозяйский. Не нам считать чужие деревья. Нужда в деньгах случается у всякого, а хозяину замка денег нужно много». Дни шли своей чередой, светлые отрадные дни, сладкие часы наедине с милыми воспоминаниями детства, когда все зовет тебя вернуться к земле и чистому небу, на деревенский простор и в горы. Юханес бродил по окрестностям, осмотрел все вокруг, побывал на мельнице, в каменоломне и у запруды, где он когда-то удил рыбу, свернул к пристани и вдруг увидел Дитлефа с Викторией. Юханеса взяла досада, еще чего доброго подумает, что он нарочно старается попасть им на глаза. Вдобавок утром его ужалила оса, и верхняя губа у него распухла. Он замедлил шаги в сомнении, идти ли ему дальше, и все-таки пошел. Еще издали он поклонился им, пока они шли ему навстречу, держал шапку в руке. Оба молча кивнули в ответ и медленно прошли своей дорогой. Виктория посмотрела на него в упор. По ее лицу скользнула тень. Юханес продолжал свой путь к пристани, но им овладела тревога, даже походка выдавала его смятение. Совсем взрослая девушка, и как она хороша! Ее брови почти сходятся на переносице и похожи на две изящные бархатные полоски. Глаза потемнели, стали темно-синими. Юханес поднялся на холм, облюбовал удобный камень и сел. Птицы пели исступленно и страстно, зазывали и манили друг друга. В воздухе стоял приторный запах чернозема, распускающихся почек, гниющего дерева. И тут он опять увидел Викторию. Теперь одну. Она шла прямо к холму, где он сидел, с противоположной стороны. И сильная досада овладела Юханесом. Уж на этот раз она непременно подумает, что он ищет с ней встречи. Здороваться с ней снова или нет? Может, лучше сделать вид, будто он ее не заметил, тем более, что у него распухла губа. Но он встал и снял шапку. Она улыбнулась, кивнула. «Добрый вечер. С приездом», — сказала она. Ему показалось, что губы ее снова чуть дрогнули, но она быстро овладела собой. «Этому трудно поверить», — стал объяснять он, — «но я не знал, что ты пошла в эту сторону». «Конечно, вы не могли этого знать», — ответила она. «Мне вдруг взбрело в голову пойти этой тропинкой».
0: «Ай-яй-яй-яй! А он-то сказал ей ты».
1: «Вы надолго?» — спросила она.
0: «До конца каникул». Он с трудом подбирал слова. Она оказалась вдруг совсем чужой.
1: «Дитлев рассказывает, что у вас большие способности, Йоханнес. Вы так хорошо учитесь. И еще он говорит, что вы пишете стихи. Это правда?»
0: Он ответил коротко и нехотя, что тут особенного. Стихи все пишут. Наверное, сейчас она уйдет, потому что она замолчала.
1: «Такая досада, меня сегодня ужалила оса», — опять заговорил он, показав на свою губу.
0: «Вы слишком долго не приезжали домой. Здешние осы вас больше не узнают».
1: Его ужалила оса, а ей горе мало.
0: Что ж, понятно.
1: Стоит себе, вертит на плече красный зонтик с золоченной ручкой, а до других ей дела нет. А ведь он не раз, бывало, таскал эту благородную гордую барышню на руках.
0: «Я и сам не узнаю здешних ос», — ответил он. «Хотя когда-то они были моими друзьями». Она не поняла глубокого смысла его слов и не ответила. «Я многого здесь не узнаю. Даже лес и тот повырублен».
1: «Тогда, наверное, вам не захочется писать здесь стихи», — сказала она. «А вдруг вам вздумалось бы однажды посвятить стихотворение мне?»
0: «Да нет, что я говорю. Видите, как мало я смыслю в этих вещах».
1: Задетый он молча опустил глаза в землю. Она прикидывается любезной, а сама потешается над ним, роняет высокомерные слова и ждет, какие они произведут впечатление. И напрасно. Все эти годы Йоханнес не тратил времени зря и не только марал бумагу, он прочел больше книг, чем некоторые другие. «Ну что ж, мы верно еще увидимся. До свидания». Он снял шапку и ушел, ничего не ответив.
0: Знала бы она, что ей одной и никому другому посвящал он свои стихотворения, все до единого, даже то, которое обращено к ночи, и то, которое о болотном огоньке. Но она никогда этого не узнает.
1: В воскресенье за Йоханнесом явился Дитлев, звать его на остров. «Опять придется сидеть на веслах», — подумал Йоханнес, но согласился. Несмотря на воскресный день, гуляющих на пристани было немного. Стояла тишина, на небе ярко сияло солнце. Потом вдруг раздались звуки музыки. Они доносились с моря, с далеких островов. Это почтовый пароход описывал большую дугу, подходя к пристани, на палубе играла музыка. Йоханнес отвязал лодку и сел на весла. В этот ослепительный день он был в каком-то приподнятом и умиленном настроении, а музыка, доносившаяся с парохода, ткала в воздухе узор из цветов и золотых колосьев. Но тут перед глазами Йоханнеса мелькнуло что-то белое. Он услышал всплеск. Отчаянный многоголосый крик раздался с парохода. А те, кто был на берегу, неотрывно глядели и показывали пальцами туда, где скрылось белое видение. Музыка смолкла. Йоханнес немедля бросился на помощь. Он действовал, повинуясь только инстинкту, без раздумий, без колебаний. Он не слышал, как на палубе кричала «Мать! Моя девочка! Моя дочь!» Он никого не видел. Не теряя времени, он прыгнул с лодки в воду и нырнул. Несколько мгновений его не было видно, только в том месте, где он исчез, по воде шли круги, и все понимали, он ищет. Вопли на пароходе не умолкали. Вот он вынырнул снова, чуть подальше, в нескольких саженях от того места, где стряслась беда. Ему кричали, тыкали пальцами: «Нет, там, сюда, сюда!» Он снова скрылся под водой. Снова мучительное ожидание, немолкающий горестный вопль женщины, какой-то мужчина на палубе в отчаянии ломает руки. Скинув куртку и башмаки, в воду с палубы бросился еще один человек, штурман. Он тщательно обыскивает то место, где девочка пошла ко дну, и теперь все надеялись только на него. Но тут над водой снова показалась голова Юханаса. Еще дальше, чем прежде. Намного сажений дальше. Видно было, что ему трудно, что-то мешает ему плыть, одна рука у него занята. А через мгновение он уже держал свою ношу в зубах. Это была утопленница. На берегу и на палубе раздались возгласы изумления. Должно быть, и штурман услышал эти крики, потому что, вынырнув из воды, огляделся вокруг. Наконец Юханас добрался до лодки, которую отнесло в сторону. Он положил в нее девочку, а потом забрался и сам. Все это заняло у него не больше минуты. С берега видели, как он склонился над девочкой, разорвал ей на спине платье, потом схватил весла и стал, что есть силы, грести к проходу. Утопленницу втащили на палубу. «Как вам пришло в голову искать ее так далеко?» — спросили Юханаса. Он ответил: «Я знаю здешнее дно. Тут течение, я помнил об этом». Какой-то господин пробивается сквозь толпу пассажиров к самому борту. Он бледен, как смерть, судорожно улыбается, в глазах у него стоят слезы. «Поднимитесь на палубу, пожалуйста!» — кричит он. «Я хочу поблагодарить вас! Мы вам так обязаны! Только на минутку!» И бледный, как смерть, господин снова скрывается в толпе. С парохода в лодку сбросили трап, и Юханас поднялся на палубу. Он пробыл там недолго. Сообщил свое имя и адрес, как эта женщина прижимала его насквозь промокшего к груди, бледный растерянный мужчина совал ему в руки свои часы. Юханас зашел в каюту, где двое хлопотали над утопленницей. Они сказали: «Она вот-вот придет в себя, сердце уже бьется». Юханас посмотрел на пострадавшую. Белокурая девочка в коротком платьице, разорванном на спине. Кто-то нахлобучил на Юханаса шапку. Его проводили к лодке. Он совершенно не помнил, как оказался на берегу, как вытащил из воды лодку. Он только слышал, как еще раз прокричали «Ура!», и когда пароход двинулся дальше, на борту грянула веселая музыка. Волны блаженства сладким холодком пробегали по его телу. Он улыбался, беззвучно шевеля губами.
2: «Выходит, наша прогулка сегодня не состоится», — сказал Дитлев. Вид у него был недовольный.
1: Появилась Виктория. Она шагнула вперед и быстро сказала: «Ты сошел с ума. Ему надо идти домой и переодеться».
2: «Экая важность в 19 лет».
1: Юханас зашагал домой. В его ушах еще звенела музыка и крики «Ура!», и возбуждение подгоняло его. Миновав свой дом, он прошел лесом к старой каменоломне, облюбовал себе местечко на самом припеке и сел. Виктория все видела. Она стояла на берегу, она слышала крики «Ура!». Она, должно быть, с гордостью следила за ним, когда он совершал свой подвиг. «Виктория, Виктория, знаешь ли ты, как безраздельно я принадлежу тебе каждую минуту своей жизни? Я готов быть твоим слугой, твоим рабом, сметать все препятствия на твоем пути. Я готов целовать мои крошечные туфельки, впрячься в твою карету, а в морозные дни подбрасывать поленья в твою печь. Золотые поленья в твою печь, Виктория».
3: Он оглянулся. Никто его не слышит. Он наедине с собой. В руке он держал дорогие часы, они тикали, они шли. «Благодарю, благодарю тебя, Боже, за этот день!» Он провел рукой по мшистым камням, по валежнику. Виктория не улыбнулась ему, нет, это не в обычае. Она просто стояла на пристани, и легкий румянец проступил на ее щеках. Может, если бы он подарил ей часы, она согласилась бы их принять? Солнце садилось, жара спадала.
1: Он только теперь почувствовал, что вымок, и легче перышка помчался домой. В замок съехались гости, знакомые из города, там были танцы и веселье. И целую неделю на круглой башне днем и ночью развивался флаг. В такие дни старый мельник останавливал мельницу и запирал свой дом. Он был научен горьким опытом. Городские гости уже не раз, бывало, являлись к нему веселой гурьбой и портили забавы ради мешки с зерном. И вот из лесу донеслись крики и стук копыт. Это молодые гости верхами на разгоряченных и потных лошадях. Всадники подскакали к дому мельника и застучали хлыстами в дверь. Притолка была совсем низкая, а им, поди ж ты, приспичило въехать в дом верхами. «Здравствуйте, здравствуйте!» — загалдели они. «Мы приехали к вам в гости!» И мельник приниженно смеялся над их затеей. Молодые люди спешились, привязали лошадей и пустили мельницу в ход. «В ковше нет зерна!» — закричал мельник. «Вы сломаете мельницу!» Но в грохочущем шуме жерновов никто не расслышал его голоса. «Юханес!» — завопил мельник во всю силу своих легких. С каменоломни спустился Юханес. «Они сотрут в порошок мои жернова!» — крикнул мельник, указывая на гостей. Юханес медленным шагом направился к гостям. Он был страшно бледен, на его висках набухли жилы. Он узнал камергерского сына Отто, который носил теперь кадетскую форму. С ним было еще двое молодых людей. Один из них улыбнулся и поздоровался с Юханесом. Он не хотел ссориться. Юханес не стал кричать или грозить. Он продолжал двигаться вперед. Он шел прямо на Отто. И тут он увидел двух всадниц, выехавших из леса. Одна из них была Виктория, зеленой амазонки на белой кобыле, принадлежащей хозяину замка. Виктория не спешилась, но придержала лошадь и обвела всех вопросительным взглядом. Юханес круто повернул в сторону, поднялся на плотину и открыл затвор. Грохот мало-помалу стих, мельница остановилась. Отто крикнул: «Эй, не трогай! Ты зачем ее остановил? Не трогай, говорю тебе!»
4: «Это ты пустил мельницу?» — спросила Виктория.
1: «Я», — смеясь, — ответил Отто. «Почему она стоит?»
0: «Потому что в ней пусто», — задыхаясь, — ответил Юханес. «Понятно? Пусто».
1: «В ней пусто, слышишь?» — повторила Виктория. «Откуда мне было знать?» — возразил Отто со смехом. И молодые люди вскочили на коней.
0: Виктория уезжала последней. Отъехав на несколько шагов, она повернула коня и возвратилась. «Будьте так добры, извинитесь за нас перед вашим отцом», — попросила она.
2: «А дед мог бы и сам извиниться», — ответил Юханес.
0: «Ну да, вы правы, но все же он такой выдумщик, и я, кажется, давно не видел вас, Юханес». Он поднял на нее взгляд, не веря своим ушам. Уж не ослышался ли он? Неужели она забыла воскресенье? Великий день его торжества.
2: Он ответил: «Я видел вас в воскресенье на пристани».
1: «Ах, да!» — сразу же отозвалась она. «Как хорошо, что вам удалось помочь штурману. Ведь девочку нашли».
2: Он ответил коротко, с обидой: «Да, девочку мы нашли».
1: «А может, — продолжала она, — точно эта мысль только сейчас пришла ей в голову, — может, вы один? Впрочем, мне все ли равно. Я надеюсь, вы передадите извинения вашему отцу. Спокойной ночи!» Она с улыбкой кивнула ему и, подобрав поводья, ускакала.
2: Когда Виктория скрылась из виду, Юханес, взволнованный и оскорбленный, тоже пошел в лес. И вдруг увидел, у дерева стоит Виктория совсем одна. Она рыдает, прижавшись к стволу. Может, она упала, ушиблась? Он подошел к ней и спросил: «Что с вами?» Она шагнула к нему, протянула руки, глаза ее сияли. Но тут же она остановилась, руки ее повисли, и она ответила: «Ничего со мной не случилось. Я пустила лошадь вперед и пошла пешком. Юханес, не смотрите так на меня. Там у плотины вы стояли, смотрели на меня. Чего вы хотите?»
0: «Чего я хочу? Не понимаю», — еле выговорил он. «Какая у вас рука?» — сказала она, положив свою руку на его запястье. Какая у вас широкая рука вот здесь, в запястье. И как вы загорели, совсем смуглый. Он рванулся, хотел взять ее за руку, но она, подобрав подол платья, сказала: «Нет-нет, со мной ничего не случилось, я просто хотела пройтись. Спокойной ночи». Йоханнес снова уехал в город. И потекли дни и годы. Долгое напряженное время, заполненное трудом и мечтаниями, учением и строками стихов.

ко мне, завтра к тебе, а послезавтра уже к другому, потому что она быстротечна. Но она может наложить на тебя неизгладимую печать и пылать, не затухая до твоего смертного часа, потому что она навеки. Так что же такое любовь? О, любовь — это летняя ночь со звездами и ароматом земли. Но почему же она побуждает юношу искать уединенных тропок и лишает покоя старика в его одинокой каморке? Ах, любовь, ты превращаешь человеческое сердце в цветущий сад и в грязную свалку, в роскошный и бесстыдный сад, где свален таинственные непотребные отбросы. Не она ли заставляет монаха красться ночью в запертые ворота сада и через окно глядеть на спящих? Не она ли насылает безумие на послушницу и помрачает разум принцессы? Это она клонит голову короля до земли, так что волосы его метут дорожную пыль, и он бормочет непристойные слова и смеется и высовывает язык. Вот какова любовь. Но нет... Она бывает еще совсем другая, и ее не сравнить ни с чем в мире. Весенняя ночь спустилась на землю, и юноша увидел перед собой очи, два ока. Он глядел в них и не мог наглядеться. Он поцеловал девичьи уста, и тогда ему показалось, будто в сердце его встретились два светильника — солнце и звезда. Девичьи руки обвили его, и больше он ничего в мире не видел и не слышал. Любовь — это первое слово Создателя, первое осиявшее его мысль. Когда он сказал «да будет свет», родилась любовь. Все, что он сотворил, было прекрасно. Ни одно свое творение не хотел бы он вернуть в небытие. И любовь стала источником всего земного и владычицей всего земного, но на всем ее пути цветы и кровь, цветы и кровь. Сентябрьский день. Это глухая улочка, излюбленное место его прогулок. Йоханнес бродит по ней взад и вперед, точно по своей комнате, потому что никогда не встречает прохожих, а по обе стороны улицы тянутся сады, где стоят деревья, одетые красной и желтой листвой. Как могла Виктория очутиться на этой улице? Что привело ее сюда? Это в самом деле она. И вчера вечером, должно быть, это тоже была она. Его сердце громко застучало. Он знал, что Виктория в городе. Он слышал об этом, но сын мельника не вхож в тот круг, где она бывает. Да и с Дитлифом он тоже не водит знакомства. Взяв себя в руки, он пошел навстречу даме. Узнала она его или нет? Величаво и задумчиво идет она своей дорогой, горделиво неся головку на стройной шее. Он поклонился. «Здравствуйте», — тихо ответила она. Но она не выказала намерения остановиться. И он молча прошел мимо. Ноги у него подгибались. В конце короткой улицы он по привычке повернул обратно. «Я буду смотреть на тротуар и не подниму глаз», — подумал он. Только пройдя шагов 10, он поднял глаза. Она остановилась у какой-то витрины. Пожалуй, он пройдет еще 10 шагов, а потом повернет обратно. Но вдруг она посмотрела на него и пошла навстречу. Она шла быстрыми шагами, точно разом набралась смелости, а заговорив, с трудом перевела дыхание. И улыбка ее была какая-то напряженная. «Здравствуйте. Как забавно, что я вас встретила». Господи, что делалось с его сердцем? Оно не билось, оно дрожало. Он хотел что-то сказать, но не мог и только пошевелил губами. От ее одежды, от ее желтого платья, может, от ее дыхания исходил едва уловимый аромат. В эту минуту он еще не успел рассмотреть ее лицо, только узнал нежную линию плеч и увидел длинную узкую кисть на ручке зонтика. Это была ее правая рука. На пальце было кольцо. В первое мгновение он этого не понял и не осознал беды. Просто рука ее была невыразимо прекрасна. «Я уже целую неделю в городе», — продолжала она. «Но вас я не видела, то есть не видела однажды на улице.

0: И кто-то мне сказал, что это вы. Вы так возмужали? Он пробормотал: я знал, что вы в городе. Вы долго пробудете здесь? И несколько дней. Нет, недолго. Мне надо возвращаться домой. Спасибо вам за то, что мне посчастливилось увидеть вас, сказал он. Вообще-то я заблудилась, сказала она. Я живу в семье камергера. Куда ведет эта улица? Если позволите, я провожу вас. Они пошли вдвоем. «А вот ты сейчас дома?» — спросил он первое, что пришло ему в голову. «Дома», — коротко ответила она. «Я вижу, у вас кольцо», — сказал он и улыбнулся с равнодушным видом. «Вас можно поздравить?» Что он ответит? Он глядел на нее, он затаил дыхание. «А вы?» — спросила она. «Разве вы не обзавелись кольцом?» «А да, в самом деле. А кто-то говорил. Теперь о вас так много рассказывают и в газетах пишут». «Я напечатал несколько стихотворений», — ответил он. «Но вы, наверное, их не читали». «А разве это не была целая книжка?» «Мне казалось, да. Была еще и небольшая книжка». Они вышли к какому-то скверику, и хотя ее ждали в доме камергера, она не спешила, она села на скамью. Он остановился перед ней. Вдруг она протянула ему руку и сказала: «Сядьте тоже». И только когда он сел, выпустила его руку.
1: «Теперь или никогда», — подумал он.
0: Он снова попытался заговорить насмешливым и равнодушным тоном, улыбнулся и поглядел в пространство. «Ну же, смелее! Что же это такое? Вы обручены, а мне, своему старому соседу, об этом ни слова». Она задумалась. «Я не об этом хотела говорить с вами сегодня», — сказала она. Сразу сделавшись серьезным, он тихо отозвался: «А, я и так уже все понял. Я всегда знал, что, как бы я ни старался, все равно я всего лишь сын мельника, а вы... Ну, ты ничего не поделаешь. Я даже сам не понимаю, как у меня хватает смелости сидеть с вами рядом, да еще заводить такой разговор. Я бы должен стоять перед вами, вернее, пасть перед вами на колени. Так было бы правильнее. Я сижу... Должно быть, годы, что я не жил дома, сделали свое, я как-то осмелел. Я ведь знаю, что я уже не ребенок, знаю, что вы не можете бросить меня в тюрьму, даже если захотите. Вот почему я осмелел. Только не сердитесь на меня, уж лучше я помолчу». «Нет, говорите. Скажите все, что хотели сказать». «Можно? Все, что хотел? Но тогда и ваше кольцо не будет мне помехой».
2: «Пусть оно не будет вам помехой».
0: «Правда? В самом деле?»
1: «Благослови вас Бог, Виктория, неужели я не ослышался?» Он вскочил с места и наклонился, чтобы видеть ее лицо. «Разве кольцо ничего не значит?» «Сядьте».
0: Он снова сел.
1: «Ой, если бы вы знали, как неотступно я думал о вас все это время! Господи, да разве хоть на одно мгновение в мое сердце закралась какая-нибудь другая мысль? Кого бы я ни встречал, с кем бы я ни знакомился, на свете существовали лишь вы одна. И думал я все время только одно. Виктория всех лучше, всех прекрасней, и я знаком с ней. О, я понимал, что я от вас дальше, чем кто бы то ни было. Но я был знаком с вами, а для меня это вовсе не такая уж малость. А вдруг вы изредка вспоминаете обо мне? Конечно, вы обо мне не вспоминали, но часто по вечерам, сидя в своей комнате, я думал: а вдруг вспоминаете? И я был наверху блаженства и писал вам стихи, фрекин Виктория. На все свои деньги покупал вам цветы, приносил их домой и ставил в воду. Все мои стихи посвящены вам, кроме нескольких, но те не напечатаны. Но вы, наверное, не читали и тех, что напечатаны. Теперь я взялся за большую книгу. Господи, как я благодарен вам, ведь я так полон вами. В этом все мое счастье. Каждую минуту я слышал или видел что-нибудь, что напоминало мне о вас. И днем, и ночью я написал ваше имя на потолке. Я лежу и смотрю на него. Но девушка, которая у меня прибирает, его не видит. Я написал его маленькими буквами только для себя. И в этом для меня особая радость». Она отвернулась, вынула из-за корсажа листок бумаги. «Посмотрите», — сказала она, прерывисто дыша. «Я вырезала их и спрятала. Зачем скрывать? Я перечитываю их по вечерам.
0: раз мне показал их папа, и я подошла к окну, чтобы их прочесть. Где же они? Никак не найду. Листок бумаги пропитался ароматом ее кожи. Это было одно из его первых стихотворений. Это было признание из глубины сердца, бесхитростное и взволнованное, порыв, который невозможно сдержать, каждая строчка источала его, как звезды свет.
1: «Да», — проговорил он, — «это написал я. Это было давно, стояла ночь, я писал стихи, а за моим окном громко шелестели тополя.
0: Как вы прячете их снова?» «Спасибо», — прошептал он в смятении. Голос его был едва слышен. «Подумать только, вы сидите так близко от меня. Я касаюсь рукой вашей руки. От вас веет теплом. Часто я думаю о вас в одиночестве. Я холодел от волнения, а сейчас мне тепло. Когда я в последний раз приезжал домой, вы были прекрасны, но сейчас вы еще прекраснее. Глаза, брови или улыбка? Нет, не знаю, все вместе». Она улыбнулась и смотрела на него из-под полуопущенных век. За длинными ресницами темнела глубокая синь. Щеки ее прозовели. Казалось, она вся лучится радостью, бессознательным движением руки. Она вторила его словам. «Спасибо», — сказала она. «Нет, не благодарите меня, Виктория», — ответил он. Вся его душа рвалась к ней. Ему хотелось говорить еще и еще. Это были какие-то сумбурные возгласы, он был как пьяный. «Но если я хоть немножко дорог вам, Виктория, этого не может быть, но скажите, что дорог, даже если это неправда, пожалуйста. О, тогда даю вам слово, я чего-нибудь добьюсь многого, почти недостижимого. Вы даже не представляете себе, чего я могу добиться. Иногда я чувствую, что во мне огромный запас нерастраченных сил. Часто они рвутся наружу, ночью я встаю и расхаживаю взад и вперед по комнате, потому что видения обступают меня. За стеной в постели лежит сосед, я мешаю ему спать, он стучит мне в стенку. На рассвете он приходит ко мне и бронится. Но что мне за дело до него, ведь я так долго мечтал о вас, что мне начинает казаться, будто вы рядом со мной. Я подхожу к окну и пою. Брежет рассвет, шумят тополя. Доброй ночи, говорю я утру. Но это я говорю вам. Теперь она спит, думаю я. Доброй ночи, благослови ее Бог. И сам ложусь спать. И так ночь за ночью. И все же я никогда не представлял, что вы так прекрасны. Теперь, когда вы уедете, я буду вспоминать вас такой, какая вы сейчас. Я буду так явственно видеть вас. А вы не приедете домой?
1: Нет, я еще не закончил работу.
0: Что это я? Приеду, конечно, приеду. Сию же минуту. Я еще не закончил работу, но я сделаю все, что вы захотите.
1: А вы иногда гуляете возле замка по саду,
0: а вечерами выходите из дому?
1: Тогда я мог бы посмотреть на вас, поздороваться с вами. Больше я не мечтаю, но если я хоть немножко дорог вам, не противен вам, не гадок, скажите мне, оставьте мне эту радость.
0: Знаете, есть такая пальма, она цветет один раз в жизни, а живет она до 70 лет, но цветет она раз в жизни. Вот и я теперь расцвел. Да-да, я добуду денег и поеду домой. Я продам все, что уже написал. Я пишу сейчас большую книгу. Вот ее я и продам. Продам завтра же все, что уже написано. Мне заплатят довольно много денег. А вы хотите, чтобы я приехал домой?
1: Да.
0: Спасибо. Спасибо вам. Простите меня, если я питаю слишком смелые надежды. Это такое блаженство — верить в несбыточное. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Он снял шляпу и положил ее рядом с собой. Виктория оглянулась, в конце улицы показалась какая-то дама, а чуть подальше — женщина с корзиной. Виктория встрепенулась, посмотрела на свои часы. «Вам пора?» — спросил он. «Скажите мне что-нибудь, прежде чем уйдете. Дайте мне услышать, я люблю вас. Вот я сказал вам это. От вашего ответа зависит, я весь в вашей власти. Ответьте же мне». Он поник головой. «Нет? Не говорите», — попросил он.
2: «Не здесь», — сказала она. «Я отвечу вам там, у дома». Они пошли по улице.
0: «Говорят, что вы женитесь на этой девочке, на девушке, которую вы спасли. Как ее зовут?»
2: «Вы имеете в виду Камилу?»
0: «Да, Камилу Сейер. Говорят, вы женитесь на ней».
1: «Ах, вот как. Почему вы спросили об этом?»
0: Ведь она еще ребенок. Я бывал у них в доме, я бывал там не раз, но она еще ребенок. Ей 15 лет. Я ее видел, встречалась с ней у знакомых, она очень понравилась мне, она прелестна. «Я не собираюсь жениться на ней», — сказал он. «Вот как?» Он посмотрел на нее. По его лицу прошла тень. «Почему вы заговорили о ней? Вы хотите привлечь мое внимание к другой?» Она ускорила шаги и не ответила на его вопрос. «Вот и дом камергера». Она схватила его за руку и повлекла за собой в парадное по ступеням лестницы. «Я не хочу заходить», — сказал он с удивлением. Она нажала кнопку звонка, повернулась к нему, ее грудь вздымалась. «Я люблю вас», — сказала она. «Понимаете? Люблю вас». И вдруг поспешно потянула его вниз, 3 ступеньки, 4, обвела его руками и поцеловала. Он чувствовал, что она вся дрожит. «Я люблю вас», — повторила она. Наверху отворилась дверь. Она высвободилась из его объятий и побежала вверх по лестнице. Уехать домой на следующий день Юханусу не удалось. Задержали разные причины. Надо было закончить кое-какие дела, что-то купить, с кем-то расплатиться. И так прошел еще один день, и еще один, и настал вечер. Он метался по городу, словно в чаду. Наконец он позвонил у двери камергера. «Фрекен Виктория дома?» Виктория куда-то отлучилась. Он объяснил, что они с Фрекен Викторией земляки, он просто хотел заглянуть на минутку, если она дома, взял на себя смелость заглянуть на минутку, ему хотелось послать весточку своим. Ну что ж, ничего не поделаешь. И он отправился бродить по городу. Вдруг он встретит ее, вдруг увидит, может, она сидит в карете. Он увидел ее у театра, поклонился ей, улыбнулся и поклонился. Она ответила на его поклон. Он хотел подойти ближе, их разделяло всего несколько шагов, но тут заметил, что она не одна. С ней Отто, сын камергера. На нем была форма лейтенанта. Йоханнес подумал, сейчас она подаст мне какой-нибудь знак. Может, незаметно посмотрит в мою сторону. Но она поспешила в театральный подъезд, вся покраснев и опустив голову, точно желала спрятаться. Что если попытаться увидеть ее в театре? Он купил билет и вошел в подъезд. Он знал, где находится ложа камергера. В ложе сидела Виктория, нарядная и прекрасная. Она смотрела по сторонам, но в его сторону она не взглянула. Ни разу. Во время антракта он подстерег ее в фойе. Он снова поклонился ей. Она поглядела на него с некоторым удивлением и кивнула. «Прохладительное подают там», — сказал Отто, указав куда-то вперед. Они прошли дальше. Йоханнес смотрел им вслед. Странная пелена затуманила его взгляд. На него ворчали, его толкали, он машинально просил извинений и продолжал стоять на месте. Она ушла. Когда она появилась снова, он низко поклонился ей и пробормотал: «Извините, Фрекен». Отто ответил на поклон и, прищурившись, смерил его взглядом. «Это Юхан», — продолжала она, и лицо ее было прекрасно и спокойно. «Толком я не знаю, но думаю, что все здоровы». «Да-да, здоровы. Я передам привет вашим родителям».
3: «Спасибо. Вы скоро возвращаетесь домой, Фрекен?»
0: «На днях». «Так я передам привет». Она кивнула и ушла. Юхан снова проводил ее взглядом, пока она не исчезла, потом вышла из театра.
3: Он тяжело и уныло шагал взад и вперед. Он старался убить время. 10 часов он стоял перед домом. Скоро кончится спектакль, и она придет карета и поклонится до земли. Наконец, спустя полчаса она приехала. Удобно ли торчать у самых ворот и снова напоминать о себе? Открылись ворота камергерского дома, как карета въехала во двор, и ворота закрылись снова. Тогда он обернулся. Целый час он расхаживал зад. Вдруг дверь отворяется, и на улицу выходит Виктория. Шляпы на ней нет, она просто набросила,
0: чтобы начать разговор. «Вы гуляете и о чем-то думаете?»
3: «Думаю».
0: «Нет, вперед решила, я увидел вас из окна, мне надо сейчас же вернуться».
1: Спасибо, что вы вышли, Виктория. Еще минуту назад я был в таком отчаянии, а теперь упусть. Я заходил сюда. Я надеялся увидеть вас и узнать, что вы хотели сказать, что вы имели в виду.
2: «Ну, вы же сами знаете», — отвечала она.
1: «И все-таки я не могу поверить.
2: Не будем больше говорить об этом. Я сказала много, даже слишком много, и сейчас я нехорошо поступаю по отношению к ним. Я люблю вас. Я не солгала позавчера. Мне так приятно разговаривать с вами, приятнее, чем с кем-нибудь другим, но мне нельзя дольше здесь оставаться. Нас могут увидеть из окна. Ну, Ханес, я имела в виду, я думала об этом день и ночь и сказала вам правду, но это невозможно».
1: «Что невозможно?»
2: «Все, все вообще, Юханс.
1: Я избавлю вас. Но, стало быть, позавчера вы просто дурачили меня. Выходит, я случайно попался вам на улице. Вы были в хорошем настроении. Сам-то повинился, спросил. Иначе как я мог потерять вашу... За эти два дня и две ночи я, наверное, совершил какой-то дур... Неужели вы не подумали о том же? Поймите, это всегда было невозможно. Я привязана к вам, ценю вас и уважаю».
2: Она смотрит на него. «Боже мой, неужели вы сами не понимаете, что папа вам откажет? Зачем вы принуждаете меня говорить об этом? Вы ведь сами понимаете, к чему бы это привело».
1: «Она есть столько причин. Нет, в самом деле, вы не должны больше преследовать меня.
2: Вы меня так напугали в театре, не надо».
1: «Не буду», — говорит он. «Но берет, вы так рады. Какая у вас горячая рука, я все отражу. Мне пора идти. Спокойной ночи».
2: «Спокойной ночи», — отвечает он.
3: Холодная и серая улица тянулась по городу. Тут еще стал накрапывать дождь, но он ничего не почувствовал и не раскрыл зонта, хотя носил его с собой весь день. Наконец он очутился в сквере и продолжал сидеть. Вскоре ему владела неодолимая сонливость. Мысли плавали в каком-то тумане, он закрыл глаза и задремал. Разбудил его... Вот впереди показалась изящная, стройная дама. Юханес вздрогнул, остановился. Нет, он ее не знает. Она вышла из бокового пи... Он нагнал ее, взглянул на нее и прошел мимо. Как она изящна и молода. Она промокла, она простудится, а он не смеет подойти к ней. Когда он вернулся домой, было за полночь. На столе лежало письмо, приглашение. Супруги из знакомых, и, между прочим, угадайте кого? Викторию, дочь хозяина замка. Искренне ваши такие-то. Юханес уснул прямо на с его знамен. Еще не до конца стряхнув себя сон, дрожа от озноба, измученный горестями минувшего дня, он сел к столу, чтобы ответить на письмо, но так и не может собраться с мыслями. В конце концов, как был в промокшей одежде, он бросается на постель и засыпает. Свело. Дождь все шел, на улице стояли лужи. В голове его царил сумбур, обрывки снов спутались с воспоминаниями о вчерашнем. Лихорадки он не чувствовал, он всю ночь бродил по сырому лесу и теперь очутился вблизи воды. Верт смотрит, читает, с трудом начинает вникать в смысл. Это от Виктории, записка на клочке бумаги. Ей хотелось бы увидеть его там, объяснить все как следует, просить, чтобы он забыл ее и перенес удар, как подобает мужчине. Простите за... Он вышел из дому. Где-то наскоро поел, вернулся к себе, пользоваться их приглашением в другой раз, но хотя бы завтра вечером. Письмо он отправил с посыльным. Наступила осень, и стояли все те же дома, и было все так же тихо. В комнате Юханеса по ночам горел свет. Он загорался вечером. Юханес работал, не разгибая спины. Он писал свою большую книгу. Шли недели и месяцы, и часто играла с ним злые шутки, вплетая в его книгу не идущие к делу были и небылицы, и написанное потом приходилось вымарывать и бросать в печь. Внезапный шум в ночной тишине... Грохот колес по улице давал мыслям неожиданный толчок и уводил их в сторону. По улице несется карета. «Эй, с дороги!» «Но зачем? Зачем остерегаться этой кареты?
1: Она пролетела мимо. Теперь она уже верно за углом. А там, быть может, стоит человек без пальто, без шапки, стоит, наклонясь вперед. Подставив голову под удар, он хочет, чтобы карета на него налетела, изувечила, убила. Человек хочет умереть. Ну что ж, это его дело. Он уже давно не застегивает пуговиц на рубахе и не зашнуровывает по утрам ботинки. Все на нем нараспашку, худая грудь обнажена. Он хочет умереть. А вот этот человек лежит на смертном одре. Он написал другу письмо, записку, просьбу. Человек умер, а письмо осталось. В нем число и подпись, прописные строчные буквы. А тот, кто его писал, час спустя умер. Как странно! Подписывая свое имя, он даже сделал обычный росчерк. И через час умер. А вот другой человек. Он лежит один в своей маленькой комнатушке, стены в ней выкрашены синей краской и обшиты деревянными панелями. Ну и что? Да ничего. Именно ему одному в целом мире предстоит сейчас умереть. Об этом он и думает, думает до изнеможения. Уже вечер, часы на стене показывают 8. Он смотрит на часы и не понимает, почему они не бьют. Часы не бьют. А вот уже и 8 с минутами, часы продолжают тикать, но не бьют. Бедняга, он теряет сознание, часы пробили, а он не слышал. На стене висит портрет его матери. Раз. Он проткнул портрет пальцем. На что ему теперь этот портрет? Для чего беречь портрет, когда ему самому крышка? Его мутнеющий взгляд упал на стол, на горшок с цветами. Он протянул руку рассчитанным, неторопливым движением, сбросил горшок со стола на пол, и горшок разбился вдребезги. Для чего беречь цветы? Потом он выбросил в окно свой янтарный мундштук. К чему он теперь? Ведь это ясно как день. Нет смысла, чтобы мундштук лежал здесь, когда он сам будет в могиле. Через неделю человек умер. Йоханнес встает и, глядя на свои листки, начинает расхаживать по комнате. Так и есть. Опять воображение завело его в бог весть куда. При чем тут смерть и летящая мимо карета? Ведь он описывает сад, зеленый цветущий сад в своем родном краю, сад возле замка. И, конечно, ее в садовой аллее в белом платье. Вот о чем он пишет. Причем же тут смерть? Скомкав исписанный листок, Йоханнес бросает его в печь. Там уже лежат и другие листки, обреченные огню. Летучие брызги воображения. Йоханнес всю зиму просидел за работой. День и ночь, отбивая ритм, бились о стену дома сухие ветви тополей. Но теперь, с приходом весны, ветры улеглись, и колотушка умолкла. Большая книга почти дописана. Не хватает только последней главы. Прощального привета с уходящего вдаль корабля. Но и она уже сложилась у него в голове. В придорожном трактире сидит человек. Он здесь мимоездом. Он держит путь в далекие-далекие края. Волосы и борода у него седые. Прожитые годы оставили на нем свой след, и хотя он еще строен и полон сил, выглядит он старше своих лет. На дворе его ждет экипаж. Лошади отдыхают, кучер весел и доволен. Седок накормил его и поднес ему вина. В трактир входит женщина в желтом платье. У нее осанка королевы. Откидывает вуаль. Это фру Виктория, молодая хозяйка замка. «Мы видимся в последний раз, благородная госпожа», — говорит он, поднимаясь ей навстречу, «потому что я уезжаю, уезжаю навсегда». Она закрыла лицо руками и быстро вышла. Отложив перо, Йоханнес откидывается на спинку стула. «Итак, дочка». Конец. Вот лежит его книга.
3: Все исписанные им страницы — труд 9 месяцев. На душе у него легко и радостно. Но пока он сидит, уставившись в окно, за которым брежет рассвет, в его мозгу все еще напряженно бьется мысль, фантазия работает неутомимо. Он полон неизбытого возбуждения, его сознание похоже на заросший сад, полный несобранных плодов и жарких испарений земли. Каким-то таинственным образом перенесся он в глубокую мертвую долину, где нет ничего живого. Только издали доносятся звуки органа. Он идет на эти звуки и оказывается у исполинских дверей, где его встречает огромная лающая рыба. У нее лошадиная грива, а все повадки собачьи. Позади рыбы стоит Виктория. Он протягивает к ней руки. На Виктории нет одежды, она улыбается ему, вихрь развивает ее волосы. Тогда он громко зовет ее, сам слышит свой крик и просыпается. Уже почти совсем рассвело. Загасив лампу в тусклом свете утра, он еще раз перечитывает последнюю страницу своей книги и ложится спать. В тот же вечер Юханас расплатился за комнату, отнес рукопись издателю и уехал из города. Он отправился за границу. Никто не знал, куда. Большая книга вышла в свет. Целое царство. Маленький мир изменчивых настроений, голосов и картин. Книгу покупали, читали, откладывали в сторону. Прошло еще несколько месяцев. И к осени Юханас выпустил новую книгу, и теперь его имя было у всех на устах. К нему пришел успех. Новая книга была написана на чужбине, вдали от привычной обстановки, она была крепкая, как выдержанное вино. «Дорогой читатель, перед тобой повесть о Дидерике и Изелине. Повесть, написанная в счастливое время, в пору пустяшных горестей, когда любая ноша кажется легкой, написанная от полноты души повесть о Дидерике, которого Господь поразил любовью. Юханас жил за границей, никто не знал, где он. И прошло больше года, прежде чем это стало известно. «Как стучат в дверь», — говорит однажды вечером старый мельник. И оба они с женой умолкают и прислушиваются. «Да нет никого», — говорит жена. «Уже 10 часов, вот-вот стемнеет». Проходит несколько минут. В дверь стучат на этот раз громко и решительно, словно набрались, наконец, храбрости. Мельник открывает дверь. На пороге стоит дочь хозяина замка. «Не бойтесь, это я», — говорит она, а сама робко улыбается. Она входит в комнату, ей предлагают стул, но она не садится. На плечах у нее только теплый платок, а обута она в открытые туфли, хотя весна еще не настала, и на дорогах слякоть. «Я хотела вас предупредить, весной сюда приедет лейтенант», — говорит она. «Лейтенант, мой жених. Наверное, он будет стрелять в вальдшнапов. Вот я и хотела вас предупредить, чтобы вы не пугались». Мельник и его жена удивленно смотрят на Викторию. Не в обычае хозяев замка предупреждать, когда их гости вздумают стрелять дичь в лесу и на лугах. Они смиренно благодарят ее: «Спасибо за вашу доброту». Виктория повернулась к двери. «Я только за этим и пришла. Подумала, вы люди пожилые, будет лучше, если я скажу заранее». Мельник отвечает: «Спасибо, что побеспокоились о нас, фрекин. Не промочила ли фрекин туфельки?» «Нет, на дороге сухо», — коротко говорит она. «Да и вообще я хотела пройтись. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Она поднимает щеколду и открывает дверь, но вдруг, обернувшись на пороге, спрашивает: «Да, а что, Юханас, у вас не было от него вестей?» «Нет, не было».
0: Спасибо на добром слове, Фрейкен. Не было. Наверное, он скоро приедет. Я думал, может, он вас известит. Нет, он не писал нам с прошлой весны. Должно быть, он за границей. Ну да, я знаю, что он за границей. Ему там хорошо, он сам пишет в книге. Для него настала пора пустяшных горестей. Стало быть, ему хорошо. О, дай-то, Господи, мы его ждем. Только не пишет он нам, да и никому не пишет. А мы ждем. Стало быть, ему лучше там, где он сейчас, раз у него пустяшные горести. Ему виднее. Я просто хотел узнать, не приедет ли он весной. Еще раз спокойной ночи. Спокойной ночи. Мельник с женой провожают ее за порог, а она, высоко подняв голову, идет в своих открытых туфельках по раскисшей дороге к замку, обходя грязные лужи. Примерно через месяц, закончив еще одну книгу, Йоханнес действительно приехал домой. Пройдя по окрестностям, Йоханнес поднялся к развалинам каменоломни, где цвели анемоны, фиалки и терновник. Родные запахи вернули его к минувшим дням. Он нарвал цветов, опустился на камень, посидел немного и начал напевать. Внизу на тропинке послышались шаги. По тропинке к каменоломне шла женщина. Это была Виктория. На руке у нее висела корзина. Йоханнес встал и поклонился, собираясь уйти. «Я не хотела вам мешать», — сказала она. «Я хотела нарвать тут цветов». Он не ответил. Ему не пришло в голову, что в ее собственном саду сколько угодно цветов. «Но, может быть, я ничего и не найду. Это для гостей к столу. У нас будут гости». «Вот анемоны и фиалки», — сказал он. «А повыше растет хмель, но для хмеля, пожалуй, еще слишком рано». «А вы побледнели с тех пор, как я вас видела», — заметила она. «Это было 2 года назад. Мне говорили, что вы уезжали. Я читала ваши книги». Он по-прежнему не отвечал. Ему подумалось, что, пожалуй, следует сказать «до свидания, Фрейкен», и уйти. От того места, где он стоял, был всего один шаг до соседнего камня и еще один шаг до тропинки, где остановилась она. Отсюда уже легко спуститься с холма. Но она преграждала ему путь. На ней было желтое платье и красная шляпа. Она была загадочна и прекрасна. Шея ее была обнажена. «Я мешаю вам пройти», — пробормотал он и спустился чуть ниже. Он сдерживал себя, стараясь не выдавать своего волнения. Теперь их разделял всего один шаг. Она и не думала посторониться. Взгляды их встретились. Вдруг она залилась краской, опустила глаза и шагнула в сторону. На лице ее появилась растерянность, хотя она улыбалась. Он прошел мимо нее и остановился. Его поразила ее печальная улыбка. Сердце вновь рванулось к ней, и он сказал первое, что пришло в голову. «Вы, наверное, часто бывали в городе с тех пор. С тех пор, как... Теперь я вспомнил, где в прежние годы было много цветов на холме вокруг вашего флагштока». Она обернулась к нему, и он с удивлением заметил, что она взволнована и побледнела. «Пожалуйста, приходите к нам», — сказала она. «Приходите, когда будут гости. Мы ждем гостей», — продолжала она, и лицо ее стал снова заливать румянец. «Кое-кто приедет из города. Это будет в ближайшие дни, но я еще дам вам знать, когда. Отвечайте же, вы согласны?» Он не отвечал. Ему не место среди ее гостей. Он им не компания. «Прошу вас, не отказывайтесь. Я приготовила для вас сюрприз». «Вы меня уже не удивите никакими сюрпризами». Она прикусила губу, скорбная улыбка опять скользнула по ее лицу. «Чего вы от меня хотите?» — спросила она почти беззвучно. «Я ничего не хочу от вас, Фрейкен Виктория. Я просто сидел здесь на камне, и я готов уйти. Я когда-то причинила вам зло, Йоханнес. Я хотела все исправить, загладить свою вину. И я вправду приготовила вам сюрприз и думаю, надеюсь, что вы будете рады. Больше я ничего сказать не могу, но я прошу вас прийти к нам. Если это доставит вам удовольствие, я приду.
2: Идете?
1: Да. Спустившись по тропинке в лес, он обернулся. Она села на камень, корзина стояла рядом.
3: Йоханнес не пошел домой, а стал ходить взад и вперед по дороге. Воздух был напоен страстным пением птиц.
1: Вот и опять все началось сызнова. Когда она показалась возле каменоломни в своем желтом платье и красной, как кровь, шляпе, она была похожа на летнюю бабочку, которая перелетала с камня на камень. На шее у нее появились тонкие голубые жилки, а несколько веснушек под глазами придавали коже теплый оттенок. Ей было теперь 20 лет. Он порывисто вскочил и замер. Виктория шла обратно. Ее корзина была пуста.
3: «Вы не нашли цветов?» — спросил он, думая о своем.
1: «Да нет, я не искала. Я просто посидела на камне.
3: Кстати, я хотел вам сказать, — заговорил он, — пожалуйста, не думайте, будто вы причинили мне зло. Вам нечего заглаживать, незачем утешать меня».
1: «Не в том дело», — сказала она растерянно, потом сообразила что-то, поглядела на него и задумалась. «Совсем не в том. Мне просто казалось, что тогда... Я не хотела, чтобы вы затаили на меня обиду из-за того, что произошло в тот раз».
3: «Я не таю на вас обиды».
1: Она подумала еще немного и вдруг резко выпрямилась. «Тем лучше», — сказала она. «А мне вперед наука. Не такое уж это было для вас горе. И довольна об этом».
3: «Будь по-вашему. А мои горести вам безразличны теперь, как и прежде».
1: «До свидания», — говорит она. «До свидания».
3: «До свидания», — говорит он.
1: И они уходят каждой своей дорогой.
3: Вот она идет.
1: Он протянул руки и зашептал ей вслед, еле слышно повторяя нежные слова. «Я не таю на вас обиды, нет, не таю. Я люблю вас по-прежнему, люблю вас». И вдруг крикнул: «Виктория!» Она услышала, вздрогнула и обернулась, но не остановилась. Прошло несколько дней. Йоханнес совсем потерял покой. Он не работал, не спал и почти весь день проводил в лесу. Как-то раз он поднялся на большой, поросший сосною холм, где стоял замковый флагшток. Флаг был поднят. На круглой башне замка тоже развевался флаг. Странное волнение охватило его. В замок приедут гости, там будет праздник. Йоханнес спустился с холма и подошел к дому. Его нагнал человек из замка. Человек нес в шапке письмо. Письмо от фрекен Виктории. Она ждет ответа. Йоханнес с бьющимся сердцем прочел письмо. Виктория настаивала на своем приглашении. Ему в лицо бросилась кровь, он ответил, что придет. И, сунув посыльному до смешного щедрые чаевые, помчался домой переодеваться. В первый раз в своей жизни он переступил порог замка и поднялся по лестнице во второй этаж. В гостиной жужжали голоса. Сердце его лихорадочно билось. Он постучал в дверь и вошел. Хозяйка замка вышла к нему навстречу, приветливо поздоровалась и пожала ему руку. Очень приятно, она помнит его еще вот таким, а теперь он большой. Казалось, хозяйка замка хочет сказать что-то еще. Она задержала руку Йоханнеса в своей и испытующе поглядела на него. Хозяин замка тоже подошел к Йоханнесу и протянул ему руку. «Жена права, он теперь большой». И дело не только в возрасте, он теперь известный человек. Очень рад. Йоханнесу представили гостям: камергеру, который был при всех орденах, его супруге камергерше, владельцу соседнего имения, лейтенанту Отто. Виктория не показывалась. Прошло некоторое время. Пошла Виктория, бледная и смущенная. Она вела за руку молоденькую девушку. Они обошли всю залу, со всеми поздоровались и каждому сказали несколько слов. Потом остановились перед Йоханнесом. Виктория с улыбкой обратилась к нему. «А вот и Камилла! Разве это не сюрприз?»
0: ведь вы знакомы?» Она постояла, глядя на обоих, потом вышла из гостиной. В первую минуту от неожиданности у Йоханнеса просто язык прилип к гортани. Так вот он, сюрприз. Виктория по доброте душевной нашла себе заместительницу. «Прошу вас, любезные друзья, совет вам да любовь. Весна в цвету, солнышко сияет. Если угодно, распахните окна, потому что сад полон ароматов, и на вершинах берез уже возятся скворцы. Что же вы молчите? Улыбнитесь друг другу». «Конечно, мы знакомы», — без смущения объявил Камила. «В этих местах вы когда-то вытащили меня из воды». Она была юная, светлая, веселая. На ней было розовое платье, ей минуло 17 лет. Овладев собой, Йоханнес стал смеяться и шутить. Но, слушая ее радостный щебет, он и в самом деле мало-помалу оживился. Они долго болтали вдвоем, сердце его стало биться ровнее. Она сохранила милую детскую привычку склонять голову на бок, прислушиваясь к тому, что он говорит. Он узнал ее. Сюрприза не получилось. Виктория снова вошла в зал, взяла под руку лейтенанта, подвела его к Йоханнесу и сказала: «Вы узнаете Отто, моего жениха? Вы, верно, его помните?» Мужчины помнили друг друга. Они обменялись подобающими случаю словами и поклонами и разошлись. Йоханнес и Виктория остались наедине. Он спросил: «Это и был ваш сюрприз?» «Да», — ответила она нетерпеливо и с досадой. «Я сделала все, что в моих силах, больше я ничего сделать не могу. Не дуйтесь же, а лучше поблагодарите меня».
4: Московское время 12:19. Это радиокультура на волне 91.6 FM в Москве. Вы слушаете программу «Словесность. Текст» серии «Нобелевские лауреаты». Народный артист России Авангард Леонтьев читает роман Кнута Гамсуна. Роман называется «Виктория». Режиссер Дмитрий Николаев. Приятного прослушивания.
0: «Я видела, что вы обрадовались. Благодарю вас. Да, я обрадовалась». Безысходное отчаяние охватило Йоханнеса. Вся кровь отхлынула от его лица. Что верно, то верно. Она причинила ему когда-то зло, но зато с какой щедростью она теперь вознаградила его, загладила свою вину. Он благодарен ей от всей души. «Я вижу, сегодня вы надели кольцо», — глухо сказал он. «Не снимайте же его больше». «Больше не сниму», — ответила она. Они в упор взглянули друг на друга. Его губы дрожали. Он кивком указал на лейтенанта и сказал хрипло и грубо: «У вас хороший вкус, фрекен Виктория. Красивый мужчина. А в эполетах у него и плечи широкие». Она ответила очень спокойно: «Нет, он вовсе не красив. Но зато он хорошо воспитан. А это тоже кое-что значит». «Это камешек в мой огород. Спасибо». Он громко рассмеялся и развязно добавил: «И карманы у него набиты деньгами, а это и подавно имеет значение». Она сразу отошла от него. Он, как неприкаянный, слонялся по гостиной. Камила что-то ему рассказывала, о чем-то расспрашивала. Он не слушал и не отвечал. Она опять что-то сказала, дотронулась до его руки и повторила свой вопрос, тщетно добиваясь ответа. «О чем он только думает?» — смеясь, воскликнула она. «Все думает и думает». «Ему хочется побыть одному», — отозвалась Виктория. Но вдруг она подошла вплотную к Йоханнесу и, повысив голос, добавила: «Наверное, вы обдумываете, как лучше извиниться передо мной?» «Не трудитесь. Наоборот, это я должна просить прощения, что так поздно пригласила вас. Это большая оплошность с моей стороны, но я спохватилась в последнюю минуту, я совсем о вас забыла. Впрочем, надеюсь, вы меня извините, мне было просто не до вас». Он оторопел и уставился на нее. Виктория стояла перед ним спокойная, бледная, и на ее лице было написано удовлетворение. она отомстила. «Таковы уж нынешние мужчины», — заговорила она снова, обращаясь к Камиле. «Нельзя требовать от них слишком многого. Там сидит мой жених, рассуждает об охоте на лося, а тут стоит поэт и думает о своем. Скажите же что-нибудь, о поэт!» Он вздрогнул, жилы на его висках набухли. «Чтобы приступить прямо к делу, — начал он с расстановкой, улыбаясь, хотя голос его дрожал, — чтобы не ходить вокруг да около, скажите, не были ли вы недавно влюблены, фрекен Виктория?» А несколько секунд воцарилась мертвая тишина. Все трое слышали, как бьются их сердца. Испуганная Камила поспешила ответить. «Ну, конечно же, Виктория влюблена в своего жениха. Они ведь недавно обручились, разве вы не знаете?» Двери в столовую распахнулись. Йоханнес нашел свое место за столом и остановился возле него. Стол ходил ходуном перед его глазами. Он видел множество каких-то лиц и слышал гул голосов. «Извините», — раздался вдруг за спиной Йоханнеса голос Виктории. Он посторонился. Она взяла карточку Йоханнеса и переложила ее ближе к концу стола, по соседству с пожилым человеком, который когда-то был домашним учителем в замке и слыл охотником выпить. Обед начался. Старый учитель помнил Йоханнеса еще ребенком, они разговорились. Учитель рассказывал, что и он когда-то в молодости писал стихи, рукописи хранятся у него до сих пор, при случае он покажет их Йоханнесу. А сегодня его пригласили в замок на семейное торжество, чтобы он принял участие в общей радости по случаю помолвки Виктории. «Я не читал ваших книг», — сказал он Йоханнесу. «Когда мне приходит охота почитать, я читаю свои собственные произведения. В ящике моего стола лежат рассказы и стихи. Когда я умру, они будут изданы. Пусть читающая публика узнает, что я был за человек. Мы, писатели старого закала, не чета нынешней молодежи. Мы не спешили придавать гласности свои творения. Ваше здоровье!» Хозяин замка стучит по своему бокалу и встает. На его худом надменном лице волнение. Как видно, он очень счастлив. Йоханнес низко опускает голову. Вот оно. Хозяин говорит долго и красноречиво. Радостные возгласы встречают его речь. Помолвка оглашена. Со всех концов стола на дочь хозяина замка и на сына камергера сыплются поздравления. Йоханнес осушил свой бокал. Йоханнес поднял глаза. Виктория, сжимая в руке бокал, смотрела прямо на него. Потом она высоко подняла бокал. Он встрепенулся и тоже схватил свой бокал. Рука его дрожала. Тогда она засмеялась и громко обратилась к его соседу. Этим соседом был старый учитель. Престыженный Йоханнес опустил бокал на стол, рассеянно и беспомощно улыбнулся. Все гости глядели на него. Старый учитель был растроган до слез любезным вниманием своей ученицы. Он торопливо осушил свой бокал. «И вот я дожил до старости и брожу по свету одинокий и безвестный. Так мне судила судьба. Ни одна душа не знает, что таится в моей груди, но ни одна душа не слыхала, чтоб я роптал. Да зачем далеко ходить? Наблюдали ли вы горлинку? Знаете ли вы, что эта великая печальница никогда не станет пить из чистого прозрачного ручейка, пока не замутит его?»
5: «Нет, я не знал об этом».
0: «Жаль. Тем не менее, это так. Вот и я вроде нее. Я не получил в жены ту, которую хотел. Однако и у меня есть в жизни свои радости. Но я нарочно стараюсь их замутить. Всегда стараюсь их замутить. Зато потом мне не грозят разочарования. Кстати, знаете, вы тут рассуждали о женской жалости. Чем больше я думаю об этом, тем больше чувствую, что вы правы. Ей-богу, правы. Простите, одну минутку».
5: Он вскочил, схватил свой бокал и направился к Виктории. Он уже не совсем твердо держался на ногах и шел, согнувшись в три погибели. Когда учитель вернулся, поднялся какой-то молодой человек с бриллиантовыми запонками и назвал имя Йоханнеса. Он, мол, получил разрешение говорить не только от собственного имени, он хочет приветствовать молодого поэта от молодого поколения. Это была искренняя благодарность сверстников, прочувствованные слова, исполненные признательности и восхищения.
1: Йоханнес не верил своим ушам. «Это он обо мне?»
6: «Да, он опередил меня. Я сам собирался поднять за вас бокал. Виктория еще утром просила меня об этом».
1: «Кто вас просил?»
5: Учитель поглядел на него в упор.
1: «Никто», — ответил он.
6: И заявил: «Что же, отвечайте ему. Он поднял за вас бокал, а полагалось бы это сделать старшему собрату по перу».
5: Йоханнес встал. Он произнес краткую речь глубоким, взволнованным голосом. На празднестве, которым этот дом отмечает радостное семейное событие, даже его, человека постороннего, извлекли из безвестности. Ему хочется поблагодарить того, кому первому пришла в голову эта любезная мысль, а затем и того, кто обратил к нему такие дружеские слова. Но он не может также не высказать своей благодарности всем собравшимся за то, что они благосклонно выслушали похвалы ему постороннему. Ведь единственная причина, по которой он присутствует на этом торжестве, это то, что он сын соседа, живущего в лесу неподалеку от замка. «Верно!» — крикнула вдруг Виктория, сверкнув глазами. Все повернулись к ней, ее лицо пылало, грудь вздымалась. Йоханнес осекся. Воцарилось тягостное молчание. «Виктория!» — удивленно произнес хозяин замка.
6: «Продолжайте!» — снова крикнула она. «Итак, это единственная причина. Но говорите же дальше!»
5: И вдруг глаза ее погасли, она беспомощно улыбнулась и покачала головой. Потом, обернувшись к отцу, пояснила: «Я нарочно так умоляю, ведь он сам умоляет себя. Но я не хотела перебивать». Услышав ее объяснение, Йоханнес сразу нашелся.
6: «Фрекин Виктория права», — сказал он. «Он и вправду напрасно умоляет себя». Она любезно напомнила ему, что для детей хозяина замка он не только соседский сын, но и товарищ детских игр. Это и дает ему право присутствовать здесь сегодня. Спасибо, Фрекин Виктория.
5: После обеда гости разбрелись кто куда, кто по комнатам, кто на веранду. Йоханнес спустился в гостиную, выходящую окнами в сад. Здесь уже сошлись несколько курильщиков, соседский помещик и еще какой-то господин, вполголоса рассказывавший о денежных делах хозяина замка. Усадьба запущена, ограда развалилась, лес вырублен. Ходят слухи, что хозяину трудно будет выплатить непомерно большую страховку за недвижимое и движимое имущество.
6: «А во сколько они застрахованы?»
5: Помещик назвал сумму, громадную сумму. Впрочем, хозяева замка никогда не стеснялись в расходах и сорили деньгами. Во что, например, обошелся сегодняшний обед, но нынче, как видно, закрома опустели, опустела даже знаменитая шкатулка с драгоценностями хозяйки, зато денежки зятя должны восстановить былое великолепие. А он богат?
1: О, у него денег куры не клюют.
4: Окончание романа Кнута Гамсуна «Виктория». Читает роман народный артист России «Авангард» Леонтьев.
5: Жених с невестой сидели в гостиной, были тут и другие гости. Йоханнесу поднесли чашку, он взял ее и устроился поодаль. Камила завела с ним разговор. Лицо ее так сияло, и она так доверчиво глядела на него, что он не мог устоять и разговорился сам, отвечал на ее вопросы и смеялся. Где он пропадал? В саду? Не может быть, она искала его в саду и не нашла. Тут что-то не так, в саду его не было. «Виктория... Он был в саду?» — спрашивает она. «Я его не видела», — отвечает Виктория. Лейтенант хмуро косится на свою невесту, и, чтобы предостеречь ее, нарочито громко спрашивает соседа-помещика.
6: «Не помните, вы приглашали меня в свое поместье поохотиться на вальдшнепов?»
5: «Конечно, конечно», — отвечает помещик. «Милости прошу». Лейтенант вдруг вскакивает и говорит помещику: «Решено. Я еду с вами нынче же вечером». И с этими словами выходит из гостиной. За ним выходит помещик и кое-кто из гостей. Наступает короткое молчание.

0: лейтенант. Я дал вам пощечину, вы поняли? Поняли?»
1: Йоханнес вынул платок, отер им глаз и сказал: «Никакой пощечины вы мне не дали. Вы отлично знаете, что я могу одной рукой согнуть вас пополам и сунуть в карман». И тут же встал. Поспешно открыв дверь, лейтенант выбежал из гостиной.
0: «А вот и дал!» — крикнул он из коридора. «Мужлан!» — и с грохотом захлопнул дверь.
1: Йоханнес сел. Стоя на прежнем месте посреди комнаты, Виктория смотрела на него.
2: «Он ударил вас?» — с величайшим изумлением спросила Камила.
0: «По неловкости. Он попал мне в глаз, видите?»
2: «Нет, нет, не трите, дайте я его промою. У вас очень грубый носовой платок, уберите его, лучше я своим».
1: Виктория тоже протянула Йоханнесу свой платок, но он не понадобился. Тогда она изорвала его на узкие полоски, а потом молча вышла из гостиной.
3: На следующий день на мельницу пришла Камилла, веселая и беззаботная. Она была одна. Без церемонии вошла она в маленький домик, сказала, улыбаясь: «Извините, что я без стука. Река так шумит, что я подумала, вы все равно не услышите». Она огляделась по сторонам и воскликнула: «О, как здесь чудесно! Просто чудесно! А где Йоханнес? Я знакомая Йоханнеса. Как его глаз?» Ей подали стул, она села. Йоханнеса позвали с мельницы. Глаз у него весь заплыл.
0: «Благослови вас Бог за вашу доброту. Что привело вас сюда?
1: Хотите посмотреть мельницу?» Они спустились к мельнице. Старый мельник сорвал с головы шапку, низко поклонился и что-то сказал. Камила не расслышала, но улыбнулась и на всякий случай ответила: «Спасибо, спасибо. Мне очень хотелось посмотреть мельницу». Множество колес и других мельничных приспособлений привело ее в изумление. Она смеялась, в восторге дергала Йоханнеса за руку и расспрашивала то об одном, то о другом. Мельницу остановили и снова пустили в ход, чтобы Камила могла посмотреть, как это делается. Еще долго после того, как они ушли с мельницы, Камила продолжала говорить забавно громким голосом, словно шум колес все еще стоял у нее в ушах.
3: «Когда вы собираетесь домой?»
4: «Завтра».
3: «А когда вы вернетесь в город?»
4: «Осенью».
1: Они вышли на дорогу, которая вела от замка к мельнице. Йоханнес остановился и сказал: «Вот у этого куста со мной как-то раз приключилась забавная история. В ту пору я часто бродил здесь один, был тихий летний вечер. Я прилег за кустами, думая о своем, и вдруг на дороге показались двое. Там остановилась. Ее спутник спросил: «Почему вы остановились?» Ответ он не получил и спросил снова: «Что с вами?» «Ничего», — ответила она. «Но вы не должны так смотреть на меня».
0: «Но ведь я ничего дурного не делаю, только смотрю на вас», — возразил.
4: «Да», — сказала она, — «я знаю, что вы меня любите, но поймите, папа вам откажет. Это невозможно».
0: Он шепнул: «Вы правы, это невозможно.
2: Ой, я, кажется, понимаю, в чем дело. Наверное, она тоже его любила».
0: «Камила», — сказал он, — «а если бы я очень любил вас и готов был ждать несколько лет? Я просто спрашиваю. Одним словом, я не достоин вас, но все-таки, как вам кажется, согласитесь вы стать моей женой, если я попрошу вас об этом через год или два?»
1: Камила вдруг залилась краской, смутилась и, стиснув руки, стала раскачиваться взад и вперед. Он привлек ее к себе и спросил: «Как вам кажется, вы согласитесь?»
4: «Да»,
1: — ответила она и упала в его объятия. День спустя Йоханнес пришел за Камилой, чтобы проводить ее на пристань. Он поцеловал ее маленькие руки, детские и невинные. Сердце его переполняли радость и благодарность. Виктории с ней не было.
3: «Почему тебя никто не провожает?»
1: В смятении, глядя на Йоханнеса, Камила рассказала, что в замке случилось ужасное несчастье. Утром пришла телеграмма.

0: вчера вечером на охоте убит Отто. Йоханнес схватил Камилу за руку.
1: Убит? Лейтенант?
0: Да. Тело везут сюда. Какой ужас. Поздним вечером в дом Мельника постучали. Йоханнес открыл дверь и выглянул. На пороге стояла Виктория. Она сделала ему знак. Он вышел к ней. Она схватила его за руку и повлекла по дороге. Рука ее была холодна, как лед. «Присядьте», — сказал он. «Присядьте и отдохните. Вы так измучены». Они сели. Она прошептала.
2: «Что вы должны думать обо мне? Ни на одно мгновение я не оставляю вас в покое».
0: «Вы очень несчастны», — ответил он. «Послушайте меня, Виктория, успокойтесь. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Он умер, и он был моим женихом только и всего. Вы думаете, я дала согласие по доброй воле? Посмотрите сюда, Йоханнес. Это мое обручальное кольцо. Я получила его давно, очень давно, очень давно. И вот я бросаю его. Этого хотел папа. Папа беден, он совершенно разорен, а Отто рано или поздно получил бы очень много денег. Ты должна, — сказал мне папа. Не хочу, — отвечала я. Подумай о своих родителях, подумай о замке, о нашем родовом имении, о моей чести. Не могу, — отвечаю я. Не могу выйти за него, лучше застрахуйте мою жизнь, а я утоплюсь в заливе или у плотины. Это для меня легче. Мама побледнела, как смерть, и заплакала. Папа не ответил ни слова, сел на стул и задумался, а руки у него трясутся. Вот когда я это увидела, я и дала согласие. Голос Виктории прервался. Она вся дрожала. Йоханнес взял ее другую руку и стал греть в своих. «Спасибо», — говорит она. «Пожалуйста, Йоханнес, сожмите мою руку покрепче, пожалуйста. Господи, какие у вас теплые руки, Йоханнес! Я должна просить у вас прощения за многое». «Нет, нет, не надо. Ну вот вы немножко успокоились. Посидите тихо. За столом вы подняли за меня бокал. Вы произнесли застольную речь. Я себя не помнила с той самой минуты, как вы встали. Я слышала только звук вашего голоса. Он звучал, как орган. И я страдала от того, что он так волнует меня. Папа спросил, почему я крикнула вам что-то и прервала вас. Он был очень недоволен. Но мама ни о чем меня не спросила. Она поняла. Я давным-давно во всем открылась маме. И 2 года назад, когда вернулась из города, опять ей все рассказала. Как мне теперь быть? Папа сейчас дома. Он расхаживает взад-вперед по своему кабинету. Для него это страшный удар». Завтра воскресенье он распорядился, чтобы отпустили всех слуг. За весь день он больше не отдал ни одного распоряжения. Лицо у него стало серое, и он все время молчит. Так на него подействовала смерть зятя. Я рассказала маме, что хочу пойти к вам. Мама смотрела на меня, поцеловала и сказала: «Ну что же, благослови вас Господь. Может быть, пройдет время, и вы меня простите». «Я давным-давно вас простил. Дело не в том». «А в чем же?» «У меня есть невеста», — сказал он. На другой день, в воскресенье, хозяин замка собственной персоной явился к мельнику и попросил его прийти в полдень в замок, чтобы отвезти на пристань тело лейтенанта Отто. Видно, хозяин замка провел бессонную ночь, но он по обыкновению вертел в руках тросточку и держался прямо. Мельник запряг лошадей и отправился в замок. Перенести тело в коляску ему помог сам хозяин замка. Все это было проделано тихо, даже как-то таинственно, без свидетелей. Когда тело подняли на пароход, провожающие тоже взошли на палубу. Хозяйка замка крикнула мельнику, чтобы он кланялся хозяину. Виктория попросила о том же. И мельник, поскольку он был человек обязательный, отправился в замок передать хозяину привет от жены и дочери. Но замок словно вымер, и все двери в нем были заперты. Мельник обошел дом вокруг и уже совсем собрался уходить, как вдруг заметил мерцание свечи в подвале замка. Он остановился. Сквозь маленькие зарешоченные оконца он явственно увидел человека, который спускался в подвал, неся в одной руке свечу, а в другой обитый красным шелком стул. Это был хозяин замка. Он был выбрит и одет во фрак, точно на бал. Хозяин замка посветил вокруг и огляделся по сторонам. Он вытащил откуда-то мешок, не то с сеном, не то с соломой, и положил поперек у самого порога. Потом полил его чем-то из рук. Взял огарок свечи и поставил его на мешок, аккуратно обложив соломой. Потом сел на стул. Зловещее подозрение закралось в душу старого мельника, и он испуганно вскрикнул. Повернув голову, хозяин замка посмотрел в окно. Потом вдруг вскочил, подошел к окну и прильнул к нему. В его глазах была невыразимая мука. Рот его искривился, он с немой угрозой поднес к стеклу сжатые кулаки. Потом стал грозить уже только одной рукой, а сам все отступал в глубину подвала. Вдруг он наткнулся на стул, огарок опрокинулся. И в то же мгновение вспыхнуло огромное пламя.
3: Часов 20 минут московское время на волне 91,6 МГц в московском FM-диапазоне. В эфире радио «Культура» вы слушаете программу «Словесность. Тексты». Окончание романа Кнута Гамсуна «Виктория» читает народный артист России «Авангард» Леонтьев, режиссер Дмитрий Николаев. Приятного прослушивания.
0: Пришла зима. На улице холод, пыль и ветер. Йоханнес опять в городе. В своей старой комнатушке ветви тополей постукивают в стену деревянного дома, из окна которого он не раз любовался рассветом. Все это время работа отвлекала его. Он исписал груду бумаги, за зиму она стала еще больше. Какие только истории не разыгрывались в царстве его фантазии. Бесконечная ночь, озаренная пламенем солнца. В дверь стучат, и в комнату входит Камилла Сейер, его юная невеста, с которой он тайно обручен. Йоханнес откладывает перо и встает. «Что же ты не спрашиваешь меня про бал?» Без всяких вступлений, говорит она, бросаясь на стул. «Я не пропустила ни одного танца. Бал продолжался до 3 часов. Я танцевала с Ричмондом».
2: «Большое спасибо, что ты пришла, Камилла. Мне так горько и грустно. А ты такая веселая. Наверное, это поможет мне развеяться.
0: В каком же платье ты была на балу?» «Я была в красном платье, руки открыты, но просто по самые плечи. А Ричмонд служит при посольстве в Лондоне».
2: «Вот как?»
0: «Отец и мать у него англичане, но родился он здесь. А знаешь, Йоханнес, наш медовый месяц мы можем провести в Лондоне. Там вовсе не так уж плохо, как говорят. Это выдумки, будто там всегда туман».
2: «Откуда ты знаешь?»
0: «От Ричмонда. Он рассказывал мне об этом нынче ночью. А знаешь, я подарил ему розу».
2: «Розу? Какую розу?»
0: «Которая была у меня в волосах. Я отдала ему».
2: «Да ты, я вижу, влюбилась в Ричмонда».
0: Вся зардевшись, она стала пылко защищаться. «Ничего подобного, ни капельки. Если человек тебе нравится, ты хорошо к нему относишься, это вовсе не знать. Фу, Йоханнес, ты сошел с ума. Пусть я ни разу в жизни не назову его имени». Но Камилла явно что-то недоговаривала, что-то ее беспокоило. «А бал, — начала она опять, — был действительно прекрасный. И ты зря не пришел. Тебя ждали до последней минуты, а ты не пришел».
2: «Я был занят, Камилла», — ответил он.
0: «Была Виктория». Боже, как она исхудала. Ей стало дурно, ее увезли домой. Камилла разволновалась, просто стала вдруг сама не своя и даже побледнела. «В последнее время я стала реже у тебя бывать, но теперь я буду приходить каждый день и справляться, когда ты закончишь работу. Знаешь, что я решила? В Лондон мы не поедем. Что там хорошего? Этот болтун сам не знает, что говорить. Тумана там гораздо чаще, чем он уверяет».
2: Йоханнес смотрит на нее пристальней. «Хорошо, мы не поедем в Лондон», — задумчиво произносит он.
0: «Вот и отлично. Значит, решено». И вдруг она начинает плакать и, запинаясь, шепчет. «Я назвала его лгунишкой, и это так гадко с моей стороны. Мне очень тяжело, что я его так назвала. Он мне не лгал, наоборот. Он все время... У нас во вторник будут гости, но он не придет. А ты приходи, слышишь? Обещаешь?» все-таки я не должна была говорить о нем дурно. Я не знаю, что ты обо мне подумаешь.
2: Он ответил: кажется, я начинаю понимать, что с тобой.
0: Она бросается к нему на шею, прижимается к его груди, дрожащая и растерянная. Но ведь тебя я тоже люблю, восклицает она, поверь мне. Я люблю не только его, до этого дела не дошло. Когда в прошлом году ты посватался ко мне, я была так счастлива, а теперь появился он. Ничего не понимаю. Пожалуй, я люблю его чуточку больше, чем тебя. Я тут ничего не могу поделать, это просто нахлынуло на меня. Господи, с тех пор, как я его увидел, я не сплю уже много ночей и люблю его все больше и больше. Что мне делать? Ты ведь гораздо старше меня, ты должен посоветовать. Он проводил меня сюда и теперь стоит и ждет, чтобы проводить домой, и замерз, наверное. Ты меня презираешь, Люханес. Я его не поцеловала, нет, нет, поверь мне. Я только дала ему розу. Почему ты не отвечаешь, Люханес? Ты должен сказать, что мне делать, потому что больше я так не могу.
2: Он молча встал и, надев шляпу, сказал: «Пойдем». Они спустились по лестнице. На улице стоял Ричмонд. Это был черноволосый молодой человек с карими глазами, в которых светились молодость и радость жизни. На лице Ричмонда не было ни смущения, ни притворства. Он обрадовался Юханесу, как старому знакомому, и, сняв шляпу, вежливо поклонился. «Недавно я видел одну из ваших книг на витрине книжной лавки в Лондоне», — сказал он. «Она переведена на английский. Было так приятно увидеть ее, словно привет с родины».
0: Юханес вдруг остановился и сказал:
2: «Пожалуй, мне пора домой».
0: «Значит, до вторника», — ответила Камила.
2: Ричмонд схватил руку Юханеса и с чувством ее пожал. И счастливые молодые люди продолжали свой путь вдвоем.
0: Что такое любовь? Это шелест ветра в розовых кустах? Нет. Это пламя, рдеющее в крови. Любовь — это адская музыка.
2: Сегодня она благосклонна ко мне, завтра к тебе, а послезавтра уже к другому, потому что она быстротечна. Но она может наложить на тебя неизгладимую печать и пылать, не затухая до твоего смертного часа, потому что она навеки.
0: Бывает любовь, точно неизгладимая печать, она не стирается всю жизнь, не стирается до самой могилы. И ту, и другую любовь создал Господь. И на его глазах любовь длилась вечно, и любовь умирала. На душе у него вдруг стало пусто и холодно, и это чувство не покидало его до самого дома.
2: На улице у его дверей прохаживался человек. Это был старый знакомый Юханеса, бывший учитель из замка. Юханес поздоровался с ним. Учитель был одет в теплое, длинное, аккуратно вычищенное пальто, и вид у него был решительный и молодцеватый.
4: «Перед вами ваш друг и коллега», — объявил он. «Дайте мне руку, молодой человек. В последнее время Господь Бог вел меня неисповедимыми путями, я обзавелся семьей. У меня дом, маленький садик, жена. На свете еще случаются чудеса. Что вы можете возразить на это?»
2: Он протянул Юханесу руку и вдруг спросил: «А про Викторию слыхали?» «Про Викторию нет. То есть я слышал только что.
0: Неужели вы не замечали, как она тает? И тень у нее под глазами становится все черней».
2: «Я не видел ее с прошлой весны. Разве она все еще больна?»
0: «Да», — ответил учитель с неожиданной решимостью и притопнул ногой. «Может быть, она уже умерла. Понимаете?»
2: Юханес растерянно посмотрел на учителя, на свою дверь, словно не зная, уйти ему или остаться, опять на учителя, на его длиннополое пальто, на его шляпу. Потом улыбнулся с жалкой страдальческой улыбкой, как человек, врасплох застигнутый бедой.
0: Учитель дошел вплотную к Юханесу и решительно сказал: «Виктория умерла». Юханес, как слепой, начал шарить перед собой руками. «Умерла?
4: кармана вытащил толстый конверт. А это письмо она просила передать вам. Вот оно. Когда я умру, сказала она, она умерла. Я вручаю вам письмо. Моя миссия окончена.
2: Дорогой Йоханнес, писала она, когда вы будете читать это письмо, меня уже не будет в живых. Как странно, я вас больше не стыжусь и пишу вам снова, будто между нами нет никаких преград. Мне так трудно привыкнуть к мысли, что вся моя земная доля была родиться и любить вас. И вот я уже прощаюсь с жизнью. Я теперь часто плачу, лежу и плачу долго и безутешно. Йоханнес, милый, милый друг, мой единственный возлюбленный на земле, приди ко мне и побудь со мною, когда начнет темнеть. Я не буду плакать, я буду улыбаться изо всех моих сил от счастья, что ты пришел. Я долго страдал, Йоханнес, еще задолго до этих последних дней. Я любила вас, любила только вас всю свою жизнь. Прощайте. Отлетая от земли, я до последней секунды буду благодарить вас и весь долгий путь шептать про себя ваше имя. Будьте счастливы и простите мне зло, которое я вам причинила, и то, что я не успела пасть перед вами на колени и вымолить у вас прощения. Я делаю это сейчас в сердце своем, и Бог за моей спиной читает эти слова. Будьте же счастливы. Прощай, мой любимый. Ваша Виктория.

0: Сегодня программа предлагает вниманию слушателей творчество канадского писателя-юмориста Стивена Лекока. Родившийся в Англии, но проживший всю жизнь в Новом Свете, Стивен Лекок вообще-то был достаточно серьезным человеком, экономистом, историком, автором нескольких романов. Он прошел 2 университетских курса в Торонто и Чикаго, сам был профессором, и все же главную известность Лекоку принесли его юмористические рассказы. Первый его сборник вышел, когда автору было уже за 40 лет, и этот сборник считается в его творчестве одним из лучших. Писатель был мастером пародии, особенно доставалось от него детективам, специалистом по абсурдным сюжетам и мастером афоризма. Всего ученому и писателю принадлежит 61 книга. Итак, Стивен Лекок, «Мой погибший доллар».
1: Мой друг Тодд должен мне доллар.

он занял его еще год назад. И, боюсь, теперь уже мало надежды, что он когда-нибудь вернет мне его. Когда я вижусь с ним, то всякий раз убеждаюсь, что он забыл об этом долге. Он встречает меня по-прежнему, все с той же дружеской улыбкой. Мой доллар совершенно вылетел у него из головы. И ясно, что я никогда не получу его обратно.

И в то же время мне ясно и другое. Всю свою жизнь я буду помнить, что тот должен мне доллар. Я уверен, что это обстоятельство нисколько не нарушит нашей дружбы, но мне никогда не удастся забыть об этом факте. Не знаю, как другие, но я, если мне кто-нибудь должен доллар, не могу забыть об этом, пока я жив. Тот занял у меня этот доллар 8 апреля прошлого года. Я привожу дату на всякий случай. Вдруг эти строки когда-нибудь попадут на глаза Тодду. Как раз перед своим отъездом на Бермудские острова.

0: Ему понадобился $1, чтобы заплатить за такси, и я одолжил ему этот доллар. Все произошло очень быстро, естественно, и я опомнился лишь тогда, когда дело было сделано. «Дай-ка мне доллар», — попросил он. «Пожалуйста», — ответил я, — «а тебе не будет мало доллара?» Я думаю, нет, я даже уверен, что когда тот брал у меня этот доллар, он намеревался вернуть его. Из Гамильтона, с Бермудских островов, он прислал мне письмецо. Распечатывая конверт, я надеялся, что доллар окажется внутри. Но там его не было. Тот просто писал, что жара доходит у них чуть не до 100 градусов. 100 по шкале Фаренгейта равны 37,5 по Цельсию. И эта цифра на миг насторожила меня. Тот вернулся через 3 недели. Я пошел встречать его на вокзал. Не из-за доллара, нет. Просто потому, что я и в самом деле отношусь к нему с большим уважением. Мне казалось, что после 3-недельного отсутствия ему будет приятно узнать, что кто-то где-то ждет его на перроне. Я сказал: «Давай возьмем такси и поедем в клуб». Но он ответил: «Нет, лучше пройдемся пешком». Вечер мы провели вместе и беседовали о Бермудских островах. Я все время думал о моем долларе, но, конечно, не заговорил о нем. Как-то неловко напоминать о таких вещах. Я только спросил, какая валюта имеет хождение на Бермудах и как там идет американский доллар, по номиналу или нет. На слове «доллар» я сделал некоторое ударение, но сказать прямо так и не смог. Лишь спустя некоторое время, мы с Тодом встречаемся в клубе почти ежедневно, я убедился, что он совершенно забыл о долларе. Как-то я спросил у него, во что обошлась ему поездка, и он сказал, что не занимался подсчетом. Еще через несколько дней я спросил, вошел ли он в колею после поездки, и он ответил, что успел забыть о ней. Итак, все было кончено. Я понял это. При всем том, я не испытываю к Тоду ни малейшей неприязни. Просто я добавил его к списку людей, которые задолжали мне доллар и забыли об этом. Теперь их осталось уже совсем немного. Я отношусь к ним ничуть не хуже, чем к остальным, и хотел бы только одного — забыть. С Тодом я встречаюсь очень часто. Всего 2 дня назад мы вместе с ним были на одном обеде, и он, по-видимому, без всякой задней мысли вдруг заговорил о Польше. Он сказал, что Польша никогда не заплатит своих долгов. Уж, кажется, подобная вещь должна была ему напомнить, не так ли? Но нет. Судя по всему, он ни о чем не вспомнил. И вот с течением времени некая мысль, очень тягостная мысль, начала преследовать меня. Если тот занял у меня доллар и начисто забыл об этом, то весьма возможно, да, теоретически, это вполне вероятно, что найдутся люди, которым я тоже должен доллар, и о которых я тоже совершенно забыл. И, может быть, таких людей много. Чем больше я об этом думаю, тем меньше мне это нравится, ибо я уверен, что если я когда-нибудь забыл отдать доллар, то уже никогда не отдам его. Во всяком случае, на этом свете. Если такие люди существуют, я прошу их громко заявить об этом. Но не всех сразу. В умеренных количествах. И, если возможно, в алфавитном порядке, чтобы я мог сразу же занести их фамилии в список. При этом я не включаю сюда людей, которые могли когда-нибудь одолжить мне случайный доллар во время игры в карты. Я также не вспоминаю, вернее, стараюсь не вспоминать о человеке, который месяц назад одолжил мне 30 центов на бутылку содовой в Детройтском спортивном клубе. Тот тип, который судил мне эти 30 центов, отлично знает, что он мне обязан. Но если кто-нибудь когда-нибудь одолжил мне доллары на такси, когда я уезжал на Бермудские острова, я хочу отдать этот доллар. Я хочу организовать всеобщее движение под названием «Назад к честности». Я хочу, чтобы люди возвращали даже и те случайные доллары, которые были им одолжены в порыве великодушия. Позволю себе напомнить, что безукоризненная честность – это краеугольный камень, на котором зиждется существование величайшей нации мира. В заключение я хочу убедительно попросить моих читателей, чтобы ни один из них по рассеянности не оставил эту книгу в таком месте, где ее мог бы увидеть мистер Тот, член Монреальского университетского клуба.
1: Это был рассказ Стивена Лекока «Мой погибший доллар». В передаче прозвучала музыка композитора Черчилля из фильма «Белоснежка и семь гномов».

0: А все-таки уж как-то односторонне вы, Лев Иванович, освещаете любовь. У вас страдает девушка.
1: А вам хочется, чтобы непременно страдал мужчина? Или, скажем, юноша?
0: Конечно, и он, Лев Иванович.
1: Мы с композитором Островским предусмотрели эту претензию. И тоже, кстати, в прошедшем году.

А я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком. Но не я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Все ясно. Но на этом, кажется, история вашего Ромео не кончается.
2: О, только начинается. Мы часто встречаемся с этим славным парнем, и он иногда рассказывает нам, поверенным в его сердечных тайнах, в его сердечных делах, о встречах со своей любимой.
3: И эти встречи происходят...
2: так же, как и первая, опять во дворе.

0: Однако мы все же должны прощаться. Управлению нашего радиоклуба немало очередных дел на повестке дня. Ну что же, думаю, с товарищем Ашаниным все ясно.
1: Принимаем, конечно, да?
0: Конечно, принимаем.
1: Ну вот, поздравляю вас, Лев Иванович. Считайте себя полноправным членом нашего радиоклуба. Но учтите, у вас имеются отныне не только права, но и обязанности, членские взносы. Мы их принимаем натурой. Размер одна песня в месяц.
2: Каждый месяц? Немного ли?
1: Каждый месяц. Не забудьте.
2: Постараемся.

0: Вы слушали передачу в нашем радиоклубе.
1: Декабря в Киеве состоится рабочая встреча президента Франции Франсуа Миттерана и председателя Президиума Верховного Совета СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. В составе группы журналистов, сопровождающих Франсуа Миттерана, должна была быть парижский корреспондент «Радио Свобода» Фатима Салказанова, но ей было отказано во въездной визе. Фатима Салказанова сообщает из Парижа. Согласитесь, что сегодня, когда Советский Союз прилагает большие и реальные усилия для того, чтобы стать правовым государством, отказ во въездной визе корреспонденту «Радио Свобода» выглядит более чем странно. За последние 2 года мне было отказано в праве на въезд в 2 страны – в СССР и в Албанию. В январе нынешнего года даже тогда еще доперестроечная Болгария не отказала мне в визе во время официального визита президента Франции Франсуа Миттерана. Не хочется думать, что в правовом отношении Советский Союз все еще отстает даже от Болгарии и находится на уровне таких стран, как Албания. Нет, хуже, чем Албания. Ведь Албания, в отличие от Советского Союза, и не брала на себя никаких международных обязательств в этом плане, не подписывала ни заключительный акт в Хельсинки на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, ни итоговый документ на совещании в Вене. И Албания не добивается проведения в своей столице международного совещания по правам человека. В декабре прошлого года, окрыленная темпами демократизации в СССР, я решила поехать в командировку в Москву и получила свой первый отказ, стала парижской отказницей. Несколько месяцев спустя, а точнее 6 июня, в Париже состоялась встреча советской делегации, участвовавшей в Парижском совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, с журналистами и представителями западных общественных правозащитных организаций. Во время этой встречи я задала главе советской делегации Юрию Кашлеву следующий вопрос. Подписав итоговые документы в Вене, государства-участники совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе обязались облегчать работу журналистов. В декабре прошлого года я должна была поехать в СССР в составе группы журналистов, сопровождавших президента Франсуа Миттерана, во время его официального визита мне было отказано во въездной визе. Но это было 1.5 года назад. Скажите, пожалуйста, какими критериями вы руководствуетесь сегодня, решая вопрос о том, какому журналисту дать въездную визу, а какому нет? Послушайте запись ответа главы советской делегации на Парижском совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе Юрия Кашлева на вопрос корреспондента «Радио Свобода».
2: Ну, во-первых, самое главное, конечно, то, что «Радио Свобода» теперь очень хорошо слышно в Советском Союзе. Это важнее даже, чем поехал бы несколько очаровательных корреспондентов. Что касается нашей позиции, то я думаю, что у нас нет никаких специальных статей, которые бы запрещали человеку ехать в Советский Союз только потому, что он журналист или представляет орган, которому мы не очень симпатизируем, допустим. Я думаю, что такие критерии уже не принимаются во внимание, поэтому я смотрю оптимистически на ситуацию.
1: Не прошло и месяца после этого разговора, как во Францию с официальным визитом прибыл Михаил Горбачев. Его сопровождала довольно внушительная делегация. Состоялось несколько пресс-конференций, на которых на вопросы журналистов отвечали лица, сопровождавшие Михаила Горбачева. На одной из этих пресс-конференций советской делегации был вновь задан вопрос о том, почему Советский Союз продолжает нарушать взятые им на себя обязательства относительно виз для журналистов. На этот вопрос ответил заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС, глава группы экспертов, сопровождавших Михаила Горбачева, Андрей Грачев. Он тоже объяснил, что сегодня нет никаких объективных причин для отказа журналисту «Радио Свобода» во въездной визе. И действительно, месяц спустя советское консульство предоставило мне визу для 2-недельной командировки в Москву. Правда, уже там, в Москве, я легко получила довольно четкое представление о внутриведомственной борьбе, идущей в МИДе СССР. Двое сотрудников МИДа, Лушанин и Саркисян, все пытались выяснить у меня, кто из сотрудников МИДа дал распоряжение выдать мне въездную визу. Я попросила их не вмешивать меня в свои министерские политические интриги и дрязги. Видела я в МИДе доброжелательные лица и лица, полные ненависти и ко мне, и к тем, кто дал мне разрешение приехать в Москву, и к тем, кто дал распоряжение прекратить глушение нашей радиостанции. Борьба тенденций. В августе этого года победу одержали те, кто считает, что Советский Союз должен стать правовым государством, кто считает, что нельзя лишать человека права въезжать в страну или выезжать из страны только потому, что кому-то не нравятся его взгляды, убеждения, цвет кожи или вероисповедание. Это было в августе, а сегодня, в начале декабря, то есть всего 3 месяца спустя, победу опять одержали другие, те, кто все еще надеется на возможность возвращения к старым порядкам. Но кто они, эти люди? Ведь вспомните, 2 очень высокопоставленных советских официальных представителя, Кашлев и Грачев, не видят никаких объективных причин для отказа во въездной визе журналистам «Радио Свобода». Один – глава советской делегации на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. Другой – заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС. Значит, решение об отказе в визе парижскому корреспонденту «Радио Свобода» было принято кем-то, стоящим еще выше. Выше Юрия Кашлева, министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе. Выше Андрея Грачева, заведующий международным отделом ЦК КПСС, советник Михаила Горбачева Вадим Загладин. Неужели вопрос о визе для рядового западного журналиста решается в СССР на столь высоком уровне? Неужели приказ отказать мне в визе и тем самым нарушить международные обязательства, которые взял на себя Советский Союз, дали столь уважаемые люди, как министр иностранных дел СССР или советник Михаила Горбачева? А вдруг, страшно даже подумать, для решения этого вопроса они побеспокоили и самого Михаила Сергеевича? Кто знает? Государственные служащие, боящиеся ответственности, ведут себя в данном случае как авторы грязных анонимных писем. Принимая безответственное решение об отказе в визе корреспонденту «Радио Свобода», они пытаются представить это как коллективное решение, решение анонимщиков. Признаюсь, что пока эти люди все еще у власти, даже ездить в их страну не очень-то хочется. Фатима Салказанова, «Радио Свобода», Париж.
3: 5 минут ретро с Игорем Макаровым.
4: Здравствуйте. Послушаем сегодня еще одну морскую песню. Называется «Верный спутник». Появилась она в конце 1945 года в знаменитом джаз-оркестре «Белорусская ССР» под управлением Эдди Рознера. Сам дирижер являлся автором музыки, а слова сочинил также хорошо известный поэт-песенник Наум Лобковский. В оркестре Рознера работали главным образом бывшие польские граждане, которые в 1939-м перешли к нам, спасаясь от немцев. Они с довольно милым акцентом исполняли песни, однако руководству грамзаписью это не нравилось. Поэтому для записи на пластинке время от времени откомандировывали солистов со стороны. В частности, Георгий Виноградов сделал несколько записей с рознеровским коллективом, а также солист Всесоюзного радио Георгий Абрамов, чей голос мы сейчас и услышим. В этом году исполнилось 100-летие со дня рождения этого известного в 40-е и 50-е годы певца. Следует сказать, эстрадная жизнь песни «Верный спутник», как и многих из репертуара оркестра Рознера, была довольно короткой, всего 2-3 года. Потом Рознер был репрессирован, пластинки изъяты из продажи, и уже больше песни ни в концертах, ни по радио не звучало. Тем интереснее, полагаю, будет услышать хорошую песню, пролежавшую, пусть не на полке, а всего лишь в коробке со старыми пластинками, без малого 60 лет. Итак, Георгий Абрамов и оркестр Эдди Рознера «Верный спутник».

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на литературную передачу. В рубрике «Открытая книга» рассказ Валерия Брюсова «Бемоль» читает артист Александр Бардуков.

Как только Анна Николаевна кончила пансион, ей подыскали место продавщицы в пищебумажном магазине «Бемоль». Почему магазин назывался так, сказать трудно. Вероятно, прежде в нем продавались еноты. Помещался магазин где-то на проезде бульвара. Покупателей было мало, и Анна Николаевна целые дни проводила почти одна. Ее единственный помощник, мальчик Федька, с утра после чая заваливался спать и просыпался, когда надо было бежать в кухмистерскую за обедом, и после засыпал опять. Вечером на полчаса являлась хозяйка, старая немка Каролина Густавовна, обирала выручку и попрекала Анну Николаевну, что она не умеет завлекать покупателей. Анна Николаевна ее ужасно боялась и слушала, не смея произнести ни слова. Магазин запирали в 9. Придя домой к тетке, Анна Николаевна пила жидкий чай с черствыми баранками и тотчас ложилась спать. Первое время Анна Николаевна думала развлекаться чтением. Она доставала где только можно романы и старые журналы и добросовестно прочитывала их страницы за страницей. Но она путала имена героев в романах и не могла понять, зачем пишут о разных выдуманных Жаннах и Бланках и зачем описывают прекрасное утро, все одно на другое похожие. Чтение было для нее трудом, а не отдыхом, и она забросила книги. Уличные ухаживатели не очень надоедали Анне Николаевне, потому что не находили ее интересной. Если кто-нибудь из покупателей слишком долго говорил ей любезности, она уходила в каморку, бывшую при магазине, и высылала Федьку. Если с ней заговаривали, когда она шла домой, она, не отвечая ни слова, ускоряла шаги или просто бежала бегом до самого своего крыльца. Знакомых у нее не было, ни с кем из пансионных подруг она не переписывалась, с теткой не говорила и двух слов в сутки. Так проходили недели и месяцы. Зато Анна Николаевна сдружилась с тем миром, который окружал ее. С миром бумаги, конвертов, открытых писем, карандашей, перьев, сводных, рельефных и вырезных картинок. Этот мир был ей понятнее, чем книги, и относился к ней дружественнее, чем люди. Она скоро узнала все сорта бумаги и перьев, все серии открытых писем, дала им название, чтобы не называть номером, некоторые полюбила. Другие считала своими врагами. Своим любимчикам она отвела лучшие места в магазине. Бумаги одной рижской фабрики, на которой были водяные знаки рыб, она отдала самую новую из коробок, края которой оклеила золотым бордюром. Сводные картинки, представлявшие типы древних египтян, убрала в особый ящик, куда кроме них клала только ручки с голубями на конце. Открытые письма, где изображался путь к звезде, завернула отдельно в розовую бумагу и заклеила обладкой с незабудкой. Напротив, она ненавидела толстые стеклянные, словно сытые чернильницы, ненавидела полосатые транспаранты, которые всегда кривились, словно насмехались, и свертки гофренной бумаги для абажуров, пышные и гордые. Эти вещи она прятала в самый дальний угол магазина. Анна Николаевна радовалась, когда продавались любимые ею вещи. Только когда тот или другой сорт таких вещей подходил к концу, она начинала тревожиться и отваживалась даже просить Каролину Густавовну поскорее сделать новый запас. Однажды неожиданно распродалась партия маленьких весов для писем, которые шли плохо и которые Анна Николаевна полюбила за их обездоленность. Последнюю штуку продала вечером сама хозяйка и не захотела выписывать их вновь. Анна Николаевна 2 дня после того проплакала. Когда же продавались вещи нелюбимые, Анна Николаевна сердилась. Когда брали целыми дюжинами отвратительные тетради с синими разводами на обертке или грубо отпечатанные открытые письма с портретами актеров, ей казалось, что ее любимцы оскорблены. Она в таких случаях так упорно отговаривала от покупки, что многие уходили из магазина, не купив ничего. Анна Николаевна была убеждена, что все вещи в магазине ее понимают. Когда она перелистывала 10 любимые бумаги, ее листы шуршали так приветливо. Когда она целовала голубков на концах ручек, они трепетали своими деревянными крылышками. В тихие зимние дни, когда шел снег за заиндевевшим окном с некрасивыми кругами от ламп, когда за целые часы никто не входил в магазин, она вела длинные беседы со всем, что стояло на полках, что лежало в ящиках и коробках. Она вслушивалась в безмолвную речь и обменивалась улыбками и взглядами со знакомыми предметами.
Таясь, она раскладывала на конторке свои любимые картинки. Ангелов, цветы, египтян. Рассказывала им сказки и слушала их рассказы. Иногда все вещи пели ей хором чуть слышную, убаюкивающую песню. Слушалась ею до того, что входящие покупатели злоусмехались, думая, что разбудили сонливую приказчицу. Перед Рождеством Анна Николаевна переживала тяжелые дни. Покупатели являлись особенно часто. Магазин был завален грудой картонажей, ярких, режущих глаза, безобразными хлопушками и золотыми рыбами в наскоро склеенных коробках. На стенах развешивались отрывные календари с портретами великих людей. Было людно и неприютно. Но за лето Анна Николаевна отдыхала вполне. Торговля почти прекращалась, нередко день проходил без копейки выручки. Хозяйка уезжала из Москвы на целые месяцы. В магазине было пыльно и душно, но тихо. Анна Николаевна размещала повсюду свои любимые картинки, выставляла в витринах на первое место свои любимые карандаши, ручки и резинки. Из цветной папиросной бумаги она вырезала тонкие ленты и

до калькумани, такие тонкие, изящные, загибая края, как она небрежно швыряла на прилавок заветные ручки с голубками. В товарной книге, исписанной осторожным и бледным почерком Анны Николаевны, хозяйка делала грубые отметки с росчерками и чернильными брызгами. Каролина Густавовна не досчиталась что-то многого. Целых стоп бумаги, несколько гроссов карандашей и разных отдельных вещей, стереоскопов, увеличительных стекол, рамок. Анна Николаевна была убеждена, что никогда и не видала их в магазине. Потом Каролина Густавовна высчитала, что выручка с каждым месяцем все уменьшается. Это она поставила на вид Анне Николаевне с бранью, назвала ее воровкой и сказала, что более не нуждается в ее службе, что отказывает ей от места. Анна Николаевна ушла в слезах, не посмев возразить ни слова. Дома ей пришлось, конечно, выслушать брани от тетки, которая то называла ее дармоедкой, то грозила, что подаст в суд на немку и не позволит оскорблять свою племянницу. Но Анну Николаевну не столько пугало, что она без места, и не столько мучила несправедливость Каролины Густавовны, сколько была невыносима разлука с любимыми вещами из магазина. Анна Николаевна думала о рельефных ангелочках, качающихся на облаках, о головках Марии Стюарт, о бумаге со знаками рыб, о знакомых коробках и ящиках, и рыдала без устали. Ей вспоминался предвечерний час, когда уже зажгли лампы. Вспоминались ее безмолвные беседы с друзьями, чуть слышный хор, звучавший с полок, и сердце надрывалось от отчаяния. При мысли, что ей больше никогда-никогда не придется свидеться со своими любимцами, она бросалась ничком на свою маленькую кровать и молила у Бога смерти. Месяца через полтора тетке посчастливилось найти Анне Николаевне новое место, тоже в пищебумажном магазине, но на бойкой и людной улице. Анна Николаевна отправилась на свою новую должность со щемящей тоской. Кроме нее там служила еще одна барышня и молодой человек. Хозяин тоже большую часть дня проводил в магазине. Покупателей было много, так как поблизости было несколько учебных заведений. Весь день приходилось быть на глазах других, подсмеивавшихся над Анной Николаевной и презиравших ее. Своих прежних любимцев она не нашла здесь. Все выписывалось через другие конторы, от других фабрикантов. Бумага, карандаши, перья — все казалось здесь неживым. А если и было несколько таких вещей, как в бемоле, то они не узнавали Анны Николаевны, и она, напрасно улучив минуту, им шептала их самые нежные имена. Единственной радостью для Анны Николаевны стало подходить вечером на пути домой к окнам своего прежнего магазина, запиравшегося позже. Она всматривалась сквозь запыленные стекла в знакомую комнату. За прилавком стояла новая продавщица, смазливая немочка с буклями на лбу. Вместо Федьки был рослый парень лет 15. Покупатели выходили из магазина, смеясь, им было весело. Но Анна Николаевна верила, что ее знакомые картинки, ручки и тетрадки помнят ее и любят по-прежнему, и эта вера ее утешала. Долго Анна Николаевна мечтала о том, чтобы войти еще раз внутрь магазина, посмотреть опять на старые шкафы и витрины, показать своим любимцам, что и она помнит их. Несколько раз она давала себе слово, что сделает это сегодня, и все не решалась, особенно боясь встретиться с хозяйкой. Но однажды вечером она увидела, что Каролина Густавовна вышла из магазина, взяла извозчика и уехала. Это придало Анне Николаевне смелости. Она отворила дверь и вошла. С замиранием сердца. Немочка с буклями на лбу приготовила была очаровательную улыбку, но, рассмотрев покупательницу, удовольствовалась легким наклонением головы. «Что вам угодно, мадемуазель?» «Дайте мне... дайте пищи и бумаги 10. С рыбами». Немочка снисходительно улыбнулась, догадалась, что у нее спрашивают, и пошла к шкафу налево. Анна Николаевна с недоумением и тоской последовала за ней глазами. Прежде эта бумага хранилась в коробке с золотым бордюром. Но прежних коробок уже не было. Вместо них были безобразные черные ящики с надписями «Номер 4, 20 копеек», «Министерская, 40 копеек». В шкапах на первое место были выставлены стеклянные чернильницы. Груда гофренной бумаги занимала всю нижнюю полку. Открытые письма с портретами актеров были в виде веера прибиты там и сям к стенам. Все было передвинуто, перемещено, изменено. Немочка положила перед Анной Николаевной бумагу, спрашивая, та ли это. —

Анна Николаевна с жадностью взяла в руки красивые листы, которые когда-то умели отвечать на ее ласки. Но теперь они были жестки и также бледны. Она тоскливо оглянулась кругом. Все было глухо и немо. «С вас 35 копеек, мадемуазель». Даже цена была изменена. Анна Николаевна уплатила деньги и вышла на холод, сжимая в руках свернутую трубочкой бумагу. Октябрьский ветер пронизывал ее сквозь короткое обносившееся пальто. Свет фонарей расплывался большими пятнами в тумане. Было холодно и безнадежно.

0: Рассказ Валерия Брюсова «Бемоль» читал артист Александр Бардуков.
1: Вы услышите рассказ Николая Лескова «Интересные мужчины» в исполнении Георгия Хазана. Запись 1962 года.
2: Я служил в кавалерии. Стояли мы в Энской губернии, расположившись по разным деревням. Но полковой командир и штаб, разумеется, находились в губернском городе. Городок и тогда был веселый, чистенький, просторный и с учреждениями. Был в нем театр, клуб дворянской и большая, довольно нелепая, впрочем, гостиница, которую мы завоевали и взяли в свое владение почти большую половину ее номеров. Время провождения было, разумеется, картеж и поклонение Бахусу, а также и богине радостей сердечных. Пустее и бесчиннее время, кажется, и проводить нельзя было. И отсюда вы сами, верно, можете заключить, что мы за народ были от упору и какими главным образом мы одушевлялись идеями. Читали мало, писали еще того менее, и то разве после сильного проигрыша, когда нужно было обмануть родителей и выпросить у них денег сверх положения. Словом, хорошему среди нас поучиться было нечему. Командир полка был у нас довольно уже пожилой, очень честный и бравый воин, но человек суровый и, как говорилось в то время, без приятностей для нежного пола. Ему было лет 50 с чем-нибудь. Он был уже два раза женат, теперь он опять овдовел. И снова задумал жениться на молоденькой барышне, происходившей из местного небогатого помещичьего круга. Звали ее Анна Николаевна. Имя такое незначительное, и под кадриль тому все в ней было такое же совершенно незначительное. Среднего роста, средней полноты, ни хороша, ни дурна, белокуренькие волосики, голубенькие глазки. Губки аленькие, зубки беленькие, круглолиц, белолиц, на румяных щечках по ямочке. Словом, особо не вдохновительное, а именно, что называется, стариковское утешение. Познакомился с ней наш командир в собрании через ее брата, который служил у нас же корнетом, и через него же сделал ее родителям предложение. Просто это делалось по-товарищески. Пригласил офицера к себе в кабинет и говорит: «Послушайте на меня, ваша достойная сестра произвела самое приятное впечатление, но вы знаете, в мои года и при моем положении мне получить отказ будет очень неприятно. А мы с вами, как солдаты, люди свои, и я вашей откровенностью, какова бы она ни была, немало не обижусь. В случае, если хорошо, то хорошо». А если пожелает мне отказать, то, Боже, меня сохрани от мысли, чтобы я стал иметь к вам через то какую-нибудь личность. Но вы узнайте. Тот также просто отвечает: «Извольте, узнаем. Очень благодарен. Могу ли, говорит, я для этой надобности отлучиться от своей части домой на 3 или 4 дня? Сделайте милость хоть на неделю. И не позволите ли, говорит, поехать со мной и моему двоюродному брату?» Брат двоюродный у него был почти такой же, как он, молоденький, розовый юноша, которого все за его юность и девственную свежесть так и называли — Саша Розен. Командир замечает корнету: «А для чего же вам нужен ваш двоюродный брат при таком семейном вопросе?» Тот отвечает: «Я, говорит, с отцом и с матерью должен буду разговаривать, а он в это время займется с сестрою и отвлечет ее внимание, пока я улажу дело с родителями». Командир отвечает: «Что ж, в таком разе поезжайте оба с вашим двоюродным братом, я его увольняю». Корнеты поехали, и миссия их вышла вполне благоуспешно. Через несколько дней родной брат возвращается и говорит командиру: «Если вам угодно, можете моим родителям написать или сделать ваше предложение словесно. Отказа не будет». «Ну, а как спрашивает сама ваша сестра?» И сестра отвечает: согласна. Но как она? То есть рада этому или не рада? Ничего. Но, однако, по крайней мере, довольна она или больше недовольна? По правде доложить, она ничего почти не обнаруживала. Говорит: как вам, папаша и мамаша, угодно, я вам повинуюсь. Это прекрасно, что она так говорит и повинуется, но ведь по лицу, в глазах, без слов девушку можно заметить. Какое у нее выражение? Офицер извиняется, что он, как брат, к лицу своей сестры очень привык и за выражением ее глаз не следил, так что ничего на этот счет определенного сказать не может. Ну, а двоюродный ваш брат мог заметить? Вы могли с ним об этом говорить на обратном пути? Нет, отвечает. Мы об этом не говорили, потому что я спешил исполнить ваше поручение и вернулся один, а его оставил у своих, и вот, имею честь представить от него рапорт о болезни, так как он захворал, и мы послали дать знать его отцу и матери.
3: А что же с ним такое сделалось?
2: Внезапный обморок и головокружение.
3: Она какая девичья немочь.
2: Хорошо, я вас очень благодарю, и так как теперь мы почти как родственные, то прошу вас, останьтесь, пожалуйста, со мной вдвоем пообедать.
1: И за обедом все нет-нет до его о кузене и спросит, что он и как в их доме принят, и опять при каких обстоятельствах с ним сделался обморок. А сам все молодого человека вином поит, и очень его подпоил, так что тот, если бы имел в чем проговориться, то, наверное, бы проговорился. Но ничего такого, к счастью, не было, и командир скоро на Анне Николаевне женился.
2: Молодые люди по-прежнему кутили, а новая наша полковница скоро начала авантажнить в Чернюре, и особые желания у нее являлись во вкусе. Командир этим радовался. Мы все, кто чем мог, старались поспешествовать ее каприсам, а молодые люди, ее брат с кузеном, в особенности, бывало то за тем, то за другим, так тройки в Москву искачут, чтобы доставить ей что-либо желанное. И, наконец, настал час воли Божией о их супружеской радости. И из Москвы привезли для Анны Николаевны акушерку. Это почему-то получило в наших глазах такое общественное значение, что мы даже распорядились отпировать появление на свет новорожденного и с этой целью заказали своему трактирщику приготовить усиленный запас шипучего. В эту пору вдалеке, по подмерзшему накату большой улицы, застучали большие дорожные троечные сани. И к гостинице подъехал незнакомый рослый господин в медвежьей шубе с длинными рукавами и спросил: «Есть номер?» Это случилось как раз в то время, как я и еще двое из молодых офицеров подходили к подъезду гостиницы. Лакей повел помещать гостя, а мы проследовали в главный номер эскадронного ротмистра, где шла игра, в которой теперь принимали участие уже вся наша компания, кроме полковницына кузена Саши, который жаловался на какое-то нездоровье, не хотел ни пить, ни играть, а все прохаживался по коридору. Странен он был как-то, так что даже пришлось обратить на него внимание. На вид он казался, в самом деле, как будто просто не в своей тарелке. Не то болен, не то грустен, не то расстроен, а станешь в него всматриваться, будто ничего. Только сдавалось, будто он мысленно от всего окружающего отошел и занят чем-то далеким и для всех нас посторонним. Все мы слегка над ним потрунивали, что, мол, ты не акушерка или заинтересовался? А, впрочем, никакого особенного значения его поведению не придали. Во втором часу ночи в комнату, где мы играли, явился старший коридорный Марко и, помявшись, доложил, что приезжий княжеской главноуправителя, остановившийся в таком-то номере, прислал его к нам извиниться и доложить, что он не спит и скучает, а потому просит, не позволить ли ему, господа офицеры, прийти и принять участие в игре. Наши переглянулись, перешепнулись и решили, а чего же нам все свои-то лобанчики с кошелька в кошелек перелобанивать? Пусть придет свежий человек и освежит нас новым элементом. Через самое малое время, сколько надо было человеку, не франту, одеться, растворяется дверь, и в наше облако дыма входит очень приличный на вид, высокий, статный, пожилых лет незнакомец. В штатском платье, но манера держаться военная, и даже, можно сказать, эдакая гвардейская, как тогда было в моде. То есть смело, самоуверенно, но с ленивой грацией равнодушного пресыщения. Лицо красивое, с чертами строго размещенными. Август Матвеевич охотно сбросил с себя ловко и солидно сшитую венгерку с голубой шелковой подкладкой в рукавах и не отказался выпить для знакомства со всеми рюмку водки. Все по рюмке выпили и закусили, и при этом случае вспомнили о кузене Саше, который все еще продолжал свою прогулку по коридору. «Позвольте, — говорят, — здесь нет одного из наших, позвать его сюда». А Август Матвеевич говорит, вы, верно, не досчитываетесь этого интересного молодого корнета, который там ходит в милой задумчивости по коридору. А вы его видели? Да, и притом я в него всмотрелся совершенно случайно. Он так задумчив и потерян, что зашел ошибкою в мой номер вместо своего и, не видя меня на постели, направился было прямо к комоду и стал что-то искать. Я даже подумал, не лунатик ли он, и позвал Марка. Что за удивление? Да, и когда Марк спросил его, что ему угодно, он точно не скоро понял, в чем дело, а потом бедняжка очень сконфузился. Я вспомнил старые года и подумал, верно, тут зазноба сердечная. Ну, шизозноба, пройдет это все. Да, но вид этого молодого человека не говорит о грубости. Он, напротив, нежен и показался мне встревоженным или беспокойным. Он просто устал, и над ним, по нашей философии, надо употребить насилие. Господа, выйдите вы кто-нибудь двое и введите сюда Сашу. Пусть он оправдается против подозрений в безнадежной любви. Два офицера вышли и вернулись с Сашей, на молодом лице которого блуждали, побарая друг друга, усталость, конфуз и улыбка. Он говорил, что ему действительно не здоровится, но что более всего его смущает то, что с него беспрестанно требуют отчета. А когда ему пошутили, что даже незнакомец заметил в нем страдания сердца от Амура, Саша вдруг вспыхнул и взглянул на нашего гостя с невыразимою ненавистью. А потом сердито и резко оторвал. Это вздор! Он просил позволения уйти к себе в номер и лечь спать. Но ему напомнили, что сегодня ожидается важное событие, которые все желают вместе приветствовать, и потому оставить компанию непозволительно. При напоминании об ожидаемом событии Саша опять побледнел. Ему сказали, уйти нельзя, но выпей свою очередную рюмку водки, и если не хочешь играть, то сними сюртук и ложись здесь на диване. Когда там закричит дитя, мы услышим и тебя разбудим. Саша повиновался, но не вполне. Рюмку водки он выпил, но сюртука не снял и не лег, а сел в тени у окна, где от дурно вставленной рамы ходил холодок, и стал смотреть на улицу. Ждал ли он кого и высматривал, или так просто его беспокоило что-то внутреннее, Не могу вам сказать. Но он все глядел, как мерцает огонек в фонаре, которым качал и скрипел ветер. И то откинется вглубь кресла, то точно хочет сорваться, убежать. Я отошел от карточного стола к закусочному и позамешкался с приятелем, а когда меня через некий час волною снова подвинуло туда, где играли в карты, то я застал уже талию в руках Августа Матвеевича. У него были огромные записи выигрышей и проигрышей. Он начал метать очень спокойно и чисто. На него, разумеется, во все глаза смотрели понтеры, но никто из них не замечал ничего нехорошего. Вдобавок, никакое подозрение в нечестности игры не могло иметь и места, потому что Август Матвеевич был в очень значительном проигрыше. Часам к четырем он заплатил уже более 2000 рублей и, окончив расчет, сказал: «Далее, господа, я не могу положить на стол перед вами ходячие монеты, так как все, что у меня было в этом виде, от меня уже ушло. Но у меня есть банковые билеты по 500 и по 1000 рублей. Я буду ставить билеты и для удобства прошу вас на первый раз разменять мне пару таких билетов». С этими словами он поднялся с места, подошел к своему сюртуку, который лежал на диване неподалеку от сидевшего в непробудном самоуглублении Саши, и стал шарить по карманам. Но это выходило долго. И потом вдруг Август Матвеевич отшвырнул от себя прочь сюртук, взялся рукой за лоб, пошатнулся и едва не упал на пол. Два или три человека кинулись его поддержать. Но наш гость был сильнее многих, он владел собою. Он старался оправиться и заговорил: «Извините, господа, совершенные пустяки. Я только прошу вас не обращать на это внимания и отпустить меня к себе, потому что мне сделалось дурно. Извините, я продолжать игры не могу». Тут к нему подошел один из усатых ротмистров, товарищ в битвах поседелый, муж бывалый в картежных столкновениях различного рода. «Милостивый государь, — заговорил он, — позвольте мне объясниться с вами одному от лица многих. Это дело так остаться не может. Ваше поведение нам кажется странным, и я прошу вас от лица всех здесь присутствующих, чтобы вы успокоились и серьезно нам объяснили, действительно ли вы внезапно заболели, или вы что-нибудь заметили, и с вами что-нибудь случилось». Август Матвеевич развел руками и сказал: «Как честный человек и дворянин, я скажу вам, что у меня, господа, кроме того, сколько я проиграл вам, было еще с собою в бумажнике 12 000 рублей банковыми билетами по 1000 и по 500 рублей. И теперь их нет». «Да». Пьяный офицер было крикнул: «Да были они!» Но ротмистр еще строже ответил: «Прошу молчать. Господин, которого мы видим, не смеет лгать. Он знает, что такими вещами в присутствии порядочных людей не шутят, потому что такие шутки кровью пахнут. А чтобы действительно порядочные люди, это мы доказать должны делом. Никто, господа, не с места. Оберегая нашу честь и гордость, все мы, господа, обязаны, немедленно, не выходя отсюда, позволить себя обыскать до нитки. Мы все по очереди до нога разденемся перед этим господином, и пусть он сам обыщет нас каждого. Я всех вас старше летами и службою, и я первый подвергаю себя этому обыску, в котором не должно быть ничего унизительного для честных людей. Прошу отойти от меня, далее, и стать всем в ряд. Я раздеваюсь». Август Матвеевич начал было отнекиваться и уклоняться, под тем довольно справедливым предлогом, что он подозрений не заявлял и обыска не требовал. Нет, это старая штука, заговорил весь побагровев и засверкав гневно глазами ротмистр и затопал босыми пятками по полу. Теперь поздно, милостивый государь, деликатничать. Прошу вас осмотреть мои вещи до нитки, иначе я голый сию же минуту и тут же убью вас вот этим стулом. Август Матвеевич его обыскал и, разумеется, ничего не нашел. Итак, я чист от подозрений, сказал ротмистр. Прошу других следовать моему примеру. Другой офицер разделся, его обыскали таким же образом. Потом третий. И так все мы по очереди уже позволили себя осмотреть. И оставался еще необысканным только один Саша. «Коронет, ваша очередь раздеться!» — позвал ротмистр. Саша стоял у окна со сложенными на груди руками и ничего не отвечал, но и не трогался с места. «Что же вы, коронет, разве не слышите?» Саша двинулся с места и ответил. «Господа офицеры, клянусь моею честью, что я денег не крал».
4: «Фу, ну к чему такая ваша клятва? Все вы здесь, выше всяких подозрений. Но если товарищи ваши постановили сделать, как они все сделали, то же самое должны сделать и вы».
2: «Я этого не могу».
4: «Как? Чего не можете?»
2: «Я денег не крал, и у меня их нет. Но я обыскать себя не позволю. Этого требует честь».
4: «Какая честь? Что за честь? Может быть, выше чести общества, чести полка и мундира? Чья это честь?»
2: «Я вам не скажу больше ни слова, но я не разденусь, и у меня в кармане есть пистолет. Я предупреждаю, что выстрелю во всякого, кто захочет меня тронуть силою». Говоря это, он шел, или лучше сказать, пробирался мимо офицеров к двери. Он достиг порога, остановился и, оборотясь ко всем лицом, сказал: «Господа, я знаю, как я оскорбил вас, и как дурен должен быть в глазах всякого мой поступок. Простите, я иначе поступить не мог. Это моя тайна. Простите, это честь». Голос его заволновался, точно в нем задрожали чистые детские слезы, и он застыдился их, захотел их скрыть, он закрыл ладонью глаза, крикнул «Прощайте!» и выбежал. Август Матвеевич сразу же бросился вслед за ним. Мы думали, что он хочет его настичь и обличить в краже, так как Саша, если помните, имел роковое несчастье заходить еще ранее, ошибкою, в его комнату, и, стало быть, становился еще подозрительнее по отношению к пропавшим деньгам. Несколько человек сделали быстрое движение, чтобы преградить Августу Матвеевичу путь к двери. Он с удивительной силой отбросил офицеров и крикнул: «Пусть черт возьмет деньги!» и выбежал вслед за Сашей. Тут только все мы вспомнили свой непростительный промах, что, дозволяя обыскивать самих себя, мы не потребовали того же самого от причинившего нам все это беспокойство человека и кинулись за ним, чтобы схватить его. Но в это самое мгновение, которое шло быстрее и кратче, чем идет мой рассказ, в некотором отдалении из коридора послышался как будто удар в ладоши. Нас прожгла мысль, что Август Матвеевич оскорбил Сашу ударом в лицо, и мы кинулись на помощь к товарищу, но помощь ему была бесполезна. В дверях перед нами стояла, колеблясь, длинная фигура Августа Матвеевича.
5: Поздно, прохрипел он. Он застрелился.
2: Мы бросились толпой в маленький номерок, который занимал Саша, и увидали поражающую картину. Посреди комнаты, освещенной одною догоравшей свечкой, стоял бледный, испуганный денщик Саши и держал его в своих объятиях, меж тем, как голова Саши лежала у него на плече. Руки его повисли, как плети, но согнувшиеся в коленях ноги еще делали такие судорожные движения, как будто его щекотали, и он смеялся. Многие плакали. Один щик рыдал навзрыд. В номере Саши появились полицейские и лекаря с фельдшерами и стали писать протокол. Мы оказались лишними, и нас попросили удалиться. Его раздевали, осматривали его вещи при одних понятых. Денег, разумеется, не нашли. Саша, бедный юный Саша, что с тобою сделали? Шептали уста. И вдруг сердце остановилось, и перед всяким из нас вставал вопрос. И ты тоже не виноват ли в этом? Разве ты не видел, какой он был? Разве ты остановил других, чтобы к нему не приставали? Разве ты сказал, что ты ему веришь, что ты уважаешь неприкосновенность его тайны? Саша, бедный Саша! И что это за тайна, которую унес он с собою? В чем же была тайна? Чтобы рассказ стал, наконец, понятным, надо нескромно раскрыть эту тайну. На груди Саши был акварельный портрет его милой розовой кузины Ани, которая была теперь его полковницей и дала жизнь новому человеческому существу в то самое мгновение, когда Саша самовольно разрешил себя от жизни. Этот портрет был залог не столько страстной любви, как светлой детской дружбы и целомудренных обетов. Но когда розовая Аня сделала женой полковника, и тот стал ревновать ее к кузену, Саша почувствовал себя в томлениях Донна Карлоса. Он довел эти муки до помрачающих терзаний, и в эту пору подвернулся случай с деньгами и с обыском. Саша не выдал тайны кузины. Держа уже пистолет у груди, он подал этот портрет денщику и сказал: «Богом заклинаю, отдай отцу!» Тот и отдал его через гроб покойного. Отец сказал, что его сын умер, как должно честному и благородному молодому человеку. Портретик был чистый, невинный, даже мало схожий с тою, кого изображал он, с дробной надписью «Милому Саше его верная Аня» и ничего более. Это теперь смешно, пожалуй, даже глупо, да? Быть может, все это и так. Что не время, то и птицы, что не птицы, то и песни. Я ведь вам никого не аттестую и ничего не критикую, но только я насчет интересности, как ее женщины чувствуют. Что это такое был корнет Саш? Так себе ничего или очень мало. Мальчик, дворянчик, белогубый выкормочек в мундире. Ничего у него, никаких пленительных даров, кроме дара молодости и безоглядного чувства личной чести женщины.
6: В исполнении Георгия Хазана прозвучал рассказ Николая Лескова «Интересные мужчины».

0: Как приятно, когда тебе дарят цветы. Просто так. Приходит в библиотеку читатель, и вместо того, чтобы попросить книгу, преподносит тебе гвоздики. Поставлю их сюда.
1: Ой. Вы поставили на меня вазу, Марья Федоровна. Так обращаться с председателем клуба знаменитых юмористов неучтиво.
0: Ой, действительно, сегодня же очередное заседание клуба. Я приготовила книги, разложила их на столе. Извините, уважаемый Козьма Прутков, я нечаянно. Одну минуту. Сейчас я раскрою ваше сочинение, и вы появитесь во всем блеске своего гения.
1: Признаюсь, вы меня удивляете. Я лежал на столе, ждал, когда вы меня откроете и вдруг ставите на обложку вазу.
0: Ой, не сердитесь, Козьма Петрович. Посмотрите, какие цветы мне подарили.
1: А разве сегодня какой-нибудь праздник?
0: О, да, сегодня замечательный день. Первый весенний праздник. Праздник женщин.
1: Ах, вот оно что! Теперь моя очередь извиняться. Я без подарка.
0: А знаете, Козьма Петрович, подарите мне изречение.
1: Пожалуй, это мысль. Но ведь мое изречение будет шутливым.
0: Отлично. Подарите мне шутку.
1: У меня правило. Не шути с женщинами. Эти шутки глупы и неприличны.
0: Вы словно большой ребенок, Козьма Петрович. Честное слово.
1: Ничего. Степенность равна приличной юноше и убеленному сединами старцу. Кроме того, я председатель клуба юмористов. На мне ответственность. Да шуток ли тут?
0: Даже в женский день? Даже в мой праздник?
1: Не даже, а тем более. Мы отметим этот праздник самым серьезным образом. Я вижу у вас тут на столе сочинения членов нашего клуба. Чехов, Бухов. О, какой симпатичный переплет у Стефании Градзенской. Зато моя обложка солиднее. Открывайте, открывайте скорее книги, Марья Федоровна.
0: Сейчас открою. Если вы отказались шутить со мной, может быть, они не откажутся? Здравствуйте, Антон Павлович.
2: Добрый день.
0: Бухов, ваше место здесь.
3: Спасибо, Марья Федоровна.
1: Очень рад вас видеть.
2: Козьме Прудкову наше
3: почтение. Наше почтение, Козьме Прудкову.
0: Позвольте ввести в члены клуба еще одного писателя. Прошу любить и жаловать. Ярослав Гашек.
4: Здравствуйте. Это большая честь быть членом вашего клуба.
1: Еще бы. Но учтите, у нас сегодня серьезное заседание. Сегодня праздник женщин, поэтому осторожнее шутка.
4: Козьма Петрович, шутка часто приносит плоды, когда серьезность вызывает лишь сопротивление. Хотя в основном я согласен с вами. Смех – дело серьезное.
1: Приятно слушать трезвые суждения. Что ж, можно начинать.
0: Одну минуту. Остались нераскрытыми еще три книги.
5: А, Джером Клапка Джером.
6: Совершенно верно, он самый.
3: И с ним Аркадий Аверченко.
5: Он самый.
0: И вместе с ними я.
6: Приветствую вас, пани Родзе.

0: все в сборе. Заседание клуба знаменитых юмористов, посвященное празднику женщин, открываю.
1: Марья Федоровна, разрешите эти цветы поставить поближе к вам.
2: Позвольте вопрос, Козьма Петрович.
0: Слушаю вас, Гашек.
2: Юмористика – дело серьезное?
0: Очень.
2: А говорить о женщинах в присутствии женщин – дело опасное?
3: Чрезвычайно опасно.
2: В таком случае мое выступление – серьезная опасность. Я буду говорить о женщинах-писательницах.
4: Поскольку я не писательница, можете говорить совершенно спокойно, Гашек.
2: Однажды мне предложили редактировать женский журнал.
3: Простите, каким образом женский журнал может редактировать мужчина?
2: А женский журнал только тогда по-настоящему женский, когда его редактирует мужчина.
3: Весьма верная мысль.
2: Я продержался на этом месте 2 часа. Впрочем, давайте я представлю историю своего редакторства в лицах. Полагаю, наши милые дамы не откажутся мне помочь. Надо сыграть несколько ролей женщин-писательниц.
4: С удовольствием. Я сама писательница, так что мне и карты в руки.
5: А как мы знаем по прошлой встрече, Марья Федоровна может быть отличной помощницей.
0: Начинайте, Гашек.
2: Однажды мне поручили редактирование воскресного женского журнала. Оказывается, 1000 женщин на свете от всего сердца желают, чтобы 1000 и 1000 им подобных развлекались воскресным утром за кофе или после обеда их рассказами. Итак, сижу я в редакции, курю, не предвидя ничего плохого. Кто-то стучится, и я рассматриваю первую посетительницу. Это дама средних лет. Она очень живая, так как все время беспокойно вертится, и, не дав мне времени даже спросить, что вам угодно, сразу начинает сама.
4: Пан редактор, по моему мнению, нашим девушкам надо прежде всего ценить самих себя. Это не эгоизм, пан редактор, и не самомнение. Девушки должны чтить собственную душу свою, потому что она белая и чистая. Свою собственную волю, потому что она добрая. Свое собственное тело, чтобы оно было нежным жилищем девичьих добродетелей. Девушка, которая верит другим больше, чем себе, которая руководится посторонними доводами, а к собственным ощущениям относится безразлично и даже стыдится их, это не та девушка. Это тростинка, колеблемая всеми ветрами. Тростинка, которая в конце концов сломится или упадет в болото. Я хочу, чтобы девушки как можно чаще читали эти мои слова. И потому принесла вам, пан редактор, рассказ для женского журнала. Там эти слова произносит у меня героиня маленькой любовной истории, узнавшая жизнь. Слова мои продиктованы искренним желанием, чтобы читатели женщины были счастливы, оценив все их значение, поскольку печатное слово имеет большое влияние на формирование девичьего характера. Вот рукопись, когда прийти за гонорар.
2: Но должен я сначала прочесть, если она подойдет.
4: Читать ничего не нужно. Отправьте прямо в типографию и выпишите гонорар. Вы сами выплачиваете или нужно куда-то идти?
2: Идите! Идите! Идите!

0: Не осмелюсь ли я обратиться к вам с просьбой?
1: Осмельтесь.
0: Не будете ли вы так любезны?
1: Буду!
0: Не окажете ли вы мне поддержку на моем писательском пути? Я тут принесла несколько рассказов, вы можете выбрать по вкусу. Я была бы счастлива, если бы кое-что переработали, улучшили. Сначала я хотела бы коснуться метода, который я применяю в своем творчестве. Он мне представляется единственно правильным. Я ведь новичок.
1: Новичок – это мужчина!
0: Простите, я новенькая в литературе.
1: Свежая!
0: Да, остроумная, свежая в литературе.
1: Свежие хороши только молочные продукты, а все остальное – вопрос.
0: Вот поэтому я и прибегаю к помощи известных писателей. Творить самостоятельно в полном смысле этого слова я пока не решаюсь. Я заимствую для своих произведений фразы знаменитейших писателей всех времен, от Тацита и Платона.
1: Должна быть трудная работа.
0: Тяжелейшая. Вот, к примеру, первый рассказ начинается так. После полудня занятия в шестой роте подходили к концу. Это из Куприна. Угу. Вот лежит она, вытянувшись перед конурой, прижав лохматую голову к лапам. Это Дануция. Находящийся поблизости мальчик встал и наполнил водой из колодца полуразбитый горшок из Бальзака. Стоявший рядом молодой юрист поглядел на небо, где не было ни облачка. Это Мопассана. Но не было ни облачка, оригинальное выражение.
1: Что вы говорите?
0: Да,
1: оригинальное?
0: Да, да, я сама придумала. А сегодня я нашла у Толстого замечательное описание помещичьей усадьбы. Не теряя времени, я поспешила включить этот отрывок в свой текст и написала так. Солнце, на которое смотрел молодой юрист, которое было на небе, на котором не было ни облачка.
1: Оригинальное выражение.
0: Да, да, озаряло простую помещичью усадьбу. Дальше к Толстому. Дверь спальни выходила в коридор бывшего помещения для дворни. В конце коридора витая лестница вела вверх, в 9 барских покоев, куда теперь никто не ходил. На этом у меня кончается глава. Вторая глава начинается фразой из Руссо. Я хочу исследовать, возможно ли в гражданском обществе какая-либо справедливость и твердые правила.
1: Это ваша шляпка?
0: Да.
1: И мантилька ваша?
0: Да.
1: И муфточка ваша?
0: Мои.
1: Странно. А я думал, что они тоже принадлежат Руссо.

0: Я отниму у вас несколько минут для разговора. Я знаю, что редакторы не любят тратить много времени на посетительниц, поэтому буду краткой. Вы стараетесь дать женщинам образцы прекрасного, так как многие ваши читательницы наделены счастливой способностью чувствовать очарование красоты и охотно отдаются течению, которое выносит их на пути, уводящие в сторону от разумного, трезвого восприятия действительности. Не думаю, чтоб такая точка зрения представляла собой благоприятную почву для критической оценки, анализа понятия прекрасного. Знаю, что красота рассказа способна производить захватывающее стихийное впечатление. Знаю, что можно доставить читательницам подлинное блаженство, предложив хорошо написанный рассказ. У меня дома есть поистине замечательные произведения, которые я написала специально для вас. Я не захватила их с собой, так как не знала, буду ли я в ваших краях. Но совершенно случайно, оказавшись рядом, решила сообщить вам о своем решении опубликовать их именно в вашем женском журнале. Чтобы не тратить лишних слов, дайте мне 40 крон в счет гонорара.
1: Что?

0: Лучше быть слугой в какой-нибудь подозрительной гостинице, чем редактировать женский журнал. Когда к редактору приходит графоман-мужчина, его можно выставить за дверь и даже побить палкой. Но что прикажете делать с женщинами?
1: Да, судьба индейка иной раз толкнет и в женский журнал.
2: Кстати, я не совсем понимаю, почему судьбу называют индейкою, а не какой-либо другой, более на судьбу похожую птицею.
3: Меня всегда поражала глубина ваших суждений, Козьма Петрович.
2: Благодарю вас, Аверченко.
4: А знаете, Гашек, с вашими писательницами я поступил бы точно так же, как и вы, по-мужски дав им отпор.
5: Прекрасное заявление, сильное и смелое.
0: Вы говорите сильное, а ведь женщины считаются слабым полом.
1: Да, и мы, мужчины, весьма ценим в них эту слабость.
6: Это древнее разделение на сильный и слабый пол, мне кажется, достаточно условным. Я бы сказал так, женщины все больше становятся сильным полом, играя на слабостях мужчин.
7: Бухов, вы преувеличиваете, хотя мы действительно умеем играть на ваших слабостях.
4: Но мы никогда бы не делали этого, если бы это вам так не нравилось.
5: Наш спор становится беспредметным и бездоказательным, Бухов.
6: Бездоказательным? Ладно. Я представлю доказательства. Разрешите, Козьма Петрович, рассказать одну историю?
2: Разрешаю.
6: Однажды после вечеринки мне пришлось провожать домой одну даму. Мы сели в такси. Козьма Петрович, поурчите, да, пожалуйста, за машину.
2: За машину я урчать не буду.
6: Почему?
2: В конце концов, я председатель клуба знаменитых юмористов.
1: Ну, хорошо, я поурчу.
6: Спасибо, Джером. Итак, мы сели в такси. И тут она положила мне на плечо голову. Скажите, вам не больно на моем плече?
7: О, нет!
6: Машину трясет. Я думаю, что вам больно. Мне, во всяком случае, больно.
7: Нет, нет, нет. Вы должны сказать мне прямо, почему вы это сделали.
6: Что это?
7: Почему? Не понимаете? О, страшный человек! Почему вы пошли меня провожать?
6: Вы сказали, что вам одиноко идти по улице.
7: Да. Чувство одинокого человека, который ищет выхода. О, у вас такой милый голос.
6: Да, многие говорят. Кажется, приехали.
7: Но, хотите от меня избавиться? Ох, зачем вы это сделали?
6: Уверяю вас, я больше не буду.
7: Когда вы будете сегодня засыпать, вспомните о женщине, которой вы встревожили душу.
6: Но я только проводить, я, собственно...
7: Прощайте! Я чувствую, надвигается оно неотвратимое.

0: Ложась спать, я действительно вспомнил об этой женщине. Идиот! Не сумел отвертеться от этих проводов. Глупость какая! Неотвратимая! Ее действительно не отвернешь. Через день я пошел на вечер к знакомым и встретил там Катерину Петровну. Когда я после ужина вышел в переднюю достать платок из пальто, Катерина Петровна тоже пошла за мной.
1: Ты совсем со мной не разговариваешь. Ты меня мучаешь.
0: Правда же, я ничего, вы ошибаетесь.
1: Не говори мне вы! После того, что случилось.
0: Что случилось?
1: Разве я могу забыть тот вечер в машине? Я ему все сказала.
0: Кому?
1: Мужу.
0: Боже мой. И фамилию назвали?
1: Нет, я просто сказала, что я любима.
0: Кем? Ах, да. А он что?
1: Разве ты не видел? Сейчас за ужином ты сидел с ним рядом.
0: О, Господи. Душно здесь, Катерина Петровна. Я на воздух пойду. Два часа я ходил по улицам, стараясь успокоиться. Была уже ночь. Я пришел домой.
2: Аркадий Сергеевич, вас дожидаются.
0: Кто еще? Ты шутишь?
2: Барышня.
0: Ну, ты сказал, что меня нет?
2: Сказал. А она говорит, ничего, подожду. Я говорю, не любит он этого. А она, ну, на этот раз будет доволен.
1: Я тебя целый час жду.
0: У меня дела.
1: Может быть, мне уйти?
0: Зазвонил телефон.
1: Не подходи! Я сама возьму трубку. Это муж.
0: Откуда он может знать, что вы здесь?
1: Я ему во всем призналась. Алло, Евгений? Брось, пожалуйста, этот тон. Когда захочу, тогда я вернусь. Что? Ехать к незнакомому человеку, чтобы делать скандал.
0: Это он ко мне хочет? Муж-то ваш.
1: Да, он говорит, что приедет, сумасшедший. Наверное, бегает по комнате, хватается за мебель.
0: Что же я буду с ним делать, Катерина Петровна?
1: Ты должен объяснить ему всю правду.
0: Какую правду? Я должен с вами поговорить, Катерина Петровна.
1: Зачем? Зачем слова, когда все так ясно? У любви такой простой язык. Мы будем с тобой все время вместе.
0: Вместе? Все время?
1: Да, по вечерам ты будешь работать, а я буду сидеть против тебя и смотреть, как ты работаешь. Ты представляешь?
0: Я-то представляю. Вот мне и сейчас нужно работать.
1: Работай, работай, а я буду смотреть.
2: Аркадий Сергеевич, к вам пришли, говорят, по делу.
1: Это муж. Спрячь, спрячь меня смелее, милый. Я с тобой за этой занавеской.
3: Моя жена была у вас?
0: Я ее не звал.
3: Что же, она сама приехала?
0: Сама.
3: А что вы ей там говорили о тихом уголке семейного счастья? И еще о каких-то там уголках?
0: Я ничего не говорил об уголках.
3: Значит, моя жена мне соврала?
0: Ага.
3: Вы не имеете права так говорить о чужой жене. Вы заставляете ее просить у меня развода.
0: Что вы говорите? Она разве собирается замуж?
3: Она мне о вас все уши прожужжит.
0: Так не я же, а она.
3: Что же вы на нее всю вину сваливаете?
0: А я в чем виноват?
3: Вы виноваты в том, что я по телефону застал у вас мою жену.
0: Я и сам ее застал. Не по телефону. А она сидит и ждет меня.
3: Она мне все рассказала, все. Негодяй вы, негодяй!
1: Ушел. Я не ожидала от тебя этого. Встревожить душу женщины, а потом отрекаться от нее из страха перед мужем.
0: Да он и не пугал меня, Катерина Петровна.
1: Не надо меня упрашивать, я ухожу.
0: Ах, уходите.
1: Ты рад, у тебя холодные глаза.
0: Да, холодные, да.
1: Я люблю эти холодные глаза.
0: Катерина Петровна.
1: Ты плачешь? Ах, не надо, милый. Ты не можешь мучить меня слезами. Погоди, я скоро вернусь. Я все объясню мужу. Я вернусь, мой милый.
0: Когда она ушла, я лег на кушетку, закрыл лицо руками и пролежал так около 2 часов. Я понял, что я уже не жилец в этом городе. Ну что, можно назвать женщин слабым полом?
4: Можно, потому что они играют на наших слабостях.
1: А что же в этом плохого? Мы, женщины, делаем это так тонко, так привлекательно, так умно.
5: Что ж, ум у некоторых женщин служит не столько для укрепления собственного благоразумия, сколько для оправдания их безрассудств.
6: А вот я бы сказал так.
3: Умная женщина подобна Семирамиде.
6: Как это понимать, Козьма Петрович?
7: Понимаете, как комплимент? Ведь никто не знает, какой была Семирамида.
4: Уважаемые писатели, мне кажется, в наших разговорах о женщинах мы забыли, что сегодня их праздник.
3: Да, все время какие-то несерьезные шутки, намеки. Я предлагаю высказаться на эту тему серьезно.
5: А давайте, Козьма Петрович, я возьму интервью у присутствующих здесь писателей. Тема. Что они думают о женщинах?
3: Молодец, Аверченко.
0: Я полагаю, надо принять предложение Аверченко. Ведь в свое время он работал в журнале и прекрасно знает, как берут интервью.
3: Согласен.
5: Писатели, вы готовы?
3: Готовы.
5: У каждого из нас есть идеал женщины. Что вы об этом думаете, Джером?
8: Ну, нам далеко не все нравится в женщинах. Мы обсуждаем их недостатки. Мы поучаем их для их же пользы. Если бы женщины были именно такими, какими, по нашему мнению, они должны быть, трудолюбивыми и терпеливыми, исполненными домашних добродетелей и блестящего остроумия, очаровательными и вместе с тем послушными и менее подозрительными, насколько бы лучше было для них самих, да и для нас тоже.
5: Мы любим женщин за их очарование, заботливость, терпение. Ваше мнение, Бухов?
0: Я согласен со всем, кроме терпения. Мужчины терпеливее женщин. К примеру, можете ли вы представить себе женщину, которая позволила бы своему мужу 1001 ночь рассказывать сказки?
5: Женщина способна быть верным другом. Но все же, говоря о женщинах, мы в первую очередь вспоминаем о любви. Вопрос к вам, Антон Павлович.
4: На мой взгляд, женщины в большинстве своем так безразличны к дружбе, потому что она кажется им пресной в сравнении с любовью.
5: Мария Федоровна, говорят, женщины не умеют хранить тайны. Правда ли это?
6: Мужчины соблюдают чужую тайну вернее, чем свою собственную, а женщины лучше хранят свою, нежели чужую.
5: Что вы можете сказать о женском кокетстве, Гашек?
7: Ну, женщинам легче преодолеть свою страсть, чем кокетство. Все мы знаем, что женщины с великой охотой наряжаются и румянятся. Подобно тому, как рыбу надо мерить, не принимая в расчет головы и хвоста, так и женщин надо разглядывать, не обращая внимания на их прическу и туфли.
5: Что вы думаете о постоянстве женских чувств, Антон Павлович?
4: На свете немало женщин, у которых в жизни не было ни одной любви. Но очень мало таких, у которых была только одна.

0: Мне бы хотелось сказать о наших верных подругах, о наших женах. Каким теплом, какой заботой окружают они нас.
1: Спасибо вам, Аверченко.
0: А позвольте мне поведать вам, на что способна преданная жена.
2: Вот это серьезный разговор.
0: Марья Федоровна, прошу вас, вы мне не поможете?

0: Действительно, пани Градзенская, логика вашей героини не поддается разгадке.
1: Конечно, я не говорю конкретно о данном примере, но в женщине должна быть какая-то недоговоренность, таинственность, какой-то...
2: Кроссворд.
3: А почему, собственно, загадочность хороша только в женщинах? Протестую против такого сужения вопроса. Я и в литературе ценю намек, недосказанность.
1: В таком случае, Козьма Петрович, разрешите мне познакомить вас со стихами Евгения Сазонова.
3: Это кто такой?
1: О, это весьма оригинальный писатель. Можно сказать, он прямой продолжатель вашего творчества, Козьма Петрович.
3: Так почему же вы не пригласили его на заседание, Марья Федоровна? Я жажду познакомиться.
1: Это не так просто сделать. Он страшно занят. Он все время в разъездах. Он все время в мыслях, он все время в полете фантазии, он все время в объятиях музы.
2: Ну уж, если эта дама кого-нибудь заарканит, скоро не вырвешься, знаю по собственному опыту.
1: Кстати, Джером, прошу вас, прочтите стихи Сазонова.
2: Пожалуйста. Так, стихи с недоговорками.
3: Гениальное название.

По реке по голубой нашу лодочку несло, и друг друга мы с тобой понимали с полусло. Говорил я на заре о любви моей слова, и мои стихотворе тебя очень волнова. Мы бродили при луне, был тебе я по душе, почему ж ты вдруг ко мне изменила отноше? Иль былое пустяки и забыто от и до, иль теперь мои стихи для тебя мало худо? Нет покоя мне нигде, изменился я в лице, да, мои произведе, ты теперь не до отце. Говорят, недаром все, ходишь ты с другим уже, то ли, может, с Евтуше, то ли, может, с Вознесе. Если так, конец мечте, ни к чему теперь слова, больше я на эту те не желаю разговаривать.

0: Да, вот это талант. Молодец, Сазон.
1: По-моему, он вполне достоин вас, Козьма Петрович.
2: Да, они, безусловно, стоят друг друга.
3: Уважаемые писатели, вы опять отвлеклись. Говорили-говорили о женщинах, и вдруг перешли на литературу.
4: Ну что же, вернемся к приятной теме. Кто зачастую вдохновляет нас?
5: Женщины!
4: Кто утешает нас в трудные минуты?
5: Женщины!
6: Кто кормит нас вкусными обедами?
5: Женщины!
7: Кто дарит нам свою любовь?
5: А? Женщины!
0: Кто каждый месяц собирает знаменитых юмористов в библиотеке радио?
5: Женщина!
7: Трудно представить, что бы мы делали без женщин.
8: Но почему же трудно? Со всей красочностью могу вам это описать.
4: Просим.
9: Просим.
8: Разрешите, Марья Федоровна?
1: Пожалуйста, Гаша.

0: Нет ничего мучительнее сознание, что твоя одежда не в полном порядке и что это замечено. В иных случаях даже из дому нельзя показаться, так как общество не делает никакой разницы между холостяком и человеком женатым, требуя от обоих одинакового соблюдения приличий.
1: Признаюсь, меня тоже возмущает такая несправедливость.
0: Так что если холостяк хочет сохранить...

0: сохранить хорошую репутацию, он должен сам пришивать себе пуговицу к брюкам.
1: Да. Почему-то отсутствие одной-двух пуговиц на брюках вызывает у многих предубежденных людей энергичный протест.
0: Вот-вот. Поэтому однажды мне пришлось самому пришивать пуговицу к брюкам. Сперва я прикрепил оторванную пуговицу булавкой. Но в трамвае эта булавка сквозь материю вдруг впилась мне в тело. И тут я пришел к выводу, что надо будет пуговицу пришить. Но ни в коем случае не прикалывать. Признаюсь совершенно цинично, что на первых порах я в потере пуговицы не увидел ничего особенно трагического. Только ночью, вспомнив взгляды, какие бросали на меня весь вечер посетители кафе, я приготовился к тому, чтобы пришить эту пуговицу самому. Помню, весь день я волновался, и чем больше думал об этом деле, тем волнение мое становилось сильнее. Спрашивать, как пришивает пуговицу, я ни у кого не хотел, чтобы меня не сочли за дурака, которым я, конечно, в данном случае был, если честно признаться.
2: Интересно, как же вы приступили к этому сложному занятию?
0: Первым шагом, который я счел необходимым, было пойти в библиотеку, взять в руки энциклопедический словарь и отыскать там на букву «П» слово «пришивание». Решительно протестую против утверждения, будто наш энциклопедический словарь полный. О пришивании пуговиц под буквой «П» там ни звука. Статья «Пришивание пуговиц» вообще отсутствует.
3: Да-да-да, безобразие, чтобы в энциклопедическом словаре не было статьи о пришивании пуговиц.
2: Этот словарь не рассчитан на холостяков.
0: Правда, я нашел под буквой «П» слово «пуговица». Но что же там сказано? Пуговица – деталь, при помощи которой соединяются два предмета одежды. Прикрепление пуговицы происходит при помощи пришивания. Пуговицы были известны еще древним египтянам, тогда как греки и римляне их не знали. Если бы мне удалось хоть вычитать, как их пришивали древние египтяне. Раскрываю букву «Е». Статья «Египет». Читаю. В Египте умерших жрецов бога Ра хоронили, вложив им в руки золотые пуговицы. А как их пришивали, не сказано.
4: Вам оставалось рассчитывать только на собственную сообразительность, Гарш.
0: В результате размышлений я пришел к выводу, что самое лучшее – действовать систематически, подвигаться постепенно. Я стал внимательно рассматривать пуговицы. Обнаружил, что в каждой из них 4 дырки. Сперва я понять не мог, к чему они. Но при дальнейшем исследований вопроса о том, какую роль могут играть эти дырки, пришел к выводу, что по всем признакам сквозь них проходит нитка, вводимая в них специальным инструментом, носящим название иглы.
2: Какой интересный вывод.
0: Игла же, как я узнал из энциклопедического словаря, опять-таки не что иное, как особая разновидность стального рычага и, в отличие от поросенка, имеет лишь одно ушко. А у меня их 2. В это отверстие, как я установил, просовывается нитка. На нитку надо нанизать пуговицу, сделав такое движение, будто поддеваешь что-то рычагом, а потом как-нибудь приладить все это к брюкам и проколоть их.
4: Я представляю, как бурно работало ваше воображение.
0: Зная по слухам, что сталь отличается хрупкостью, я приобрел 12 дюжин иголок.
3: Немного ли?
0: Отнюдь нет. Кроме того, я взял дюжину катушек ниток, главным образом черных. Белые нитки я купил на тот случай, если черные себя не оправдают. Были у меня еще и коричневые, но я рассчитывал прибегнуть к ним лишь в крайнем случае, если подведут белые и черные.
2: А наперсток вы купили?
0: В магазине меня спросили, не нужен ли мне наперсток. Я понял по тону, каким был задан вопрос, что это нечто очень важное, и купил 20 наперстков. Анализ слова «наперсток» убедил меня в том, что этот предмет надевается на персты, то есть на пальцы. Зачем, с какой целью, это оставалось для меня загадкой. Чтобы исключить всякую возможность ошибки, пришлось купить 20 штук, так как на ногах у нас 10 пальцев и на руках столько же. Возвращаясь домой со своими приобретениями, я оказался себе каким-то волшебником. Дома я велел натопить хорошенько и принести 3 бутылки доброго вина. Подкрепился обильным ужином и венцом, я снял несчастные брюки и приступил к делу. До сих пор помню, какая это была ожесточенная упорная борьба. Утром меня нашли лежащим на полу в одном белье, опутанного 14 тысячами метров разноцветных ниток, а брюки мои были пришиты к дивану. На всех пальцах рук и ног у меня было по наперстку, а одну икру свою я пришил к ковру. Что было делать? Пришлось купить себе новые брюки.
5: Зачем же так сложно? Надо было жениться.

0: Ну что ж, наше заседание подходит к концу.
1: Но прежде чем мы расстанемся, мы пожелаем всем женщинам счастья.
2: Мы пожелаем им доброго здоровья.
3: Мы пожелаем им хорошего настроения.
4: Мы пожелаем им всегда дружить с веселой шуткой.
5: Мы пожелаем им бодрости.
6: А я пожелаю Марии Федоровне лично как можно чаще собирать нас у себя в библиотеке.
0: А теперь, уважаемые писатели, пора по полкам. До свидания, пани Градзенская.
7: До свидания, Мария Федоровна.
0: До свидания, Антон Павлович.
1: Всего доброго.
0: До встречи, Бухов.
4: До встречи, Мария Федоровна.
0: Я закрываю вас, Джером и Аверченко.
3: До свидания.
1: Всего доброго.
0: Прошу на полку, Гаша.
8: До свидания.
0: До следующей встречи, Козьма Прутков.
6: До свидания.
0: До следующей встречи, дорогие радиослушатели. Я надеюсь, что в ваших письмах вы подскажете, кого из писателей пригласит на следующее заседание клуба знаменитых

Праздника, как всегда, насыщенно и очень разнообразно. Перед многотысячной аудиторией выступят известные музыканты, певцы, театральные актеры, фольклорные группы из Франции и зарубежные гости, конечно. Оркестр Стабеля из итальянской коммунистической провинции Эмилия-Романия предложит слушателю неожиданную оригинальную программу. В исполнении четырех итальянских певцов прозвучат арии из двух сивильских цирюльников. Из сивильского цирюльника России и сивильского цирюльника Пейзьеллу. 200 танцоров из Андалузии под руководством Мануэла Вергас продемонстрируют искусство знаменитого фламенко. На эстрадах Курнев будет звучать и джазовая музыка, и блюзы, и цыганские песни. Клоун Жако и аккордеонисты из Лиля, уругвайский певец Веласкес и группа Форум из ГДР, бразильская группа Гунга Зумба, цыгане из Венгрии, певица Гизела Май из ГДР. Перечень участников концерта занимает почти целую страницу в «Юманите». Ну и, конечно, на празднике газеты будет звучать французская песня. Постоянная участница праздников «Юма» – певица-коммунистка Франческа Сольвиль. Она недавно вернулась с Кубы, где выступала перед студенческой молодежной аудиторией на 11-м всемирном фестивале в Гаване. Политика вошла в жизнь Франчески с самых ранних детских лет. Она училась в филологии, выступала в хорах, в любительских спектаклях. Через серьезную музыку пришла к песне, которая стала делом всей жизни Сольвиль. Вот песня, написанная друзьями Франчески после того, как артистка выступала на занятом забастовщиками предприятии в Монтрее. Она так и называется, эта песня «Забастовка». Это рассказ молодой женщины, которая наконец-то нашла работу на заводе под Парижем. «Какая удача! Даже если так мало платят», — думает она. Но постепенно героиня Сольвиль начинает чувствовать, как горек этот хлеб, как непосильно трудна работа. Однако она молчит. Молчит до тех пор, пока из глубин сердца ее подруг не вырвался призыв «Забастовка». Женщины заняли завод. «Или выиграем забастовку, или подохнем, но не встанем на колени».

На большой сцене Курнев поет Максим Ле Форестье. Это будет третье выступление молодого артиста на праздниках «Юманите». 29-летний певец, композитор, поэт, любимец французской молодежи. Всегда в вольно распахнутой джинсовой рубашке или куртке, с гитарой в руках, то задумчиво, то насмешливо улыбающийся в неизменную бородку, он свой. Свой на митингах и рабочих вечерах, в огромных залах парижских театров и на скромных площадках молодежных домов культуры. Он знает своего молодого слушателя, доверяет ему. Он сам такой же, как те, кто сидит в зале. Мысли, сомнения, стремления студента из латинского квартала или парня с рабочей окраины – его, и они в его песнях. «Я как дерево родился, зажатый двумя домами, как дерево в городе, полном запахов бензина и копоти. Я никогда не вырасту высоким. Зажатый между бетоном и битумом, я тоскую о просторе и свободе. Когда я умру, товарищ, возьми мое тело для баррикады».

0: Я беседовала с Максимом Лефорестье 2 года назад, когда он гастролировал в нашей стране. Певец говорил об огромной ответственности, которую должен чувствовать всякий, кто выходит на эстраду, чтобы сказать свое слово людям. Ведь песня, говорил он, может служить и для усыпления, для того, чтобы люди оставались спокойными. Ведь во всех странах есть певцы, которые создают такие песни. У нас это Шейла и ей подобные. Они говорят слушателям о том, что все прекрасно, жизнь ведь замечательная, и pas de problème, нет никаких проблем. Но ведь песня может быть детонатором, когда она кристаллизует в себе революционные идеи, идеи, созвучные времени. Для меня, продолжал Максим Лефорестье, такой пример – старая французская песня «Время вишен», песня коммуны. Прекрасная любовная песня стала революционным гимном такой мощи, какой не знала Франция. Лефорестье с благодарностью и уважением говорил мне о своих старших товарищах, мастерах современной французской песни, продолжателях ее исторических традиций, идущих еще со времен средневековых бардов. Абрасан, Сембрели, Мустаки, Серж Реджиани. Жорж Мустаки отдал когда-то 16-летнему Максиму своей песни и вел его в мир большого искусства. А когда Лефорестье в 17 лет написал свою первую песню, ставшую вскоре знаменитой, «Парашютиста», и не смог выступить с ней, потому что был призван в армию, исполнить эту песню в то время никому неизвестного автора согласился Серж Реджиани. Сегодня «Парашютист» с его огромным антимилитаристским зарядом стал уже классикой. И хотя французское радио и телевидение почти никогда не включают в свои программы эту песню, ее знает вся Франция. И аплодисменты в зале обычно звучат уже перед началом исполнения.
1: J'avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'es fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est formé ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes.